обжигающего и дыма душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие, восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных, что еще миг-другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чистые на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему, хотя мы и слабее вас молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья, одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих. Не разлетайтесь и не пугайтесь. Не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Все равно. Ходит человек с верой, а другой такой же, без веры. И тому, кто с верой, все равно. Зима, весна или лето, потому что у него вера. И другому тоже все равно. Весна ли, лето ли, потому что у него ее нет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон». 1928 год. Афон очень уединен и мало занят внешним. Это как бы остров молитвы, место непрерывного истока благоволения. Афонцы мало знают о пестрых делах мира и судят о них не всегда удачно. Но они не устают молиться о мире, как молятся и о себе. Они сравнительно немного занимаются наукой, философией, богословием, зато непрерывно служат Богу в церкви, в келии. Это придает им особый оттенок. Мир справедливо полагают они грешным, но я не замечал у них гордыни или высокомерия к нему. Напротив, сочувствие, желание оказать помощь, простота и доброта, а не сумрачное отчуждение. Вот стиль афонский. И недаром тысячи паломников перебывали в этих приветливых местах. Голоса.

Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь. И небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Кирилл Корейский.
1: Одна из историй нового афонского патерика рассказывает о монахе Кирилле Корейском. Как-то раз он вышел во двор своей хижины и вдохнул свежий утренний воздух. Отец Кирилл уже много лет жил на Афоне, но каждый день как будто заново ощущал его удивительную атмосферу молитвенной тишины. Вдруг отца Кирилла словно обухом по голове ударили. До его слуха донеслись бранные богохульные слова. Монах не верил своим ушам. Кто здесь, на Святой Горе, может так грубо говорить о Христе и Пресвятой Богородице? Отец Кирилл пошел в том направлении, откуда раздавались голоса и грубый смех. Оказалось, что это общались между собой рабочие из Афин, валившие лес неподалеку от кельи отца Кирилла. Увидев монаха, лесорубы недовольно замолчали. «Ну, сейчас начнет проповеди читать», — подумал, наверное, каждый из них. Но отец Кирилл не собирался этого делать. Обливаясь слезами, он встал на колени и стал умолять рабочих больше не сквернословить. Лесорубы растерялись. Они ожидали совсем не этого. Сами, едва не плача, они бросились поднимать с коленей пожилого монаха. «Отец, ну что ты в самом деле? Ну прости ты нас, ради Бога! Обещаем, больше мы никогда и слова бранного не произнесем», — говорили рабочие. Расстались они с монахом друзьями. С тех пор, потрясенные поведением отца Кирилла, лесорубы тщательно следили за собой и вместо того, чтобы сквернословить, читали про себя молитвы. А старец Кирилл Корейский объяснял такую перемену очень просто. «Не нужно ругать и обличать людей», — говорил он. «Этим ничего не добьешься. А вот смирением и добротой можно в одну минуту тронуть сердце человека и пробудить в нем благочестие».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Кирилл Корейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: В своей жизни христианин должен стараться хранить в душе мир и покой, быть примером для внешних, чтобы никого не соблазнить, воспитывать в себе смирение. Лишь исполняя евангельские заповеди, буквально живя ими, мы сможем победить духовных и телесных врагов, пройдем все испытания, уготованные нам Богом для нашего совершенствования. Главное – не обманывать себя, не успокаивать формальными действиями, а учиться по-настоящему, доверять Господу. Хочу поделиться с вами словами преподобного Симеона Нового Богослова. «Все те, которые именуются христианами, но не живут по закону и заповедям его, да ведают, что они еще не уверовали во Христа, хотя исповедуют его Богом».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Вероники Котляревской о старце иеросхимонахе Серафиме Вырицком. Конец 20-х годов 20 века. «Бог сподобил меня быть келейницей у отца Серафима в то время, когда он был духовником Александра Невской лавры. Много светлого и много тяжелого переживала я в эти годы. Временами меня очень тяготило одиночество, тоска по умершим близким, нападало гнетущее уныние. Подойдешь к батюшке Серафиму во время всеночной, когда он исповедует? Да что это вы? Какое одиночество? Посмотрите кругом, сколько родных и близких слышит вас, откликаются и помогают». Он указывает на иконы с такими знакомыми дорогими ликами. Мирно теплятся лампадки, и на душе опять светло и тихо. Я не одна.
0: Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в 1765 году шведский биолог Карл Линней работал над своим фундаментальным трудом зоологической системой, ему потребовалось описание некоторых особей, обитающих на территории Российской империи. Снарядить специальную экспедицию возможности не было, и Линней буквально молил Бога, чтобы нашелся кто-то, кто смог бы сообщить ему нужную информацию. Через некоторое время на одной из научных конференций в Шотландии Линнею представили молодого человека. Это был горный инженер и ученый-натуралист из России. Звали его Павел Григорьевич Демидов. Знакомство исследователей быстро переросло в крепкую дружбу. Именно Павел Демидов сообщил ученому описание ястреба-копца, киргизского корсака и красной астраханской утки, которые Линней внес в свою зоологическую систему, особо отметив благодарностью Демидова. Павел Григорьевич происходил из старинного рода тульских купцов, основавших в начале 18 века на Урале едва ли не самое известное и процветающее в России горнодобывающее и металлургическое производство. Демидовская продукция получила почетное право маркироваться государственным гербом за превосходное качество железа и меди и за постоянное попечение об образовании рабочих и улучшении их быта, как гласила специальная императорская грамота. Демидовы действительно преуспевали не только в бизнесе, но и в деле заботы о ближних. Особую поддержку оказывали они науке и просвещению. Благодаря их постоянным безвозмездным вкладам рос и развивался Московский университет. Павел Григорьевич Демидов образование получил за границей. Он окончил Гётингенский университет, где изучал естественные науки и металлургию. Затем прошел обучение в Горной академии во Фрайбурге. Именно в этот период и произошло памятное знакомство с Карлом Линнеем. В Россию Демидов вернулся крупным ученым с солидным багажом практического опыта. Однако, вопреки ожиданиям родных, применять его в семейном бизнесе отказался. Передав дела братьям, он решил полностью посвятить себя науке и благотворительности. Московскому университету Павел Григорьевич подарил привезенную из-за границы крупную естественно-научную коллекцию, в которой, помимо прочего, были и драгоценные минералы. Он также пополнил университетскую библиотеку, внеся туда 500 томов редкой научной литературы. Не оставил Демидов своим вниманием и нуждавшихся в хлебе насущном. Более 300 тысяч рублей пожертвовал он на содержание бедных профессоров университета и 100 тысяч на пособие неимущим студентам. Как человек верующий, Павел Григорьевич не оставлял своим попечением и храмы. Известен его большой вклад в реставрацию знаменитой Басманной Петропавловской церкви в Москве. На пожертвование Демидова был обновлен иконостас и настенные росписи. Он заказал на Нижнетагильском литейном заводе новую чугунную лестницу на колокольню храма. И колокольня, и лестница сохранились до наших дней. Когда был обнародован императорский манифест с призывом жертвовать в дело просвещения и науки, Павел Григорьевич живо отозвался на него. «Это произвело во мне искреннее желание быть участником в всем великом намерении», сказал он и начал хлопоты по учреждению училища в Ярославле. Демидов пожертвовал 20 тысяч на постройку корпусов, на собственные средства закупил лабораторное оборудование, обустроил аудитории и библиотеку. В будущем училище станет Демидовским лицеем, а затем и университетом. Параллельно с открытием училища Павел Григорьевич учредил в Ярославле Дом презрения для сирот. Знаменитый Тобольский университет тоже дело рук Демидова. Он внес на его устройство и развитие в общей сложности более 250 тысяч рублей, а также подарил ему несколько коллекций редких животных и растений. За неутомимую просветительскую и благотворительную деятельность Павел Григорьевич удостоился именной медали. С одной ее стороны был выбит профиль Демидова, а с другой – слова «За благотворение наукам». «Человек не может употребить избытков своих лучше, как на вспоможение неимущим», написал в своем завещании Павел Григорьевич. Согласно его последней воле, крупные суммы были переданы на развитие науки и просвещения, которые, как Демидов искренне верил, есть первая степень благоденствия государства.
0: Имена, имена милосердия.

собрать пазл из таких мелочей. И лететь с закрытыми глазами и видеть.

играть.

звезды мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видно им наше томление и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре, все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Вседержитель. Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением, ну, такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну. Тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
2: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению Четвертого Вселенского Собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: День заканчивался, как обычно. День заканчивался, как обычно. Приятель подвез его до метро, и они весело расстались. Потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу окна. Потом вышел в Красково и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище. И, как всегда, не думал о ней. Не думал и не вспоминал ни о чем таком. И совсем не жалел. Он устал. Предстояло готовить ужин или хотя бы чай. Но и это прошло как-то незаметно и быстро. Сытость тянула в постель, но предстояло еще помолиться. И он заставил себя встать перед лампадкой. Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче наш!» И тут услышал в себе потрясающий тихий голос. «Что, сынок?» Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал, и не мог остановиться. Утром он проснулся и вспомнил об этом, и не поверил. Разве может быть Бог так рядом, так по-отцовски близко, к нему? Он поднялся, умылся, наскоро вытерся. Предстояла молитва. Он подошел и встал перед лампадкой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немым и беспомощным чувствую себя, Господи, благолепие мое, когда пытаюсь выразить полноту и неизменность Твою. Потому обращаюсь к Вселенной. Встань на колени со мною и говори вместо меня, немого и беспомощного. Тебе возвожу алтари каменные, о камень краеугольный упования моего. Но горделивые сыновья мира, себя считающие ближе к Тебе, нежели святые Твои, глумятся надо мной. Смотри, вот безбожник, не Богу, камням кланяется. Не камню я кланяюсь, но камень сотворившему Богу живому. Ибо и камень от Господа удалился и в спасении нуждается. Грех сделал меня перед лицом неба более нечистым, чем камень тот. Пусть и камень спасется со мной. И как воплощение постоянства, пусть поможет беспомощным словам моим выразить постоянство правды Божией. Потому обнимаю я камень, словно собрата в погибели, собрата в молитве и спасении. Возжигаю елей и воск на алтарях каменных тебе, свет неугасимый. А горделивцы надменно восклицают: «Вот муж суеверный, неведомо ему, что Бог есть Дух». Знает раб твой, Господи, что ты Дух, знает и милость твою ко всякой плоти. Когда вижу блеск елея и ощущаю благоухание воска, говорю себе: «Чем ты лучше елея и воска?» Подобно солнцу полуденному, свеча и елея, возжигаемые в полночь, яснее тебя рассказывают о свете Господнем. Пусть они будут тебе помощниками в молитве, собратьями в молитве и спасении. Украшаю алтарь твой иконами деревянными, крестами золотыми, репидами серебряными, покровами шелковыми, книгами священными в переплетах кожаных, и делаю поклоны земные пред алтарями твоими. А горделивые насмешники мои все смеются. Вот идолопоклонник поклоняется вещам бессловесным. А тебе ведомо, единственный Боже мой, что тебе только поклоняюсь. Но чтобы гордость не овладела сердцем моим и не повредила спасению, призываю деревья и травы, птиц и зверей, да вопиют они к тебе со мной вместе, всякий своим языком. Ибо всякое творение нуждается в спасении, и все должны вознести молитву с человеком, виновником греха и виновником спасения. Освящаю хлеб и вино на алтаре твоем, и питаю ими душу свою. Пусть глумятся горделивые до конца времен. Не постыжусь я желания своего питаться тобой, хлеб животворящий мой. Кланяюсь алтарю каменному, дабы научиться мне видеть всю вселенную алтарем Бога Всевышнего. Питаюсь освященными на алтаре твоем хлебом и вином, дабы научиться мне видеть во всем, что вкушаю твое святое тело и святую кровь твою. Молюсь со всеми тварями твоими и за тварей всех, чтобы научиться мне смирению пред тобою, чтобы суметь высказать всю тайну моей любви к тебе, любовь всеобъемлющая.

0: эфире «Радио Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Журавлик. Здравствуй, журавлик.
2: Здравствуй, ответил Иван Семенович. Поклонился и пошел дальше.
1: Какой еще журавлик? Она дернула сына за руку. Что ты опять выдумываешь?
2: Журавлик, это все знают.
1: Кто все? Я не знаю никаких журавликов. Какой он тебе журавлик? И прекрати, чтобы я больше не слышала, ясно?
2: Сынишка кивнул.
1: Нашел тоже журавлика.
2: Все не могла угомониться.
1: Но скоро забыла. Дела, заботы.
2: А через месяц его не стало. Не стало журавлика. Хоронили под самый покров. Так совпало.
1: «Ну где он теперь, твой журавлик?» — говорила она. Они шли мимо станции, увидели знакомых с соседней улицы. «Здравствуйте!» — крикнул им сын. «Здравствуй, здравствуй, журавлик!» Посмотрела на него и вздохнула. Ничего не сказала.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Руфины Шемякиной, племянницы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. В 1872 году умер мой отец, оставив мать без всяких средств. Тогда мой дядя, отец Иоанн Кронштадтский, видя беспомощное положение нашей семьи, сказал своей супруге: «Детей у нас нет, возьмем и воспитаем как дочь». Сказано, сделано. И вот я очутилась по воле Божией на попечении незабвенных, бесконечно дорогих для меня дяди и тети, которые неустанно пеклись обо мне, заботились обо мне, берегли меня, как только нежно любящие родители могут заботиться и лелеять свое любимое дитятко. Как отец Иоанн Кронштадтский никогда не жил личной жизнью, отдавая себя на служение человечеству, так и супруга его,

Моя тетя Елизавета Константиновна никогда не жила для себя. Только круг ее деятельности складывался уже, ограничивался служением родным и близким. Их радостями она радовалась, их скорбями скорбела. Голоса.

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: часть Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Мефодий Корейский.
1: Монах Мефодий спускался по горной тропинке. Над Святой Горой Афон светило яркое солнце, дул легкий теплый ветерок. День обещал быть погожим. Эта история из Нового Афонского Патерика повествует о том, как отец Мефодий шел в монастырь Эсфигмен. Сам он жил в маленькой келье в пустынной местности Афона вместе с еще несколькими монахами-пустынниками. Раз в несколько дней отец Мефодий ходил в большие монастыри, чтобы обменять свое рукоделие – деревянные резные иконки и кресты на продукты. Путь до Эсфигмена был не близкий. Но отец Мефодий пообещал братьям вернуться назад сегодня же. Еда у них закончилась еще вчера, и монаху хотелось поскорее принести продукты. Конечно, придется идти весь день, но погода стоит замечательная. Четки для молитвы у отца Мефодия были с собой. А что еще нужно монаху в долгой дороге? Однако уже на подходе к монастырю погода начала резко портиться. Небо затянулось тучами, поднялся ветер. Когда отец Мефодий постучал в ворота Эсфигмена, хлынул дождь, и началась настоящая буря. Монахи не хотели отпускать отца Мефодия назад в такое ненастье и уговаривали переночевать у них. Но он, помня о своем обещании вернуться домой сегодня же, не захотел огорчать братьев и отправился в обратный путь. Тем временем стемнело. Из-за ливня тропинку размыло, а порывы ветра были такими сильными, что сбивали с ног. Вскоре отец Мефодий понял, что дальше идти невозможно. Он совершенно потерял ориентиры и не понимал, где находится. Неподалеку он увидел старое дерево с большим дуплом. Отец Мефодий решил залезть внутрь и хотя бы немного согреться. Кое-как устроившись, монах достал свои четки и стал молиться. Молился он долго и горячо, однако в дупле дерева было немногим лучше, чем снаружи. Ледяные струи дождя свободно проникали внутрь, и отец Мефодий решил продолжить свой путь. Как только он снова ступил на размытую дождем тропинку, впереди, совсем близко, он увидел свет. «Чья-то келья», — подумал монах. «Пойду-ка постучусь, попрошусь укрыться от непогоды». Дождь в это время усилился. Кроме желтого огонька, вокруг почти ничего не было видно. Отец Мефодий постучал в калитку. Дверь скрипнула, и монах вдруг с изумлением увидел, что на пороге стоял один из его братьев. Оказалось, что отец Мефодий постучался в двери собственной кельи. Несмотря на страшную бурю, Господь привел его домой. С тех самых пор отец Мефодий, которого на Святой Горе почтительно называли старцем Мефодием Корейским, всегда говорил: «Тому, кто больше заботится о ближнем, нежели о себе, Господь всегда поможет и оградит от любой беды».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Мефодий Корейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: Человеку свойственно судить других, но так происходит от того, что мы не ставим себя на место другого человека. На самом деле мы сами не знаем, как поступили бы при тех или иных обстоятельствах. Мы сами себя не знаем и узнаем много нового о себе, когда нам приходится преодолевать трудности, стесненные обстоятельствами. И даже счастье неизвестно, как мы переживем. Останемся ли в радости верными Богу или же предадим Его. Однажды один человек, будучи на пике своего материального благополучия, подумал о других людях, что те ничтожны по сравнению с ним, и почти сразу же Господь у него все отнял. Зато человек понял о себе, что он гордец, и покаялся. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона Задонского. «Как счастье возносит, так беда смиряет, и в познание себя приводит человека».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи писателя Александра Солженицына на церемонии вручения Темплтоновской премии «За прогресс в развитии религии». 1983 год. Лондон. Знала когда-то Россия такие века в своей истории, когда общественным идеалом была не знатность, не богатство, не материальное преуспеяние, а святость образа жизни. Россия тогда была напоена православием, сберегшим верность первоначальной церкви первых веков. То древнее православие умело сохранять свой народ под двумя-тремя веками чужеземного ига, еще одновременно отражая и неправедные удары крестоносных мечей с Запада. В те века православная вера у нас вошла в строй мыслей и людских характеров, в образ поведения, в строение семьи, в повседневный быт, в трудовой календарь, в очередность дел, недели, года. Вера была объединяющей и крепящей силой нации.
0: Голоса

0: Однажды в знаменитом итальянском театре «Ла Скала» давали оперу «Лукреция Борджиа». Завсегдатые ложь и партера бурно обсуждали певца, исполняющего партию баса. Мужчину приятной наружности, певшего, кстати, весьма недурно. «Кто это? Раньше мы его здесь не видели», – перешептывали зрители. Когда занавес опустился, таинственного баса представили публике. Это был русский купец, промышленник и большой любитель оперы Савва Иванович Мамонтов. В Милан он попал по воле случая, заболел, и доктора настоятельно порекомендовали временно сменить климат на более мягкий. Италия, по их мнению, подходила идеально, и Савва Иванович в душе возликовал. Это же колыбель мировой оперы, а оперу Мамонтов любил всем сердцем с самых юных лет. В Милане он познакомился с артистами «Ла Скала» и несколько раз выступал на сцене легендарного театра. Торговлей в юности Савва интересовался мало, к большому недовольству своего отца, Ивана Федоровича Мамонтова, тобольского купца, занимавшегося некогда продажей вина, а после переключившегося на куда более прибыльное железнодорожное и нефтяное дело. Отец хотел видеть в сыне достойного наследника семейных капиталов, а Савва увлекался театром и оперой, с головой уходил в чтение современной литературы и участвовал в постановках пьес. Через несколько лет после переезда семьи в Москву Иван Федорович скоропостижно умер. В сложных обстоятельствах Савва неожиданно проявил себя как настоящий деловой человек. Он взял дела семьи в свои руки и на практике обучился стратегии бизнеса, который, на удивление, начал вызывать в нем неподдельный интерес. Вскоре о Савве Мамонтове стали говорить не иначе, как о крупном железнодорожном магнате. На этом фоне любовь к искусству у него отнюдь не угасла. Наоборот, Савва Иванович получил возможность воплощать свои творческие идеи в жизнь. В 1885 году он открыл первую в России частную оперу – театр, в котором по задумке Мамонтова должны были соединиться три искусства – музыка, драма и живопись. В качестве костюмеров и декораторов он привлек самых известных художников – Нестерова, Поленова, Сурикова, Васнецова, Левитана. На сцене русской частной оперы с огромным успехом исполняли произведения Рахманинова, Мусоргского, Римского-Корсакова. Там пели Шаляпин, Салина и Любатович. Театр Мамонтова пользовался у зрителей огромной популярностью. Нечто подобное создал Савва Иванович и в своем имении Абрамцево. Вместе с супругой Елизаветой Григорьевной они превратили его в настоящую территорию искусств. Абрамцево стало вторым домом для многих художников, артистов и литераторов. Здесь они могли спокойно творить, не думая о хлебе насущном. Репин, Врубель, Антокольский, Поленов были в числе завсегдатаев Абрамцева. Заботились Мамонтовы и о нуждающихся. На территории Абрамцева они открыли бесплатную лечебницу для крестьян, построили и осветили церковь во имя Спаса Нерукотворного. Немало жертвовали благотворительным организациям. Известны вклады Мамонтовых в развитие мещанского детского приюта и существовавшей при нем учебно-ремесленной мастерской. Однако воистину неисповедимы пути Господни. В начале 1890-х годов бизнес Саввы Ивановича постиг полнейший крах. Немалую роль сыграл в этом набирающий обороты мировой финансовый кризис. Разорение успешного предпринимателя и главного мецената России того времени стало для общественности настоящим шоком. Все имущество Саввы Ивановича было описано и пошло с молотка за долги. Сам же Мамонтов принял случившееся с ним как волю Божью и до конца жизни больше не пытался сколотить новый капитал. Скончался Савва Иванович в возрасте 77 лет и был похоронен в Абрамцеве, которое по сей день так любят художники и поэты, и которое стало живым воплощением его юношеских мечтаний. «Пока другие коллекционировали искусство, Мамонтов двигал его в массы», сказал после смерти великого мецената его друг Яков Тученхольд. Современники называли Савву Мамонтова творцом художественной среды. Именно таким он и остался в памяти поколений.
1: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся, что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога, только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел и себе смертне, но адово разрушил и си силу, и воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавой, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруей, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес, как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
2: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Нестеровой 10 лет. Вместе с родителями и бабушкой она живет в Краснодарском крае. Саша хорошо читает, учит английский язык, любит петь, танцевать и кататься на ортопедическом велосипеде. А еще мечтает посещать школу, гулять с друзьями и стать самостоятельнее. У девочки детский церебральный паралич. Саша ходит на носочках, держась за опору, или передвигается на инвалидной коляске. Она старается использовать каждую возможность, чтобы двигаться и развиваться. Но сейчас Саша практически лишена возможности выходить из дома. Ее старая коляска сломалась и больше не подходит девочке по размеру. Маме Саши, у которой тоже есть инвалидность, тяжело самостоятельно вывозить дочь на улицу. Бабушка сопровождает Сашу на реабилитации, но без подходящей коляски такие поездки становятся настоящим испытанием. А кроме реабилитации, Саше нужно посещать школу, гулять, общаться с другими детьми. Все это помогает ей чувствовать себя обычным ребенком. Врачи говорят, что у Саши есть хорошие перспективы для развития. Для этого девочке необходимы регулярные занятия лечебной физкультурой и специальные аппараты на ноги. Но прежде всего, новая коляска, в которой Саша сможет безопасно и комфортно передвигаться. Ее стоимость неподъемна для семьи, где все доходы уходят на лекарства, лечение и занятия со специалистами. Фонд «Мои друзья» открыл сбор на новую коляску для Саши Нестеровой. Чтобы девочка могла выйти на прогулку, попасть на реабилитацию и стать самостоятельнее, поддержите ее на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете, шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня. Ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Не знаем. Наконец-то выбрались на сухое местечко. Что творится? Такую зимищу одолели. Теперь все. Теперь само пойдет. Благодать. В небе прямо синий рай какой-то. Эй, там, у нас тут опять весна, слышите? Молчат. Смотрят и молчат. Я так думаю, улыбаются и вздыхают. А может быть и плачут. Им там виднее, что нас ждет. А мы ничегошеньки не знаем. Нам не до того. Мы домой не спешим, ходим распахнутые, чаще компаниями. Будут летние вечера, будет воздух уходящего дня, неторопливый будничный ветер. Все будет, должно быть. Любить хочется.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний поэтессы Надежды Павлович об оптинском старце Нектарии. Второе десятилетие XX века. Калужская губерния. Монастырь Оптина-Пустынь. С раннего утра и до поздней ночи непрерывный поток посетителей со всех концов России. Вот батюшка Нектарий выходит на благословение в шапочке, фиолетово-малиновой ветхой и петрохиле с убогими галунными крестами. В руке свеча. Идет по рядам. За ним келейник. Старец никогда не торопился на благословение и никогда не опаздывал. Отец Макарий, пасечник, сказал про него: «Он никогда не выйдет к посетителю сразу. Всегда даст подумать, зачем ты пришел».
0: Голоса времени.

Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет, тоска по-прежнему сжимает грудь мою, и взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю. Юлия Жаль.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.
1: Летний день был в разгаре. Солнце, высоко поднявшись над самой вершиной горы Афон, казалось, остановилось. Монах Михаил сидел за столом во дворе своей хижины кельи и вырезал деревянные ложки. Говорили, что во всей Ковсоколивии, пустынной местности Святой Горы, где монахи жили в уединенных, отдельно стоящих кельях, не было ему равных в этом рукоделии. Действительно, ложки у отца Михаила получались идеально ровные, гладкие, словно поверхность большой восковой свечи. Этому мастерству отца Михаила когда-то научил его старец, старший монах и наставник. Они вместе вырезали ложки, а потом обменивали их на продукты у братьев из соседних общежительных монастырей. Правда, теперь старец почти ослеп. Руки его сковал артрит, поэтому ложки у него стали выходить неровные и, на взгляд отца Михаила, некрасивые. Отец Михаил заканчивал очередную работу, когда в калитку постучали. Пришел монах с корзиной фруктов и попросил за нее несколько деревянных ложек. Отец Михаил тщательно отобрал несколько самых лучших, которые как раз вырезал сегодня утром, и протянул их монаху. Он долго рассматривал ложки, а потом вдруг обратился к отцу Михаилу. «Послушай, брат, прости меня, но неужели у тебя нет ложек получше?» Отец Михаил опешил. «Как же так? Он выбрал самое лучшее, что у него было, а этот монах еще недоволен». Отец Михаил уже готов был разразиться гневной речью, как вдруг увидел на столе несколько ложек, которые вырезал вчера его старец, неровных и невзрачных. Его сердце наполнилось жалостью к старцу, который больными руками, почти ничего не видя, вырезал эти ложки, чтобы своим трудом послужить другим. «Может быть, эти подойдут?» – спросил отец Михаил. «Вот эти то, что нужно», – одобрил монах, забрал ложки, вырезанные старцем, и с поклоном удалился. Мудрый афонский монах Михаил Ковсоколевит, историю о котором рассказывает нам новый афонский патерик, на всю жизнь запомнил этот урок. И когда сам сделался старцем и наставником других монахов, часто говорил: «Когда ты вкладываешь в какое-нибудь дело всю свою любовь и сердце, его оценят, даже если ты выполнишь его не идеально. А выверенное до мелочей, но сделанное с одним лишь холодным расчетом, напротив, может оттолкнуть».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: Иногда бывает так, что человек живет благополучно, никаких особых скорбей не имеет, и сам здоров и успешен, и у близких никаких проблем нет. Это не должно усыплять бдительность человека. Такой человек должен правильно распорядиться дарами, данными ему Богом. Хочу поделиться с вами словами святителя Луки, воина Ясенецкого. «Если ты не болен, если ты не сострадаешь, то это не потому, что ты такой везунчик, а потому, что Господь призывает тебя к соучастию в страдании других. Ты должен быть глазами для слепого, ушами для глухого, ногами для хромого. Ты должен быть помощником инвалидам, людям, которые сами не могут двигаться, чтобы в этом служении являлась Христова любовь».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Валентины Бажовой, супруги писателя Павла Бажова. Вторая половина XIX века. Пермская губерния. Павел Петрович много рассказывал мне о своем детстве. Вырос он в семье рабочего, которая знала нужду и тяжелым трудом добывала средства для существования. Но это не отражалось на крепких дружеских отношениях между членами семьи. Здоровая, трудовая атмосфера в доме Бажовых, полное взаимопонимание между отцом, матерью и сыном – все это еще в детстве наложило отпечаток на характер Павла Петровича, способствовало воспитанию душевной бодрости, трудолюбия. Отец Павла Петровича, Петр Васильевич Бажов, работал на Сысерцком заводе. Он был добрым и веселым человеком, ласковым по отношению к детям. Я не знала Петра Васильевича. Он умер задолго до того, как мы поженились. Мать Павла Петровича, Августа Степановна, жила с нами. Она рассказывала мне о своей тяжелой юности. Девочкой-сиротой она попала в большую многодетную семью, где на нее взвалили всю черную работу по дому, уход за скотиной. Еще совсем маленькой ее отдали в мастерскую, где она научилась искусству плетения кружев и вязанию ажурных чулок. Это впоследствии явилось большим подспорьем для семьи, особенно в беспросветно голодные годы. Но бесчисленные житейские тяготы не ожесточили Августу Степановну. Она была неизменно добра и внимательна к окружающим. После смерти мужа сын остался ее единственной привязанностью и опорой. Благодаря природному уму и жизненному опыту она сумела стать другом для сына. Ее настойчивости, заботам и самопожертвованию Павел Петрович во многом обязан своим образованием.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Во время экскурсий по знаменитому английскому университету Кембридж гиды много рассказывают о его знаменитых студентах. И вот в числе выдающихся поэтов, писателей и ученых мелькнет вдруг такое знакомое для русского слуха имя – Савва Морозов. Савва Тимофеевич Морозов, выдающийся русский меценат, действительно учился в Кембридже. Он изучал там химию, а заодно знакомился с текстильным производством на английских фабриках. Ведь Савва был наследником гигантской империи Морозовых, купцов и промышленников, испокон веков занимавшихся текстильным делом. Морозовым, помимо множества заводов и фабрик, принадлежала знаменитая Никольская мануфактура, одно из самых крупных текстильных предприятий в России. Уже в детстве Савва проявлял острый ум и недюжинные интеллектуальные способности. Все, чему могли его научить домашние учителя, он усваивал в два раза быстрее обычного. И вскоре стало очевидно, что юноше необходимо более серьезное образование. Савва с успехом окончил физико-математический факультет Московского университета, а затем провел несколько лет в Кембридже. Неудивительно, что этот образованный, начитанный молодой человек имел манеры аристократа, хотя происходил из консервативной старообрядческой семьи. При этом в быту Савва Морозов был чрезвычайно скромен. Обстановка его комнаты поражала аскетизмом, а из дома он часто выходил в заплатанном сюртуке и стоптанных ботинках. Когда по наследству к нему перешел семейный бизнес, первое, что сделал Савва Тимофеевич в качестве нового хозяина, отменил на фабриках грабительскую систему штрафов, которой строго придерживался его отец. По распоряжению Морозова для рабочих его мануфактур были построены новые бесплатные общежития, открыты три больницы, родильный дом и богадельня. Побеспокоился Савва Тимофеевич и о просвещении работников. На его средства для них были учреждены три училища и библиотека. Кроме того, Морозов первым из российских предпринимателей ввел для своих работниц пособия по беременности и уходу за детьми. Он всегда был внимателен к бедным и чутко отзывался на нужды ближнего. Регулярно жертвовал деньги в фонд нуждающихся студентов Московского университета. Финансировал строительство родильного приюта при старой Екатерининской больнице. Помогал лечебницам для душевнобольных. Морозов жертвовал огромные суммы на строительство церквей. Постоянно помогал Красному Кресту. Савве Тимофеевичу обязаны мы и существованием Московского художественного театра. Этот легендарный проект замышлялся Константином Станиславским и Владимиром Немировичем Данченко как общедоступный театр, куда мог бы позволить себе пойти простой человек. Морозов проникся идеей и на первом этапе строительства выделил 10 тысяч рублей. Когда стало очевидно, что театру требуется дополнительное помещение, он построил новый большой зал в Камергерском переулке, потратив 300 тысяч рублей собственных средств. Общая сумма, пожертвованная Морозовым на нужды знаменитого театра, составляла примерно 500 000 рублей. Савва Тимофеевич взял на себя абсолютно все расходы, освободив руководителей МХАТа от финансовых хлопот и позволив им полностью сосредоточиться на творческом процессе. «Он отдавал театру все свое свободное время», – вспоминал Станиславский. А Морозов повторял, что театр сыграет решающую роль в развитии сценического искусства. Пройдет совсем немного времени, и правота слов Саввы Тимофеевича станет очевидна для всех. Жизнь этого великого человека закончилась одновременно трагически и загадочно. В мае 1905 года Морозов вместе с супругой поехал на отдых в Канны. Через несколько дней он был найден мертвым в своем гостиничном номере. Французская полиция не стала расследовать дело, хотя супруга Морозова утверждала, что видела мужчину в спешке, выбегающего из отеля. Со слезами на глазах люди провожали в последний путь Савву Морозова, истинного жизнелюба и благотворителя, неся за гробом траурный венок с надписью «Ты жил и жить давал другим».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и имеет к настоящему времени довольно сложную структуру. Песнопения, звучащие в православных храмах, делятся на несколько типов. Один из них называется стихира. Данный вид песнопений назван так из-за особенности своего исполнения на богослужении. Пение любой стихиры всегда предваряет стих из текста Библии. Отсюда и название «стихира». Стихиры бывают разные. В одних говорится о смысле церковного праздника, в других прославляются святые, память которых совершается в этот день. В начале каждого вечернего богослужения поются стихиры на «Господи воззвах». Об особенностях этого вида песнопений рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Стихиры на «Господи воззвах» как элемент богослужения состоят из двух частей. Первая часть – четыре особых псалма. Номера, под которыми они значатся в Библии – 140-й, 141-й, 129-й и 116-й. Если служба праздничная, то хор поет стихи из всех четырех псалмов. А вот если служба простая, то обычно поются только первые два стиха 140-го псалма, в честь которых, в общем-то, и названы стихиры. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи». Переводятся они на русский язык так: «Господи, я воззвал к Тебе, услыши меня, Господи». Псалмы 140-й, 141-й, 129-й и 116-й были написаны пророком Давидом во время его скитаний. Давид был гоним жестоким царем Саулом, видевшим в пророке не избранника Божия, а политического конкурента. Четыре упомянутых псалма представляют собой молитву находящегося в смертельной опасности человека, который просит Господа уберечь его от опасностей и лютой кончины. А еще в этих псалмах содержится молитва, чтобы опасная ситуация, в которой находится человек, не привела его к совершению греховного поступка.
1: Вторая часть «Господи воззвах» – собственно стихиры. Их количество может быть разным, но обязательно четным. Количество стихир зависит от того, праздничная служба или нет, в какой день недели она совершается. Самое большое число стихир на «Господи воззвах» – 10, полагается только на богослужение в субботу вечером. Во время пения «Господи воззвах» диакон или священник, если служит без диакона, обязательно совершает полное каждение храма. Оно является обязательным, потому что служит иллюстрацией для слов псалма 140-го. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою». Давайте послушаем исполнение стихир на «Господи воззвах» хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Облако. Ого, какие бока у облака, богатые. Вот где-то земля вздохнула, вернее, выдохнула, и вот такое. Сколько раз просила тебя ведро вынести? Кофемолку так и не починил. Ножи не точены, ведь придут скоро, время, третий час уже. Стоит ерундой башку забивает всякой. Ты лучше о делах подумай. Откуда ты знаешь, о чем я думаю? Ну, скажи, о чем. Нет, ты скажи, мне просто интересно, о чем? О чем, о чем? Ну, о высоком. Совсем рехнулся. Он пошел, вынес ведро. Постоял, поговорил с мужиками о продажных политиках и футболистах. Потом пришли гости. Потом было много чего еще. На довольно значительной территории, пребывающей между осенью и зимой, коротают они свое время. И никто ими не занимается. Странно. Живут как-то так, как придется. Господи, неужели все это было? Неужели мы были там?

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
6: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое ли свидетельство о Христе можно принимать? Всегда ли стоит радоваться, когда мы слышим, что кто-то исповедует Христа Богом? В современном мире, в котором так мало места для Христа, мы привыкли с вниманием и трепетом относиться к любому доброму упоминанию святого имени Христова. Однако Евангелие призывает нас к осторожности. Это предостережение мы слышим в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 4 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
7: «И исхождаши глас о нем во всякое место страны,
8: и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
7: «Ибе проповедуя на сонмище галилейских».
6: Только что прозвучавший евангельский отрывок описывает первые дни общественного служения Христова. В этом отрывке все крайне благополучно. О Христе узнают многие люди. Он исцеляет тещу апостола Петра. Вслед за этим Господь оказывает помощь многим страждущим людям. Ну а в конце отрывка мы услышали о том, что Спаситель отправился дальше, проповедовать в других селениях Галилеи. И делать это он мог без каких-либо ограничений. Никто не препятствовал его проповеди в синагогах. На общем благополучном фоне нынешнего евангельского отрывка неприятным диссонансом звучит упоминание бесовского свидетельства о Христе. Господь отверг это свидетельство. Он, имея власть над всем творением, повелел злым духам замолчать и не говорить о том, что они знают, что Он Христос. Казалось бы, все творение согласно исповедует Иисуса из Назарета Христом, Сыном Божиим. Почему же Господь останавливает исповедание, которое исходит от одной из частей творения, от падших духов? Здесь нам стоит обратить внимание на самое первое появление дьявола на страницах Священного Писания. Это происходит в начале третьей главы книги Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю»? Да, имя дьявола здесь не называется. Он в этом библейском отрывке скрывается под образом змея, о котором сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. То слово, которое переведено здесь как «хитрее», можно было бы перевести и другими способами, к примеру, «изворотливее» или «мудрее». Библия этим указывает, что нет существа более коварного, чем дьявол. Его вопрос Еве не несет в себе откровенной лжи, а потому кажется вполне безобидным. И неискушенная возле Ева, как мы помним, вступает в диалог с врагом Божиим. Дальнейшее нам прекрасно известно. Беседа с дьяволом закончилась грехопадением. Христос поступает иначе. Он не вступает в диалог. Он повелевает злым духам умолкнуть. Он не позволяет им что-либо говорить. И содержание их речи здесь не имеет никакого значения. Важно лишь то, кем они являются. Это очень важный урок. Сказать о том, что Христос – Сын Божий, может любой. Это всего лишь слова, всего лишь звуки. В наши дни даже совсем маленькие дети могут их синтезировать с помощью нейросетей. Какой смысл в этих звуках, если они не наполнены содержанием? А должное содержание слова «Христе» известно. Исповедание того, что Христос – Сын Божий, только тогда имеет право на произнесение, когда оно подтверждено жизнью по заповедям Христовым. В противном же случае такие слова ничем не отличаются от прозвучавшей сегодня бесовской констатации факта богосыновства Спасителя мира. Такая констатация, как мы услышали, не имеет права на жизнь. Пусть же Господь не отвергнет наше исповедание, научив нас не только говорить о нем, но и жить по его повелениям.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Вертков.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Приз. Я крепко сжимаю руль велосипеда, немного волнуюсь. Так долго ждал эту велогонку, столько к ней готовился, тренировался. Теперь я на старте и твердо намерен выиграть первый приз. Свисток судьи, и мой велосипед срывается с места. Кручу педали и думаю только об одном – смотреть вперед, ни на что не отвлекаться. Потихоньку обгоняю соперников и врываюсь в лидеры. Скоро финиш. Кажется, уже слышны восторженные крики болельщиков. Нет, это что-то другое. Я вижу, на перекрестке, там, где дорога резко идет под уклон, стоит старая женщина и отчаянно кричит, обхватив голову руками. А по улице на полной скорости несется на самокате малыш. Он вот-вот выскочит на проезжую часть, но не может остановиться. А бабушка не в силах его догнать. Раннее утро выходного дня, людей на улице почти нет. Не раздумывая ни секунды, я сворачиваю с трассы и успеваю поймать ребенка. Машины с визгом тормозят, сигналят. Малыш громко ревет, но он в безопасности. Веду ребенка к бабушке. Она плачет и от испуга едва может говорить. Шепчет: «Благослови тебя Бог». А я понимаю, что теперь уже совершенно точно проиграл долгожданную велогонку. Но чувствую себя необыкновенно счастливым, как будто получил самый главный и самый ценный в мире приз –

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 12 октября. Обретение в 1993 году мощей святителя Иоанна Максимовича, епископа Шанхайского и Сан-Франциского, который наставлял: «Трудитесь и берегитесь лености, которая мать всех пороков». О способах борьбы с ленью настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: Господь очень решительно указывает на необходимые составляющие победы над властью вражей. Сей род лукавый изгоняется только молитвою и постом. Молитва – это приведение своей внутренней жизни в Богом установленный порядок, это возвышение ума и сердца к Богу, а пост – это

0: внешней организации жизни, так, чтобы все было для меня, но ничто мною не обладало, так, чтобы труд был бы обычным для каждого из нас состоянием. Лень составляет помеху для обоих этих направлений. Не молиться, не трудиться по жизни в этом аскетическом направлении не может человек, который не возымел привычку к этой деятельности. Потому прекрасны в юности опыты спортивных достижений и терпений, преодолений творческих, военных, поскольку, находясь в этих служениях, молодой человек приобретает навык ежедневного преодоления всякого земного тяготения, всякой собственной сонливости и понимает справедливость слов нашего великого поэта. Ты понял блаженство занятий, удачи закон и секрет. Ты понял, что праздность — проклятие, и счастья без подвига нет. Это слова Бориса Пастернака.
1: Актуальная тема.

0: В каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: Песня с историей.
2: Светлые истории на радио «Вера».
3: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущая радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе с руководителем просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви священником Захарием Савельевым будем делиться историями о том, как в церкви удалось обрести то, что не удавалось найти вне ее. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
2: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Моя мама – медик, и я нередко видела, как она читает труды святого Луки, воина Ясенецкого. Он – врач от Бога и внес большой вклад в развитие нашей медицины. Святитель Лука был самоотверженным, преданным своей работе и людям. Силой веры и невероятным мастерством он удивлял других врачей, был для них достойным примером. Как же хорошо, что медики до сих пор используют научные труды святого Луки в практике и стараются с такой же ответственностью и любовью подходить к своему призванию и людям. В новостях, например, я увидела сюжет про хирурга из Новосибирска. Михаил Колыбелкин заведует отделением челюстно-лицевой хирургии в детской больнице. Как говорят родители его маленьких пациентов, Михаил Васильевич – хирург от Бога. Он помогает даже в самых тяжелых ситуациях, где другие врачи оказались бессильны. Именно поэтому на прием к Михаилу Колыбелкину в Новосибирск приезжают люди со всей страны. Свой отпуск Михаил Васильевич проводит на работе. Он участник международной акции «Улыбка», которая объединяет лучших хирургов со всего мира. Каждый год Михаил в качестве волонтера отправляется в командировку в другие города и даже страны, чтобы осмотреть детей и, если потребуется, бесплатно прооперировать. Истинная радость для него – просто видеть улыбки здоровых детей и счастливые лица их родителей. Про свое призвание Михаил Васильевич рассуждает так. «Если Бог кого-то начинает миловать, то Он эти чудеса совершает через нас, через врачей, хирургов. Поэтому мы своими руками делаем Божью волю». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Кириак происходил из Коринфа и был сыном священника. Родственник преподобного, епископ Коринфский Петр, еще в отрочестве сделал его чтецом в церкви. В 18 лет Кириак покинул дом и отправился в Иерусалим. Посетив святые места, юноша окреп в своем желании вести уединенную монашескую жизнь. Святой Кириак прославился тем, что держал строгий пост и не отказывался от любого труда. Про него говорили: «Солнце не видело его вкушающим пищу или на кого-нибудь гневающимся». Пожелав еще более строгой жизни, Кириак, которому было уже 70 лет, удалился в пустыню. Местные жители узнали о старце, который творит чудеса, исцеляя людей, и стали посещать его, ища советов и помощи. По преданию, Кириаку служил дикий лев, а по его молитвам сходил дождь. Преподобный некоторое время также прожил в монастыре, основанном Харитоном-исповедником. Там Кириак отстаивал в диспутах христианское учение перед сторонниками ереси Оригена.
3: Святые церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им и сегодня обращаемся с просьбой к преподобному Кириаку-отшельнику. Святой праведный Кириак, моли Бога о нас. –

Общенародную популярность этой песни в первую очередь принесла простая мелодия, которая легко запоминается. Но вот с ее авторством все очень непросто. На любой пластинке, выпущенной начиная с конца 1937 года, вы прочитаете, что авторы песни «Дружба» — поэт Андрей Шмульян и композитор Владимир Сидоров. А вот при самом первом издании, в начале 1937 года, в качестве композитора указан совсем другой человек — Поль Марсель. И вряд ли это ошибка. Павел Русаков, он же Поль Марсель, родился и вырос в семье иммигрантов во Франции, а высшее музыкальное образование получил уже в СССР. Здесь и остался. После убийства Кирова начались массовые репрессии, и люди с биографией Поля Марселя были первыми кандидатами на звание «враг народа». 2 июня 1937 года он был арестован, и его имя исчезло с грампластинок. По версии, которой придерживаются некоторые музыковеды, у Поля Марселя было как минимум две возможности познакомиться с Владимиром Сидоровым, указанным официально в качестве композитора песни, и он этим воспользовался. Марсель передал мелодию Сидорову, попросил издать под своим именем, а гонорар отправить больной матери. Что тот и сделал. Работал тогда Владимир Сидоров с легендарным певцом Вадимом Козиным. Именно в его исполнении песня «Дружба» стала всенародно любимой в СССР. А для самих создателей в ее названии содержался второй, более глубокий смысл.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. В бытовом смысле все мы ощущаем себя свободными людьми. Но свободны ли мы на самом деле? И если да, к чему свобода ведет нас в практическом смысле? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же, возлюбленные мои...»
3: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился».
2: «Яко не вообще текох, не вообще трудихся».
1: Чего только не придумает изворотливый человеческий ум. Недавно в беседе с друзьями я услышал современную пословицу, которой люди пытаются оправдаться на исповеди. «Лукавый искусил, а Бог попустил». О как! Оказывается, у нас есть целых два виновника нашего плохого поступка, и оба раза это не мы. А если еще послушать современных ученых, которые говорят о том, что мы просто биомашины, появится третий виновник, которого в итоге и обвинять не в чем. Ведь в таком случае все в человеке происходит просто из-за биохимических реакций. Скоро адвокатам необходимо будет повышать квалификацию на курсах по нейробиологии, чтобы при случае ссылаться на гормоны и нейромедиаторы, объясняя, что мозг заставил преступника совершить содеянное. Конечно, если так рассуждать, применяемые меры придется пересматривать. Впрочем, ни о каких наградах тоже речи не идет, ведь и здесь тоже можно будет ссылаться на биохимию. И все же ученые, философы и судьи не спешат перекладывать на нее всю ответственность. Ведь если и говорить о биохимических реакциях, скорее стоит признать, что они располагают нас к тому или иному поведению, но до конца его не определяют. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, христианскую точку зрения на вопрос свободы и ответственности выражает апостол Павел. Он пишет буквально следующее: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И раз такой призыв к ученикам возможен, от человека явно зависит то, как он по этому пути идет и свое спасение совершает. Живет дерзко и самонадеянно, как хочет, или со страхом и трепетом задумывается о том, как поступить правильно. Однако после процитированных выше слов апостол пишет фразу, которая, как кажется, первой совершенно противоречит. Он говорит следующее: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как же так? Как можно призывать людей к нравственной жизни, а потом утверждать, что Бог производит в них и желание, и действие? Как будто бы что-то тут не так. Нельзя так явно себе противоречить. Но Павел и не противоречит. В других посланиях он многократно призывает учеников отвращаться от греха и исполнять заповеди. Так что о полной неспособности учеников действовать не может быть и речи. Но слова про страх и трепет могли быть и наверняка были не просто фигурой речи. Они передавали реальное ощущение бывших язычников, которые боялись поступить неправильно. И Павел говорит им: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и не забывайте, что Бог производит в вас и хотение, и действие. Доверяйте Ему». Кто же в этом процессе первый? Бог, естественно, не нарушает нашей свободы. Но как только наша воля направляется к добру, тут же готов поддержать ее и помочь нашей деятельной христианской жизни. Христиане города Филиппы были очень искренними людьми, и когда Павел находился у них лично, в спокойствии сердца исполняли его советы. Но когда он ушел, смутились и пребывали в нерешительности. Апостол приободряет их и призывает не сомневаться, ведь тот, кто стремится к праведной и чистой жизни, всегда будет поддержан Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Когда я была маленькой, в соседней квартире жила сильная женщина. Так ее все называли и боялись. Она всегда отстаивала справедливость, отчитывала нарушителей общественного порядка, громко кричала. На своих домашних особенно громко кричала. Взрослые говорили, что все у нее в кулаке. А однажды я увидела ее в лифте с заплаканными глазами и потерянным взглядом. Сейчас, много лет спустя, уверовав и взяв в руки священное писание, я прочитала в первом послании апостола Петра. Женщина – это немощнейший сосуд. Сосуд, который может разбиться, треснуть, потечь. Как тогда, когда текли слезы у той сильной женщины в лифте? Так она была сильная или немощнейшая? Задалась я вопросом. И нашла ответ. Для начала важно было разобраться, что есть сила, а что немощь. Мы все видели, как прекрасен полет балерины. Она парит, как перышко. Она легкая и хрупкая. А за этим стоит сила. Мышцы у балерин мощные, напряжение в полете колоссальное. То есть легкость дается огромным усилием. Я вспоминаю своего папу. Когда случались критические ситуации, он просто замолкал. Он не кричал, не ругал других. Он уходил в себя и молча придумывал выход из ситуации. Вот она и сила. Сила в том, чтобы суметь сдержать гнев, сдержать раздражение, сдержать осуждение. Сила в укрощении себя. А женщина названа немощнейшим сосудом, как мне кажется, потому что мы более эмоциональны. И нам, возможно, труднее, чем мужчинам мужественно переносить невзгоды. И соседка наша, та грозная, кричащая, была не сильная. Она была хрупкая в душе. И глаза ее заплаканные были искренними тогда в лифте, когда она напомнила мне потерявшегося испуганного ребенка. Господи, дай нам сил для наших близких быть источником мира. Дай сил укротить свои страсти. С легкостью и улыбкой нести окружающим радость и покой.
0: Частное мнение.

есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Феофан жил в сирийском городе Газы. Он был известен как милостивый и добрый человек. Со временем он роздал все свое имущество бедным, но не печалился и не грустил об этом. Под конец жизни Феофан сильно заболел, но и тогда не стал гневаться на Бога, а только вздыхал, вспоминая свои грехи. Когда же пришло ему время умереть, началась сильная буря. Такая, что нельзя было бы вынести тело из дома для погребения. Жена его причитала, но Феофан успокаивал ее. «Не плачь». До сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование. В час моей кончины прекратится по воле Божией буря. Так и случилось. Когда преподобный умер, наступила полная тишина на земле и в воздухе. На гробнице святого Феофана, которая источала благовонное мира, происходило множество исцелений. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. В этот день мы прославляем преподобного Феофана Милостивого и просим его о молитвенной помощи. Святой праведный Феофан, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Что такое курорты и как на них лечиться? Колхозники из отдаленного сибирского села вертели в руках брошюрку с удивительным и непонятным названием. Те из них, кто умел читать, объясняли остальным. В книжечке написано, что есть такие места, где можно отдыхать и при этом поправлять свое здоровье. Купаться в море на юге, например. Или пить целебную воду из источников на Кавказе. Крестьяне недоверчиво качали головами. Никто из них ни моря, ни Кавказа не видел. Тяжелый, каждодневный труд подрывал их здоровье. И другой жизни они не знали. Но теперь какой-то важный доктор из самой Москвы говорит, что каждый из них не просто может, но и должен хотя бы раз в году отдохнуть и подлечиться. Статью о доступном для всех курортном лечении написал в 1924 году Николай Александрович Семашко, врач и народный комиссар здравоохранения Советского Союза. Семашко вошел в историю как создатель государственной системы здравоохранения, настолько эффективной, что наша современная медицина до сих пор опирается именно на нее. Стать доктором Николай мечтал с детства. Будущий реформатор отечественного здравоохранения родился в Орловской губернии, в небольшой деревеньке, Ливенская. Детство провел среди крестьян. «Жизнь столкнула меня со всеми их нуждами, радостями и печалями», писал Семашко в автобиографии. Самым глубоким и горьким впечатлением тех лет Николай Александрович называл похороны крестьянских детей. Они умирали часто, потому что за ближайшим доктором нужно было посылать в губернский город за несколько десятков верст. Часто врач просто не успевал приехать вовремя. Да и был он в уезде один на 42 тысячи душ населения. Николай зачитывался трудами Ломоносова и полностью соглашался с великим ученым. Залог сильного государства – сбережение его народа. Семашко твердо решил – он станет доктором. После окончания гимназии юноша поступил на медицинский факультет Московского университета. Его учителями были мировые светила науки – Сеченов, Склифосовский. В 1901 году молодой специалист Семашко получил диплом с отличием. Когда в 1917-м произошла Октябрьская революция, Николай Александрович поддержал новую власть. Более того, он вошел в состав правительства, в должности народного комиссара здравоохранения. Другими словами, стал самым главным врачом страны. Россию в то время лихорадило не только в политическом смысле, но и в самом прямом. Свирепствовали эпидемии тифа, испанки, холеры. Даже на фоне хаоса гражданской войны Семашко сумел организовать необходимые противоэпидемические мероприятия. С его подачи в стране были построены несколько заводов по производству дезинфицирующих средств и усилена пропаганда личной гигиены. Популярностью пользовались грампластинки с записью речей Семашко. Под впечатлением от деятельности наркома здравоохранения поэт Корней Иванович Чуковский написал в 1921 году свою знаменитую поэму «Мой Дадыр». Медпункты в селах, даже самых отдаленных. Бесплатные молочные кухни для новорожденных и женские консультации. Службы скорой медицинской помощи. Станции переливания крови и санэпидемстанции. Организация курортного и санаторного отдыха. Вот лишь малая талика тех достижений, которых сумел добиться Николай Александрович в самые короткие сроки. А главное – все эти и многие другие учреждения стали работать в единой слаженной системе – народном здравоохранении. Впоследствии эта система получила имя в честь ее создателя – доктора Николая Семашко. До последней минуты жизни, несмотря на тяжелую болезнь, Николай Александрович продолжал работать, В интервью журналу «Смена» он так описывал свой обычный распорядок дня. «Начинаю работу около 9 утра дома. Планирую. Пишу срочные статьи. Около 11 утра в комиссариате. Около 2 часов дня завтрак на 5-7 минут. В 5 часов обед и отдых 15-20 минут. И снова бодр до 12 ночи». Когда коллеги намекали Семашко, что неплохо бы ему и самому отправиться куда-нибудь на курорт, доктор только отмахивался. «Я хочу успеть сделать для людей как можно больше», — говорил он.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое ли свидетельство о Христе можно принимать? Всегда ли стоит радоваться, когда мы слышим, что кто-то исповедует Христа Богом? В современном мире, в котором так мало места для Христа, мы привыкли с вниманием и трепетом относиться к любому доброму упоминанию святого имени Христова. Однако Евангелие призывает нас к осторожности. Это предостережение мы слышим в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 4 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «И исхождаши глас о нем во всякое место страны,
3: и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
2: «Ибе проповедуя на сонмище галилейских».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок описывает первые дни общественного служения Христова. В этом отрывке все крайне благополучно. О Христе узнают многие люди. Он исцеляет тещу апостола Петра. Вслед за этим Господь оказывает помощь многим страждущим людям. Ну а в конце отрывка мы услышали о том, что Спаситель отправился дальше, проповедовать в других селениях Галилеи. И делать это он мог без каких-либо ограничений. Никто не препятствовал его проповеди в синагогах. На общем благополучном фоне нынешнего евангельского отрывка неприятным диссонансом звучит упоминание бесовского свидетельства о Христе. Господь отверг это свидетельство. Он, имея власть над всем творением, повелел злым духам замолчать и не говорить о том, что они знают, что Он Христос. Казалось бы, все творение согласно исповедует Иисуса из Назарета Христом, Сыном Божиим. Почему же Господь останавливает исповедание, которое исходит от одной из частей творения, от падших духов? Здесь нам стоит обратить внимание на самое первое появление дьявола на страницах Священного Писания. Это происходит в начале 3 главы книги Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Да, имя дьявола здесь не называется. Он в этом библейском отрывке скрывается под образом змея, о котором сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. То слово, которое переведено здесь как «хитрее», можно было бы перевести и другими способами, к примеру, «изворотливее» или «мудрее». Библия этим указывает, что нет существа более коварного, чем дьявол. Его вопрос Еве не несет в себе откровенной лжи, а потому кажется вполне безобидным. И неискушенная возле Ева, как мы помним, вступает в диалог с врагом Божиим. Дальнейшее нам прекрасно известно. Беседа с дьяволом закончилась грехопадением. Христос поступает иначе. Он не вступает в диалог. Он повелевает злым духам умолкнуть. Он не позволяет им что-либо говорить. И содержание их речи здесь не имеет никакого значения. Важно лишь то, кем они являются. Это очень важный урок. Сказать о том, что Христос – Сын Божий, может любой. Это всего лишь слова, всего лишь звуки. В наши дни даже совсем маленькие дети могут их синтезировать с помощью нейросетей. Какой смысл в этих звуках, если они не наполнены содержанием? А должное содержание слов о Христе известно. Исповедание того, что Христос – Сын Божий, только тогда имеет право на произнесение, когда оно подтверждено жизнью по заповедям Христовым. В противном же случае такие слова ничем не отличаются от прозвучавшей сегодня бесовской констатации факта богосыновства Спасителя мира. Такая констатация, как мы услышали, не имеет права на жизнь. Пусть же Господь не отвергнет наше исповедание, научив нас не только говорить о нем, но и жить по его повелениям.
0: Евангелие, день за днем.

0: Листва живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Посланный с небес архангел Гавриил возвестил Деве Марии великую тайну Боговоплощения, послужить которой она смиренно и радостно согласилась, уразумев, что принесенный ей обет девства будет сохранен непостижимым действием Святого Духа. Обретшая благодать у Бога, Царица Небесная собственной жизнью и примером учит нас беречь, как зеницу ока, дарованную каждому во святом крещении, благодать Божию. Всецелое самоумаление пред даром Святого Духа, отречение от всего мирского ради возгревания этого дара в себе посредством покаяния, молитвенного трезвения и благодарения – вот истинный смысл и цель христианского подвига.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». 8 октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
3: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, ну, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
2: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном.

0: просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает музыкант Алехандро Торрес Гутьеррес.
2: Историю про доброго полицейского мне рассказал мой хороший знакомый. Случилось это в Екатеринбурге. Его коллега увидел как-то на улице бездомного с голыми ногами. У него даже не было ботинок. Полицейский подошел к нему, поговорил и ушел. Через некоторое время он вернулся совершенно новыми ботинками. Бедный человек долго благодарил полицейского и плакал. Очень приятно, что в мире есть такие люди, которые думают о других, переживают и не жалеют денег на добрые поступки. Эта история научила меня быть внимательным к окружающим, быть добрее и понимать, что иногда человеку много не надо. Ему нужны лишь элементарные вещи. Давайте быть добрее друг к другу. Добро для меня – это такое состояние, которое помогает жить и которое дает силы двигаться дальше.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 12 октября, церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Кириак происходил из Коринфа и был сыном священника. Родственник преподобного, епископ коринфский Петр, еще в отрочестве сделал его чтецом в церкви. В 18 лет Кириак покинул дом и отправился в Иерусалим. Посетив святые места, юноша окреп в своем желании вести уединенную монашескую жизнь. Святой Кириак прославился тем, что держал строгий пост и не отказывался от любого труда. Про него говорили: «Солнце не видело его вкушающим пищу или на кого-нибудь гневающимся». Пожелав еще более строгой жизни, Кириак, которому было уже 70 лет, удалился в пустыню. Местные жители узнали о старце, который творит чудеса, исцеляя людей, и стали посещать его, ища советов и помощи. По преданию, Кириаку служил дикий лев, а по его молитвам сходил дождь. Преподобный некоторое время также прожил в монастыре, основанном Харитоном-исповедником. Там Кириак отстаивал в диспутах христианское учение перед сторонниками ереси Оригена.
4: Святые церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им. И сегодня обращаемся с просьбой к преподобному Кириаку-отшельнику. Святой праведный Кириак, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Советский композитор Альфред Шнитке происходил из семьи этнических немцев. Его первым языком был немецкий, на нем разговаривали в семье. Однако музыкант всегда называл своей родиной Россию. Город Энгельс Саратовской области в первой половине 20 века был столицей автономной республики немцев Поволжья. И именно там, в 1934 году, появился на свет будущий музыкант. Несмотря на то, что Шнитке жил в советскую богоборческую эпоху, в 48 лет он принял крещение. По отзывам духовника-композитора, отца Николая Ведерникова, Альфред Гарьевич был человеком великого духа, чистой совести и глубокой веры. Множество сочинений композитора посвящены религиозной тематике, например, хоровые песнопения «Отче наш» и «Богородица Дева», покаянные стихи для смешанного хора, посвященные тысячелетию крещения Руси, книга скорбных песнопений на стихи армянского богослова Григора Нарикоцы и многие другие. Шнитке известен своими сложными экспериментальными музыкальными произведениями в духе авангарда, однако одним из самых известных его сочинений – стала сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано, которая отличается удивительной мелодичностью и благозвучием. Сюита называется объединение нескольких композиций, связанных общим замыслом. Обращаясь к музыке прошлого, Шнитке словно соединяет разные эпохи, напоминая о том, что настоящая красота не зависит от времени. Минуэт из сюиты в старинном стиле Альфреда Шнитке прозвучит в исполнении Даниэля Хоупа и Алексея Ботвинова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. В бытовом смысле все мы ощущаем себя свободными людьми. Но свободны ли мы на самом деле? И если да, к чему свобода ведет нас в практическом смысле? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же возлюбленные мои...»
3: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился».
2: «Яко не вообще текох, не вообще трудихся».
1: Чего только не придумает изворотливый человеческий ум. Недавно в беседе с друзьями я услышал современную пословицу, которой люди пытаются оправдаться на исповеди. «Лукавый искусил, а Бог попустил». О как! Оказывается, у нас есть целых два виновника нашего плохого поступка, и оба раза это не мы. А если еще послушать современных ученых, которые говорят о том, что мы просто биомашины, появится третий виновник, которого в итоге и обвинять не в чем. Ведь в таком случае все в человеке происходит просто из-за биохимических реакций. Скоро адвокатам необходимо будет повышать квалификацию на курсах по нейробиологии, чтобы при случае ссылаться на гормоны и нейромедиаторы, объясняя, что мозг заставил преступника совершить содеянное. Конечно, если так рассуждать, применяемые меры придется пересматривать. Впрочем, ни о каких наградах тоже речи не идет, ведь и здесь тоже можно будет ссылаться на биохимию. И все же ученые, философы и судьи не спешат перекладывать на нее всю ответственность. Ведь если и говорить о биохимических реакциях, скорее стоит признать, что они располагают нас к тому или иному поведению, но до конца его не определяют. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, христианскую точку зрения на вопрос свободы и ответственности выражает апостол Павел. Он пишет буквально следующее: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И раз такой призыв к ученикам возможен, от человека явно зависит то, как он по этому пути идет и свое спасение совершает. Живет дерзко и самонадеянно, как хочет, или со страхом и трепетом задумывается о том, как поступить правильно. Однако после процитированных выше слов апостол пишет фразу, которая, как кажется, первой совершенно противоречит. Он говорит следующее: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как же так? Как можно призывать людей к нравственной жизни, а потом утверждать, что Бог производит в них и желание, и действие? Как будто бы что-то тут не так. Нельзя так явно себе противоречить. Но Павел и не противоречит. В других посланиях он многократно призывает учеников отвращаться от греха и исполнять заповеди. Так что о полной неспособности учеников действовать не может быть и речи. Но слова про страх и трепет могли быть и наверняка были не просто фигурой речи. Они передавали реальное ощущение бывших язычников, которые боялись поступить неправильно. И Павел говорит им: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и не забывайте, что Бог производит в вас и хотение, и действие. Доверяйте Ему». Кто же в этом процессе первый? Бог, естественно, не нарушает нашей свободы. Но как только наша воля направляется к добру, тут же готов поддержать ее и помочь нашей деятельной христианской жизни. Христиане города Филиппы были очень искренними людьми, и когда Павел находился у них лично, в спокойствии сердца исполняли его советы. Но когда он ушел, смутились и пребывали в нерешительности. Апостол приободряет их и призывает не сомневаться, ведь тот, кто стремится к праведной и чистой жизни, всегда будет поддержан Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Житие святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского можно перечитывать много раз, так же, как он сам в детстве перечитывал жития святых угодников Божиих. А как близок нам по времени этот святой? К моменту его отхода ко Господу в 1966 году многие из нас уже родились, крестились, кто-то уже имел семью, образование, работу. И оттого он так близок, когда молишься. Кажется, обращаешься с просьбой к человеку, которого никогда не видела, но чувствуешь, как родного. Впрочем, почему кажется? Святитель Иоанн Шанхайский очень быстро слышит молитвы. Как-то сразу, о чем он даже весточку подает. Мне довелось самой в этом убедиться. Случилось так, что по решению суда мне грозило выплатить банку немыслимую для нашего семейного бюджета сумму долга. Не моего долга, чужого. В день памяти святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского я услышала в храме его житие и поразилась. Владыка в конце своей земной жизни тоже предстал пред судом по несправедливому обвинению, связанному с деньгами. «Святитель Иоанн, помоги мне в моей беде!» Так горячо молиться у меня получается редко. На следующий день я работала за свечным ящиком в родном Обытинском храме пророка Илии. Дежурный по храму попросил меня ответить на один из телефонных звонков. Звонившая представилась Екатериной, бывшей нашей прихожанкой, уже не первый десяток лет живущей в Сан-Франциско. Да-да, звонок был из Америки, из города, в котором почивают честные мощи святителя Иоанна. Екатерина рассказала, что у нее возникло непреодолимое желание позвонить в Обыденку и попросить, чтобы за нее помолились. У чудотворной иконы Божьей Матери нечаянная радость. Стоит ли говорить, как горячо просила ее и я о молитве святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому? Записку с моим именем Екатерина положила под раку святого в соборе в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», построенным владыкой. Не вдаваясь в подробности, скажу, что дело с долгом закончилось благополучно. Ни я, ни мои близкие материально не пострадали. А с Екатериной мы стали духовными сестрами и стали молиться друг за друга. Я в Москве нечаянной радости, она в Сан-Франциско, святителю Иоанну, который скоро посылает весточку. Молитва услышана. Помогу.
0: Частное мнение.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 12 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Архистратик». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
3: в вашем смартфоне везде и всегда.
2: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Священномученик Иоанн Поммер, архиепископ Рижский, родился в 1876 году в латышской православной семье. Он закончил Киевскую духовную академию. В 1903 году принял монашество и некоторое время преподавал в духовных учебных заведениях. Затем он был епископом в ряде российских епархий. В 1918 и в 1919 году Поммер был арестован ЧК за активную антибольшевистскую деятельность. Его выпустили под давлением верующих рабочих. В 1921 году Иоанн Поммер переезжает в родную Латвию и становится архиепископом Рижским. По его ходатайству Латвийская церковь получила автономию. В 1926 году архиепископ был избран депутатом Латвийского сейма. Владыка выступал в защиту интересов русского населения Латвии. При его участии были приняты законы об открытии русских учебных заведений. В ночь с 11 на 12 октября 1934 года архиепископ Иоанн Поммер был убит на своей пригородной даче. Кто это сделал, достоверно неизвестно. Слишком большие политические игры велись в то время между СССР, Германией, прибалтийскими странами. В 2001 году архиепископ Иоанн был канонизирован. Священномученик Иоанн, архиепископ Рижский, всею жизнью явил яркий пример твердости во Христе. В страшные годы гонений на церковь он оставался верен православию, вере, объединяющей страны и народы. Сегодня мы обращаемся к нему, священномученик Иоанн. Моли Бога о нас.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Ноября 1837 года жители села Городище, что в Харьковской губернии, поздравляли сельского голову Ефима Емельяновича Литовкина с прибавлением в семействе. Его супруга Мария Васильевна родила сына. Литовкиных в селе любили. Ефим Емельянович при своей руководящей должности был человеком простым и добрым. И сам он и его жена славились милосердием. Супруги щедро одаривали бедняков, не отказывали и тем, кто просил у них взаймы, и забывали про долг, если знали, что у заемщика нет возможности его возвратить. Странствующие богомольцы всегда находили в доме Литовкиных приют и пищу. Ефим Емельянович и Мария Васильевна усердно посещали храм. Они любили церковное богослужение и дома часто проводили время за молитвой и чтением Евангелия. В такой благочестивой семье родился будущий монах, подвижник и святой преподобный Иосиф Оптинский. В крещении мальчика нарекли Иваном в честь святителя Иоанна Милостивого, которого супруги Литовкины особо почитали. В воспитании Ефим Емельянович и Мария Васильевна руководствовались любовью и добротой. «Ласка учит лучше, чем наказание», – считали они. Однажды произошел такой случай. Отец отправился куда-то по делам и взял с собой Ваню. Мальчик очень хотел прокатиться в повозке. По дороге от радости ребенок расшалился, стал раскачивать экипаж, топать ножками и подпрыгивать на скамейке. Ефим Емельянович не на шутку испугался, что сын ненароком может выпасть наружу, и легонько шлепнул его. Несколько дней после этого происшествия отец ходил сам не свой, чувствовал себя виноватым и приговаривал: «Эх, хлопца-то я ударил». Чувствуя родительскую любовь, Ваня и сам рос чутким и добрым ребенком. Если мальчик замечал, что кто-то из родителей грустит, то, бросив все игры и забавы, спешил обнять и утешить. Отец, глядя на сына, говорил: «Из хлопца выйдет что-нибудь особенное». К сожалению, ему не довелось своими глазами увидеть этого. Ефим Емельянович скончался, когда Ване едва было 4 года. А когда мальчику исполнилось 8, случилось то самое особенное. Играя с товарищами на улице, Ваня вдруг поднял голову к небу, замер и упал без чувств. Перепуганная мать на руках принесла сына домой. Когда ребенок пришел в себя, она стала расспрашивать, что произошло, и Ваня признался. На небе, высоко в облаках, он увидел Царицу Небесную. «Около нее было такое солнце, я не знаю, как рассказать», — говорил он матери. После этого случая Ваня, которого еще недавно нельзя было дозваться с улицы домой, стал избегать игр и шалости. Почти все свое время он проводил с матерью. Вместе они ходили в храм, читали жития святых, молились. Позже Иосиф Оптинский вспоминал, как мать будила его крайней литургии. «Тяжело было просыпаться. Зато и в церкви, и весь день потом так было мне хорошо и весело на душе», — говорил преподобный. Жизнь текла тихо и мирно, но однажды пришла беда. В селе случился большой пожар. Глядя на то, как один за другим вспыхивают соседние дома, как мечется в испуге мать, Ваня стал громко кричать: «Царица Небесная, оставь нам домик!» И молитва ребенка была услышана. Дом Литовкиных остался цел. Увидев настоящее чудо, Мария Васильевна возблагодарила Бога и повторила слова, которые когда-то произнес ее покойный супруг: «Этот мальчик будет особенным». Так оно и вышло. В 1871 году в монастыре Оптина-Пустынь Иван принял монашеский постриг с именем Иосиф. И хотя мать и отец не увидели этого события, он был уверен, родители обязательно благословили бы его на духовный путь. Спустя годы Иосиф станет одним из самых почитаемых оптинских старцев. Церковь прославит его как преподобного Иосифа Оптинского.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Насельник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
4: Это было лето, по-моему, 2015 или 2016 года. И была возможность из Санкт-Петербурга проехать по северным монастырям. Вся поездка была такой удивительной. Мы сперва заехали в Александр-Свирский монастырь, потом поехали в Оланец. к Адриану Андрусовскому. Поклонились преподобному Адриану, потом поехали к родителям преподобного Александра Свирского в Введено-Островский, ныне он Введено-Оесский монастырь. Оттуда к Киприану Староженскому мы заехали на мыс Сторожную. Потом, уже это была суббота, решили ехать в Тихвин. И приехали в Тихвинский монастырь Успенский. Уже после ужина, устроившись что-то, я вышел на территорию и шел владыка Мстислав. Он говорит, пойдем со мной. Заводит меня в храм в Успенский. А там Тихвинская икона, которая в бронированном стекле находится, под камерами, температура, влажностный режим там особо соблюдается. А она лежит на столе, разобранная, без оклада. Они там реставраторы не работали. Говорит, приложись. Просто это было чудо, вот как живая Матерь Божия позвала. И вот просто вот невероятное. Непосредственно к этой доске древней Господь и Матерь Божия сподобили приложиться. И было, конечно, такое удивительное чувство. И просто вот как будто тебя Матерь Божия в макушку поцеловала. Заехали в Устюжну к преподобному Ефросину Синоизерскому. Это такой удивительный святой, которого убили поляки вот в смутное время. И у него даже прикладываешься, когда к его голове, у него был проломлен череп, вот чувствуется вот эта выемка, она осталась. Его таким благоуханием просто осиян весь этот край. Удивительное чувство. Решили все-таки заехать в этот самый монастырь, где преподобный Ефросин подвязался. И просто нас на руках туда занесло. В эту деревеньку, какую-то совсем глухую, среди леса. Потом еще заехали в его пустыньку, где он жил, в келье. Вот в этой келье было такое невероятное чувство, как будто вот время остановилось и наступила вечность. И прям вот никуда ехать не хотелось. Это было просто явное чудо для нас. И до сих пор вот благодатную эту поездку, с удивлением вспоминая, сколько нас святых просто там вот так к себе привлекло, по сути, вот духовно обняло и с миром отпустило. Вот такой был случай.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое ли свидетельство о Христе можно принимать? Всегда ли стоит радоваться, когда мы слышим, что кто-то исповедует Христа Богом? В современном мире, в котором так мало места для Христа, мы привыкли с вниманием и трепетом относиться к любому доброму упоминанию святого имени Христова. Однако Евангелие призывает нас к осторожности. Это предостережение мы слышим в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 4 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «И исхождаши глас о нем во всякое место страны,
3: и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий». Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
2: «Тебе проповедуя на сонмище галилейских».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок описывает первые дни общественного служения Христова. В этом отрывке все крайне благополучно. О Христе узнают многие люди. Он исцеляет тещу апостола Петра. Вслед за этим Господь оказывает помощь многим страждущим людям. Ну а в конце отрывка мы услышали о том, что Спаситель отправился дальше – проповедовать в других селениях Галилеи. И делать это он мог без каких-либо ограничений. Никто не препятствовал его проповеди в синагогах. На общем благополучном фоне нынешнего евангельского отрывка неприятным диссонансом звучит упоминание бесовского свидетельства о Христе. Господь отверг это свидетельство. Он, имея власть над всем творением, повелел злым духам замолчать и не говорить о том, что они знают, что Он Христос. Казалось бы, все творение согласно исповедует Иисуса из Назарета Христом, Сыном Божиим. Почему же Господь останавливает исповедание, которое исходит от одной из частей творения, от падших духов? Здесь нам стоит обратить внимание на самое первое появление дьявола на страницах Священного Писания. Это происходит в начале третьей главы книги Бытия. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Да, имя дьявола здесь не называется. Он в этом библейском отрывке скрывается под образом змея, о котором сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. То слово, которое переведено здесь как «хитрее», можно было бы перевести и другими способами, к примеру, «изворотливее» или «мудрее». Библия этим указывает, что нет существа более коварного, чем дьявол. Его вопрос Еве не несет в себе откровенной лжи, а потому кажется вполне безобидным. И неискушенная возле Ева, как мы помним, вступает в диалог с врагом Божиим. Дальнейшее нам прекрасно известно. Беседа с дьяволом закончилась грехопадением. Христос поступает иначе. Он не вступает в диалог. Он повелевает злым духам умолкнуть. Он не позволяет им что-либо говорить. И содержание их речи здесь не имеет никакого значения. Важно лишь то, кем они являются. Это очень важный урок. Сказать о том, что Христос – Сын Божий, может любой. Это всего лишь слова, всего лишь звуки. В наши дни даже совсем маленькие дети могут их синтезировать с помощью нейросетей. Какой смысл в этих звуках, если они не наполнены содержанием? А должное содержание слов о Христе известно. Исповедание того, что Христос – Сын Божий, только тогда имеет право на произнесение, когда оно подтверждено жизнью по заповедям Христовым. В противном же случае такие слова ничем не отличаются от прозвучавшей сегодня бесовской констатации факта богосыновства Спасителя мира. Такая констатация, как мы услышали, не имеет права на жизнь. Пусть же Господь не отвергнет наше исповедание, научив нас не только говорить о Нем, но и жить по Его повелениям.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Из школьного курса многие помнят, что есть такое выразительное средство – метафора. Это скрытое сравнение, которое использует переносное значение слов. Метафора называет один предмет вместо другого, схожего по форме или качеству. Например, огонь горит в прямом смысле, а глаза горят в переносном. Вы, наверное, удивитесь, но мы постоянно используем метафоры в речи. Мелодия льется, волна ощущений, взлететь по карьерной лестнице, поплыть на экзамене, стоять в хвосте очереди. От частого употребления многие метафоры как бы стерлись, поэтому мы их не замечаем. Однако их употребление влияет на коммуникацию. Метафора помогает более ярко выразить мысль, но может и помешать общению. Иногда мы чувствуем дискомфорт в разговоре, но не в силах объяснить, почему. Вроде бы собеседник не сказал ничего плохого, однако он

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочина Изобильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. Отец Сергий, как вы считаете, какие главные качества должны быть у хорошего иконописца? Даже если человек отлично рисует, каждому ли под силу создать икону?
3: Знаете, мы, конечно, слишком высокие требования ставим иконе как таковой, да? И это нормально, то есть это хорошо и правильно. Ну, мы все знаем, что иконописец должен там вести особый образ жизни, очень концентрированно созерцательный там и так далее. Вот плюс ко всему, ну, иконописец, желательно, он не должен какие-то там писать другие вещи. То есть как бы он должен погружен быть в иконы. Но это все, понимаете, должен, это не значит, прям вот он обязан, вот, как бы это вектор некий. То есть вот иконописец может быть и достаточно, скажем так, светским человеком, воцерковленным, но не таким, что вот он должен только молиться, поститься, больше ничего. Он может быть достаточно разносторонним. Это как бы не запрещено. Но, тем не менее, есть некий вектор иконописца, можно так сказать. Все мы знаем, конечно, преподобного Андрея Рублева. То есть вот стремиться должен к этому, к созерцанию, которое приличествует исихастам, да, монахам созерцательного образа жизни, молчальникам, безмолвникам. Потому что ведь мы же передаем то, что не видно. Иконописец передает даже не столько внешний образ, сколько внутренний, духовный образ. Вот мы всегда думаем, что такое духовный. То есть духовный может видеть только духовный. Да, это так. Но любой человек имеет духовное зрение. Когда мы даже общаемся, мы же в человеке видим не только внешнее. Мы его как будто некий внутренний мир познаем. Какие-то черты, которые, ну вот, знаете, из внешности никак не исходят. То есть это присуще любому человеку. Ну а иконописцу сам Бог, как говорится, велел погружаться туда, вот именно в эту созерцательную сторону духовную. Потому что ведь надо передать не просто образ Христа, да, как он внешне выглядел. Ну это как бы было бы очень просто. А передать вот это внутреннее какое-то созерцательное состояние. Потому что на самом деле, когда ты пишешь лик Христа, ты же его пишешь так, как ты его видишь внутри.
2: Внутри, да.
3: Да, то есть он преломляется через тебя. Как бы ты ни копировал, все равно каждая икона разная получается. Не, ну есть прям задачу ставить, скопировать. Да, вот есть икона какая-то древняя, там, Рублева, к примеру, и надо прям скопировать один в один. Но, как правило, иконописец этим не занимается. Он не копирует один в один. Он через себя преломляет. Да, он все-таки прикладывает часть своей души туда. И вот она вот в этом образе всегда есть. Поэтому, конечно, стремиться нужно к такому. Когда же приезжали, смотрели зарубежные там мастера, когда спрашивали, а кто у вас там иконописцы на Руси, самые великие? Ну, говорит, а вот Даниил Черный, Андрей Рублев, вот они самые большие мастера. А вот как бы поучиться, посмотреть, да поезжайте, посмотрите. Они смотрели, когда говорили, а когда они вообще иконы пишут? В смысле, они сидят и смотрят на какие-то иконы, рассматривают, молятся, да? То есть, а когда же они пишут? А вот они, прежде чем начинать писать, они погружались в это созерцание. То есть он должен был найти тот момент, когда вот он сейчас захочет уже и краски положить на иконы, и явить тот лик, который вот у него там через его сердце, через его душу проходит. То есть это вот такой момент важный
2: очень. То есть художник пишет картину, у него вдохновение, а здесь вот таким образом.
3: Здесь понимаете как? Художник пишет картину, как я художник, я так вижу, знаете, да, такое расхожее выражение, да. Иконописец тоже видит. У него есть свое видение, но оно погружено в церковную, то есть вот в литургическую, понимаете, оно неотрывно от церкви. Если иконописец начнет писать вообще, как он хочет, это будет не икона. То есть там грань такая, знаете, можно перейти. Почему называется воцерковление? Нужно войти в этот дух единый, а дальше там творчество, пожалуйста. Оно может быть, и оно есть. Но только оно переплетено неразрывно с вот этой вот традицией церковной. Поэтому это церковное искусство.
2: Отец Сергий, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, как к вам попасть?
3: К нам попасть

0: очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся по четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии Дзержинского 155, 215-я аудитория. Нужно просто прийти к этому времени и сказать: я хочу посещать кружок иконописный.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Бог не случайно посылает нам людей. Встреча с каждым из них может повлиять на нашу жизнь удивительным образом. Однажды осенью жительница Техаса впустила в свой дом переночевать местного бродягу. На улице было очень холодно и дождливо, и ей стало жаль замерзающего человека. Она жила с двумя внуками в большом доме, и у нее была свободная комната. В ней хозяйка и разместила мужчину. Ночью бездомный проснулся от странного шума, который доносился с верхнего этажа дома, а потом почувствовал сильный запах гари. Он решил проверить, что случилось. Выйдя из комнаты, мужчина понял, в здании случился пожар. Огонь бушевал на чердаке и постепенно охватывал нижние помещения. Крыша дома начала рушиться. В это время бабушка и ее внуки спали. Мужчина поспешил им на помощь. Сначала он вывел хозяйку, а потом вернулся в полыхающий дом за детьми. Все остались живы и здоровы. Благодаря своевременной помощи незнакомца, бабушка с внуками были спасены. Жительница Техаса и представить себе не могла, как обернется для нее встреча с бродягой. Она проявила к нему милосердие, и он отплатил ей тем же. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Феофан жил в сирийском городе Газы. Он был известен как милостивый и добрый человек. Со временем он роздал все свое имущество бедным, но не печалился и не грустил об этом. Под конец жизни Феофан сильно заболел, но и тогда не стал гневаться на Бога, а только вздыхал, вспоминая свои грехи. Когда же пришло ему время умереть, началась сильная буря. Такая, что нельзя было бы вынести тело из дома для погребения. Жена его причитала, но Феофан успокаивал ее. «Не плачь». До сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование. В час моей кончины прекратится по воле Божией буря. Так и случилось. Когда преподобный умер, наступила полная тишина на земле и в воздухе. На гробнице святого Феофана, которая источала благовонное мира, происходило множество исцелений. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. В этот день мы прославляем преподобного Феофана Милостивого и просим его о молитвенной помощи. Святой праведный Феофан, моли Бога о нас».

1974 году директор государственного заповедника «Беловежская пуща» Степан Кочановский пригласил Александру Пахмутову и ее мужа, поэта Николая Николаевича Добронравова, посетить этот знаменитый уголок. Первобытная природа произвела неизгладимое впечатление на знаменитых гостей. Директор заповедника поделился своей заветной мечтой – написать песню о Беловежской пуще. Поскольку он сам писал стихи, то предложил одно из своих произведений переложить на музыку Александры Пахмутовой. Но Александра Николаевна отказалась. Она писала музыку исключительно на слова своего супруга, поэта Добронравова. В шутку директор заповедника сказал, что не отпустит своих гостей до тех пор, пока знаменитый Николай Николаевич не напишет стихи. На выполнение заказа ушло 2 дня. Осунувшийся и небритый поэт вынес на суд общественности слова будущего хита. Стихи очень понравились. Супруги благополучно вернулись в Москву. А через полгода, в 1975 году, Александра Николаевна написала музыку. Так появилась на свет удивительно мелодичная, чистая как родник, песня «Беловежская пуща». На премьере песни посол Италии прослезился и уже за кулисами сказал, что ничего лучше, кроме «Аве Мария» в исполнении детского миланского хора и песни «Беловежская пуща» в жизни не слышал.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. В бытовом смысле все мы ощущаем себя свободными людьми. Но свободны ли мы на самом деле? И если да, к чему свобода ведет нас в практическом смысле? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же, возлюбленные мои...»
3: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился».
2: «Яко не вообще текох, не вообще трудихся».
1: Чего только не придумает изворотливый человеческий ум. Недавно в беседе с друзьями я услышал современную пословицу, которой люди пытаются оправдаться на исповеди. «Лукавый искусил, а Бог попустил». О как! Оказывается, у нас есть целых два виновника нашего плохого поступка, и оба раза это не мы. А если еще послушать современных ученых, которые говорят о том, что мы просто биомашины, появится третий виновник, которого в итоге и обвинять не в чем. Ведь в таком случае все в человеке происходит просто из-за биохимических реакций. Скоро адвокатам необходимо будет повышать квалификацию на курсах по нейробиологии, чтобы при случае ссылаться на гормоны и нейромедиаторы, объясняя, что мозг заставил преступника совершить содеянное. Конечно, если так рассуждать, применяемые меры придется пересматривать. Впрочем, ни о каких наградах тоже речи не идет, ведь и здесь тоже можно будет ссылаться на биохимию. И все же ученые, философы и судьи не спешат перекладывать на нее всю ответственность. Ведь если и говорить о биохимических реакциях, скорее стоит признать, что они располагают нас к тому или иному поведению, но до конца его не определяют. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, христианскую точку зрения на вопрос свободы и ответственности выражает апостол Павел. Он пишет буквально следующее: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И раз такой призыв к ученикам возможен, от человека явно зависит то, как он по этому пути идет и свое спасение совершает. Живет дерзко и самонадеянно, как хочет, или со страхом и трепетом задумывается о том, как поступить правильно. Однако после процитированных выше слов апостол пишет фразу, которая, как кажется, первой совершенно противоречит. Он говорит следующее: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как же так? Как можно призывать людей к нравственной жизни, а потом утверждать, что Бог производит в них и желание, и действие? Как будто бы что-то тут не так. Нельзя так явно себе противоречить. Но Павел и не противоречит. В других посланиях он многократно призывает учеников отвращаться от греха и исполнять заповеди. Так что о полной неспособности учеников действовать не может быть и речи. Но слова про страх и трепет могли быть и наверняка были не просто фигурой речи. Они передавали реальное ощущение бывших язычников, которые боялись поступить неправильно. И Павел говорит им: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и не забывайте, что Бог производит в вас и хотение, и действие. Доверяйте Ему». Кто же в этом процессе первый? Бог, естественно, не нарушает нашей свободы. Но как только наша воля направляется к добру, тут же готов поддержать ее и помочь нашей деятельной христианской жизни. Христиане города Филиппы были очень искренними людьми, и когда Павел находился у них лично, в спокойствии сердца исполняли его советы. Но когда он ушел, смутились и пребывали в нерешительности. Апостол приободряет их и призывает не сомневаться, ведь тот, кто стремится к праведной и чистой жизни, всегда будет поддержан Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Однажды я спросила знакомого иеромонаха: «Батюшка, в чем смысл моей жизни?» Вопрос был не риторическим, очень личным. Думала, он скажет: «Как в чем? У тебя семья, двое малолетних детей, надо их вырастить, воспитать». Но батюшка ответил на мой вопрос, не задумываясь: «Быть с Богом». «А как это быть с Богом?» – продолжила я. «Не понимаю. Уж очень абстрактно». «Это значит за все благодарить», – последовал ответ. Я начала размышлять об этом и стала замечать, как часто звучит слово «благодарим» в церковных службах. «Благодарим Господа» дает возглас священник во время евхаристического канона. «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи» звучит молитва самого важного момента литургии, во время которого происходит приложение хлеба и вина в тело и кровь Христовы. А в конце службы мы слышим призыв батюшки: «Поблагодарим Господа». Я посмотрела этимологию самого слова «благодарность». По-русски все очевидно: «благо», «дарить», «делать добрые дела». А вот по-гречески это слово звучит как «евхаристия». «Евхаристия», «причастие». Стала читать святых отцов и поняла, что таинство, которое установил сам Господь, не просто вкушение Его плоти и крови, чтобы так соединиться со Христом, это благодарение за Его жертву, за Его любовь, за все блага, которые нам дает Господь ежедневно. Так мы наследуем жизнь вечную. Выходит, благодарность, прославлять Бога – это и есть путь в Царство Небесное. Какой простой совет дал батюшка – благодарить Бога. И как много открылось мне, когда только попыталась начать это осознавать.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
4: Сегодня обратимся к труду священника Павла Флоренского «Иконостас».
3: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Священномученик Иоанн Поммер, архиепископ Рижский, родился в 1876 году в латышской православной семье. Он закончил Киевскую духовную академию. В 1903 году принял монашество и некоторое время преподавал в духовных учебных заведениях. Затем он был епископом в ряде российских епархий. В 1918 и в 1919 году Поммер был арестован ЧК за активную антибольшевистскую деятельность. Его выпустили под давлением верующих рабочих. В 1921 году Иоанн Поммер переезжает в родную Латвию и становится архиепископом Рижским. По его ходатайству Латвийская церковь получила автономию. В 1926 году архиепископ был избран депутатом Латвийского сейма. Владыка выступал в защиту интересов русского населения Латвии. При его участии были приняты законы об открытии русских учебных заведений. В ночь с 11 на 12 октября 1934 года архиепископ Иоанн Поммер был убит на своей пригородной даче. Кто это сделал, достоверно неизвестно. Слишком большие политические игры велись в то время между СССР, Германией, прибалтийскими странами. В 2001 году архиепископ Иоанн был канонизирован. Священномученик Иоанн, архиепископ Рижский, всею жизнью явил яркий пример твердости во Христе. В страшные годы гонений на церковь он оставался верен православию, вере, объединяющей страны и народы. Сегодня мы обращаемся к нему, священномученик Иоанн. Моли Бога о нас.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Восьмая глава романа в стихах Евгений Онегин посвящена странствиям главного героя по России. В одном из эпизодов он останавливается в городке Макарьев на Волге, близ Нижнего Новгорода. «Пред ним Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим». Александр Сергеевич Пушкин помещает Онегина в самую гущу знаменитой Макарьевской ярмарки, главного оптового торга Российской империи на протяжении нескольких сотен лет. История ее тесно связана с именем русского святого, преподобного Макария Желтоводского, и с названием обители, которую он основал, Свято-Троицкого Желтоводского Макарьева монастыря. В XV веке Макарий, монах Нижегородского Печерского монастыря, принял на себя подвиг отшельничества. Он удалился в пустынное место, которое именовалось «Желтые воды». Там Макарий своими руками построил деревянную церковь во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы и проводил жизнь в посте и молитве. Со временем о подвижнике узнали. Люди стали приходить к Макарию, многие оставались жить под его духовным руководством. Так постепенно на берегу Волги возник мужской монастырь Троицкий, который по имени своего основателя и местонахождению стал известен еще и как Макарьевский Желтоводский. Вскоре берег у монастырских стен облюбовали волжские купцы. Здесь как раз встречались друг с другом торговые суда, шедшие с верховьев и низовьев реки. В удобном месте близ обители купцы причаливали к берегу, показывали друг другу свои товары, покупали-продавали, жертвовали монастырю. В 1439 году войска казанского хана Улу Мухаммеда разорили обитель. Уже в 17 веке ее восстановил монах по имени Авраамий. Возобновился и торг под стенами Макарьевского монастыря. В 1627 году Авраамий получил от царя Михаила Федоровича грамоту, которая давала торгу официальный статус и регулировала время его проведения. Поначалу ярмарка ежегодно проходила 7 августа, в день памяти первооснователя монастыря, преподобного Макария Желтоводского. Однако за пару десятилетий торг приобрел такие масштабы, что для него отвели 4 недели. Макарьевскому монастырю царь предоставил право собирать купцов пошлину в монастырскую казну. При этом монастырь полностью обеспечивал все нужды ярмарки. На средства обители строились и содержались торговые ряды, склады, речная переправа, постоялые дворы и трапезные для участников торга. В 18 веке указом Петра I Макарьевская ярмарка перешла в ведение государства и стала солидной доходной статьей бюджета Российской империи. А в 1816 году на ярмарке случился пожар. Выгорели практически все торговые строения. Отстраивать их было решено на новом месте. По распоряжению властей ярмарку перенесли из-под стен Макарьевского монастыря в Нижний Новгород, и официально она стала именоваться Нижегородской. Правда, в народе ее по-прежнему называли Макарьевской или попросту Макарием в память о монастыре и его основателе, преподобном Макарии Желтоводском. Любопытно, что ярмарка действовала и при советской власти. В 20-е годы 20 века ей был присвоен статус всесоюзной выставки. Однако в 1930-м ярмарку закрыли. Возродилась она уже в наше время. И сегодня Нижегородская ярмарка – знаменитый Макарий. Это современный выставочный комплекс и деловой центр.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое ли свидетельство о Христе можно принимать? Всегда ли стоит радоваться, когда мы слышим, что кто-то исповедует Христа Богом? В современном мире, в котором так мало места для Христа, мы привыкли с вниманием и трепетом относиться к любому доброму упоминанию святого имени Христова. Однако Евангелие призывает нас к осторожности. Это предостережение мы слышим в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 4 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «И исхождаши глас о нем во всякое место страны,
3: и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий». Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
2: «Ибе проповедуя на сонмищах галилейских».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок описывает первые дни общественного служения Христова. В этом отрывке все крайне благополучно. О Христе узнают многие люди. Он исцеляет тещу апостола Петра. Вслед за этим Господь оказывает помощь многим страждущим людям. Ну а в конце отрывка мы услышали о том, что Спаситель отправился дальше, проповедовать в других селениях Галилеи. И делать это он мог без каких-либо ограничений. Никто не препятствовал его проповеди в синагогах. На общем благополучном фоне нынешнего евангельского отрывка неприятным диссонансом звучит упоминание бесовского свидетельства о Христе. Господь отверг это свидетельство. Он, имея власть над всем творением, повелел злым духам замолчать и не говорить о том, что они знают, что Он Христос. Казалось бы, все творение согласно исповедует Иисуса из Назарета Христом, Сыном Божиим. Почему же Господь останавливает исповедание, которое исходит от одной из частей творения, от падших духов? Здесь нам стоит обратить внимание на самое первое появление дьявола на страницах Священного Писания. Это происходит в начале 3 главы книги Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: „Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю“?» Да, имя дьявола здесь не называется. Он в этом библейском отрывке скрывается под образом змея, о котором сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. То слово, которое переведено здесь как «хитрее», можно было бы перевести и другими способами, к примеру, «изворотливее» или «мудрее». Библия этим указывает, что нет существа более коварного, чем дьявол. Его вопрос Еве не несет в себе откровенной лжи, а потому кажется вполне безобидным. И неискушенная возле Ева, как мы помним, вступает в диалог с врагом Божиим. Дальнейшее нам прекрасно известно. Беседа с дьяволом закончилась грехопадением. Христос поступает иначе. Он не вступает в диалог. Он повелевает злым духам умолкнуть. Он не позволяет им что-либо говорить. И содержание их речи здесь не имеет никакого значения. Важно лишь то, кем они являются. Это очень важный урок. Сказать о том, что Христос – Сын Божий, может любой. Это всего лишь слова, всего лишь звуки. В наши дни даже совсем маленькие дети могут их синтезировать с помощью нейросетей. Какой смысл в этих звуках, если они не наполнены содержанием? А должное содержание слов о Христе известно. Исповедание того, что Христос – Сын Божий, только тогда имеет право на произнесение, когда оно подтверждено жизнью по заповедям Христовым. В противном же случае такие слова ничем не отличаются от прозвучавшей сегодня бесовской констатации факта богосыновства Спасителя мира. Такая констатация, как мы услышали, не имеет права на жизнь. Пусть же Господь не отвергнет наше исповедание, научив нас не только говорить о нем, но и жить по его повелениям.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Зонт. С утра зарядил мелкий осенний дождь. И мой старый зонт, который уже давно скучал на вешалке, как будто обрадовался тому, что оказался нужен. А люди на улицах были не рады. Они шли под своими зонтиками, хмурились и говорили озабоченно. «Ну вот, опять осень». И только один дедушка не хмурился. Хотя зонтика у него не было. Он шагал куда-то в стоптанных туфлях и почти насквозь промокшем пиджаке. Я догнал его на перекрестке у светофора. Подошел и встал рядом, чтобы укрыть зонтом от холодных капель. «Вы совсем промокли», — сказал я ему. «Наверное, замерзли». А дедушка ответил, что теперь ему тепло. «Твой зонт меня согрел», — улыбнулся он. И мне почудилось, что зонт и в самом деле грел меня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: «По-человечески» с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
4: Если ты устал все держать под контролем, остановись. Перестань спорить с Богом из-за того, что не получается. Перестань возвращать то, что уже ушло. Перестань склеивать то, что продолжает ранить. Перестань делать вид, что тебе не больно, что ты всегда сильный, что справишься один. Иногда вера – это не когда ты все понимаешь, а когда сквозь боль говоришь: «Господи, я доверяю Тебе, да будет воля Твоя. Веди меня так, как Ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
3: Храни вас Господь, и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Линию души для жизни вечной.
5: Актуальная тема. Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Светлые истории на радио «Вера».
7: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущая радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с руководителем просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви священником Захарием Савельевым будем делиться историями о том, как в церкви удалось обрести то, что не удавалось найти вне ее. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
5: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает сотрудник банка Алина Сафиулина.
2: Я работаю в кассе в банке. И очень часто бывает, что к концу рабочего дня неправильно считаешь и неправильно даешь сдачу людям. В тот день ко мне подошел мужчина пожилой. Он был самым первым клиентом. Я заметила его еще на улице. Он спросил про мою напарницу и протянул мне 200 рублей. Оказывается, она неправильно дала ему сдачу. На 200 рублей больше. Он не мог уснуть из-за этого, так как ей придется недостачу со своего кармана заплатить. Он решил немедленно вернуть деньги. Мне стало так приятно, что есть такие люди, которые не жульничают, не лукавят. Я весь день ходила, улыбалась и тут же написала своей напарнице. Она действительно докладывала свои деньги. Добро – это наш мир, это люди. Оно есть в каждом. Просто не все знают, что они могут совершать такие поступки.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Кириак происходил из Коринфа и был сыном священника. Родственник преподобного, епископ коринфский Петр, еще в отрочестве сделал его чтецом в церкви. В 18 лет Кириак покинул дом и отправился в Иерусалим. Посетив святые места, юноша окреп в своем желании вести уединенную монашескую жизнь. Святой Кириак прославился тем, что держал строгий пост и не отказывался от любого труда. Про него говорили: «Солнце не видело его вкушающим пищу или на кого-нибудь гневающимся». Пожелав еще более строгой жизни, Кириак, которому было уже 70 лет, удалился в пустыню. Местные жители узнали о старце, который творит чудеса, исцеляя людей, и стали посещать его, ища советов и помощи. По преданию, Кириаку служил дикий лев, а по его молитвам сходил дождь. Преподобный некоторое время также прожил в монастыре, основанном Харитоном-исповедником. Там Кириак отстаивал в диспутах христианское учение перед сторонниками ереси Оригена.
4: Святые церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им. И сегодня обращаемся с просьбой к преподобному Кириаку-отшельнику. «Святой праведный Кириак, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Имя Иоганна Штрауса, сына, в первую очередь ассоциируется с вальсом, излюбленным танцем европейской знати середины XIX века. Причем Штраус превращает свои сочинения в настоящие симфонические поэмы, воплощающие любовь композитора к его родной Австрии. Почти каждый танец Штрауса носит какое-то название, благодаря чему перед глазами слушателя воплощаются прекрасные пейзажи тенистых лесов, стремительных водопадов и скалистых утесов. Содержание штраусовских вальсов богато оттенками различных душевных состояний. Здесь и мечтательность, и нежность, и юмор, и порыв. Переход от одного настроения к другому совершается плавно, без резких контрастов, а мелодии интенционно близки к австрийскому песенному фольклору. Интересная история связана с самым известным вальсом Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Дело в том, что этот чудный танец первоначально был песней. Штраус написал его по заказу мужского хорового общества Вены, впервые пробуя себя в жанре вокального вальса. Однако текст не прижился. Поэтому через некоторое время композитор создал инструментальную версию, которая настолько полюбилась австрийской публике, что превратилась в один из национальных символов. Отныне каждый год этот вальс исполняется на Венском рождественском концерте, наполняя сердца слушателей светлой радостью, что так созвучно великому празднику Рождества. Вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» прозвучит в исполнении Венского филармонического оркестра. Дирижер Ханс Мюллер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. В бытовом смысле все мы ощущаем себя свободными людьми. Но свободны ли мы на самом деле? И если да, к чему свобода ведет нас в практическом смысле? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же возлюбленные мои...»
3: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился».
2: «Яко не вообще текох, не вообще трудихся».
1: Чего только не придумает изворотливый человеческий ум. Недавно в беседе с друзьями я услышал современную пословицу, которой люди пытаются оправдаться на исповеди. «Лукавый искусил, а Бог попустил». О как! Оказывается, у нас есть целых 2 виновника нашего плохого поступка, и оба раза это не мы. А если еще послушать современных ученых, которые говорят о том, что мы просто биомашины, появится третий виновник, которого в итоге и обвинять не в чем. Ведь в таком случае все в человеке происходит просто из-за биохимических реакций. Скоро адвокатам необходимо будет повышать квалификацию на курсах по нейробиологии, чтобы при случае ссылаться на гормоны и нейромедиаторы, объясняя, что мозг заставил преступника совершить содеянное. Конечно, если так рассуждать, применяемые меры придется пересматривать. Впрочем, ни о каких наградах тоже речи не идет, ведь и здесь тоже можно будет ссылаться на биохимию. И все же ученые, философы и судьи не спешат перекладывать на нее всю ответственность. Ведь если и говорить о биохимических реакциях, скорее стоит признать, что они располагают нас к тому или иному поведению, но до конца его не определяют. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, христианскую точку зрения на вопрос свободы и ответственности выражает апостол Павел. Он пишет буквально следующее: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И раз такой призыв к ученикам возможен, от человека явно зависит то, как он по этому пути идет и свое спасение совершает. Живет дерзко и самонадеянно, как хочет, или со страхом и трепетом задумывается о том, как поступить правильно. Однако после процитированных выше слов апостол пишет фразу, которая, как кажется, первой совершенно противоречит. Он говорит следующее: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как же так? Как можно призывать людей к нравственной жизни, а потом утверждать, что Бог производит в них и желание, и действие? Как будто бы что-то тут не так. Нельзя так явно себе противоречить. Но Павел и не противоречит. В других посланиях он многократно призывает учеников отвращаться от греха и исполнять заповеди. Так что о полной неспособности учеников действовать не может быть и речи. Но слова про страх и трепет могли быть и наверняка были не просто фигурой речи. Они передавали реальное ощущение бывших язычников, которые боялись поступить неправильно. И Павел говорит им: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и не забывайте, что Бог производит в вас и хотение, и действие. Доверяйте Ему». Кто же в этом процессе первый? Бог, естественно, не нарушает нашей свободы. Но как только наша воля направляется к добру, тут же готов поддержать ее и помочь нашей деятельной христианской жизни. Христиане города Филиппы были очень искренними людьми, и когда Павел находился у них лично, в спокойствии сердца исполняли его советы. Но когда он ушел, смутились и пребывали в нерешительности. Апостол приободряет их и призывает не сомневаться, ведь тот, кто стремится к праведной и чистой жизни, всегда будет поддержан Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера» и мама троих детей. Уверена, что каждый родитель сталкивается с проблемой, как говорить с детьми так, чтобы они слушали и слышали. Поэтому так важно, что на «Радио Вера» есть программа, адресованная именно детям. Это семейная христианская аудиоэнциклопедия, а по сути сериал из аудиоспектаклей «Вопросы Веры и Фомы». В доступной форме дети узнают о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории. И мы из практики знаем, что дети готовы слушать эти программы. Сегодня нам предстоит собрать средства на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года. Необходимая сумма – 1 миллион 266 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей поучаствовать в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование на сайте veraifoma.ru, нажав на кнопку «Поддержать». Там же вы можете подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные платежи, даже не самые большие, имеют существенное значение для работы некоммерческой аудиоэнциклопедии, где нет рекламы. Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться. Искренне ваша, Алена Рыпова.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Частное мнение.
1: Егор Назаренко, журналист, алтарник. Увлечен историей и этнографией.
0: Частное мнение.
2: В детстве меня часто возили в деревню. Она находится на севере, в Вологодской области. Мои предки жили там еще с 17 века. Помню, сижу там, на деревенской кухоньке. Бабушка затопила большую русскую печь. Тесто на пироги поставила в большом глиняном горшке. Его обвивали полоски бересты для прочности и сохранения тепла. Замешивала она по старинке, палкой. А я наблюдал и ждал своих любимых пирогов с черникой. И так называемых пустых пирогов. Они пеклись без начинки и заменяли хлеб, но были намного мягче. Я любил слушать рассказы обо всем, что касалось старины. В деревне пироги были всем. Ими завтракали, брали с собой на сенокос, с ними ели суп, пили чай. В советское время деревни жили небогато, а на севере это еще осложняется нелегким климатом для сельского хозяйства. Бабушка, вымесив тесто, ворошила угли в печи и рассказывала, как моя прабабушка Нюра работала в пекарне. Обеспечивала хлебом всю деревню и окрестности. У нее были самые лучшие пироги. Еще до войны в деревню переехала одна семья, пара с тремя детьми. Началась война. Мужа забрали на фронт, а жена осталась одна с детьми. Из-за отсутствия кормильца их могла ждать голодная смерть. Однако моя прабабушка нашла выход. При выпечке хлеба в пекарне оставалась ссыпавшаяся мука. Прабабушка ее подметала, собирала в мешочек. Потом тайно, чтобы они увидели и не донесли, передавала этой семье, оставив в тайнике. Так они смогли выжить. Скорее всего, из этой муки мать пекла для своих детей такие же пироги, которые ел и я, слушая всю эту историю. Я с детства запомнил ее. Сегодня, повзрослев, я тоже люблю печь пироги. Каждый раз, когда замешиваю тесто, думаю об этом. Мне неизвестны мотивы бабы Нюры. Руководствовалась ли она Евангелием? Не знаю. Нет никаких воспоминаний. Даже не знаю, читала она его или нет. Я ее не застал. Нюра была простой крестьянкой. Однако по таким плодам видно, что христианская традиция теплилась в безбожные годы. Именно христианский дух заставлял видеть человека в человеке, сострадать ему, не озлобиться, не закрыться на себе и своих трудностях. Дух Божий нередко помогает, пробуждая в людях милующее сердце. Надеюсь, и моей прабабушке Нюре открылось это сострадание от Духа Святого.
0: Частное мнение. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Феофан жил в сирийском городе Газы. Он был известен как милостивый и добрый человек. Со временем он роздал все свое имущество бедным, но не печалился и не грустил об этом. Под конец жизни Феофан сильно заболел, но и тогда не стал гневаться на Бога, а только вздыхал, вспоминая свои грехи. Когда же пришло ему время умереть, началась сильная буря. Такая, что нельзя было бы вынести тело из дома для погребения. Жена его причитала, но Феофан успокаивал ее. «Не плачь». До сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование. В час моей кончины прекратится по воле Божией буря. Так и случилось. Когда преподобный умер, наступила полная тишина на земле и в воздухе. На гробнице святого Феофана, которая источала благовонное мира, происходило множество исцелений. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах».
1: В этот день мы прославляем преподобного Феофана Милостивого и просим его о молитвенной помощи. Святой праведный Феофан, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Статный мужчина в простом крестьянском чекмене, шерстяном кафтане, прогуливался по живописному берегу Амура. Совсем недавно на эти земли приехали русские переселенцы. Ставропольские казаки, воронежские крестьяне. На пустынных когда-то местах появились деревни и села. На деревянном мостике полоскала в реке белье молодая казачка. Человек в кафтане остановился и заговорил с женщиной. Спросил, хорошо ли ей живется и нет ли в чем недостатка. Казачка охотно рассказала о том, как устроилась на новом месте. Она решила, что незнакомец кто-то из вновь прибывших жителей села. И не догадывалась, что перед ней собственной персоной стоит сибирский генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Его называли Петром Великим в Восточной России. «Мальчишка полцарства получил», – шептались при дворе, когда в 1847 году император Николай I назначил 37-летнего графа Муравьева губернатором Восточной Сибири. Несмотря на действительно небольшой по меркам XIX века для губернаторской должности возраст, Николай Николаевич к новым обязанностям отнесся со всей серьезностью. Каждую неделю новый губернатор в своей иркутской резиденции проводил личный прием граждан. Не делал различия между чинами и сословиями. Вопросы старался решать на месте, не откладывая в долгий ящик. В Муравьевскую эпоху процветал град Иркутский. Всем нашлась работа и служба. «Жизнь совершенно изменилась», – писали историки. По инициативе Муравьева был открыт сибирский отдел Императорского русского географического общества. Предпринятая им экспедиция на берега Амура стала отправной точкой в деле всей жизни Муравьева, окончательного присоединения Дальнего Востока к России. На эти обширные земли в то время серьезно засматривались европейцы, англичане и французы. Император поставил Николаю Николаевичу условия, чтобы не пахло порохом. Завоевание Приамурья должно произойти мирным путем. А уж как это сделать, пусть думает сам Муравьев. Он и придумал. Губернатор начал потихоньку заселять пустующие приамурские земли русскими переселенцами. Когда по берегам дымят избы и кричат русские младенцы, многие вопросы решаются сами собой, говорил Муравьев. В мае 1858 года, когда русские уже вполне обжились на новом месте, губернатор начал переговоры с Китаем по вопросу о границе. Власти Поднебесной признали полное право русских на земли по берегам Амура. Громадные пространства с богатейшими природными ресурсами и выходом к Тихому океану. Не тщетно трудились мы. Амур стал достоянием России. Святая Православная Церковь молится за нас. Россия благодарит, обратился Николай Николаевич Муравьев к своим соратникам в тот памятный день. В честь грандиозной дипломатической победы приамурская русская крепость Усть-Зейск была переименована в город Благовещенск, а сибирского губернатора стали именовать Муравьевым Амурским. В 1861 году Николай Николаевич вышел в отставку. Люди бежали за губернаторской коляской с криками: «Мы тебя, граф, не забудем! Не забудь и ты нас!» И Муравьев не забыл. Последующим правителям Сибири он во всем помогал, давал дельные советы. В памяти тех, кто знал Муравьева Амурского, он остался таким, каким описал его однажды литератор Иван Александрович Гончаров. «Ни усталого взгляда, ни вялого движения, какая энергия, какая широта горизонтов и воля, для которой нет препятствий».
0: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое ли свидетельство о Христе можно принимать? Всегда ли стоит радоваться, когда мы слышим, что кто-то исповедует Христа Богом? В современном мире, в котором так мало места для Христа, мы привыкли с вниманием и трепетом относиться к любому доброму упоминанию святого имени Христова. Однако Евангелие призывает нас к осторожности. Это предостережение мы слышим в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 4 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «И исхождаши глас о нем во всякое место страны,
3: и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий». Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
2: «Тебе проповедуя на сонмище галилейских».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок описывает первые дни общественного служения Христова. В этом отрывке все крайне благополучно. О Христе узнают многие люди. Он исцеляет тещу апостола Петра. Вслед за этим Господь оказывает помощь многим страждущим людям. Ну а в конце отрывка мы услышали о том, что Спаситель отправился дальше, проповедовать в других селениях Галилеи. И делать это он мог без каких-либо ограничений. Никто не препятствовал его проповеди в синагогах. На общем благополучном фоне нынешнего евангельского отрывка неприятным диссонансом звучит упоминание бесовского свидетельства о Христе. Господь отверг это свидетельство. Он, имея власть над всем творением, повелел злым духам замолчать и не говорить о том, что они знают, что Он Христос. Казалось бы, все творение согласно исповедует Иисуса из Назарета Христом, Сыном Божиим. Почему же Господь останавливает исповедание, которое исходит от одной из частей творения, от падших духов? Здесь нам стоит обратить внимание на самое первое появление дьявола на страницах Священного Писания. Это происходит в начале третьей главы книги Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: „Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю“?» Да, имя дьявола здесь не называется. Он в этом библейском отрывке скрывается под образом змея, о котором сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. То слово, которое переведено здесь как «хитрее», можно было бы перевести и другими способами, к примеру, «изворотливее» или «мудрее». Библия этим указывает, что нет существа более коварного, чем дьявол. Его вопрос Еве не несет в себе откровенной лжи, а потому кажется вполне безобидным. И неискушенная возле Ева, как мы помним, вступает в диалог с врагом Божиим. Дальнейшее нам прекрасно известно. Беседа с дьяволом закончилась грехопадением. Христос поступает иначе. Он не вступает в диалог. Он повелевает злым духам умолкнуть. Он не позволяет им что-либо говорить. И содержание их речи здесь не имеет никакого значения. Важно лишь то, кем они являются. Это очень важный урок. Сказать о том, что Христос – Сын Божий, может любой. Это всего лишь слова, всего лишь звуки. В наши дни даже совсем маленькие дети могут их синтезировать с помощью нейросетей. Какой смысл в этих звуках, если они не наполнены содержанием? А должное содержание слов о Христе известно. Исповедание того, что Христос – Сын Божий, только тогда имеет право на произнесение, когда оно подтверждено жизнью по заповедям Христовым. В противном же случае такие слова ничем не отличаются от прозвучавшей сегодня бесовской констатации факта богосыновства Спасителя мира. Такая констатация, как мы услышали, не имеет права на жизнь. Пусть же Господь не отвергнет наше исповедание, научив нас не только говорить о Нем, но и жить по Его повелениям.
0: Евангелие

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Посланный с небес архангел Гавриил возвестил Деве Марии великую тайну Боговоплощения, послужить которой она смиренно и радостно согласилась, уразумев, что принесенный ей обет девства будет сохранен непостижимым действием Святого Духа. Обретшая благодать у Бога, Царица Небесная собственной жизнью и примером учит нас беречь как зеницу ока, дарованную каждому во святом крещении благодать Божию, всецелое самоумаление пред даром Святого Духа, отречение от всего мирского ради возгревания этого дара в себе посредством покаяния, молитвенного трезвения и благодарения – вот истинный смысл и цель христианского подвига.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две.

0: половины. И повелевают от утра до обеда примерно говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». А после обеда: «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как женщина-автомобилист с небольшим стажем, я опасаюсь столкнуться с проблемами на дороге. Тем более интересно мне было узнать из прессы, как решила подобную задачу одна хрупкая автоледи из подмосковного города Люберцы. Девушка с сетевым псевдонимом Катя Люберецкая окончила местный техникум имени Юрия Гагарина по специальности техник-механик. Работала диспетчером в службе такси, училась в автошколе. А когда получила права, стала таксистом. Екатерина предпочитает работать в темное время суток, когда на дорогах нет пробок. «Я езжу по ночным Люберцам или Жулебино и подвожу тех, кто голосует», — объясняет она. «Накатываю по 300 километров ежедневно. Занятие это непростое. В дороге может случиться всякое. Как дипломированный механик, Катя сама делает мелкий ремонт автомобиля. А вот поменять пробитое колесо не может, не хватает сил». Осенью 2016 года она создала в соцсети группу для таксистов под названием «Люберцы за рулем». Все началось с общения и взаимопомощи. Поделиться бензином с заглохшим чайником, то есть водителем-новичком, отбуксировать машину с места аварии, посоветовать проверенного мастера по ремонту. С годами число участников сообщества увеличилось, а его тематика вышла за рамки автомобильной. Постоянной составляющей группы стала благотворительность. Собрать деньги в пользу местного приюта для животных, провести субботник по уборке территории, помочь сотрудникам коммунальной службы расчистить снежные заносы. В 2021 году объединение «Люберцы за рулем» насчитывало уже более 10 тысяч человек. Многие из них, по словам Екатерины Люберецкой, готовы прийти на помощь, в том числе соседям-горожанам. К примеру, пожилой люберчанин Анатолий Петрович, бывший таксист, несколько месяцев жил в квартире без розеток и выключателей, с досками вместо пола, с неработавшей газовой плитой. Родственники не поделили его жилплощадь и бросили деда в разгар ремонта. Неравнодушные соседи сняли в квартире пенсионера видеоролик, который увидел один из участников группы «Люберцы за рулем». Я обратилась к коллегам с предложением поддержать дедушку, и люди откликнулись. Так же, как откликались на просьбу о помощи на дороге, рассказала Екатерина. Всем миром привели жилье в порядок, вынесли мусор, доставили стройматериалы и сделали ремонт. А еще собрали деньги и купили для Анатолия Петровича лекарства. У группы «Люберцы за рулем» есть еще две подопечные семьи. Женщина со взрослым сыном-инвалидом и одинокая мама двоих девочек-школьниц. Катя уверена, со временем появятся и другие семьи, которым нужна помощь. И эта помощь обязательно придет, благодаря сообществу неравнодушных водителей и их лидеру Екатерине Люберецкой. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 12 октября, церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Священномученик Иоанн Поммер, архиепископ Рижский, родился в 1876 году в латышской православной семье. Он закончил Киевскую духовную академию. В 1903 году принял монашество и некоторое время преподавал в духовных учебных заведениях. Затем он был епископом в ряде российских епархий. В 1918 и в 1919 году Поммер был арестован ЧК за активную антибольшевистскую деятельность. Его выпустили под давлением верующих рабочих. В 1921 году Иоанн Поммер переезжает в родную Латвию и становится архиепископом Рижским. По его ходатайству Латвийская церковь получила автономию. В 1926 году архиепископ был избран депутатом Латвийского сейма. Владыка выступал в защиту интересов русского населения Латвии. При его участии были приняты законы об открытии русских учебных заведений. В ночь с 11 на 12 октября 1934 года Архиепископ Иоанн Помер был убит на своей пригородной даче. Кто это сделал, достоверно неизвестно. Слишком большие политические игры велись в то время между СССР, Германией, прибалтийскими странами. В 2001 году архиепископ Иоанн был канонизирован. Священномученик Иоанн, архиепископ Рижский, всею жизнью явил яркий пример твердости во Христе. В страшные годы гонений на церковь он оставался верен православию, вере, объединяющей страны и народы. Сегодня мы обращаемся к нему, священномученик Иоанн. Моли Бога о нас.

Творческий путь Александра Зацепина начинался в Казахстане. В 1956 году он окончил Алма-Атинскую консерваторию и устроился музыкальным оформителем на киностудию «Казахфильм». Одним из первых удачных опытов молодого композитора стали мелодии для картины Мукаддаса Махмудова «Белый рояль». Это был комедийный мюзикл с Ниной Шацкой в главной роли. Соавтором песен Александра Зацепина стал выпускник Московского литературного института имени Горького Онегин Гаджикасимов. Азербайджанец по национальности, он писал талантливые стихи на языке Пушкина и Достоевского. Любовь к русской культуре поэту привела мама, Махтабан Ханум, знаток русской литературы. И необычное имя сыну она дала в честь Евгения Онегина. Онегин Гаджикасимов с юных лет задумывался о смысле жизни. Плодом размышлений и поисков для него стало принятие православия, а в 1989 году и монашество в Оптиной пустыне. Уже в ранних стихах будущего монаха звучат мотивы ответственности за каждый поступок. Дорожная песня из фильма «Белый рояль» заставляет задуматься об истинной цели жизненного пути. И легкая, искристая мелодия Александра Зацепина – это

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. В бытовом смысле все мы ощущаем себя свободными людьми. Но свободны ли мы на самом деле? И если да, к чему свобода ведет нас в практическом смысле? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же возлюбленные мои...»
3: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился».
2: «Яко не вообще текох, не вообще трудихся».
1: Чего только не придумает изворотливый человеческий ум. Недавно в беседе с друзьями я услышал современную пословицу, которой люди пытаются оправдаться на исповеди. «Лукавый искусил, а Бог попустил». О как! Оказывается, у нас есть целых два виновника нашего плохого поступка, и оба раза это не мы. А если еще послушать современных ученых, которые говорят о том, что мы просто биомашины, появится третий виновник, которого в итоге и обвинять не в чем. Ведь в таком случае все в человеке происходит просто из-за биохимических реакций. Скоро адвокатам необходимо будет повышать квалификацию на курсах по нейробиологии, чтобы при случае ссылаться на гормоны и нейромедиаторы, объясняя, что мозг заставил преступника совершить содеянное. Конечно, если так рассуждать, применяемые меры придется пересматривать. Впрочем, ни о каких наградах тоже речи не идет, ведь и здесь тоже можно будет ссылаться на биохимию. И все же ученые, философы и судьи не спешат перекладывать на нее всю ответственность. Ведь если и говорить о биохимических реакциях, скорее стоит признать, что они располагают нас к тому или иному поведению, но до конца его не определяют. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, христианскую точку зрения на вопрос свободы и ответственности выражает апостол Павел. Он пишет буквально следующее: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И раз такой призыв к ученикам возможен, от человека явно зависит то, как он по этому пути идет и свое спасение совершает. Живет дерзко и самонадеянно, как хочет, или со страхом и трепетом задумывается о том, как поступить правильно. Однако после процитированных выше слов апостол пишет фразу, которая, как кажется, первой совершенно противоречит. Он говорит следующее: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как же так? Как можно призывать людей к нравственной жизни, а потом утверждать, что Бог производит в них и желание, и действие? Как будто бы что-то тут не так. Нельзя так явно себе противоречить. Но Павел и не противоречит. В других посланиях он многократно призывает учеников отвращаться от греха и исполнять заповеди. Так что о полной неспособности учеников действовать не может быть и речи. Но слова про страх и трепет могли быть и наверняка были не просто фигурой речи. Они передавали реальное ощущение бывших язычников, которые боялись поступить неправильно. И Павел говорит им: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и не забывайте, что Бог производит в вас и хотение, и действие. Доверяйте Ему». Кто же в этом процессе первый? Бог, естественно, не нарушает нашей свободы. Но как только наша воля направляется к добру, тут же готов поддержать ее и помочь нашей деятельной христианской жизни. Христиане города Филиппы были очень искренними людьми, и когда Павел находился у них лично, в спокойствии сердца исполняли его советы. Но когда он ушел, смутились и пребывали в нерешительности. Апостол приободряет их и призывает не сомневаться, ведь тот, кто стремится к праведной и чистой жизни, всегда будет поддержан Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Евгения Ульева. Психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков.
0: Частное мнение.
2: Хочу рассказать об одном совете, который мне в молодости дала бабушка, когда я делилась с ней своими переживаниями из-за ссоры с мужем. «Деточка, а ты не замечай», — сказала мне моя мудрая бабушка. Сначала я совсем не понимала, о чем она говорит. «Ну как ты не замечай? Ведь он же не прав». Прошло много лет, прежде чем я научилась проявлять деликатность и умение не замечать ошибки своих близких. Какое же это ценное умение вовремя покрыть любовью грех своего ближнего. Не заметить, не осудить, не начать вынимать тот самый сучок из глаза брата своего. Как часто мне казалось, что я должна высказать свое недовольство, обидеться или поставить на место того, кто задел мое самолюбие. Но это приводило к ссорам и разрушало отношения. Постепенно пришло понимание, что терпеть других – это добродетель, который вырабатывается внимательным, доброжелательным, спокойным восприятием ближних. Давать людям время и пространство для того, чтобы они справлялись со своими проблемами сами, не помогать без просьбы или крайней необходимости. Верить, что у них получится это сделать без нашей критики и замечаний. Давать место действовать Богу. Ведь самый терпеливый и мудрый педагог – это Христос, говорящий с высоты своего креста. «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят». Годами терпит и прощает нам Господь несовершенства и грехи. А мы не можем потерпеть своих самых любимых и близких людей. С годами вырабатывается навык спокойного восприятия любых недостатков, когда действительно любишь человека. И вот уже через годы я говорю своей внучке: «А ты не замечай, деточка».
0: Частное мнение.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Кириак происходил из Коринфа и был сыном священника. Родственник преподобного, епископ коринфский Петр, еще в отрочестве сделал его чтецом в церкви. В 18 лет Кириак покинул дом и отправился в Иерусалим. Посетив святые места, юноша окреп в своем желании вести уединенную монашескую жизнь. Святой Кириак прославился тем, что держал строгий пост и не отказывался от любого труда. Про него говорили: «Солнце не видело его вкушающим пищу или на кого-нибудь гневающимся». Пожелав еще более строгой жизни, Кириак, которому было уже 70 лет, удалился в пустыню. Местные жители узнали о старце, который творит чудеса, исцеляя людей, и стали посещать его, ища советов и помощи. По преданию, Кириаку служил дикий лев, а по его молитвам сходил дождь. Преподобный некоторое время также прожил в монастыре, основанном Харитоном-исповедником. Там Кириак отстаивал в диспутах христианское учение перед сторонниками ереси Оригена.
1: Святые церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им и сегодня обращаемся с просьбой к преподобному Кириаку-отшельнику. Святой праведный Кириак, моли Бога о нас –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Студентка ВГИКа Инна Выходцева бежала по коридору института. Она опаздывала на лекцию, завернула за угол к лестнице и вдруг уткнулась лицом в чей-то серый пиджак. Подняла глаза и увидела Леву Полякова, студента из параллельной группы. Высокого голубоглазого блондина все девчонки в институте считали видным женихом. Украдкой вздыхала о нем и лучшая подруга Инны, Люда Гурченко, которая и сама была одной из первых красавиц курса. Выходцева старалась скрывать от подруг, что при виде Левы ее сердце тоже начинает трепетно биться. Она думала, что красивый и популярный парень никогда не обратит на нее внимания. «Деревенская, по моде одеваться не умею, кокетничать не люблю», — говорила о себе Инна. За все время учебы они впервые оказались рядом. «Куда летишь?» — усмехнулся Лев. Он легонько взял девушку за плечи и взглянул ей прямо в глаза. Инна что-то пробормотала в ответ, вырвалась и убежала. А Поляков смотрел девушке вслед и думал о том, почему раньше не замечал ее. Вскоре после этого случая в 1957 году на курсе, где училась Выходцева, ставили спектакль по роману Толстого «Воскресенье». Сыграть Катюшу Маслову предложили Инне. Преподаватели помнили, как эмоционально и ярко девушка читала монолог этой героини на вступительных экзаменах в институт. А вот роль Нехлюдова режиссер неожиданно отдал студенту с соседнего курса, Льву Полякову. Начались репетиции. Вечером, когда остальные студенты расходились по домам, Поляков и Выходцева часто оставались в учебном театре оттачивать диалоги. На самом деле, молодым людям просто хотелось подольше побыть рядом. Они полюбили друг друга. Однокурсники улыбались. «Что-то вы чересчур много репетируете, неспроста это». Так и случилось. Еще до премьеры спектакля Лев сделал Инне предложение. Инна Николаевна на всю жизнь запомнила тот вечер. Лев постучал в дверь ее комнаты в студенческом общежитии, попросил соседок ненадолго выйти и сказал: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Девушка ответила согласием. Буквально через несколько дней после знакомства с родителями Лев с Инной отправились в ЗАГС. «Посмотрите-ка, Нехлюдов все-таки женился на Катюше Масловой», — шутили однокурсники на их свадьбе. Инна Николаевна рассказывала, что ее отец поначалу скептически отнесся к жениху. «Уж слишком красивый, да еще и актер. От соперниц отбоя не будет». Действительно, Лев Александрович всю жизнь не был обделен вниманием почитательниц. Но для него самого существовала одна единственная женщина – его супруга Инна. «Лева оказался из породы однолюбов», – вспоминала Выходцева. Не ощущалось в нем и пафоса. Поляков был востребованным и известным киноактером. Он снялся в таких известных картинах, как «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «Война и мир» Сергея Бондарчука, в знаменитом советском телесериале «Тени исчезают в полдень». Однако в семейном быту он забывал о том, что он звезда. Собственноручно чинил краны и бытовую технику. Если Инна была занята на съемках или в театре, запросто мог встать у плиты и сварить суп, убрать в квартире. В 1960 году у супругов родился сын Никита. «Лева никогда ничего не делал для себя. Он все нес в семью», — говорила Инна Николаевна. И рассказывала, как во время заграничных гастролей Поляков экономил на собственных расходах, чтобы привезти подарки жене и сыну. Кстати, Никита не пошел по стопам родителей. Он стал переводчиком и уехал работать за рубеж. В 1998 году, во время цунами в Доминиканской республике, молодой человек погиб. Инна Николаевна и Лев Александрович поддерживали друг друга в общем горе. Однако здоровье Полякова сильно пошатнулось. В 2001 году актер скоропостижно скончался от инсульта. «Я люблю одну только тебя», – успел сказать он супруге накануне. Их брак продлился почти 50 лет. Инна Николаевна больше не выходила замуж. «Думаю, что секрет нашего долгого союза – в любви. В жизни бывает всякое, никуда от этого не денешься. Но любовь помогает перенести все», – говорила актриса.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Насельник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области, игумен Назарий Рыпин.
4: Это было лето, по-моему, 2015 или 2016 года. И была возможность из Санкт-Петербурга проехать по северным монастырям. Вся поездка была такой удивительной. Мы сперва заехали в Александро-Свирский монастырь, потом поехали в Оланец, к Андриану Андрусовскому. Поклонились преподобному Адриану, потом поехали к родителям преподобного Александра Свирского в Введено-Островский, ныне он Введено-Оездский монастырь. Оттуда к Киприану-Староженскому мы заехали на мыс Сторожную. Потом, уже это была суббота, решили ехать в Тихвин. И приехали в Тихвинский монастырь Успенский. Уже после ужина, устроившись что-то, я вышел на территорию и шел владыка Мстислав. Он говорит: пойдем со мной. Заводит меня в храм в Успенский. А там Тихвинская икона, которая в бронированном стекле находится, под камерами, температура, влажностный режим там особо соблюдается. А она лежит на столе, разобранная, без оклада. Они там реставраторы с ней работали, говорит: приложись. Просто это было чудо, вот как живая Матерь Божия позвала, и вот просто вот невероятное. Непосредственно к этой доске древней Господь и Матерь Божия сподобили приложиться. Это было, конечно, такое удивительное чувство, и просто вот как будто тебя Матерь Божия в макушку поцеловала. Заехали в Устюжну к преподобному Ефросину Синоизерскому. Это такой удивительный святой, которого убили поляки вот в смутное время. И у него даже прикладываешься, когда к его голове, у него был проломлен череп, вот чувствуется вот эта выемка, она осталась. Его таким благоуханием просто осиян весь этот край. Удивительное чувство. Решили все-таки заехать в этот самый монастырь, где преподобный Ефросин подвязался. И просто нас на руках туда занесло, в эту деревеньку, какую-то совсем глухую среди леса. Потом еще заехали в его пустыньку, где он жил, в келье. Вот в этой келье было такое невероятное чувство, как будто вот время остановилось и наступила вечность. И прям вот никуда ехать не хотелось. Это было просто явное чудо для нас. И до сих пор вот благодатную эту поездку, с удивлением вспоминая, сколько нас святых просто там вот так к себе привлекло, по сути, вот духовно обняло и с миром отпустило. Вот такой был случай.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое ли свидетельство о Христе можно принимать? Всегда ли стоит радоваться, когда мы слышим, что кто-то исповедует Христа Богом? В современном мире, в котором так мало места для Христа, мы привыкли с вниманием и трепетом относиться к любому доброму упоминанию святого имени Христова. Однако Евангелие призывает нас к осторожности. Это предостережение мы слышим в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 4 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «И исхождаши глас о нем во всякое место страны,
3: и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
2: «Ибе проповедуя на сонмище галилейских».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок описывает первые дни общественного служения Христова. В этом отрывке все крайне благополучно. О Христе узнают многие люди. Он исцеляет тещу апостола Петра. Вслед за этим Господь оказывает помощь многим страждущим людям. Ну а в конце отрывка мы услышали о том, что Спаситель отправился дальше, проповедовать в других селениях Галилеи. И делать это он мог без каких-либо ограничений. Никто не препятствовал его проповеди в синагогах. На общем благополучном фоне нынешнего евангельского отрывка неприятным диссонансом звучит упоминание бесовского свидетельства о Христе. Господь отверг это свидетельство. Он, имея власть над всем творением, повелел злым духам замолчать и не говорить о том, что они знают, что Он Христос. Казалось бы, все творение согласно исповедует Иисуса из Назарета Христом, Сыном Божиим. Почему же Господь останавливает исповедание, которое исходит от одной из частей творения, от падших духов? Здесь нам стоит обратить внимание на самое первое появление дьявола на страницах Священного Писания. Это происходит в начале 3 главы книги Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: „Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю“?» Да, имя дьявола здесь не называется. Он в этом библейском отрывке скрывается под образом змея, о котором сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. То слово, которое переведено здесь как «хитрее», можно было бы перевести и другими способами, к примеру, «изворотливее» или «мудрее». Библия этим указывает, что нет существа более коварного, чем дьявол. Его вопрос Еве не несет в себе откровенной лжи, а потому кажется вполне безобидным. И неискушенная возле Ева, как мы помним, вступает в диалог с врагом Божиим. Дальнейшее нам прекрасно известно. Беседа с дьяволом закончилась грехопадением. Христос поступает иначе. Он не вступает в диалог. Он повелевает злым духам умолкнуть. Он не позволяет им что-либо говорить. И содержание их речи здесь не имеет никакого значения. Важно лишь то, кем они являются. Это очень важный урок. Сказать о том, что Христос – Сын Божий, может любой. Это всего лишь слова, всего лишь звуки. В наши дни даже совсем маленькие дети могут их синтезировать с помощью нейросетей. Какой смысл в этих звуках, если они не наполнены содержанием? А должное содержание слова «Христе» известно. Исповедание того, что Христос – Сын Божий, только тогда имеет право на произнесение, когда оно подтверждено жизнью по заповедям Христовым. В противном же случае такие слова ничем не отличаются от прозвучавшей сегодня бесовской констатации факта богосыновства Спасителя мира. Такая констатация, как мы услышали, не имеет права на жизнь. Пусть же Господь не отвергнет наше исповедание, научив нас не только говорить о нем, но и жить по его повелениям.

0: Прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучей и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарования. Константин Фофанов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Опять эти цветочки-мотылёчки. Подобные слова про описание природы я слышала много раз. И не только от детей, но и от взрослых. И в самом деле, зачем нужны пейзажные зарисовки, например, в приключенческом сюжете или в драматическом произведении? Не важнее ли отдать все внимание перипетиям, действиям, поступкам? Предлагаю поразмышлять о роли пейзажа в литературе. Во-первых, стоит признать факт, что хороший писатель никогда ничего не добавляет в текст просто так, для красоты. Природа в произведении всегда играет какую-то роль. Описание пейзажа может предварять какое-то событие. Как музыка в фильме, нарастая, может постепенно добавлять тревожности или, наоборот, придавать романтики сюжету, так и строки о природе создают нужную эмоциональную атмосферу. Вот, например, отрывок из древнерусского произведения «Слово о полку Игореве» в переложении Николая Заболоцкого. «Игорь князь во злат стремень вступает, в чистое он поле выезжает, солнце тьмою путь ему закрыло, ночь грозою птиц перебудила, свист зверей несется полон гнева, кличет див над ним с вершины древа». Нам с вами понятно, что природа передает угрозу, предупреждает Игоря о возможной катастрофе. Во-вторых, пейзажное описание помогает управлять временем. Например, после динамичного диалога героев произведения автор вдруг переходит к наблюдениям за неким погодным явлением. Таким образом, возникает пауза. Сколько прошло времени? Может быть, минута, а может быть и год. В-третьих, с помощью описания создается объемная картина, где задействуются почти все наши органы чувств. Воздух звенел от кузнечиков, слух, горьковатый запах березы, обоняние, шершавый ствол, колючая трава, осязание. Получается, что, читая пейзажную зарисовку, мы развиваем чувство красоты, наблюдательность и внимание к деталям. Напоследок хочу вспомнить слова поэта Ивана Бунина. «Нет, не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит, любовь и радость бытия». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006 76 от 6 апреля 2020 года.

0: Святителя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день представления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
0: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: Радио «Вера». Добрые истории.
1: Рассказывает прихожанка православного храма Нина Кузьменкова.
2: Однажды у моего брата случились трудности. Ему нужно было взять кредит, но, к сожалению, отдавать не было денег. С работы уволили, никуда не брали. Мой брат никому не рассказал про то, что случилось. Пошел в церковь и поговорил с батюшкой, и рассказал ему про свои беды. Батюшка, в свою очередь, посоветовал ему приходить на службу и молиться, и Бог пошлет ему помощь. Мой брат искал работу и регулярно ходил в церковь. Однажды мой брат Тимофей разговорился с одним мужчиной и рассказал про свои проблемы. И мужчина дал ему адрес и сказал прийти завтра к нему. Вроде бы у него есть там работа для моего брата или что-то там такое. И Тимофей пришел к мужчине в офис, и оказалось, что он генеральный директор одной крупной строительной фирмы. Мужчина сказал, что закроет его кредит, так как проценты растут быстро, даст ему работу и потихоньку будет отдавать ему. И через 3 года Тимофей стал правой рукой этого генерального директора, смог закрыть все свои долги, начать жизнь с чистого листа. Мне кажется, Бог никогда нас не оставляет и всегда пошлет нам помощь. И после этого случая мой брат периодически жертвует деньги церкви. Я думаю, что добро – это послание Бога.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священно-мученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Феофан жил в сирийском городе Газы. Он был известен как милостивый и добрый человек. Со временем он роздал все свое имущество бедным, но не печалился и не грустил об этом. Под конец жизни Феофан сильно заболел, но и тогда не стал гневаться на Бога, а только вздыхал, вспоминая свои грехи. Когда же пришло ему время умереть, началась сильная буря. Такая, что нельзя было бы вынести тело из дома для погребения. Жена его причитала, но Феофан успокаивал ее. «Не плачь». До сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование. В час моей кончины прекратится по воле Божией буря. Так и случилось. Когда преподобный умер, наступила полная тишина на земле и в воздухе. На гробнице святого Феофана, которая источала благовонное мира, происходило множество исцелений. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах». В этот день мы прославляем преподобного Феофана Милостивого и просим его о молитвенной помощи. Святой праведный Феофан, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Единственная опера русского композитора Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» основана на древнерусской поэме «Слово о полку Игореве», которая повествует о неудачном походе князя Игоря Святославовича на половцев. Русское войско было разбито, а князь попал в плен. Однако Игорь не желал признавать поражение и рискнул жизнью, чтобы сбежать. Опера создавалась на протяжении 19 лет и все же осталась незавершенной. Уже после кончины музыканта произведение оканчивали его коллеги Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. В частности, они переложили для оркестра, пожалуй, самый знаменитый эпизод оперы – «Половецкие пляски». Эта хореографическая сцена звучит в тот момент, когда глава вражеского стана хан Кончак старается развлечь пленного противника и приглашает его посмотреть на танец своих слуг. Образ Кончака неоднозначен. Несмотря на то, что он играет роль отрицательного персонажа, ему свойственно благородство. Он искренне желает завоевать дружбу Игоря. Однако все мысли князя сосредоточены на возвращении домой. Динамичные танцы и душевные песни не трогают его сердца. Мелодия, открывающего сцену хора «Улетай на крыльях ветра», написана в стиле лирических протяжных песен с восточными интонациями. Невольницы хана Кончака поют о своей тоске по родине, что так созвучно переживаниям князя. Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина прозвучит в исполнении Большого хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. В бытовом смысле все мы ощущаем себя свободными людьми. Но свободны ли мы на самом деле? И если да, к чему свобода ведет нас в практическом смысле? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же, возлюбленные мои...»
3: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился».
2: «Яко не вообще текох, не вообще трудихся».
1: Чего только не придумает изворотливый человеческий ум. Недавно в беседе с друзьями я услышал современную пословицу, которой люди пытаются оправдаться на исповеди. «Лукавый искусил, а Бог попустил». О как! Оказывается, у нас есть целых два виновника нашего плохого поступка, и оба раза это не мы. А если еще послушать современных ученых, которые говорят о том, что мы просто биомашины, появится третий виновник, которого в итоге и обвинять не в чем. Ведь в таком случае все в человеке происходит просто из-за биохимических реакций. Скоро адвокатам необходимо будет повышать квалификацию на курсах по нейробиологии, чтобы при случае ссылаться на гормоны и нейромедиаторы, объясняя, что мозг заставил преступника совершить содеянное. Конечно, если так рассуждать, применяемые меры придется пересматривать. Впрочем, ни о каких наградах тоже речи не идет, ведь и здесь тоже можно будет ссылаться на биохимию. И все же ученые, философы и судьи не спешат перекладывать на нее всю ответственность. Ведь если и говорить о биохимических реакциях, скорее стоит признать, что они располагают нас к тому или иному поведению, но до конца его не определяют. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, христианскую точку зрения на вопрос свободы и ответственности выражает апостол Павел. Он пишет буквально следующее: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И раз такой призыв к ученикам возможен, от человека явно зависит то, как он по этому пути идет и свое спасение совершает. Живет дерзко и самонадеянно, как хочет, или со страхом и трепетом задумывается о том, как поступить правильно. Однако после процитированных выше слов апостол пишет фразу, которая, как кажется, первой совершенно противоречит. Он говорит следующее: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как же так? Как можно призывать людей к нравственной жизни, а потом утверждать, что Бог производит в них и желание, и действие? Как будто бы что-то тут не так. Нельзя так явно себе противоречить. Но Павел и не противоречит. В других посланиях он многократно призывает учеников отвращаться от греха и исполнять заповеди. Так что о полной неспособности учеников действовать не может быть и речи. Но слова про страх и трепет могли быть и наверняка были не просто фигурой речи. Они передавали реальное ощущение бывших язычников, которые боялись поступить неправильно. И Павел говорит им: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и не забывайте, что Бог производит в вас и хотение, и действие. Доверяйте Ему». Кто же в этом процессе первый? Бог, естественно, не нарушает нашей свободы. Но как только наша воля направляется к добру, тут же готов поддержать ее и помочь нашей деятельной христианской жизни. Христиане города Филиппы были очень искренними людьми, и когда Павел находился у них лично, в спокойствии сердца исполняли его советы. Но когда он ушел, смутились и пребывали в нерешительности. Апостол приободряет их и призывает не сомневаться, ведь тот, кто стремится к праведной и чистой жизни, всегда будет поддержан Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Когда тебе что-то поручено, нужно делать это хорошо. Причем прилагать старания. Господь ленивым не помогает. Эту аксиому я усвоила еще в детстве. Хотя росла я в атеистической среде и рассчитывала скорее не на помощь Божью, а на процент везения. Но и эти расчеты были напрасными. Я училась в музыкальной школе и параллельно осваивала роль ведущей концертов. Это было просто – выйти на сцену, громко и выразительно объявить название произведения, имена автора и исполнителя. Академические концерты проводились в конце каждой учебной четверти, а вела их по решению педагогов я. Но вот однажды мне дали целую пачку машинописных листов и попросили подготовиться хорошенько, выучить текст. Предстоял большой юбилейный концерт в просторном зале Дома офицеров с участием знаменитых выпускников школы, со множеством приглашенных. Дома мне не раз напоминали и мама, и бабушка. «Натуль, ты бы слова-то поучила?» Но я лишь скользнула по тексту глазами буквально за день до концерта и отложила листочки в сторону. «Чего там учить-то? Это же не стихи. А смысл каждого абзаца я донесу до слушателя непременно. Перед каждым номером несколько предложений сказать. Да подумаешь». Мне было всего 10 лет, а дерзкой уверенности в себе было уже на десятерых. И хорошо, что задание я провалила с треском. Помню, будто это происходило вчера. Я стою, ослепленная рампой, и силюсь вспомнить хоть какие-то из только что прочитанных за кулисами строк. А когда вместо оперы «Орфей» я звонко объявила название никому неизвестной оперы «Рахман», «Рахман» — это фамилия руководителя хора, который как раз и должен был исполнять арию из «Орфея». Вот тогда ко мне подошла одна из преподавательниц и решительно забрала многострадальные листочки в свои руки и провела оставшуюся часть концерта сама. В музыкальную школу меня потом ноги не несли, так было стыдно. Но на очередной урок я все-таки пришла, и все продолжали общаться со мной, как ни в чем не бывало. Хорошие, деликатные люди. Однако опыт я получила на всю жизнь. Не надейся на счастливый билет, если позволила себе не готовиться к экзамену. Не рассчитывай на помощь небес, если поленилась проверить информацию и сдала в редакцию сырой текст. Не ленись вообще никогда, ведь и конечный результат труда гораздо более порадует, если ты шла к нему честно, не бессовестно, не спустя рукава. Силы свои нужно рассчитывать. Да и задачу тестировать на берегу, кому работаешь, Господу ли. Но если взялся выполнять, не предавайся праздности. От труда не увиливай, и Господь поможет непременно.
0: Частное мнение. Радио

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
3: Вот все и узнаете.
2: У нас в программе
4: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
4: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
5: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
6: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях предприниматель, бывший помощник старосты в соборе иконы Пресвятой Богородицы в Сан-Франциско Дмитрий Большаков. Наш гость расскажет о многочисленных чудесных событиях, которые происходили у мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о защитниках православной веры на Латинском Западе до разделения церквей. Сегодня у нас в студии доктор теологии Георгий Захаров. И разговор пойдет о святителе Амвросии Медиоланском.
5: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священно-мученика Иоанна, архиепископа Рижского. Священно-мученик Иоанн Поммер, архиепископ Рижский, родился в 1876 году в латышской православной семье. Он закончил Киевскую духовную академию. В 1903 году принял монашество и некоторое время преподавал в духовных учебных заведениях. Затем он был епископом в ряде российских епархий. В 1918 и в 1919 году Поммер был арестован ЧК за активную антибольшевистскую деятельность. Его выпустили под давлением верующих рабочих. В 1921 году Иоанн Поммер переезжает в родную Латвию и становится архиепископом Рижским. По его ходатайству Латвийская церковь получила автономию. В 1926 году архиепископ был избран депутатом Латвийского сейма. Владыка выступал в защиту интересов русского населения Латвии. При его участии были приняты законы об открытии русских учебных заведений. В ночь с 11 на 12 октября 1934 года архиепископ Иоанн Поммер был убит на своей пригородной даче. Кто это сделал, достоверно неизвестно. Слишком большие политические игры велись в то время между СССР, Германией, прибалтийскими странами. В 2001 году архиепископ Иоанн был канонизирован. Священно-мученик Иоанн, архиепископ Рижский, всею жизнью явил яркий пример твердости во Христе. В страшные годы гонений на церковь он оставался верен православию, вере, объединяющей страны и народы. Сегодня мы обращаемся к нему, священно-мученик Иоанн. Моли Бога о нас.

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших музеев мира. Энтузиасты подсчитали, что для осмотра всех его экспонатов потребуется целых 11 лет. И это если проводить в музее каждый день по 8 часов. Художественная коллекция Эрмитажа невероятно богата и разнообразна. А начиналась она с небольшого частного собрания. 7 декабря 1764 года Екатерина II приобрела сразу 225 работ кисти фламандских и голландских мастеров. Коллекцию, среди которой были полотна Рембрандта и Йорданса, императрица купила у немецкого коммерсанта Иоганна Эрнста Готсковского. Предприниматель наделал много долгов и, чтобы заплатить по счетам, был вынужден выставить шедевры на продажу. Екатерина неплохо разбиралась в живописи и, осмотрев коллекцию, приобрела ее целиком. Однако во дворце для картин места не нашлось, поэтому по распоряжению императрицы архитектор Жан-Батист де Ламонт построил рядом с Зимним дворцом в Петербурге небольшой павильон, который по-французски назвали «Эрмитаж», что означает «место уединения». Там и расположили коллекцию. Екатерина часто проводила в павильоне время наедине с полотнами. «Любуемся картинами, только я да мыши», писала она немецкому публицисту и критику Фридриху Гримму. Впрочем, время от времени императрица приглашала в Эрмитаж почетных гостей. Иностранцы, которым довелось там побывать, утверждали, что российская правительница скрывает от посторонних глаз одно из самых богатых собраний Европы. Это, в сущности, была правда. С момента приобретения первых картин императрица увлеклась коллекционированием живописи. На стенах Эрмитажа появлялись все новые и новые полотна, настоящие шедевры. Так, например, в 1767 году Екатерина приобрела картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», а в 1772 – «Святое семейство» Рафаэля Санти. Собирала императрица не только живописные полотна. К 1790 году по собственноручной записи Екатерины в Эрмитаже помимо картин хранились 38 тысяч книг и гравюр, 10 тысяч резных камней и собрание естественно-научное, заполняющее две большие залы. Потомки Екатерины Великой продолжили ее дело. Император Александр I систематизировал коллекцию. К примеру, живопись при нем была распределена по эпохам, школам и мастерам. В 1852 году император Николай I открыл Эрмитаж для посещения. Правда, пускали туда только дворян по специальному пропуску, который нужно было оформлять заранее. Существовал и дресс-код. Мужчины допускались в Эрмитаж исключительно во фраках, военные – в мундирах. Впрочем, это ограничение впоследствии отменил император Александр II. При нем Эрмитаж стал настоящим публичным музеем. С 1866 года он открылся для всех желающих. Больше не нужно было заранее заказывать билеты, а пройти разрешалось даже в лаптях. На протяжении всего времени коллекция Эрмитажа постоянно пополнялась. После революции 1917 года многие частные коллекции из дворцов и усадеб аристократов были национализированы в пользу музея. Кроме того, собрание Эрмитажа прирастало уникальными находками из археологических экспедиций. По сей день собрание Государственного Эрмитажа постоянно расширяется. Он остается не только крупнейшим музеем мира, но и центром культуры и науки, куда стремятся попасть миллионы людей со всего мира.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Олега Волкова «Погружение во тьму». 1932 год. Архангельская ссылка. Обычно я шел в городскую клинику, и санитар из приемного покоя провожал меня к епископу Луке в хирургическое отделение. Он выглядывал из-за двери операционной, с опущенной на бороду маской, в халате и белой шапочке, и просил обождать. А потом двери распахивались перед профессором, и он появлялся, высокий, величественный, в рясе до пяты монашеской темной скуфье. Я спешил подойти под благословение, и Преосвященный Лука широко и неторопливо меня крестил. Потом мы троекратно лобызались. Он поворачивался к лаборантам и сестрам, толпившимся в дверях, и отпускал их легким кивком и общим крестным знаменем. Известнейший хирург профессор Война Ясенецкий, он же епископ Самаркандский Лука, приучил работавших с ним к молитвам, без которых не приступал к операциям, и к священникам, которых по просьбе больных приводил в палаты для исповеди или причастия. Так что православные обычаи и обрядность в стенах этой советской больницы принимались как должное. Искусство, прославившее хирурга, служило надежным заслоном. Всесильное ведомство следило, чтобы Преосвященного не утесняли.
0: Голоса.

0: в темноте горит.
1: Радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
2: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Во время богослужений в православных храмах перед чтением Евангелия или апостола исполняются особые песнопения – прокимны. С греческого языка слово «прокимен» переводится как «предваряющий». Состоят прокимны из одной или нескольких строчек. Великим называется прокимен, состоящий из одного припева и трех строчек возгласов. Великих прокимнов всего четыре, и исполняются они на вечернем богослужении, накануне больших церковных праздников, а также во время Великого Поста и на первой неделе после Пасхи, Светлой Седмицы. Например, в первую, третью и пятую субботу Великого Поста и один раз на вечерней службе накануне Светлой Субботы, то есть первой субботы после Пасхи, в храмах поется прокимен, текст которого взят из 60-го псалма пророка Давида. Припев его звучит так. «Дал мне наследие боящихся имени Твоего, Господи». Или по-церковнославянски «Дал еси достояние боящимся Тебе, Господи». Под словом «достояние» подразумевается Царствие Небесное, которое по милости Божьей снова открылось человечеству с приходом Спасителя. Давайте послушаем это песнопение в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря и попробуем разобраться, о чем оно. Начинается молитвословие с того, что диакон или священник запевает песню.

0: Буквально, даже находясь на краю земли, то есть в любой самой страшной ситуации. Хор отвечает на возглас припевом. Давайте послушаем вторую часть «Великого Прокимна».
1: «От конец земли к тебе воззвах, дал еси достояние боящимся тебе, Господи».
0: Следующий стих Прокимна звучит так. «Укроюсь под кровом крыльев твоих», или по-церковно-славянски «покрыюся в крови крил твоих». Хор снова отвечает припевом. Послушаем третью часть «Великого Прокимна».
1: «Покрыся в крови крил твоих, дал еси достояние боящимся тебе, Господи».
0: Песнопение завершается такими словами. «Я буду воспевать имя Твое вовек», или по-церковно-славянски «Так воспою имени Твоему вовеки». Хор в последний раз отвечает на возглас припевом «Дал еси достояние боящимся Тебе, Господи». Давайте послушаем четвертую часть «Великого Прокимна».
1: «Так

Великий Прокимин дал Еси достояние состоит всего лишь из четырех коротких строчек, в которых заключен главный, на мой взгляд, принцип верующего человека – упование на Бога в любых, даже самых страшных обстоятельствах. Ведь он, как любящий отец, покрывает своей заботой всех, взывающих к нему. Он дал нам возможность вернуться к достоянию нашему, то есть к Царству Небесному, которое некогда принадлежало человеку, но было утеряно им после грехопадения. Давайте послушаем «Великий Прокимин дал Еси достояние» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Кириак происходил из Коринфа и был сыном священника. Родственник преподобного, епископ коринфский Петр, еще в отрочестве сделал его чтецом в церкви. В 18 лет Кириак покинул дом и отправился в Иерусалим. Посетив святые места, юноша окреп в своем желании вести уединенную монашескую жизнь. Святой Кириак прославился тем, что держал строгий пост и не отказывался от любого труда. Про него говорили: «Солнце не видело его вкушающим пищу или на кого-нибудь гневающимся». Пожелав еще более строгой жизни, Кириак, которому было уже 70 лет, удалился в пустыню. Местные жители узнали о старце, который творит чудеса, исцеляя людей, и стали посещать его, ища советов и помощи. По преданию, Кириаку служил дикий лев, а по его молитвам сходил дождь. Преподобный некоторое время также прожил в монастыре, основанном Харитоном-исповедником. Там Кириак отстаивал в диспутах христианское учение перед сторонниками ереси Оригена.
1: Святые церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им и сегодня обращаемся с просьбой к преподобному Кириаку-отшельнику. Святой праведный Кириак, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьей. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа. Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться, то есть: «Господи, прости меня за все».
6: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
7: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
8: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
9: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
10: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Краски России.
12: Взгляните, Андрей Борисович. Оказывается, здесь, в Барнаульском художественном музее, есть работа Юрия Пименова.
13: А, картина «Железнодорожная станция». Сильная вещь, хотя искупая на краске, почти монохромная. В сизых тонах изображены полотно железной дороги, лестница и надземный переход. Все пространство затянуто дымом из труб тепловозов. Какого цвета одежда на людях, можно понять лишь по бликам. Зритель скорее догадывается, что на женщине, всматривающейся вдаль, пальто бордовое, а на мальчике, который несет котенка, шоколадная.
12: Да, есть в этой работе какая-то кинематографичность.
13: Верно. Как будто в фильме внезапно переключили изображение с цветного на черно-белое, а твой мозг пытается воссоздать колорит по памяти.
12: И только стоп-сигнал семафора отчетливо горит красным огнем. Эта яркая деталь на общем сером фоне внушает тревогу. Так и бесконечные прямые линии, пересекающиеся между собой. Рельсы и шпалы исполосовали землю. Железная лестница с прогалами между ступенями решеткой расчертила пространство.
13: Тревога – главный герой картины, что вполне оправдано. Полотно написано в 1940 году. Уже началась Вторая мировая война. В обществе витает предчувствие беды, которая вскоре обрушится на страну.
12: Но это же уму непостижимо, Андрей Борисович. Как художник смог передать предчувствие?
13: Думаю, что все дело в правдивости и внимании к деталям. Юрий Пименов ухватил приметы времени. Это фасоны пальто, предметы в руках героев, плетеная корзинка, бидон. И мы с вами, имея определенный багаж знаний, угадали временной период.
12: Не просто угадали. Погрузились в его атмосферу.
13: А эффект погружения возникает благодаря таким подробностям изображения, как дым, стелящийся над рельсами, котенок в руках у мальчика. Смотришь и почти физически ощущаешь специфический запах железной дороги, нежную шорстку под рукой. Юрий Пименов – мастер подобных эффектов.
12: И здесь эти эффекты создают особое дорожное настроение, показывают душевное состояние человека, который находится далеко от дома.
13: Дорога – любимая тем художника. Пименов рассматривает ее не только в буквальном, но и в широком философском смысле, как путь от рождения в вечность, или как поток жизни, в котором ценен каждый миг, и счастливый, и драматичный, как на картине «Железнодорожная станция».
12: «Ценен каждый миг, говорите. А вот мне всегда хочется поскорее закрыть тревожную страницу жизни, если случается что-то печальное».
13: Это желание понятно, но опыт показывает, когда приходит испытание, лучше довериться Богу и принять все, что Он посылает. Принять с легким сердцем, в детской простоте. И тогда будут и силы, чтобы преодолеть трудности, и радостные открытия. Страдания как будто выводят жизнь на новый уровень. Мне кажется, эта мысль присутствует и в картине Юрия Пименова «Железнодорожная станция».
12: Поясните.
13: Лестница, по которой люди поднимаются от железнодорожных путей к переходу, это же древний символ. Она ведет вверх, к небу, которое синими всполохами проглядывает среди клубов дыма. И в этом образе сердце находит надежду.
14: Картину Юрия Пименова «Железнодорожная станция» можно увидеть в Барнауле в Государственном художественном музее Алтайского края.
11: Краски России. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Зависимость от Господа Бога – единственная зависимость, которая человека не унижает, а возвышает.
1: Это строчка из письма мученика Александра Антоновича Медома своему сыну Федору. Письмо написано в 1922 году, накануне совершеннолетия сына. С 1918 по 1931, год смерти в больнице Сызранской тюрьмы, святой Александр жил под гнетом преследований большевиков за то, что отец его до революции был новгородским губернатором, что сам он был крупным землевладельцем, что не отрекся от веры. Его письмо сыну заканчивается так: «Верь твердо, ничего на свете не бойся, кроме Господа Бога. Христос с тобой, мой мальчик, мой любимый. Крепко тебя обнимаю, крещу и люблю. Господь с тобою, твой отец».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Когда в детстве мальчику по имени Миша Максимович отец подарил набор солдатиков с игрушечной крепостью, Миша, недолго думая, обернул оловянных воинов в черные лоскутики, соорудив им таким образом монашеские рясы, а крепость переделал в монастырь. И часами с увлечением мог играть в монахов. Сегодня мальчика Мишу весь мир знает как святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Об удивительной жизни и чудесах этого великого святого 20 века поведал читателям писатель Алексей Солоницын в своей книге «Чудотворец наших времен». Автор не просто литературно пересказал житие святителя Иоанна. На документальной основе он написал оригинальную и увлекательную повесть, которая соединила в себе и вымышленных героев, и реальные факты из жизни современного святого. А жизнь владыки Иоанна была настолько разнообразной, непредсказуемой и удивительной, что материала хватило бы, наверное, на остросюжетный роман. Но автор решил ограничиться малой формой, поэтому повесть получилась невероятно насыщенной. Интригует уже сам зачин. В самолете, летящем из Москвы в Сан-Франциско, знакомится сербский семинарист, русский писатель, историк и священник, владелец отеля из Сиднея и простой парень по имени Иван. Знакомятся просто потому, что их места в салоне авиалайнера оказались рядом. Но вскоре выясняется, что все они летят в Америку с одной и той же целью – побывать на торжествах по случаю прославления в лике святых архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского Иоанна. Разговорившись, все шестеро обнаруживают, что в жизни каждого из них святитель Иоанн сыграл важную роль. Более того, у каждого есть о нем своя удивительная история. Вслед за рассказами героев книги Алексея Солоницына «Чудотворец наших времен» из салона «Боинга» читатель переносится то в разруху послереволюционной России, то в тихий македонский городок Битоль, то в шумный, наполненный русскими иммигрантами Шанхай, то в Париж, а то и вовсе на экзотический остров, затерянный в водах Тихого океана. В каждом из этих мест волею Бога побывал святитель Иоанн. И повсюду, куда ступала его нога, появлялись живые свидетели святости и чудес этого необыкновенного человека. К примеру, когда детский приют, который архиепископ Иоанн организовал в Шанхае, остался без крошки хлеба, персонал, не слушая увещеваний святителя о том, что Господь не оставит бедных детей, едва не поднял бунт. Но в тот же миг у дверей приюта затормозил грузовик, и какой-то незнакомец привез в пожертвование несколько мешков овсяной муки. А на маленьком филиппинском острове Тубабао, куда святитель переселился во время китайско-японской войны 1937-1945 годов вместе с беженцами, он своими молитвами остановил грозный тайфун. В динамичном, на одном дыхании читающемся произведении, похожем на приключенческую повесть и художественную биографию одновременно, Алексей Солоницын особенно подчеркивает современность и документально зафиксированную достоверность описанных фактов. И уверяет, нам есть над чем задуматься и перед чем в благоговении замереть, если всего каких-то несколько десятков лет назад ходил по этой земле чудотворец наших времен. Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера» и мама троих детей. Уверена, что каждый родитель сталкивается с проблемой, как говорить с детьми так, чтобы они слушали и слышали. Поэтому так важно, что на «Радио Вера» есть программа, адресованная именно детям. Это семейная христианская аудиоэнциклопедия, а по сути сериал из аудиоспектаклей «Вопросы Веры и Фомы». В доступной форме дети узнают о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории. И мы из практики знаем, что дети готовы слушать эти программы. Сегодня нам предстоит собрать средства на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года. Необходимая сумма – 1 миллион 266 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей поучаствовать в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование на сайте veraifoma.ru, нажав на кнопку «Поддержать». Там же вы можете подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные платежи, даже не самые большие, имеют существенное значение для работы некоммерческой аудиоэнциклопедии, где нет рекламы. Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться. Искренне ваша, Алена Рыпова.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: «Дело дня».

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В окрестностях поселка Новый Свет, что на юго-востоке Крыма, бьет целебный источник. Он расположен на склоне горы Сокол. Некогда здесь находился православный монастырь, посвященный великомученице Анастасии. По мнению историков, он был основан в 8 веке византийскими иноками, которые бежали от преследования еретиков-иконоборцев. В 15 столетии монашеское поселение разорили османы, захватившие Крым. Святое место обезлюдило. К середине 19 века здесь сохранились лишь развалины древнего храма и родник. В это время Новый Свет стал развиваться как центр виноделия благодаря князю Льву Голицыну. Помещик сконструировал водопровод, по которому вода от источника святой Анастасии поступала в имение. И сейчас кое-где на склонах горы Сокол можно увидеть керамические трубы этого сооружения. Оно давно бездействует, а родник по-прежнему журчит, струится, радует кристально чистой водой. В 2000 году его осветили. С тех пор ежегодно, 4 января, в день памяти великомученицы Анастасии, православные отправляются крестным ходом из поселка Новый Свет на гору Сокол и совершают молебен. Некоторые паломники с молитвой погружаются в каменную купель, обустроенную тут же. Бодрит студеная вода Анастасиевского источника.
2: Радио «Вера» в поселке Новый Свет в Крыму можно слушать на частоте 105.6 FM.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21.30.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. В бытовом смысле все мы ощущаем себя свободными людьми. Но свободны ли мы на самом деле? И если да, к чему свобода ведет нас в практическом смысле? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же, возлюбленные мои,
3: итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился».
2: «Яко не вотче текох, не вотче трудихся».
1: Чего только не придумает изворотливый человеческий ум. Недавно в беседе с друзьями я услышал современную пословицу, которой люди пытаются оправдаться на исповеди. «Лукавый искусил, а Бог попустил». О как! Оказывается, у нас есть целых два виновника нашего плохого поступка, и оба раза это не мы. А если еще послушать современных ученых, которые говорят о том, что мы просто биомашины, появится третий виновник, которого в итоге и обвинять не в чем. Ведь в таком случае все в человеке происходит просто из-за биохимических реакций. Скоро адвокатам необходимо будет повышать квалификацию на курсах по нейробиологии, чтобы при случае ссылаться на гормоны и нейромедиаторы, объясняя, что мозг заставил преступника совершить содеянное. Конечно, если так рассуждать, применяемые меры придется пересматривать. Впрочем, ни о каких наградах тоже речи не идет, ведь и здесь тоже можно будет ссылаться на биохимию. И все же ученые, философы и судьи не спешат перекладывать на нее всю ответственность. Ведь если и говорить о биохимических реакциях, скорее стоит признать, что они располагают нас к тому или иному поведению, но до конца его не определяют. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, христианскую точку зрения на вопрос свободы и ответственности выражает апостол Павел. Он пишет буквально следующее: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И раз такой призыв к ученикам возможен, от человека явно зависит то, как он по этому пути идет и свое спасение совершает. Живет дерзко и самонадеянно, как хочет, или со страхом и трепетом задумывается о том, как поступить правильно. Однако после процитированных выше слов апостол пишет фразу, которая, как кажется, первой совершенно противоречит. Он говорит следующее: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как же так? Как можно призывать людей к нравственной жизни, а потом утверждать, что Бог производит в них и желание, и действие? Как будто бы что-то тут не так. Нельзя так явно себе противоречить. Но Павел и не противоречит. В других посланиях он многократно призывает учеников отвращаться от греха и исполнять заповеди. Так что о полной неспособности учеников действовать не может быть и речи. Но слова про страх и трепет могли быть и наверняка были не просто фигурой речи. Они передавали реальное ощущение бывших язычников, которые боялись поступить неправильно. И Павел говорит им: Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И не забывайте, что Бог производит в вас и хотение, и действие. Доверяйте Ему. Кто же в этом процессе первый? Бог, естественно, не нарушает нашей свободы. Но как только наша воля направляется к добру, тут же готов поддержать ее и помочь нашей деятельной христианской жизни. Христиане города Филиппы были очень искренними людьми. И когда Павел находился у них лично, в спокойствии сердца исполняли его советы. Но когда он ушел, смутились и пребывали в нерешительности. Апостол приободряет их и призывает не сомневаться. Ведь тот, кто стремится к праведной и чистой жизни, всегда будет поддержан Богом.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». О Боже, дай мне воли силу, ума сомнения умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Верующий не тот, кто думает, что Богу все возможно, но кто верует, что получит от Него все, чего просит. Преподобный Иоанн Лествичник.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из дневников монахини Марии Скопцовой. Ялта. Начались события 1905 года. В моей же душе началась большая борьба. С одной стороны, отец, защищающий революционно настроенную и казавшейся мне симпатичную молодежь. А с другой стороны, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. Увлечение революцией казалось мне каким-то личным предательством Победоносцева, хотя ни о какой политике мы с ним не говорили никогда. Я решила выяснить все свои сомнения у самого Победоносцева. «Константин Петрович, что есть истина?» Победоносцев понял, сколько вопросов покрыто им, понял все, что делается у меня в душе. Он усмехнулся и ответил ровным голосом. «Милый мой друг Лизонька, истина в любви, конечно. Но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему — не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна. Так и в делах. Дальние и большие дела — не дела вовсе. А настоящие дела — ближние, малые, незаметные. Подвиг всегда незаметен. Подвиг не в позе, а в самопожертвовании, в скромности». Голоса.

0: артефакты и книга книг. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Сокрушался пророк Иеремия в библейской книге, названной его именем. Праведник скорбит об иудеях, в который раз уклоняющихся от веры в единого Бога выдало поклонство. И в противовес их греховному упорству указывает на птиц, отправляющихся в путь в положенные сроки послушно воле Создателя. Читая эти строки Священного Писания, современный человек не удивляется словам о миграции птиц. Сегодня о сезонных путешествиях пернатых знает каждый школьник. Но было ли это знание столь же естественным во времена жизни пророка, то есть в VI веке до Рождества Христова? Оказывается, нет. Замечая, что те или иные виды птиц исчезают из поля зрения в определенное время года, а вместо них появляются другие, люди давали этому самые невероятные объяснения. Так древнегреческий философ Аристотель, живший спустя 2 столетия после пророка Иеремии, предполагал, что с птицами происходит, по его выражению, трансмутации. Например, дрозд становится горехвосткой. Начало научному изучению миграции птиц положил в 18 веке христианской эры шведский естествоиспытатель Карл Линней.
1: Был создан особый, так называемый авифенологический метод изучения миграции птиц. Суть его заключается в том, что ряд наблюдателей в разных географических точках строго фиксирует появление и отлет пернатых весной и осенью и сопутствующие этому процессу явления природы. Вплоть до конца XIX века этот метод, гениальный в своей простоте, был единственным способом изучения перелетов. Он позволил ученым собрать фактический материал, на основе которого позднее стали появляться различные гипотезы о причинах, заставляющих птиц отправляться в полет. Самым распространенным среди этих научных предположений был тезис, что птицами движет пищевая мотивация. Они преодолевают многие тысячи километров просто за тем, чтобы прокормиться.
0: Изучая перелетных птиц, Карл Линней не избежал ошибок. В 1735 году он написал в своей книге «Система природы». Ласточка, что живет под крышами европейских домов, зиму проводит под водой, а весной вылетает на воздух. Ученый, создавший классификацию растительного и животного мира, посчитал нереальным перелет столь малой пичуги через океан и обратно. Авифенологический метод оказался несовершенным. Чтобы зафиксировать маршрут перелетной птицы, было необходимо найти способ указания конкретной особи в начале и конце пути. И такая возможность появилась у ученых в 1890 году, благодаря изобретению школьного учителя из Дании Кристиана Мортенсена.
1: На рубеже 19 и 20 веков был изобретен метод, который произвел революцию в изучении миграции птиц. Метод кольцевания. Скромный учитель гимназии, датчанин Кристиан Мортенсен, в 1890 году впервые окольцевал сотню скворцов тонкими пластинками из цинка. В дальнейшем он надевал аистам, уткам и другим перелетным птицам кольца из легкого металла, на которых был выбит порядковый номер, а также адрес естествоиспытателя. Мортенсен рассчитывал, что к его эксперименту подключатся ученые на всех континентах, связанных птичьими маршрутами. И эти надежды вполне оправдались. Информацию об окольцованных птицах стали собирать не только профессиональные орнитологи, но и энтузиасты. Ученые получили неоспоримые доказательства сезонной миграции птиц и смогли составить путевые карты различных видов пернатых.
0: Графики птичьих путешествий, составленные благодаря методу окольцевания, не раз ставили орнитологов в тупик. Цели и пути перелетов зачастую выглядели нелогично с человеческой точки зрения и не могли быть объяснимы только лишь пищевой мотивацией. По-прежнему остается тайной и механизм, который заставляет птиц в определенные сроки подниматься в воздух и отправляться в путь за тысячи километров. Ведь пернатые часто предваряют своими отлетами изменение температуры воздуха и другие сезонные перемены погоды. Нет до сих пор однозначного определения и способу навигации, которым пользуются крылатые путешественники. У ученых есть лишь предположение, что кроме ориентации по Солнцу и звездному небу, в птичьем арсенале задействован такой инструмент, как магнитное поле Земли. Все научные объяснения загадочного поведения перелетных птиц укладываются в одно слово – инстинкт. Но что такое инстинкт? Возможно, это образ жизни, изначально определенный Богом, тем самым Творцом, который открыл пророку Иеремии тайну миграции птиц задолго до научных открытий.
2: Тайны

0: Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Феофан жил в сирийском городе Газы. Он был известен как милостивый и добрый человек. Со временем он роздал все свое имущество бедным, но не печалился и не грустил об этом. Под конец жизни Феофан сильно заболел, но и тогда не стал гневаться на Бога, а только вздыхал, вспоминая свои грехи. Когда же пришло ему время умереть, началась сильная буря. Такая, что нельзя было бы вынести тело из дома для погребения. Жена его причитала, но Феофан успокаивал ее. «Не плачь. До сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование. В час моей кончины прекратится по воле Божией буря». Так и случилось. Когда преподобный умер, наступила полная тишина на земле и в воздухе. На гробнице святого Феофана, которая источала благовонное мира, происходило множество исцелений. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах».
1: В этот день мы прославляем преподобного Феофана Милостивого и просим его о молитвенной помощи. Святой праведный Феофан, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам

0: в 10 главе с 1 по 10 стихи центральное слово прочитанного отрывка – это праведность, или, лучше сказать, правда в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стало подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его Слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь, – пишет апостол Павел, – я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. «Спасение всем людям», утверждает апостол Павел, и иудеям, и эллинам. Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И да хранит вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Он сам искал беспризорных детей в шанхайских трущобах и организовал для них приют, постоянно посещал тюрьмы и больницы. После прихода к власти коммунистов владыка был вынужден отправиться в лагерь для беженцев на одном из Филиппинских островов. Здесь проживало 5000 переселенцев из России. В это время владыка Иоанн не только духовно поддерживал потерявших все эмигрантов, но и оказывал им деятельную помощь. Однажды к острову приблизилась цунами, но стихия резко изменила курс и так и не дошла до Филиппин. Когда волнения успокоились, двое беженцев разговаривали на берегу океана.
3: Да, я уж думал, конец. Один раз потеряли все в России, как-то устроились в Китае Так и там пришлось все бросить и бежать. А здесь? У нас и нет ничего. Совсем ничего, что могла бы отобрать стихия. Пожалуй, только наши жизни.
4: Эй, да ты что? Господь столько времени берег нас. Неужели ты думал, что именно сейчас Он оставил нас? А ты не задумывался, почему за те 2 года, что мы тут живем, ни разу тайфун не проходил через остров? Ведь именно через этот остров проходят все сезонные тайфуны.
3: И почему же?
4: Местные жители рассказывали мне, что много раз видели, как когда все уже спят, владыка Иоанн ходит вокруг лагеря и благословляет его. Он великий молитвенник. По его молитвам Господь бережет нас.
3: Дай Бог, чтобы его молитвы были услышаны и теперь, когда он отправляется в Вашингтон. Хотя я не верю, что Америка примет нас, русских эмигрантов. Для этого ей надо менять свои законы.
2: Владыка Иоанн все-таки сделал невозможное. В Вашингтоне он добился того, что в американские законы были внесены поправки, и большая часть лагеря переселилась в США. Сам же святитель был назначен епископом в Западную Европу. Он много ездил по Европе, служил литургию на разных языках, был со всеми приветлив, благотворил нищим и посещал больных. И вскоре его знал уже весь Париж, в окрестностях которого он жил. Одна русская женщина как-то лежала в парижском госпитале. Ей передали записку, что навестить и причастить ее придет епископ. Пациентка нервничала. Она знала, что тот был худ, невысок, очень бедно одет и часто ходил босой. Ей было неловко перед соседками по палате, француженками. Наконец священник появился в дверях, и, увидев его, все почтенные дамы стали тянуть к нему руки и просить подойти. Когда он ушел, женщина на соседней койке заговорила с русской.
5: «Какая же вы счастливая, что специально к вам приходил такой человек. Моя сестра живет неподалеку от него, и ее дети обожают вашего епископа. Когда они болеют, только завидев его на улице, сестра гонит ребятню к нему за благословением. Знаете, как быстро они поправляются? Вы теперь тоже пойдете на поправку?»
6: «Правда? Так странно. Вы ведь здесь в основном католики. Почему же вы идете к православному священнику?»
5: «Ну, дорогая, мы считаем отца Иоанна святым. Я сама слышала однажды, как молодые люди требовали от кюре обоснования истинности христианской веры. Священник тоже удивился, какие нужны теоретические доказательства, когда по улице идет живой святой, Иоанн Босой. Он так и назвал его – Иоанн Босой. У нас многие так его зовут».
6: «Представляете? А я ведь не приглашала владыку к себе. Он сам прислал записку и сам пришел. Но я слышала, что его не надо просить, что он сам всегда знает, где нужен».
5: «У меня был один русский друг. Он знал вашего владыку еще в Шанхае, где тот служил раньше. Так вот, он рассказывал, что однажды отца Иоанна позвали к умирающему. Но придя, он почему-то пошел не к нему, а к молодому человеку, веселому, готовящемуся к выписке. Он тихо с ним о чем-то поговорил, потом исповедал и причастил. Когда же его стали расспрашивать, почему он пошел к здоровому юноше, а не к тяжко больному, епископ ответил: «Вот этот умрет сегодня ночью, а тот, кому звали, проживет еще много лет». И так ведь и вышло».
6: «Я знаю, что многих больных он спасал от смерти своими молитвами».
5: «И у нас теперь есть надежда на выздоровление. Господь был совсем рядом, когда отец Иоанн проходил мимо наших коек. Крепко вам нужно держаться за этого святого».
2: В 1962 году святитель Иоанн был переведен на Сан-Францискую кафедру. Там он прослужил 4 года до самой своей кончины. Под его руководством было завершено строительство кафедрального собора в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», где теперь покоятся нетленные мощи владыки. Всю жизнь он служил за границей, но всегда горячо верил в будущее России. покинуть которую ему пришлось молодым человеком. «Россия восстанет так же, как она восставала и раньше», — говорил святитель Иоанн. «Восстанет, когда разгорится вера, когда людям снова будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам».

Страницы летописи. Радио «Вера».

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Большей частью проблема человека не в том, что он не верит в Бога, а в том, что он не верит в себя. Он не видит никакой ценности в себе. Митрополит Антоний Сурожский.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В молитвах мы неоднократно просим Бога даровать нам покаяние. Но что значит покаяться? И как это может произойти? Доналл Грант, главный герой одноименного романа, написанного шотландским автором 19 столетия Джорджем Макдональдом, помогает своему ученику, 9-летнему Дэйви, понять это. Утром мальчик таскал за уши щенка. Доналл спрашивает: «Поступил бы так Христос?» «Нет, потому что это плохо», — отвечает мальчик. «А по-моему», — замечает в ответ Доналл, «скорее потому, что он смотрел бы на этого щенка с любовью». Дальше звучат ключевые слова сцены. Христос не просто хочет, чтобы ты перестал мучить своего щенка, но желает убрать из твоего сердца то нехорошее, что отказывается его любить. Что хочет сказать Доналл? Что смысл покаяния не только в том, чтобы перестать делать плохие поступки. Смысл покаяния в том, чтобы измениться. Главное, чтобы в твоем сердце не осталось того, что не любит. Это и есть избавление. Не вычеркивание грехов из списка, а преображение сердца. «Я уже не тот, что прежде», может сказать истинно покаявшийся. Почему Доналл делает акцент на любви? «Любящий ближнего, — говорит святой апостол Павел, — исполнил весь закон». Преподобный Амвросий Оптинский, подвижник 19 столетия, говорил, что любовь противостоит самолюбию, корню грехов, и поэтому через нее возможно исцеление души. К этой мысли, исцелению, преображению души, а через это и избавлению от грехов, подводит Доналл своего маленького ученика.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
0: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
1: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
0: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Евангелие, день за днем.
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое ли свидетельство о Христе можно принимать? Всегда ли стоит радоваться, когда мы слышим, что кто-то исповедует Христа Богом? В современном мире, в котором так мало места для Христа, мы привыкли с вниманием и трепетом относиться к любому доброму упоминанию святого имени Христова. Однако Евангелие призывает нас к осторожности. Это предостережение мы слышим в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 4 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
4: «И исхождавши глас о нем во всякое место страны,
5: и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
4: «Ибе проповедуя на сонмищах галилейских».
3: Только что прозвучавший евангельский отрывок описывает первые дни общественного служения Христова. В этом отрывке все крайне благополучно. О Христе узнают многие люди. Он исцеляет тещу апостола Петра. Вслед за этим Господь оказывает помощь многим страждущим людям. Ну а в конце отрывка мы услышали о том, что Спаситель отправился дальше – проповедовать в других селениях Галилеи. И делать это он мог без каких-либо ограничений. Никто не препятствовал его проповеди в синагогах. На общем благополучном фоне нынешнего евангельского отрывка неприятным диссонансом звучит упоминание бесовского свидетельства о Христе. Господь отверг это свидетельство. Он, имея власть над всем творением, повелел злым духам замолчать и не говорить о том, что они знают, что Он Христос. Казалось бы, все творение согласно исповедует Иисуса из Назарета Христом, Сыном Божиим. Почему же Господь останавливает исповедание, которое исходит от одной из частей творения, от падших духов? Здесь нам стоит обратить внимание на самое первое появление дьявола на страницах Священного Писания. Это происходит в начале третьей главы книги Бытия. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Да, имя дьявола здесь не называется. Он в этом библейском отрывке скрывается под образом змея, о котором сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. То слово, которое переведено здесь как «хитрее», можно было бы перевести и другими способами, к примеру, «изворотливее» или «мудрее». Библия этим указывает, что нет существа более коварного, чем дьявол. Его вопрос Еве не несет в себе откровенной лжи, а потому кажется вполне безобидным. И неискушенная возле Ева, как мы помним, вступает в диалог с врагом Божиим. Дальнейшее нам прекрасно известно. Беседа с дьяволом закончилась грехопадением. Христос поступает иначе. Он не вступает в диалог. Он повелевает злым духам умолкнуть. Он не позволяет им что-либо говорить. И содержание их речи здесь не имеет никакого значения. Важно лишь то, кем они являются. Это очень важный урок. Сказать о том, что Христос – Сын Божий, может любой. Это всего лишь слова, всего лишь звуки. В наши дни даже совсем маленькие дети могут их синтезировать с помощью нейросетей. Какой смысл в этих звуках, если они не наполнены содержанием? А должное содержание слова о Христе известно. Исповедание того, что Христос – Сын Божий, только тогда имеет право на произнесение, когда оно подтверждено жизнью по заповедям Христовым. В противном же случае такие слова ничем не отличаются от прозвучавшей сегодня бесовской констатации факта богосыновства Спасителя мира. Такая констатация, как мы услышали, не имеет права на жизнь. Пусть же Господь не отвергнет наше исповедание, научив нас не только говорить о Нем, но и жить по Его повелениям.
2: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах и священник Порфирий поселился в Афинах. С самой юности, живший на Святой Горе, он тяжело переживал разлуку с ней. Но состояние его здоровья требовало постоянного наблюдения врачей. Одно утешало монаха. В Афинах его назначили настоятелем больничной церкви, и он мог совершать богослужения, даже находясь на лечении. В больнице отца Порфирия каждый день кто-нибудь навещал. Часто это были совсем незнакомые люди, наслышанные о его духовной мудрости и желающие спросить у священника совета. Однажды к отцу Порфирию пришла женщина. Она была очень взволнована, но старалась не подавать виду. Однако монах сразу почувствовал, что с ней что-то неладно. «У вас какая-то беда, о которой вы не хотите говорить?» – деликатно спросил он ее. Женщина опустила голову и срывающимся голосом сказала: «Батюшка, у меня только что обнаружили рак. Мне так страшно. Что мне делать, скажите?» Вместо ответа отец Порфирий опустился на колени перед иконой Спасителя, жестом приглашая женщину последовать его примеру. «Наше здравие и болезни в Божьих руках», — сказал монах. «Господь никогда не оставит того, кто верует и уповает на Него. Обследуйтесь, лечитесь, выполняйте все, что скажут врачи, и будьте готовы принять волю Божью, без ропота и с миром в душе. Об этом давайте сейчас и помолимся». После молитвы женщина ушла от отца Порфирия успокоенная и умиротворенная. А когда через несколько дней она снова появилась на пороге больничного храма, ее лицо светилось радостью. «Батюшка, я прошла повторное обследование. Опухоль исчезла. Я врачам так и сказала. Это за меня отец Порфирий помолился». Врачи никак не могли поверить в чудо. Они приходили в храм и спрашивали святого афонского старца Порфирия Ковсоколевита о том, как такое вообще возможно. А он отвечал: «Всегда будь готов принять волю Божью. Делай, что от тебя зависит, и не беспокойся о том, что будет дальше. Предоставь это Богу. Он знает, что делает. Надейся на Бога и спасешься».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучило страдать.

Радио «Вера». Светлое радио. Мы очень часто ищем справедливости и даем волю гневу. Но гнев – это всегда страсть. Он не может быть справедлив. Протоиерей Дмитрий Смирнов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 12 октября 1976 года. Ясные, лучезарные, холодные осенние дни. Начало ложной религии – неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем, радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. И только по отношению к ней правильны, подлинны, плодотворны и страх Божий, и раскаяние, и смирение. Первое, главное, источник всего. «Да возрадуется душа моя о Господе». Страх греха не спасает от греха. Радость о Господе спасает.
0: Голоса

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, давайте подвезу.
2: Олечка, здравствуйте. Спасибо большое. С удовольствием воспользуюсь вашей любезностью. А я вас, признаться, не узнал сразу. Как ваши дела?
1: Да сложно сказать, Андрей Борисович. Помните, вы сказали как-то, что молитва может горы свернуть? Для меня это стало открытием, которое обернулось чередой чудес. Замуж удачно вышла. Квартиру купили, машину. Дочка родилась. А потом в какой-то момент вдруг раз и надломилось благополучие. У мужа в бизнесе проблемы. Мама заболела. Дочь учиться стала хуже. Я вся на нервах. Порой учусь по ночам, до утра уснуть не могу. Перестал Бог слышать мои молитвы.
2: Но не всегда зримые материальные блага – верный признак того, что твои молитвы Богу угодны. Бывает, что в невероятно трудных условиях люди радуются тому, что Господь их слышит. Вот царь Давид, например, автор Псалтыри. Взять хотя бы его 4-й псалом. При каких удручающих обстоятельствах он был написан?
1: Неужели у царя неприятностей было больше, чем у меня?
2: А вот представьте себе, Давид был в плачевном положении. Народ восстал на своего правителя. Ему пришлось бежать с немногочисленными друзьями. Вскоре у беженцев совсем кончились запасы еды, люди впали в отчаяние, стали малодушно восклицать, кто явит нам благо, кто поможет в беде, подразумевая при этом, что никто не поможет.
1: А Давид? Неужели он не поддался общей панике?
2: Вовсе нет. Вот послушайте, что он говорит. У меня запись есть с собой.
3: Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою.
2: Пророк восклицает: услышал меня Бог правды моей. Он свято уверен, что Бог не просто не оставит его в беде, а уже не оставил. Более того, Давид предлагает своим преследователям понять, наконец, что Творец на его стороне, и отказаться от своих суетных замыслов, основанных на лжи. Это звучит так.
3: Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа.
2: Как царь, Давид допускает мысль, что мог вызвать гнев у своего народа, но призывает людей не согрешать, гневаясь, а перед сном, когда ночная тишина способствует спокойному размышлению, раскаяться в своих намерениях против помазанника Божия, убеждает их принести жертву делами правды и уповать на Господа.
1: Интересно, такая уверенность в своей правоте у Давида была именно потому, что он царь?
2: Нет, Оля, не в себе пророк уверен, а именно в Боге. Он же не в золотых чертогах хвалится своим умением устроиться в жизни. Совсем наоборот. Гонимый, голодный, усталый. Он радуется тому, что Бог в скорби распространил его. В некоторых переводах это звучит как «дал простор в тесноте скорби».
1: Теснота скорби, как точно сказано. Скорбь, она как клетка. Не выпрыгнуть из нее.
2: Так вот, когда в этой клетке вдруг открывается простор, именно это верная примета близости Бога. Того, что Он слышит тебя, а вовсе не квартиры, машины, здоровье и прочее счастье, которое Давид именует суетой. Вот его главная радость. Послушайте.
3: «Яви нам свет лица Твоего,

0: Но попытаться стоит. Такое упование на Бога многое дает. Вот вы в теплой постели, за надежной дверью с крепкими замками уснуть не можете, поскольку вам кажется, что благополучие пошатнулось. А Давид в чистом поле, в окружении врагов, ложится и мирно засыпает, как щитом укрываясь надеждой на Бога от всех напастей. И потом, кто сказал, что неприятности будут вечно? Малодушные друзья Давида, например, ну, слышали же в псалме, вскоре от плода пшеницы, вина и елея насытились. Хотя, казалось бы, откуда взяться еде посреди пустыни?
1: Все наладится, Олечка! Важно лишь главное – отличать от суеты. Здесь меня остановите, пожалуйста. До свидания. Радости вам.
2: Всего доброго, Андрей Борисович. И спасибо. Я с вами вспомнила, какое оно бывает – веселье сердечное –

0: Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Священномученик Иоанн Поммер, архиепископ Рижский, родился в 1876 году в латышской православной семье. Он закончил Киевскую духовную академию. В 1903 году принял монашество и некоторое время преподавал в духовных учебных заведениях. Затем он был епископом в ряде российских епархий. В 1918 и в 1919 году Поммер был арестован ЧК за активную антибольшевистскую деятельность. Его выпустили под давлением верующих рабочих. В 1921 году Иоанн Поммер переезжает в родную Латвию и становится архиепископом Рижским. По его ходатайству Латвийская церковь получила автономию. В 1926 году архиепископ был избран депутатом Латвийского сейма. Владыка выступал в защиту интересов русского населения Латвии. При его участии были приняты законы об открытии русских учебных заведений. В ночь с 11 на 12 октября 1934 года архиепископ Иоанн Поммер был убит на своей пригородной даче. Кто это сделал, достоверно неизвестно. Слишком большие политические игры велись в то время между СССР, Германией, прибалтийскими странами. В 2001 году архиепископ Иоанн был канонизирован. Священномученик Иоанн, архиепископ Рижский, всею жизнью явил яркий пример твердости во Христе. В страшные годы гонений на церковь он оставался верен православию, вере, объединяющей страны и народы. Сегодня мы обращаемся к нему, священномученик Иоанн. Моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного русского народного собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация, Всемирный русский народный собор, Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный русский народный собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: И разговор пойдет о святителе Амвросии Медиоланском.
4: Светлый вечер на светлом радио. Свидание с шедевром.
6: Здравствуйте. Извините, а можно здесь присесть? Я в Третьяковской галерее впервые, правил не знаю.
7: Да, пожалуйста. Вы, наверное, хотите отдохнуть? С вами все в порядке? У вас уставший вид.
6: Нет, со мной все хорошо. Просто никак не привыкну к московской суете. Я ведь в столице недавно, приехала из маленького города. Там у нас тихо, никто никуда не спешит. Ой, а здесь совсем другой ритм жизни.
7: Понимаю вас. Но знаете, ведь и Москва не всегда была такой. Вот, к примеру, лет 150 назад некоторые московские уголки было не отличить от сельских. Да что там, по Кузнецкому мосту ходили коровы.
6: Даже не верится. Неужели правда?
7: За примером и ходить далеко не нужно. Посмотрите, прямо перед вами знаменитая картина художника Василия Дмитриевича Поленова «Московский дворик». Работу над ней он завершил в 1877 году, то есть как раз в то время, о котором мы с вами сейчас говорили.
6: А ведь я знаю эту картину, и все равно сложно поверить. Пустырь, деревянный сарай, куры, утки, колодец, лошадь с телегой. Все заросло травой, больше похоже на провинциальный городок.
7: И все же это Москва. На картине запечатлен вид из окна дома, в котором Поленов поселился в 1877 году. Художник приехал в столицу после долгих лет жизни в Европе. Современный адрес этого места – пересечение Малого Толстовского и Трубниковского переулков. Совсем недалеко от Старого Арбата. В письме к своему дяде Василий Дмитриевич признавался, что как только выглянул в окно своей новой квартиры, тут же взялся за кисть.
6: Да уж, наверное, в Европе очень соскучился по родным пейзажам.
7: Думаю, что так оно и было. Но картина «Московский дворик» появилась и благодаря еще одному обстоятельству. Товарищество художников-передвижников, которым принадлежал Поленов, устраивало выставку. Новых полотен у Василия Дмитриевича на тот момент не было, и он, что называется, на скорую руку написал этот пейзаж. И даже извинялся перед организаторами выставки за то, что отправляет им столь незамысловатый сюжет.
6: Незамысловатый? А мне кажется, что картина очень глубокая. От нее веет таким спокойствием, чистотой и безмятежностью. Дети играют на лужайке, женщина кормит домашнюю птицу, жизнь идет своим чередом, а над всем этим в бездонное голубое небо устремила свои купола белоснежная церковь, как будто сам Бог оберегает покой этого тихого уголка.
7: Вы знаете, когда я смотрю на эту картину, то мне на ум всегда приходят слова святителя Иоанна Златоуста. Жизнь жительствует. Кстати, церковь, изображенная на полотне, сохранилась до наших дней. Это храм Спаса Преображения на Песках. Если вы прогуливались по Старому Арбату, то наверняка ее видели. А чуть поодаль, приглядитесь, на картине виднеется еще один храм. Это церковь Николая Чудотворца в Плотниках. Она, к сожалению, была разрушена в советское время. И обратите внимание, небо занимает едва ли не большую часть полотна. Поленов композиционно показывает нам два мира – земной и небесный. И гармонию между ними.
6: Да, и этот замысел очень хорошо видно. Но что же было с выставкой художников-передвижников? Понравилась ли картина посетителям и коллегам Поленова?
7: Они были в восторге. И прежде всего отмечали духовную глубину картины. Иван Крамской назвал Василия Дмитриевича Поленова большим мастером. Полотно «Московский дворик» положило начало новому направлению в живописи передвижников – тихому, простому реализму.
6: Какая интересная, оказывается, история у этой картины. Спасибо вам за рассказ. В следующий раз, когда я снова устану от городской суеты, я обязательно приду в Третьяковскую галерею посмотреть на пейзаж Василия Поленова «Московский дворик».
4: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: Довольно часто сталкиваюсь с неправильным пониманием поста. Люди основное внимание уделяют гастрономическим ограничениям, забывая о правильном отношении к посту как средству духовного очищения. Хочу поделиться с вами мыслями святых отцов о посте. Святитель Иоанн Шанхайский. Пост есть тщательное наблюдение, чтобы ничто не повредило нашей душе. Пост есть наблюдение за своими мыслями, охранение своего взора от вредных зрелищ, своего слуха от душевредящих разговоров, своего языка от скверных и пустых слов, своих уст от неподобающей пищи.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Внимательное чтение этих изречений и повестей может принести утешение в скорбях, восстающих в душе. Так писал образованнейший человек своей эпохи, первой половины XIX века, монах и православный святой епископ Игнатий Брянчанинов в предисловии к «Отечнику», сборнику историй и эпизодов из жизни праведников первых веков христианства. Полторы сотни лет, отделяющих нас от того времени, в которое святитель Игнатий составлял свой сборник, и больше чем полторы тысячи от того, когда в египетской пустыне подвязались первые христиане, читателям века 21-го могут, конечно, показаться едва ли не одинаково удаленными от эры гаджетов и соцсетей. Но они наверняка изменят свое мнение, если возьмут в руки книгу «Узкая тропинка. Притчи о жизни», где редакторы издательства «Дар» постарались собрать наиболее актуальные и назидательные сюжеты из упомянутого «Отечника». В них и подсказка, как поступить в тех или иных жизненных обстоятельствах, и просто добрый совет. Большинство из этих историй очень легко представить в современных реалиях. Стоит лишь немного сменить декорации. Например, вот эту, о молодом монахе, увидевшем на дороге забытую кем-то связку стручков гороха. «Повезло, можно взять себе и сварить на ужин», – подумал монах. Но в сердце закралось сомнение, и он спросил совета у идущего рядом наставника. А наставник, святой отшельник, с удивлением ответил: «Если не ты забыл на дороге эту связку гороха, то почему решил, что можешь взять ее себе?» Вроде бы очень простой ответ, но он моментально пресекает все душевные терзания. В книге «Узкая тропинка. Притча о жизни» вообще много таких вот простых истин, рожденных глубочайшей мудростью. О том, например, как помочь ближнему, чтобы не вышла история с конем, который сначала увяз в болоте лишь по колено, но когда люди в панике и безрассудно бросились его спасать, ушел в трясину по шею. Или о том, как от единственного доброго слова порой преображаются даже самые черствые сердца, подобно тому, как в одной из притч обратился к истинному богу языческий жрец, неожиданно получив теплое приветствие от святого монаха-пустынника. И пусть в нашей с вами жизни так поступают далеко не все, никогда не поздно начать с себя и, вдохновившись притчами о жизни, ступить на узкую тропинку добра и любви, которая, как известно, может привести к желанной цели гораздо быстрее, чем застывшее в вечных пробках шоссе. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Константин Паустовский. Отрывок из повести «Рождение моря». «Энергетика, — сказал строитель, — это основа основ народной жизни, ее альфа и омега».
1: Альфа и омега – название первой и последней букв греческого алфавита. Сочетание этих знаков символизирует Бога как начало и конец всего существующего. В книге «Откровение Иоанна Богослова» Иисус Христос неоднократно говорит о себе: «Я – альфа и омега, начало и конец, первый и последний». Буквы альфа и омега уже в первые века стали одним из христианских символов. Их выкладывали мозаикой на стенах церквей, высекали на надгробиях, изображали на богослужебных предметах, гравировали на перстнях и кольцах, чеканили на монетах. Одно из древнейших изображений альфы и омеги найдено в катакомбах на острове Мелос и относится к концу первого или началу второго века. В современном русском языке альфа и омега – крылатое выражение. Оно означает «от и до», «от начала и до конца», «полностью», «всецело» и может быть применимо к любому явлению.

0: Радио «Вера». География веры.
1: В начале 19 века город Ижевск был рабочим поселком при оружейном заводе. В 1810 году здесь случился страшный пожар. Огонь уничтожил деревянные церкви – Ильинскую и Троицкую. И заводчане приняли решение строить каменный храм. Ижевский архитектор Семен Дудин спроектировал монументальный собор с тремя пределами. Петербургские начальники завода попросили адаптировать проект к стесненным денежным обстоятельствам. Зодчий заменил гранитные архитектурные детали на чугунные, которые можно было изготовить на месте. И тем самым сделал храм уникальным. Главный престол собора освятили во имя благоверного князя Александра Невского. Оружейники особо почитали святого воина. Церковь стала средоточием жизни в поселке. Прихожане заботились о бедных, открывали больницы и школы, содержали богадельню. После революции 1917 года безбожники закрыли собор Александра Невского, и много лет он разрушался. Но уцелел и был восстановлен. В третье тысячелетие старинный Ижевский храм вошел в прежнем великолепии.
2: Радио «Вера» в Ижевске можно слушать на частоте 97 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 12 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Архистратик». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. В бытовом смысле все мы ощущаем себя свободными людьми. Но свободны ли мы на самом деле? И если да, к чему свобода ведет нас в практическом смысле? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же, возлюбленные мои...»
3: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился».
2: «Яко не вообще текох, не вообще трудихся».
1: Чего только не придумает изворотливый человеческий ум. Недавно в беседе с друзьями я услышал современную пословицу, которой люди пытаются оправдаться на исповеди. «Лукавый искусил, а Бог попустил». О как! Оказывается, у нас есть целых два виновника нашего плохого поступка, и оба раза это не мы. А если еще послушать современных ученых, которые говорят о том, что мы просто биомашины, появится третий виновник, которого в итоге и обвинять не в чем. Ведь в таком случае все в человеке происходит просто из-за биохимических реакций. Скоро адвокатам необходимо будет повышать квалификацию на курсах по нейробиологии, чтобы при случае ссылаться на гормоны и нейромедиаторы, объясняя, что мозг заставил преступника совершить содеянное. Конечно, если так рассуждать, применяемые меры придется пересматривать. Впрочем, ни о каких наградах тоже речи не идет, ведь и здесь тоже можно будет ссылаться на биохимию. И все же ученые, философы и судьи не спешат перекладывать на нее всю ответственность. Ведь если и говорить о биохимических реакциях, скорее стоит признать, что они располагают нас к тому или иному поведению, но до конца его не определяют. В отрывке из послания к филиппийцам, который мы сейчас услышали, христианскую точку зрения на вопрос свободы и ответственности выражает апостол Павел. Он пишет буквально следующее: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И раз такой призыв к ученикам возможен, от человека явно зависит то, как он по этому пути идет и свое спасение совершает. Живет дерзко и самонадеянно, как хочет, или со страхом и трепетом задумывается о том, как поступить правильно. Однако после процитированных выше слов апостол пишет фразу, которая, как кажется, первой совершенно противоречит. Он говорит следующее: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как же так? Как можно призывать людей к нравственной жизни, а потом утверждать, что Бог производит в них и желание, и действие? Как будто бы что-то тут не так. Нельзя так явно себе противоречить. Но Павел и не противоречит. В других посланиях он многократно призывает учеников отвращаться от греха и исполнять заповеди. Так что о полной неспособности учеников действовать не может быть и речи. Но слова про страх и трепет могли быть и наверняка были не просто фигурой речи. Они передавали реальное ощущение бывших язычников, которые боялись поступить неправильно. И Павел говорит им: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и не забывайте, что Бог производит в вас и хотение, и действие. Доверяйте Ему». Кто же в этом процессе первый? Бог, естественно, не нарушает нашей свободы. Но как только наша воля направляется к добру, тут же готов поддержать ее и помочь нашей деятельной христианской жизни. Христиане города Филиппы были очень искренними людьми. И когда Павел находился у них лично, в спокойствии сердца исполняли его советы. но когда он ушел, смутились и пребывали в нерешительности. Апостол приободряет их и призывает не сомневаться, ведь тот, кто стремится к праведной и чистой жизни, всегда будет поддержан Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Боровое – один из современных микрорайонов на северо-востоке Воронежа. Многоэтажные новостройки, торговые центры, автомобильные магистрали. И не скажешь, что когда-то эту местность покрывал густой лес – бор. Собственно, отсюда и взялось название «Боровое». Так именовалось село, возникшее здесь на рубеже 16-17 столетий, старейшее поселение на Воронежской земле, возникшее практически одновременно с крепостью Воронеж. В дозорной книге 1615 года Боровое упоминается как крупный населенный пункт, где проживали служилые люди – казаки. А в переписной книге Воронежского уезда за 1646 год зафиксировано, что в селе уже была церковь. Вот что там написано. «Село Боровое на реке Наусмане, а в нем церковь во имя Животворная Троицы». Почти 400 лет прошло с тех пор, а Троицкий храм по-прежнему стоит на левом берегу Усмани, левого притока реки Воронеж. До конца XVIII века храм был деревянным и, предположительно, не раз перестраивался. А в 1792 на средства жителей села возвели каменную церковь. Какой она была тогда, сегодня сказать довольно сложно. Краткое описание храма встречается лишь в источниках начала 20-го столетия, в частности, в клировых ведомостях Воронежского уезда за 1911 год. Там написано: «Каменная трехпрестольная церковь построена прочно, смежно с колокольней». Закрыли храм в 1930-х и передали под нужды колхоза. Церковь использовали как склад, при этом ни разу не ремонтировали. В полуразрушенном состоянии Троицкий храм в Боровом пребывал почти полвека. На фотографиях 1980-х годов перед нами заброшенное, сильно обветшавшее здание. Отчетливо виден стиль так называемого «московского барокко» – сплава традиционного русского зодчества и западных архитектурных веяний. А вот колокольня, соединенная с корпусом храма, построена уже в стилистике классицизма, с его лаконичной строгостью и геометричностью форм. Только в 1990-х, когда храм фактически в аварийном состоянии передали общине верующих села Боровое, в нем начались восстановительные работы. Сегодня он вновь сияет белоснежными стенами, а над Боровым, как и прежде, звучит колокольный звон, соединяя нынешний день с многовековой историей этого места.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое соборное послание Иоанна Богослова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Жильберта Перье о своем брате, французском ученом Блезе Паскале. Первая половина 17 века. Франция. Богу было угодно исцелить мою дочь от слезной фистулы, которой она страдала 3,5 года. Искуснейшие хирурги в Париже сочли ее неизлечимой. И, наконец, Бог взял на себя ее исцеление через прикосновение к святому тернию, хранящемуся в Пор-Рояле. И это чудо было засвидетельствовано многими врачами и подтверждено решением церкви. Дочь моя была крестницей моего брата. Он был потрясен этим чудом, потому что Бог в нем прославился. И потому, что оно случилось в такое время, когда вера у большинства людей ослабела. Радость его была так велика, что он был весь ею пронизан. В связи с этим отдельным чудом ему пришли в голову многие весьма важные мысли о чудесах вообще, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Если существуют чудеса, значит, есть нечто выше того, что мы зовем природой.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Православная церковь присутствует в странах Скандинавии довольно давно. Так, например, в Норвегии первый православный приход появился еще в XVI веке. Однако особенно активное развитие скандинавское православие получило в конце 20-го столетия благодаря большому количеству иммигрантов, приехавших из России, Сербии, Румынии и других православных стран после распада лагеря социалистических государств. Переселенцы не стали ограничиваться поисками работы или жилья в Осло. Они решили сохранить православие для себя и своих потомков. С этой целью в начале 2000-х годов русские мигранты основали в Норвегии Свято-Троицкое общество – объединение православных христиан. Центром развития общества стал приход святой княгини Ольги в Осло, основанный в 1996 году. До 2003 года богослужения проходили на съемной квартире. Затем в центре норвежской столицы был выкуплен протестантский храм, освященный впоследствии во имя Христа Спасителя. Покупка храмового здания стала возможной во многом благодаря членам Свято-Троицкого общества, которые взяли на себя заботу по сбору денежных средств. Но занимаются они не только этим. Значительная часть хозяйственных работ в приходе святой Ольги осуществляется руками прихожан. Члены Свято-Троицкого общества активно участвуют и в этой сфере приходской жизни. Берут на себя ответственность за определенный участок работы. Некоторые убирают территорию, другие заботятся о приходских трапезах, третьи преподают в воскресной школе. Не остается без внимания и миссионерская просветительская деятельность. При храме Христа Спасителя в Осло действует русская школа. Основная ее цель – научить детей из семей прихожан-норвежцев разговаривать по-русски, привить им навыки грамотного письма, обучить практической грамматике. Занятия в школе проводятся бесплатно, силами нескольких преподавателей, членов Свято-Троицкого общества. В течение учебного года при храме в Осло работает воскресная школа. Занятия проводятся для детей разных национальностей,

Свято-Троицкое общество проводит концерты, выставки, поездки, знакомящие людей с православной жизнью. Регулярно проходит лекции, посвященные православному богослужению, а также отличиям православия от католичества и различных видов протестантизма. Особой популярностью пользуются выставки икон, на которых норвежцы знакомятся с церковным искусством разных православных традиций – русской, украинской, грузинской и сербской. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Свято-Троицком обществе, неформальном союзе православных христиан Норвегии.

Вселенная православия. Радио «Вера».

Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Преподобный Кириак происходил из Коринфа и был сыном священника. Родственник преподобного, епископ коринфский Петр, еще в отрочестве сделал его чтецом в церкви. В 18 лет Кириак покинул дом и отправился в Иерусалим. Посетив святые места, юноша окреп в своем желании вести уединенную монашескую жизнь. Святой Кириак прославился тем, что держал строгий пост и не отказывался от любого труда. Про него говорили: «Солнце не видело его вкушающим пищу или на кого-нибудь гневающим».

0: требующимся. Пожелав еще более строгой жизни, Кириак, которому было уже 70 лет, удалился в пустыню. Местные жители узнали о старце, который творит чудеса, исцеляя людей, и стали посещать его, ища советов и помощи. По преданию, Кириаку служил дикий лев, а по его молитвам сходил дождь. Преподобный некоторое время также прожил в монастыре, основанном Харитоном-исповедником. Там Кириак отстаивал в диспутах христианское учение перед сторонниками ереси Оригена.
1: Святые церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им и сегодня обращаемся с просьбой к преподобному Кириаку-отшельнику. Святой праведный Кириак, моли Бога о нас.
2: Вы слушаете

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Прообразы. Святые в литературе.
5: Для христианина святая земля – понятие не только географическое, но и духовное, ведь здесь берет начало история человеческого спасения. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведной жене Тавифе и книге Геннадия Фаста «Исповедь паломника» или «Семь дней на святой земле». Место действия – город Иопия, ныне Яффа в Израиле. Время действия – первый век по Рождестве Христовом. В 2012 году священник, писатель и богослов Геннадий Фаст в составе группы русских паломников побывал в Израиле, на Святой Земле. Итогом этой поездки стала книга «Исповедь паломника» или «Семь дней на Святой Земле». Это и своего рода путеводитель по местам библейских событий и духовный дневник автора, в котором он делится своими мыслями и переживаниями. Один из дней паломники провели в столице Израиля, Тель-Авиве, посетив исторический район города – Яффу. Прежнее название Яффы – Иопия – часто встречается в Библии. Этот город был крупным средиземноморским портом древнего Израиля. В Яффе сохранилось немало христианских святынь, и протоиерей Геннадий пишет о том, как ему хотелось там побывать.
6: В окнах автобуса промелькнул храм святого Петра, монастыря праведной Тавифы. Там Петр воскресил Тавифу, ради нее он и оказался в Яффе. Но время нас ограничивает, и мы проезжаем мимо. А как хотелось туда! Ведь одну из моих дочерей зовут Тавифа.
5: После обеда паломникам дали время на отдых, и отец Геннадий со спутником все же отправились на поиски монастыря святой Тавифы. Их усилия были вознаграждены.
6: Приехав на место, сотворили молитву, призвали в помощь праведную Тавифу и стали искать подступ к монастырю. После долгих исканий, наконец, через монастырскую ограду видим монахиню. Зовем ее, и она отвечает нам по-русски. Как дивно! Монастырь ведь русский и принадлежит Московскому патриархату. Матушка Елисавета говорит, что она в нем единственная насельница. Она указывает нам путь к входу и отворяет двери. Радость-то какая! Мы у святой праведной Тавифы.
5: Святая праведная Тавифа жила в первом веке по Рождестве Христовом и принадлежала к христианской общине в Иопии. Это была добродетельная и милосердная женщина, которая шила одежду для бедных вдов и сирот. Случилось так, что Тавифа тяжело заболела. Как раз в это время недалеко от Иопии в Лидде проповедовал апостол Петр. К нему были посланы гонцы с просьбой исцелить Тавифу. Но когда апостол пришел в Иопию, женщина была уже мертва. Тогда, как говорится в Деяниях святых апостолов, Петр преклонил колено, помолился и, подойдя к одру, воззвал: «Тавифа, встань!» И она поднялась совершенно здоровой. Праведную Тавифу, удостоившуюся великого чуда, почитали христиане разных веков. В XIX веке силами русской духовной миссии над гробницей праведной Тавифы была устроена часовня, а рядом построен православный храм во имя апостолов Петра и Павла. Вот как описывает это место протоиерей Геннадий Фаст.
6: Входим в часовню, молимся, возжигаем свечи, в том числе и привезенные из Енисейска. А потом опускаемся вниз, в крипту, фамильную усыпальницу праведной Тавифы, где она погребена со сродниками. Усыпальница теперь пуста, тел там нет, остались лишь гробные углубления в пещере. Именно в этой пещере, ради многих добрых дел, которым Тавифа спешила как серна, ее воскресил святой апостол Петр.
5: В Библии сказано, что праведная Тавифа в жизни делала много добра и помогала бедным, и ее имя сохранилось на века. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
4: «Прообразы. Святые в литературе». Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. «Жена должна быть послушной», — говорит муж. «Но если у тебя нет любви, то ты не сможешь заставить быть тебе послушной даже кошку». Старец Паисий Святогорец.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Слово наделено огромной силой. Оно способно ободрить, утешить, влить силы в человека. И оно же способно смертельно ранить. Все мы это знаем и все же порой забываем. О том, например, что есть слова, которые нельзя произносить даже в шутку, даже понарошку. Такое открытие делает маленькая героиня повести Софьи Прокофьевой, девочка по имени Лоскутик. Назвали ее так от того, что она ходит в лохмотьях. Однажды Лоскутик познакомилась с говорящим облаком. Оно тайком прилетело в страну, где живет Лоскутик. Почему тайком? Потому что король объявил воду своей собственностью, завалил камнями все колодцы и запер единственную реку в своем дворце. С тех пор облака в королевство не летают. Боятся, слишком уж там жарко и пить нечего. А вот одно облако отважилось и прилетело. Подружилась с Лоскутиком, а через несколько дней они вместе отправились на прогулку. Увидев засохшие цветы и деревья, облако решает основательно их полить. Но чтобы пошел дождь, облаку надо огорчиться и заплакать. Облако опрометчиво просит девочку: «Огорчи меня чем-нибудь, ну хотя бы скажи, я тебя не люблю». «Я тебя не люблю», — послушно повторяет Лоскутик. И тут же облако начинает таять. «Так я же понарошку!» — испуганно кричит Лоскутик. «От сердца отлегло», — отвечает облако. «А то, как ты сказала, не люблю, я чуть не испарилась». Есть на свете слова, которые нельзя говорить даже понарошку. Наверное, это и есть как раз такие слова. Облако право. Архимандрит Кирилл Павлов, известный духовник и подвижник нашего времени, говорил, что произнесенное слово никогда не исчезает бесследно. Оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувства, пожелания, деяния, поступки. И разросшееся в великое дерево с его плодами, оно непременно с нами встретится на страшном суде Божием. Слова отца Кирилла напоминают нам о великой ответственности, которая лежит на нас, ответственности за наши слова и тех, кому мы их говорим. Героиня повести Софьи Прокофьевой «Лоскутик и облако» этой ответственности научилась.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 5 января владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущая радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с руководителем просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви священником Захарием Савельевым будем делиться историями о том, как в церкви удалось обрести то, что не удавалось найти вне ее. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.
2: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Любое ли свидетельство о Христе можно принимать? Всегда ли стоит радоваться, когда мы слышим, что кто-то исповедует Христа Богом? В современном мире, в котором так мало места для Христа, мы привыкли с вниманием и трепетом относиться к любому доброму упоминанию святого имени Христова. Однако Евангелие призывает нас к осторожности. Это предостережение мы слышим в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 4 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
3: «И исхождаши глас о нем во всякое место страны,
4: и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий». Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
3: «Ибе проповедуя на сонмище галилейских».
2: Только что прозвучавший евангельский отрывок описывает первые дни общественного служения Христова. В этом отрывке все крайне благополучно. О Христе узнают многие люди. Он исцеляет тещу апостола Петра. Вслед за этим Господь оказывает помощь многим страждущим людям. Ну а в конце отрывка мы услышали о том, что Спаситель отправился дальше, проповедовать в других селениях Галилеи. И делать это он мог без каких-либо ограничений. Никто не препятствовал его проповеди в синагогах. На общем благополучном фоне нынешнего евангельского отрывка неприятным диссонансом звучит упоминание бесовского свидетельства о Христе. Господь отверг это свидетельство. Он, имея власть над всем творением, повелел злым духам замолчать и не говорить о том, что они знают, что он Христос. Казалось бы, Все творение согласно исповедует Иисуса из Назарета Христом, Сыном Божиим. Почему же Господь останавливает исповедание, которое исходит от одной из частей творения, от падших духов? Здесь нам стоит обратить внимание на самое первое появление дьявола на страницах Священного Писания. Это происходит в начале 3 главы книги Бытия. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Да, имя дьявола здесь не называется. Он в этом библейском отрывке скрывается под образом змея, о котором сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. То слово, которое переведено здесь как «хитрее», можно было бы перевести и другими способами, к примеру, «изворотливее» или «мудрее». Библия этим указывает, что нет существа более коварного, чем дьявол. Его вопрос Еве не несет в себе откровенной лжи, а потому кажется вполне безобидным. И неискушенная возле Ева, как мы помним, вступает в диалог с врагом Божиим. Дальнейшее нам прекрасно известно. Беседа с дьяволом закончилась грехопадением. Христос поступает иначе. Он не вступает в диалог. Он повелевает злым духам умолкнуть. Он не позволяет им что-либо говорить. И содержание их речи здесь не имеет никакого значения. Важно лишь то, кем они являются. Это очень важный урок. Сказать о том, что Христос – Сын Божий, может любой. Это всего лишь слова, всего лишь звуки. В наши дни даже совсем маленькие дети могут их синтезировать с помощью нейросетей. Какой смысл в этих звуках, если они не наполнены содержанием? А должное содержание слова «Христе» известно. Исповедание того, что Христос – Сын Божий, только тогда имеет право на произнесение, когда оно подтверждено жизнью по заповедям Христовым. В противном же случае такие слова ничем не отличаются от прозвучавшей сегодня бесовской констатации факта богосыновства Спасителя мира. Такая констатация, как мы услышали, не имеет права на жизнь. Пусть же Господь не отвергнет наше исповедание, научив нас не только говорить о нем, но и жить по его повелениям.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Небо над Иоанно-Богословским Крепецким монастырем, что под Псковом, затягивалось черными тучами. Где-то за горизонтом уже сверкали молнии и доносились раскаты грома. Гроза неумолимо надвигалась на обитель. Пожилой монах по имени Корнилий с тревогой смотрел на сгущающиеся тучи. На сердце у него было неспокойно. «Братья, станем на молитву!» — обращался он то к одному, то к другому проходившему мимо него монаху. «А то как бы беды не случилось!» Но братья, спешащие до начала дождя управиться со своими обязанностями, только посмеивались. «Какая еще беда? Грозы, что ли, нам бояться?» Гром между тем ударял все сильнее. Молнии, казалось, сверкали над самой головой. Монах Корнилий перекрестился и пошел к себе в келью. Там он зажег свечу и, стоя на коленях перед иконами, стал горячо молить Бога сохранить обитель от опасности. Вдруг с сухим треском сверкнула молния, и последовал такой раскат грома, что, казалось, само небо должно было расколоться пополам. Все вокруг буквально сотряслось от этого удара. Но тут же непогода начала утихать. Небо быстро прояснилось, и выглянуло солнце. Корнилий вышел из кельи. Монахи, о чем-то встревоженно переговариваясь, устремились на скотный двор. Последовал за ними и Корнилий. Взору его представилось пугающее зрелище. Несколько огромных берез были сломаны, повалены наземь и раздроблены в щепки. Зато ни хозяйственные постройки, ни другие монастырские здания от грозы ничуть не пострадали. Увидев Корнилия, монахи бросились к нему. «Прости нас, отец», — наперебой говорили они, — «не послушали мы тебя. А ведь, видно, только одними твоими молитвами и уцелели. Благодарим тебя». Корнилий покачал головой. «Не меня, а Бога надо благодарить», — отвечал он. «Слава Господу! Сохранил он наш монастырь». С той самой поры монахи во всем прислушивались к Корнилию, часто приходили к нему за мудрым духовным советом и с почтением звали старцем. «Молитвой пренебрегать нельзя», — говорил старец Корнилий Крепецкий. «Мы того не знаем, сколько зол и напастей по молитвам нашим всякий день отводит от нас многомилостивый Господь».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

0: Радио «Вера».
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

Радио «Вера». Светлое радио. Совесть – это действие Бога в человеке. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем святителя Феофана Затворника к мирянам. Вы жалуетесь на изменчивость состояния внутреннего. То хорошо, то нехорошо. Иначе не бывает. Все это испытывали и испытывают в разных видах. Надобно смиренно и благодушно переживать это, не опуская, однако, ж рук и не послабляя усилий в исполнении обычных деланий, сопряженных с духовную жизнью. Что вы и делаете? У вас приходит доброе и отходит. Находит недоброе и проходит. Этого изменить нельзя. А надо только желанием и исканием всегда быть на стороне добра. Если бы у нас все всегда было хорошо, мы заснули бы.
0: Голоса времени.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды мой младший сын Коля, которому тогда было около 5 лет, долго не мог уснуть. Уже и сказку на ночь почитали, и молитвы перед сном, и обнялись, пожелав друг другу доброй ночи. Но что-то волновало малыша. «Мама, что мне сделать, чтобы уснуть?» – спросил он. «Может, еще помолиться?» И я ответила ему первое, что пришло в голову. «Можно почитать Тресвятое, подольше, повторять снова и снова, пока не уснешь». «А что это такое?» – спросил Николай. И я рассказала ему о том, что это та самая молитва, которую он часто слышит в храме и дома. Тресвятое или Тресвятая песнь входит в состав утреннего и вечернего молитвенного правила, а также исполняется на многих богослужениях, например, во время литургии. Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Текст ее такой: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Давайте послушаем это песнопение. –

Пресвятая Песнь – одна из тех молитв, которые созданы человеком и ангелами вместе. История ее возникновения такова. В V веке от Рождества Христова в Константинополе произошло землетрясение. Люди в испуге начали возносить покаянные молитвы к Богу. Согласно преданию, в толпе молящихся был юноша, который неведомым образом вознесся над землей и через некоторое время опустился на землю. Он рассказал о том, что слышал, как ангелы пели в небе: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Услышав рассказ отрока, молящиеся обратились к Богу с этими же словами, добавив покаянную строчку «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось, а молитвословие с тех пор вошло в византийский богослужебный устав. В самом начале литургии Пресвятая Песнь произносится чтецом в молитвах, а потом поется примерно в середине службы, перед чтением отрывков из «Апостола». Хор трижды поет «Тресвятое», затем добавляет строчку «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, то есть сейчас, и присно, то есть всегда, и во веки веков. Аминь, то есть да будет так». После этого хор поет вторую половину молитвы «Святый Бессмертный, помилуй нас». И еще раз снова «Тресвятое». Пока я рассказывала сыну об этой молитве, он уснул. И с тех пор, если Коля по какой-то причине долго не может уснуть, то он закрывает глазки и несколько раз медленно произносит «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй мя» и потихоньку засыпает. Давайте еще раз послушаем Пресвятую Песнь в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
0: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
1: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
0: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Краски России.
1: Как же я люблю нашу старую дачу. Столько воспоминаний с ней связано. И в самом доме, хоть и простенько, но по-прежнему уютно.
2: Да. Помнишь, Аллочка, как мы с тобой в детстве залезали на крышу и наблюдали за облаками?
1: Ну, конечно, Андрюша. Они казались нам похожими на сказочных животных. А потом, когда мы стали старшеклассниками, просто молча лежали на теплой черепице и смотрели в небо.
2: И словно открывалась удивительная глубина мироздания. Замечательно сказал художник Исаак Ильич Левитан. Как хорошо небо! Какая тайна мира, земля и небо. Нет конца, и никто не поймет этой тайны. Левитан, между прочим, тоже любил облака и часто их писал.
1: Сразу представила величественные, словно горы, облака на его картине над вечным покоем.
2: Да, облака там великолепные. Но мне вспомнилось другое левитановское полотно, которое называется «Облако».
1: Не слышала о нем.
2: Это небольшой этюд. Экспонируется он в художественной галерее Смоленского государственного музея-заповедника. Работа написана в 1890-х годах. Мне кажется, среди репродукций, которые хранятся у меня здесь на даче, должна быть эта картина. Ну, сейчас я посмотрю.
1: Андрюша, буду рада, если ты ее отыщешь. Очень хочется увидеть облако, которому Левитан посвятил целое полотно.
2: Ну вот, Аллочка, нашел. У этой работы, кстати, есть и другое название. «Перед грозой». Но все-таки больше она известна именно как «Облако».
1: Оно потрясающее. Огромное, кучное, белое и одновременно чуть синеватое, несущее в себе дождь. Громада облака висит над зеленым лугом. С одной стороны, очень простой пейзаж, а с другой, весь он наполнен благоговением, возвышенным чувством. Левитановские слова о тайне неба и земли, которые ты недавно вспоминал, подходят к этому полотну.
2: Чехов хорошо сказал про картины Левитана. В них мало нот, но много музыки. Да, пейзаж, как ты заметил, довольно прост. Но в этом-то и глубина. Художник показывает нам чистую гармонию творения, восславляет его красоту.
1: Как жаль, что мы уже выросли из того возраста, когда можно забраться на крышу и любоваться облаками.
2: Зато мы можем любоваться картиной Исаака Левитана и вместе с художником прославлять Творца, создавшего такую красоту.
3: Картину Исаака Левитана «Облако» можно увидеть в художественной галерее Смоленского государственного музея-заповедника.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Одним из самых цитируемых мест Евангелия от Матфея являются слова: «Одни же Иоанна Крестителя, и до ныне Царство Небесное силою берется». И эти слова не могут не цеплять нас за сердце. Чтобы попасть в Царствие Небесное, каждый христианин должен полюбить трудности, потому что именно их преодоление принесет нам победу над невидимым врагом. Хочу поделиться с вами строками из книги Никодима Святогорца «Невидимая брань». «Возлюбленный во Христе, братья мой, убеждаю тебя, возлюби претрудность и тягостность, какие неизбежно сопровождают внутреннюю брань нашу, если не желаешь всегда быть побеждаемым». Так советует и премудрый Сирах. «Не возненавиди трудного дела, потому что на этом все в брани сей стоит, как на основании. Чем сильнее возлюбишь ты эту претрудность или безжалостное к себе самоутруждение в подвигах, тем скорейшую и полнейшую одержишь ты победу над собой и тем, что в тебе противоборствует высокому добру, а вследствие того преисполнишься всякую добродетелью и благонастроением, и мир Божий водворится в тебе».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Если как следует собраться с мыслями и вспомнить, когда в последний раз большинство из нас сталкивалось с творчеством писателя Михаила Пришвина, то почти наверняка окажется, что было это в прекрасном далеком детстве, а именно в начальных классах школы. Трогательные рассказы о природе непроизвольно сформировали у многих читателей отношение к Пришвину как к автору исключительно детскому. Сам Михаил Михайлович с этим вряд ли бы согласился. Да, писать для детей он любил. Более того, искренне считал, что в глубине души каждого взрослого продолжает жить ребенок. Но есть у Пришвина и другие тексты, глубоко философские, заставляющие размышлять и пристально вглядываться в собственную душу. Именно такие произведения собрались под обложкой сборника Пришвина «Кладовая солнца», вышедшей в карманной серии классика издательства «Азбука». Одно из них – роман «Мирская чаша». Когда в 1922 году автор принес свое произведение о революции в редакцию литературного журнала «Красная новь», ему прямо заявили, что ничего подобного в советском издании напечатано быть не может. Пришвин создал не бодрую хвалебную оду о светлом будущем, а полное острой духовной рефлексии, глубоко насыщенное библейскими образами и христианскими смыслами произведение о России и человеке, о времени и безвременье, о гибели и спасении. Он работал над романом много лет, положив в его основу фрагменты собственных дневников. Писатель как будто намеренно не старался гладко сшить воедино полотно повествования, словно бы делая сам текст похожим на ту сложную и противоречивую эпоху, о которой повествует. Да так, что некоторые современные критики даже назвали художественный стиль «Мирской чаши» «потоком сознания». Однако поток этот совсем иной, чем у прославившихся в аналогичном жанре писателей-модернистов, вроде Джеймса Джойса или Вирджинии Вулф. У Пришвина он чистый, светлый, устремленный к Богу. Этот поток переполняет душу главного героя романа, учителя Алпатова, и помогает ему не потерять веру. Фрагмент большой эпопеи «Кощеева цепь», представленный в сборнике Михаила Пришвина «Кладовая солнца», звучит уже несколько привычнее, хотя герой у произведения все тот же. Здесь представлена его гимназическая юность со всеми ее курьезами и переживаниями. От первой исповеди Алпатова-гимназиста, Курымушки, как звали его в детстве родные, до его увлечения книгами Майнрида и попытки ребяческого бегства в Азию. И если «Мирская чаша» чем-то неуловимо, но настойчиво напоминает «Солнце мертвых» Ивана Шмелева, то в этом отрывке «Кощеевой цепи» явно улавливаются чеховские нотки. А вот о последнем произведении сборника, давшей ему название повести «Кладовая солнца», подробно рассказывать нужды, пожалуй, нет. Его-то все мы знаем еще со школьной скамьи. Но на фоне двух предыдущих произведений наверняка откроем для себя и здесь новые удивительные грани. Ведь Михаил Пришвин писал «Кладовую солнца» для ребенка, живущего в нас самих от раннего детства и до старости. А значит, для всех без исключения. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч для ограждения Святой Руси, объединения русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, причем называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии. Именно годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могила непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости и первый заместитель главы администрации президента Иренко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В 1945 году православным разрешили совершать богослужение в соборе Воскресения Христова. Он долгое время оставался единственным действующим храмом. В конце 20 века город вновь стал прирастать церквами. Сегодня Чита – духовный центр Забайкальского края.
2: Радио «Вера» в Чите можно слушать на частоте 87,6 FM.
3: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на радио «Вера».
4: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
5: Ларец слов.
6: Волей-неволей мы воспринимаем церковнославянский язык сквозь призму русского. Тут дело даже не в совпадении звучания слов. Вспомним хотя бы живот, который обозначает в славянском не часть тела, а жизнь, бытие. Причина состоит и в иной языковой логике. Как, например, мы воспринимаем понятие «повторно», «повтор», «вторично». Сразу возникает чувство отсутствия свежести, совсем как у Булгакова, когда он устами своего героя критикует советский протторг. Вторая свежесть. Что за вздор? Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая. Однако в славянской традиции второе, повторное, далеко не всегда имеет негативный оттенок смысла. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «вторицию». Наиболее простым переводом церковнославянского слова «вторицию» на русский язык является «повторно». Но Священное Писание предлагает нам еще одно, более существенное значение. С библейской точки зрения – повторное совершение поступка или произнесение слов только усиливают эффект, добавляют значение. Например, как в случае с праотцем Авраамом. После того, как он чуть было не принес в жертву сына Исаака и был остановлен ангелом, Бог сначала восхваляет Авраама, а затем обращается к нему вторицею и обещает ему, что от него, от Авраама, произойдет род людей, истинно верующих в Бога. Библейская книга «Второзаконие» названа так, потому что пророк Моисей не только повторяет в ней закон, данный Богом, но и усиливает свой призыв к иудеям быть верными Богу. Итак, запомним, что в переводе на русский язык церковнославянское слово «вторицею» означает «повторно» или «усиленно».
5: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Страстная икона Богородицы в судьбах России.
1: Страстную икону Божией Матери от других отличает выразительная особенность. Над Пречистой Девой по правую и левую стороны изображены два ангела. Они держат в руках орудия страстей Господних, то есть предметы, связанные со страданиями Христа в момент казни. Это крест, на котором Спаситель был распят, копье, пронзившее его ребра, губка, смоченная в уксусе. Ее подносили губам умирающего Иисуса. Бога-младенец на страстной иконе с трепетом взирает на символы грядущих мучений. Он обеими руками держится за руку матери, а она с любовью и состраданием склонилась над сыном. Впервые образ Богородицы с изображением орудий страстей Христовых написал в XV веке греческий иконописец Андреос Рицос. В России страстной образ стал особо почитаем в XVII столетии после чудесного случая на Нижегородщине. Жительница села Палицы, расположенного в тех краях, исцелилась от беснования по молитвам Богородицы перед страстной иконой. Слава о чуде распространилась по всей Руси. Царь Михаил Романов решил, что реликвия должна храниться в главном городе государства. Он повелел перенести святыню в Москву. В августе 1641 года жители столицы торжественно встретили чудотворную икону у Тверских ворот. Спустя 5 лет на этом месте построили церковь. При храме был основан Страстной девичий монастырь. В 1778 году в обители случился пожар. Полностью сгорели несколько келий и храм, в котором хранилась чудотворная страстная икона. Однако сам образ Божией Матери остался невредимым. Еще одно испытание постигло Страстной монастырь во время Отечественной войны 1812 года. В сестринских корпусах разместились солдаты Наполеона. Захватчики разграбили обитель. Они препятствовали совершению православных богослужений. Но чтимую страстную икону Богородицы монахиням удалось уберечь. Именно перед ней был отслужен первый благодарственный молебен, когда интервенты покинули Москву. Страстной монастырь восставал из пепла после бедствий в XVIII и XIX веках. В вихре революции в 20-м столетии обитель не устояла. Безбожники устроили в ее стенах сначала военный комиссариат, затем общежитие. А потом и вовсе уничтожили все постройки до единой. Сейчас лишь название Страстного бульвара напоминает о существовании монастыря. А вот чудотворная икона Богородицы, некогда перенесенная в Москву из Нижегородского села, сохранилась до ныне. Помолиться перед ней можно в храме Воскресения Христова в Сокольниках.
0: Небесная заступница. Страстная икона Богородицы в судьбах России.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем принцессы Алекс своему жениху, цесаревичу Николаю Александровичу Романову, в период болезни его отца. 12 октября 1894 года. «Мой родной, дорогой, бесценный, нет ничего хуже, чем видеть, как страдают близкие тебе люди и не быть в состоянии помочь им. Пусть всемогущий Бог утешит тебя и даст тебе силы. Я больше не буду просить тебя приехать, так как ты выполняешь свой главный долг, оставаясь с родителями. Когда-нибудь придет наш черед, и мы будем всецело принадлежать друг другу. Но сейчас мы не должны думать только о себе, а должны заботиться в первую очередь о других и делать все, что в наших силах, чтобы помочь им. Мы должны быть терпеливы, надеяться на помощь Божию и не противиться Его воле. Твоя глубоко любящая и преданная невеста Алекс».
0: Голоса времени.

знать, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду, что я бессмертный?

орудия.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Праотец Авраам получил от Бога призыв отправляться в странствие на поиски земли, текущей медом и молоком. Когда караваны Авраама достигли заветного Ханаана, там уже обитали несколько племен. Среди этих народов Священное Писание называет амореев, потомков одного из трех сыновей Ноя, имя которого Хам. Господь открыл Аврааму, что в будущем, когда исполнится мера грехов этого племени, потомки праотца вернутся из плена из далекой страны и овладеют землей амореев. Пророчество исполнилось в дни исхода израильтян из Египта. После многолетнего скитания по пустыне еврейский народ, возглавляемый пророком Моисеем, достиг земли обетованной. Но на подступах к Ханаану препятствием стали пять могущественных государств, и одно из них – Аморейское царство. Моисей попросил у Сигона, царя Амореев, разрешения пройти по его землям. Пророк пообещал, что израильтяне не будут уклоняться от центральной дороги, не тронут полей и виноградников, а если воспользуются водой из колодцев, то заплатят за нее. Надменный Сигон воспрепятствовал путникам. Он не видел в малочисленном еврейском народе достойного соперника. И тогда иудеи, по благословению Бога, у стен города Яц вступили в схватку с амореями и вышли из нее победителями. Ученые долгое время относились к этому библейскому рассказу как к мифу, поскольку не располагали никакими доказательствами, что битва израильтян с амореями произошла в действительности. Более того, под сомнение ставилось само существование аморейского племени. Но только до 1934 года, когда французские археологи под руководством Андре Паро на раскопках холма Тель-Харири между Масулом и Дамаском открыли развалины города-государства Мари.
1: Первой находкой французских ученых была статуэтка бородатого мужчины с молитвенно сложенными руками. Клинописная надпись у основания скульптуры гласила: «Я Лами Мари, царь государства Мари». В ходе дальнейших поисков под холмом Тель-Харири были обнаружены жилые дома, крепостные стены, великолепный царский дворец, состоящий из 260 комнат. Но самую большую ценность для ученых представлял царский архив из 33 600 табличек с клинописными текстами. Из этих документов стало ясно, что население Мари составляли племена амореев. Все артефакты Тель-Харири ученые датировали 19 столетием до Рождества Христова, приблизительно тем временем, когда праотец Авраам достиг земли обетованной. То есть существование амореев вполне укладывалось в события, описанные в Библии.
0: Архив царства Мари заставил ученых предположить, что амореи, о которых говорится в Библии, это племя Амуру, неоднократно упоминаемое в письмах египетского фараона Эхнатона. Архив Эхнатона был найден в конце 19 века в поселении Амарна в 200 километрах от Каира и расшифрован британским египтологом Флиндерсом Петри. Из переписки фараона с правителями соседних государств следовало, что племя Амуру, то есть амореи, в 14 веке до Рождества Христова распространились в Месопотамии и Ханаане, захватив земли моавитян и аммонитян. В свете этого вполне логично выглядело библейское сообщение, что спустя 100 лет после правления Эхнатона, то есть в 13 веке до Рождества Христова, Моисей и его народ встретили на подступах к земле обетованной укрепленный аморейский город Яц. Цепочка совпадений заставила историков обратить внимание на еще один артефакт, на первый взгляд не имеющий отношения к противостоянию израильтян и амореев, а именно моавитский камень, найденный в 19 веке на территории Иордании.
2: La stèle de Mesha
1: Стелла царя Миши, известная также как Моавитский камень, черная базальтовая плита высотой 1,24 м и шириной 71 сантиметр с закругленными верхними углами. Это памятник 9 века до Рождества Христова, созданный по приказу Моавитского царя Миши. На лицевой стороне камня сохранились строки, повествующие о военных победах и поражениях моавитян. Есть на нем и такие слова:

0: и том же месте. В 13 веке до Рождества Христова израильтяне по благословению Бога завладели землями амореев, а спустя 4 столетия за эти же территории они сражались уже с моавитянами. Амореи же после битвы с войском Моисея сошли с исторической арены, как это и было предсказано Богом
1: Аврааму.
2: Битва с амореями стала поворотной точкой не только в событиях исхода евреев из египетского плена, но и истории древнего Израиля в целом. Из покорных рабов иудеи выросли до воинства, способного постоять за свою веру, и обрели землю, заповеданную Богом. И древние документы, обретаемые археологами в разных концах Ближнего Востока, словно телеграммы из прошлого, заверяющие о том, что рассказ Священного Писания правдив и достоверен. Тайны Библии. Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Жития святых. Страницы летописи. На острове Кижи, в знаменитом музее под открытым небом, есть небольшая деревянная церковь в честь воскрешения Лазаря. Ее называют «Жемчужиной музея». Это один из самых древних дошедших до нас памятников русского деревянного зодчества. Построил ее в середине XIV века греческий монах Лазарь, который провел большую часть своей жизни на русском севере. Лазарь родился и принял монашеский постриг в Константинополе, но затем отправился в Новгород, чтобы изучать и копировать новгородские иконы. Здесь он нашел себе духовного наставника, святителя Василия, местного архиепископа, и решил не возвращаться на родину. 10 лет жил Лазарь под руководством святителя, до его праведной кончины. После смерти наставника Лазарь очень скорбел и хотел даже вернуться назад в Константинополь. Но духовник явился ему во сне и посоветовал отправиться на далекий остров Мурманский в Онежском озере, чтобы там без помех молиться и совершать монашеские подвиги. Прибыл святой Лазарь один на благословенное место. Поставил крест, построил хижину и небольшую часовню. Язычники, жившие на острове, не взлюбили отшельника. Они много раз нападали на Лазаря, избивали его и угрожали убить. Монаху пришлось тайно выкопать себе на горе пещеру и скрываться там по ночам. Однажды островитяне, полагая, что Лазарь спит в своей хижине, подожгли ее. Он, увидев с горы зарево, опечалился. В хижине осталась икона Успения Божией Матери, которую его благословили при монашеском постриге. Идя на пепелище, Лазарь горько размышлял о том, что, видимо, Господь не благословил его жительство на Диком острове, и нужно покидать эти места. Каково же было удивление подвижника, когда он увидел, что нисколько не пострадавшая икона висит в воздухе, никем не поддерживаемая, и сияет, словно солнце. Тогда инок окончательно утвердился в истинности своего пути. По мере своих сил он продолжил молиться и просвещать местных жителей. Вскоре Господь послал ему еще одно утешение. К Лазарю явился старейшина местного племени.
1: «Помоги мне, белый учитель, и мы навсегда покинем этот остров и ничем более не будем досаждать тебе, как и велят твои слуги».
2: «О чем ты говоришь? Я бедный человек, и у меня слуг нет».
1: «Много раз мы хотели напасть на тебя, но воины в серебряных латах преграждали нам путь и велели не причинять тебе зла».
2: «Жив Господь, и душа моя будет жива. Эти слуги — ангелы небесные, которые хранят каждую крещенную душу. Какую же помощь хочешь ты получить от меня?»
1: «Вот мой единственный сын, слепой от рождения. Исцели его».
0: Вдохновленный рассказом старейшины об ангельской помощи, Лазарь отслужил молебен Божьей Матери и окропил отрока святой водой. Когда же мальчик приложился к иконе, то прозрел. В благодарность отец принес Лазарю оленьи шкуры и пищу. Убедившись в истинности веры Лазаря, старейшина язычников сам принял крещение и монашеский постриг. Следом за ним крестились и многие другие его родственники. А на месте, где исцелился отрок, Лазарь построил деревянную церковь, и новгородский архиепископ освятил ее в честь воскрешения Лазаря. Постепенно вокруг отшельника стали собираться люди, желающие жить рядом с ним, чтобы получать духовную пользу. Это были и новокрещенные жители острова, и приехавшие из других земель. Пришли на остров даже несколько иноков из Киево-Печерской лавры, искавших более уединенной жизни. они воздвигли на острове еще одну церковь в честь Успения Божьей Матери. Между тем, преподобный Лазарь достиг глубокой старости. Ему исполнилось 105 лет, и старец чувствовал, что его кончина уже близка. Тогда он призвал к себе братью, простился со всеми, назначил нового игумена и, причастившись, отдал Богу душу. Со слезами провожали в последний путь жители острова своего апостола, променявшего изобильный греческий край на скудную полоску земли посреди ледяных волн, чтобы принести и сюда свет веры Христовой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. В учении Христа все отдельные радужные цвета жизни, достигая высшей степени яркости, сливаются, наконец, в один белый цвет воскресения.
1: Это аллегория профессора Московской духовной академии Михаила Михайловича Тареева из статьи «Воскресение Христово и его нравственное значение», опубликованной в 1903 году в журнале «Богословский вестник». В физике белый цвет есть сумма всех цветов видимого спектра. Михаил Тареев, говоря, что цвет воскресения белый, фигурально подчеркивает, что все многообразие красок человеческого бытия находит завершение и гармонию в победе Христа над смертью. Именно воскресение Спасителя придает смысл всему происходящему в жизни христианина.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У американского писателя XIX века Натаниэля Готорна есть роман под названием «Дом о семи фронтонах». Однажды утром в гостиной этого дома уселся в старинное кресло судья Пинчин, черствый, жестокий, алчный и безжалостный человек. На минуту уселся и задумался. А между тем часы тикают, день разворачивается, как дивная симфония, как чудесный цветок. У судьи множество дел, но он не трогается с места. Наступает вечер, ночь, а судья все так же неподвижен. Читатель уже понимает, что судья на самом деле мертв. Скоропостижно скончался от удара. А автор все пытается разбудить его. «Что же вы, судья Пинчин, вставайте, скоро забрежет рассвет». Судья, конечно, мертв, но Готорн остро ставит вопрос: а был ли он вообще когда-либо жив? Может быть, намекает автор, физическую смерть судьи так нелегко распознать от того, что духом-то он умер уже давно? Преподобный Силуан Афонский, один из самых известных русских святых XX века, говорил: «Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы оно жило. А для души нужен Господь и благодать Святого Духа, без которой душа мертва». Судья Пинчин так и остается сидеть в кресле в доме о семи фронтонах. А читатель в финале романа вместе с автором выходит наружу, где ждет их подарок, который Господь вручает нам каждое утро. Новый день.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного Русского Народного Собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный Русский Народный Собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. это стало возможным после визита в регион святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Persona. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях предприниматель, бывший помощник старосты в соборе иконы Пресвятой Богородицы в Сан-Франциско Дмитрий Большаков. Наш гость расскажет о многочисленных чудесных событиях, которые происходили у мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о защитниках православной веры на Латинском Западе до разделения церквей. Сегодня у нас в студии доктор теологии Георгий Захаров. И разговор пойдет о святителе Амвросии Медиоланском.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Источник.
2: Да, феерический беспорядок. Сынок, ну почему твоя комната замусорена с ног до головы?
3: Мам, ну это же конфетти, Новый год же. И откуда у комнаты ноги?
4: Выражение «с ног до головы» – известный фразеологизм, а его первоисточник – Библия. В книге Второзакония, одной из книг Ветхого Завета, сказано: «Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не сможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». Книга Второзакония, как сказано в первой ее главе, содержит все, что «говорил Моисей сынам Израилевым, все, что заповедал ему Господь». Моисей, наделенный вдохновением свыше, подробно воспроизводит моменты божественного промышления об избранном народе и данные ему законы. Стих, в котором встречается выражение «от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей», предупреждает о том, что за нарушение закона еврейский народ ждет наказания, например, проказа, но за исполнение – благословение. Еще в одной книге Ветхого Завета, книге пророка Исаии, описывается бедственное состояние израильского общества, пораженного грехом. Общество изображается полностью больным телом. Описание это весьма метафорично. «Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. От подошвы ноги его по самое темя его был поражен страшной проказой и многострадальный Иов», о чем повествуется в книге пророка Иова. Библейские образы, как видим, сформировали устойчивое выражение «с ног до головы» и наделили его значением целиком, полностью. Таким возникло и сохраняется до сих пор первое значение этого фразеологизма. «С ног до головы» можно окинуть или смерить взглядом, промокнуть и даже быть одетым во что-то, опять же, «с ног до головы». Но есть и второе значение выражения «с ног до головы». Так еще говорят о таком человеке, который абсолютно во всем, то есть полностью, в поступках, делах, взглядах, чем-то характерен. Употребляют фразеологизмы в других вариантах – с головы до ног, с головы до пят. Так, например, у Алексея Толстого в статье 1942 года «К подвигам, к славе» Алексей Николаевич описывает Александра Невского как русского от головы до пят человека, умного, смелого в замыслах и отважном в выполнении их. Есть еще примеры употребления выражения в русской классической литературе. Так Куприн писал о джентльмене «с ног до головы», а Грибоедов вложил в уста героя Фамусова всем известное Возьмите вы от головы до пяток, на всех московских есть особый отпечаток.
0: Первоисточник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В центре Санкт-Петербурга есть район, именуемый Пески. Название напоминает о далеких временах, когда территория современного города была покрыта водами древнего Литаринового моря. От него осталась песчаная гряда. Она стала самым высоким местом в Санкт-Петербурге и не затапливалась во время наводнений. Сейчас здесь параллельно друг другу проходят улицы Советские, с Первой Советской по Десятую. До революции 1917 года они назывались Рождественскими. Если вам доведется побывать на Пятой Советской, обратите внимание на храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Это 33-й номер дома. У него необычная архитектура. Кубическое здание с граненой башней увенчано тонким восьмиконечным крестом. Удивительна и летопись церкви. Она связана с созданием русского Андреевского скита на Афоне. Эту обитель основали подвижники из России, которые прибыли на Святую Гору в первой половине 19 столетия. 20 русских иноков поначалу жили в разных общинах, а в 1845 году приобрели у греческого монастыря Ватопед трехэтажное здание и поселились вместе. Поначалу это молитвенное сообщество считалось частью Ватопеда. Благодаря усилиям дипломата Андрея Муравьева русская община получила у афонского правительства статус скита, собственную печать и право избирать игумена. Вторая половина XIX века стала временем расцвета для молодой Андреевской обители на Святой Горе. За три десятилетия в монастыре построили 14 храмов. Это стало возможно благодаря поддержке благотворителей из России. Чтобы упрочить связь с родиной, монахи учредили подворье Андреевского скита в Санкт-Петербурге. В 1875 году купчиха Анна Джамусова пожертвовала афонским монахам участок земли на Песках, и к декабрю 1892 здесь построили двухэтажный храм. Главный его предел осветили в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Под сводами этой церкви хранилась доставленная со Святой Горы чудотворная икона Божией Матери в скорбях и печалях утешения. Образ был утрачен после революции 1917 года. Когда безбожники пришли к власти, насельники Афонского подворья вынужденно переселились в поселок Петрославянка, что в 30 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга. А в 30-е годы всю братью арестовали. Закрыли при советской власти и Благовещенский храм. В нем многие годы располагался городской архив. В 2015 году здание вновь стало принадлежать православной церкви. Храм находится в подчинении у правящего епископа Санкт-Петербургской митрополии и потому называется архиерейским подворьем.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец. За калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец. Сергей Есенин.

0: радио. Светлые истории.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на волнах радио «Вера». Сегодня рассказываем мы, наш дорогой гость, руководитель сектора по взаимодействию с профильными вузами, популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово-Гагарина Рязанской области, священник Захарий Савельев. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Ну, а также мои дорогие коллеги. Сергей Платонов, привет.
3: Здравствуйте.
1: Анна Леонтьева, привет.
4: Добрый вечер всем.
1: И я, Наталья Лангамер. И тема, которую сегодня выбрал, я так понимаю, отец Захарий, про то, что мы обрели в церкви такого, чего не нашли за оградой церкви. Правильно, отец Захарий, об этом будем говорить?
2: Вы знаете, безусловно, эта тема касается каждого человека. И, наверное, это объединяет и уже воцерковленных наших прихожан. И даже, знаете, вот я недавно, когда был в одном из столичных вузов, проректор по воспитательной работе мне сказал, я не воцерковленный человек, я церковный человек. Да? То есть, ну, как бы, когда человек, вот, его семья связана со служением церкви, когда он сам с детства был в храме. И, наверное, есть различия, да, вот определенные, когда человек себя чувствует в едином церковном организме. И в то же время у нас действительно есть выцерковляющиеся, у нас есть захожане, у нас есть люди, которые вообще вот там два раза в жизни были в храме. Но при этом, наверное, именно вот эта тема может быть на периферии, где сталкиваются люди с разным опытом веры, с разным опытом общения с другими людьми в церкви. Ну и кроме того, кто-то в церкви все-таки встретил Бога, а кто-то еще не обрел. К сожалению, наверное, есть примеры, и когда человек пришел в храм и увидел там какие-то свои цели и задачи, которые не сочетались с тем, к чему церковь призывает нас.
1: И такое бывает.
2: И такое тоже бывает. И вот как раз, мне кажется, эта тема объединяет нас всех.
1: Ну и тогда вам первому рассказывать историю.
2: И эта история может быть ведь про любого человека, правильно? Или в том числе про себя?
1: Конечно. Про любого. Просто светлая история.
2: Ну, наверное, могу вот рассказать такую историю, которая связана с одной моей прихожанкой. Ей уже 87 лет. И вот понятно, что этот человек такой старой формации. Человек, который в молодости был в партии, ну, не в партии, а в комсомоле, в пионерии. Потом, конечно, была и в партии. И ее воспитывали вот в духе такого, в духе строгой правильности. И когда рушилась страна, да, когда, в общем-то, устои менялись, единственное, что она смогла найти, это храм. И вот момент ее прихода в храм, она мне как-то его описала очень так трогательно. Она как раз вот прихожанка моего храма, она вот была самой активной участницей того, чтобы потихонечку приход начал как-то восстанавливаться после закрытия. Вот она рассказывала, что когда она зашла еще в мрачный храм, в котором хранили вчера зерно, который был закрыт, который во время Великой Отечественной войны пострадал от бомбежки, где стояла жуткая влага, да, то есть он весь, как бы, условия были там страшные. И вот она зашла и сказала, что вот перейдя черту церковного порога, она как будто побывала на небе. И, в общем-то, вот уже в очень таком зрелом возрасте, то есть это вот 30 лет назад, человеку было вот почти что 60, она спустя вот год такого посещения еще не открывшегося прихода, это был 90-й год, то есть еще за год до, как бы, до падения страны, она, заходя в храм, там не было ни богослужения, еще даже он не был открыт, для вот того, чтобы там совершались все ночные бдения по литургии, она сказала, что вот она так вот, приходя, поняла, что хочет посвятить свою жизнь тому, чтобы храм был восстановлен. У нее не было такого, вот что как. Она поверила в Бога вот именно в таком вот, знаете, как интеллектуальном плане, что она обрела веру в Бога. Но она, ее заходы в храм послужили тому, чтобы, почувствовав, наверное, какую-то зону ответственности, в которой она и была воспитана, видя, на самом деле, мерзость и запустение, до которой вот грани этот храм довели, она обрела, на самом деле, веру в Бога. Хотя при этом она, когда вот сказала, что я в тот момент еще была неверующая. И вот спустя вот год такого вот просто захода и выхода из храма, она решила креститься, и этот храм был тоже вот по поручению тогда вот митрополита Симона восстановить и начать там церковную жизнь. И вот она вот более 30 лет так вот активно была в вопросах вот восстановления, как можно, как могла, то есть как вот к чему был способен приход. И... Но меня эта история очень трогает. И
1: да,
2: это было... Она говорит, может быть, и в детстве меня крестили. То есть,
1: но она
2: это, естественно, не говорили.
1: Угу.
2: Нельзя было. И таких случаев очень много. И меня вот здесь поражает вот такая вещь, что иногда Бог с нами говорит через земное. Ну, храм же действительно, он построен из кирпичей. В общем-то, мы во время молитвы зримо не возносимся, да, вот как бы на небо. Но мы с вами, приобщаясь на земле, да, вот через земное, на самом деле приобщаемся к небесному, да, то есть вот в таком вот символическом плане. И ну, это, как я бы сказал, такая очень история... очень одновременно и трогательная, и говорящая о стойкости человека. Потому что, конечно, Бог действует в нашей жизни тоже через те категории, которые нам доступны.
1: Но с каждым на своем языке, конечно.
2: Да, да. Через те таланты. Угу. Но эти таланты там дал Бог.
1: Конечно.
2: И когда мы их развиваем в нашей жизни, будь то это восстановление храма, посещение храма, будь то это какой-то вот талант, который мы посвящаем Богу. Вот кто-то хорошо поет, и он поет на клиросе. Кто-то хорошо пишет. Есть один писатель, не знаю, насколько корректно о нем говорить, вот он пишет книги на основе архивных материалов про новомучеников, про исповедников, про патриарха Тихона, про патриарха Сергия. У него вышли труды. Он стал победителем конкурса «Просвещение через книгу», который реализует издательский совет Русской Православной Церкви наш. И он говорит, я человек неверующий. То есть он говорит, я вообще в Бога не верю, но я вот, ну, как бы... Но я всю жизнь посвятил тому, чтобы отстаивать права верующего человека, потому что он входит и в комиссию при президенте определённую, которая... Вот, ну,
1: как
2: там,
1: интересно. Как
3: да,
1: интересно
3: да. Может, он взял на себя подвиги родства какое-то?
1: Как он это
3: простите,
1: объясняет?
3: Я тоже не знаю, это да, писатель, если честно.
2: Я опять же, не хочу называть как его имя. Ну, мало ли, может быть, это слишком конфиденциальная информация, конечно, он так вот хотя общается. Хотя он при мне это говорил студентам наших вот вузов, с которыми мы имеем такие вот просветительские отношения. Вернее, отношений в деле просветительской работы. И я спросил, ну, неужели вы вообще в Бога не верите? Он говорит, знаете, ну, когда-то на меня упало в старом кабинете, где я трудился в советские годы, то ли портрет, то ли какая-то небольшая книга, посвященная патриарху Тихону. Упала и ударила по голове. Он говорит, ну, мне же упала эта книга, а не, там, не знаю, не Коран или, там, или какая-то другая... религиозная книга, да, то есть он говорит, в определенной степени, конечно, я понимаю, что что-то в этом мире есть, он говорит, но я не отношусь к категории очень воцерковленных людей, хотя, ну, наверное, есть тоже градация между очень, как сказать, такими обособленными скептиками, которые вот прям вообще, то есть я вообще ни во что не верю. То есть я вот просто воспринимаю себя как такое вот существо, продукт эволюции, биологический такой организм, который живет и больше, ну, как сказать, ни на что не претендует, тем более на жизнь вечную.
1: Ну, значит, он верит все равно только в эволюцию.
3: Обмен веществ еще.
2: Да.
1: Ну, как бы мы все во что-то верим, да.
2: И, наверное, есть разница, когда человек говорит, я неверующий, но при этом, на самом деле, наверное, он подразумевает, что он просто не ходит на воскресные литургии, он не причащается там и не исповедуется, и он говорит, ну, я неверующий, хотя, наверное, в Бога он все-таки верит. Ну, и вообще интересно всегда же говорить с людьми неверующими, потому что, когда ты им показываешь, что есть какие-то определенного рода заблуждения в их жизни, допустим, ну, возьмем старую заезженную тему, человек агрессивно себя ведет по отношению к церкви. Допустим, вот девушка там, или женщина, и ее когда-то не пустили на службу или там просто в храм без платка или там, ну, без длинной юбки. И вот она потом, вот, в общем-то, на этой теме она всегда очень агрессивно общается там, с батюшками, с другими верующими людьми. Когда ты немножко приоткрываешь завесу, что как бы, ну, у нас в русской православной церкви, это связано с тем, что там, допустим, платок – это символ, символ того,
1: покрова,
2: что... Наоборот, да, вот в советские годы все женщины стали ходить без головного убора, и платок начал ассоциироваться с тем, что как бы принадлежность к православным, да, то есть...
3: Вот эти белые платочки, которые спасли церковь в
2: советский период, да. А на Кипре, сейчас вот прошу прощения, да, и вообще, в принципе, вот в греческих церквах, которые были под османским игом, у них, наоборот, женщина могла снять платок только в храме. То
1: да.
2: есть, наоборот, символ свободы.
1: Отличие от мусульман.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». Сегодня мы рассказываем их на тему о том, что мы приобрели в храме такого, чего не могли найти за оградой церкви. А мы – это наш дорогой гость, руководитель сектора по взаимодействию с профильными вузами, популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово Гагарина Рязанской области, священник Захарий Савельев, а также мои дорогие коллеги Сергей Платонов, Анна Леонтьева. Вы знаете, мы как-то эту тему так с одной стороны пощупали, да, но очень пора. По-разному бывает не только приход, да, но и последующее развитие. Вот вы про таланты начали говорить. Люди иногда раскрывают свои таланты, которые невозможно было раскрыть за пределами церкви. То есть как раз вот это, наверное, тоже обретение, да, какое-то?
4: Да-да-да, как раз об этом у меня история, позволю себе вступить. Но я хотела сказать, знаете, пару слов. Я, когда была маленькая, помню, что я задумалась, мне было 6 лет, я прочитала какую-то книжку, но не прочитала, может быть, бабушка мне прочитала, ну, какую-то простую детскую книжку про какую-то животинку, которая в конце умерла. И я первый раз задумалась, что такое вообще смерть, и что будет вот после того, как... есть ли она вообще на свете. И я стала опрашивать родителей очень так с напором. Они такие, бабушка, мама, папа, они такие, ну, вроде есть, ну, вроде нет, ну, это же художественное произведение. Короче, они были не готовы мне ответить на этот вопрос. Вот, и я пошла к деду, дед всегда говорил мне правду. И я говорю, дед, что будет после смерти? Он говорит, я говорю, что, нас прям выключат, как телевизор?
1: То есть ты уже поняла, что смерть есть?
4: Да, да.
1: Ты уже это как бы приняла?
4: Он говорит, ну да, выключат, как телевизор. Ну, я была из неверующей семьи, но как-то вот такое у деда было убеждение. И я помню, что это вот после этого я впала в такую детскую депрессию. То есть я ходила, и вот реально тогда еще не было таких диагнозов, но мне прям свет был не мил, что если меня выключат как телевизор, то вообще зачем это все? И я помню, что ну, в каком-то довольно раннем возрасте я поняла, что нет, это что-то не то, что-то дед что-то не догоняет, как говорится, да.
5: Что-то и путает это... дед.
4: Да-да-да, это, мне кажется, вот для человека, вот поди поищи настоящего атеиста, да, но вот человек, который реально верит, что его выключат как телевизор, это, ну, настолько вот тяжело, и вот огромное приобретение в церкви, это
5: то, что знание, можно не думать
4: знание
5: тогда.
4: О своем бессмертии, да.
5: А я вот, кстати, спрашиваю иногда таких людей, что вот, а как ты себе это представляешь? Вот тебя нет, вот как... Это, мне кажется, это даже невозможно вместить в голову. Как это меня нет? Я не думаю, я не ощущаю, я не радуюсь. Я... Что значит меня нет? Как это может быть вообще? Вот у кого-то укладывается это в голове?
3: А зачем ты сейчас живешь?

0: Семейный час приходит замечательная пара, отец Дмитрий, матушка Ника, отец Дмитрий Кузьмичёва. Отец Дмитрий, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Вот, и в этом храме очень теплая, очень какая-то поддерживающая такая атмосфера. Это, в принципе, мой приход, на который сейчас я, ну, поближе в церковь хожу, потому что ехать там целый час от меня. Вот, но там выросли и дети, и мы ходили туда очень-очень много лет. И матушка рассказала такую историю. Мальчик Данилка, совсем маленький, которого они знают уже 20 лет. Вот, вот у матушки сын художник. И вот они с этим Данилкой дружили, рисовали. И на этом приходе... Ну, ходили в воскресную школу, естественно, и... На этом приходе Данилка вырастал и поступил, и, ну, мечтал стать художником. Поступил в Свято-Тихоновский институт. Значит, сын матушки пошел в Суриковку, то есть на такую классическую живопись, а Данилка пошел на монументальную живопись, оказывается, в Свято-Тихоновском. Я, кстати, этого не знала. Есть отделение мозаики. Представляете, какая красота? Это очень такое, ну, мне кажется, редкое, удивительное направление вообще живописи, мозаика. И вот Данилка пошел на эту мозаику и проучился там, и пришел в воскресную школу преподавать в кружке. И очень мечтал сделать из мозаики... Ну, сначала они делали такие простые, там, с детишками, каких-то рыбок в византийском стиле. Ну, интересно же все это делать, да, детишкам. Но очень мечтал сделать икону вот прямо в алтарь. А рядом с храмом Воскресения Христова стоит храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он маленький такой. И, но все вот эти штуки из мозаики, они... Ну, довольно дорогие. И матушка с батюшкой думали, что это, ну, нереальная история, не такой там богатый приход. Вот, пока не объявился спонсор. И начали делать эту икону. Причем делали ее всем, ну, не всем приходом, но человек 10 прихожан трудилось над этой иконой. И матушка с батюшкой очень довольны, что они тоже несколько кусочков туда вложили. И икона, которую, кстати, я к стыду своему не знала, что есть такая, опять же, называется «Никопия», то есть победительная.
1: Ух ты, я тоже
0: не знала. Ты знала?
1: Нет, не знала.
0: Никопия победительная, и вот она сейчас красуется на внешней части алтаря, и... Ну вот матушку с батюшкой с этим, они стали называть Данилку Данила Мастер. Они мечтают сделать еще икону Покрова Богородицы вот над входом, собственно, в этот храм. И для меня в этой истории удивительно все. Ну, во-первых, насколько дружен может быть приход, насколько он может много дать человеку, который 20 лет безотрывно, да, коммуницирует вот с этой общиной, да, общается, и которая его, можно сказать, вырастила. И туда же ходят и родители, и сестра. И это вот для меня пример того, как, собственно, вот, наверное, каким должен быть приход, да, но для этого нужно необыкновенный труд настоятеля и матушки настоятеля для того, чтобы вот такие таланты взращивались в храме, вот так вот необычным образом осуществлялись. Да, вообще для меня мысль о том, что можно делать икону мозаичную, она тоже очень такая согревающая.
1: Это, знаете, вечный вопрос. Я вот слушаю Аню и думаю, как хорошо, когда профессионалы приходят к Богу. Их сразу можно привлечь к какой-то очень важной и нужной работе.
0: А, точно.
1: И насколько сложнее, когда такого профессионала нет, и приходится из своих рядов взращивать такого профессионала, потому что всё-таки наработать эти навыки в любой профессии – это не один год, да?
0: Да-да-да.
1: Вот,
0: да.
1: И вот как раз я, знаете, сейчас увлеклась, не увлеклась, а мне нужно по работе в вузе моем, где я преподаю, исследовать некоторые темы, связанные с нейробиологией. И вот я читаю эти публикации, исследую, копаю глубоко, так по-журналистски. И везде читаю, ищу каких-то верующих нейробиологов, а их нет. Даже Татьяна Черниговская говорит, что мы не можем исследовать как бы состояние человека, ну, например, это не она сказала, ну, к примеру, состояние человека во время молитвы, да, или там исследовать, в принципе, вот христианское такое вот верование, да,

0: что происходит с мозгом человека. Она говорит, ну, не получается, потому что нет у человека глубоко погруженного в нейробиологию православного, ну, или, скорее, наоборот, нейробиолога, который бы уверовал во Христа. И вот это какая-то такая сложная ситуация получается. Но, тем не менее, Господь каким-то образом умудряется людей призывать, привлекать, и многие православные проекты происходят, случаются. Я напомню, что «Светлые истории» в эфире на радио «Вера». Сегодня мы их рассказываем вместе с нашим дорогим гостем, руководителем сектора по взаимодействию с профильными вузами, популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятелем Покровского храма в Покрово-Гагарина Рязанской области, священником Захарием Савельевым, а также с моими дорогими коллегами Анной Леонтьевой, Сергеем Платоновым, я Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Светлые истории. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Светлые истории.
1: Мы возвращаемся в студию Светлого радио, где мы продолжаем рассказывать наши светлые истории. Вместе с нашим гостем, руководителем сектора по взаимодействию с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятелем Покровского храма в Покрово-Гагарина Рязанской области, священником Захарием Савельевым, а также с моими дорогими и любимыми коллегами Сергеем Платоновым, Анной Леонтьевой. Ну вот я чего-то куда-то в профессиональную сферу повела. Может быть, какие-то другие дары в церкви обрел ты, Сереж?
2: Я обрел по праву рождения. Мне повезло. Я родился в семье, где отец священнослужитель, дедушки священники. Там вариантов особо не было. Но даже в моем случае все равно надо обретать. Должна быть личная вера, должен быть личный опыт, должны быть свои искушения и все остальное.
1: И свои выборы.
2: И выборы тоже свои, да. Но я скажу честно, наверное, я до сих пор делаю какой-то выбор сейчас. Да, думаю, каждый человек. Вот. И безумно счастлив своему амплуа, скажем, который сейчас у меня вот в церкви.
1: Православного журналиста.
2: И продюсера. Я не могу себя назвать журналистом. Я думаю, что я больше продюсер в каких-то вопросах. И вроде как получается, ну, тоже, видимо, Богу это угодно так работать. Вот. Меня даже жена иногда называет, что я батюшка. Я говорю, ну как я батюшка? Я же не батюшка.
3: Она говорит, ну, в семье.
1: Ну, в семье священник, да.
2: Нет, она говорит, ну...
3: Даже можно сказать, архиерей в семье.
2: Что угодно можно сказать.
1: Может, она прозревает будущее?
2: Нет, она просто... Я практически каждый день я на богослужении. Я пою в храме, регентую, или меня зовут петь, я никогда не отказываюсь. Мне это очень нравится, потому что... Что мне дала церковь, кстати, одна из причин. Когда я прихожу на богослужение, если на богослужении все нормально... А нормально это значит, что у меня нормальный состав, батюшка в тон попадает, я более-менее могу петь. И в этот момент начинается момент успокоения. То есть я проживаю маленькую жизнь, потому что богослужебный круг, он, круг богослужения, да, вот ежедневный, скажем так, он же, по сути, проживаем целый день, да, вот начиная там с ночи, с 6, 9, 1 час, потом всеношная, с подобием Господи вечер сей, потом, в общем, все, кто на службе бывает, понимает это, потом литургия. То есть ты проживаешь еще одну маленькую жизнь вместе с церковью в этот момент. Этот безумно приятный момент, скажем, вот ежедневно в моей жизни происходит. Mm-hmm. Особенно меня, я заметил такую историю еще, то, что все, на всех моих послушаниях, где я работаю, где я реально послушание несу, почему-то руководство просыпается именно аккурат с 17 часов до 18 часов. Ну, понятно, пришли на работу, пока пообедали, потом надо что-то сделать.
1: День заканчивается, надо подвести итоги.
2: Я в этот момент на службе, и мне начинают все звонить. И вот это то, что меня вот безумно, скажу прямо раздражает. Почему именно в 17 часов? Почему когда именно служба? И вот если мы как-то умудряемся выстраивать рабочий день, и с 17 до 18.00, когда идет богослужение, никто не звонит, то в этот момент проживается некая маленькая, как я уже много раз сказал, жизнь, где ты начинаешь по-другому. Ну, во-первых, подводишь итог какой-то, ты в мыслях, ты молишься, а молитва на клиросе, она особая, потому что ты сосредоточен. Ты должен контролировать процесс, слушать священника, чтеца, следить за хором. И как-то это особое такое, особое служение в церкви, скажем так. Вот это один из таких моментов, да, что дает мне церковь сейчас. Именно, скажем так, затормозить. В какие-то моменты это очень здорово. Точно. Я думаю, что Господь, может быть, и дает мне какие-то блага именно потому, что, уж простите за этот юридизм, скажем так, именно потому, что я вот в церкви. Да, я получаю жалование за это, но это не то жалование, которое хотелось бы, и поэтому здесь действительно ты успокаиваешься. И когда у меня ко мне приходят певцы, которые неверующие, не понимают, что происходит, и были певцы, которые как раз и не верили в то, что есть последующая загробная жизнь, я благополучно с ними расстался, потому что...
1: Вот как?
2: Потому что если ты не веришь, ну зачем ты здесь? Ты должен как-то что-то внутри себя переживать, потому что хор хор как раз занимает... Он сейчас... Хор существует вместо... В древности люди пели в церкви.
1: Ну да, да. Да. Мы, по сути, заместили. Отождествляем себя с хором, да.
2: Да, мы, прихожане. По сути, те же самые прихожане. Мы как бы помогаем прихожанам, вот, заместили их, так скажем. Вот, и это очень накладывает определенный отпечаток на богослужение, на мое настроение как регента порой, потому что видишь безразличие, а это очень неприятно на самом деле. И вот стараюсь, например, я, чтобы вокруг меня были более-менее, а желательно верующие люди, потому что тогда действительно получается едиными усты, едиными сердцами. Понимаете, как бы здесь тоже важный момент. А почему, я раз так хотел друга, как обычно, хочу что-то рассказать другое, вот в это все приходит постоянно. Да. Забыл сказать, что не люблю этот формат, при себя приходится рассказывать. Да.
1: А ты рассказывай про другие истории.
2: Я постараюсь, да. Но на самом деле, действительно, вот родился ты в церкви, ходишь ты с самого маленького возраста, причащаешь, от папы пахнет ладаном, папа ходит в подряснике, мама в платочке, как-то привык, что у папы там конфеты в кармане, там, или орешки, как-то залез, там, о, думаю, о, орешки, а это софринский ладан, оказалось, очень невкусно. То есть это вот такой обычная история детей священнических семей. Потом школа, потом обычно бывает, если родители уж совсем такие безальтернативные, дальнейшая жизнь, семинария, священство, приход, матушка, куча детей. Вот я по-другому немножко это все устроил в своей жизни, но как бы все понятно. Но и все равно есть какие-то, не буду говорить о проблемах, но ориентиры, которые тебя вот воспитывают. И ты в церкви сам для себя, как верующий человек, открываешь те идеалы, те принципы, по которым ты живешь сейчас. Но для меня такой человек – это архимандрит Матфей Мармыль. Буквально совсем недавно отмечали День памяти его, 15 сентября. Он как раз почил. Это такой очень важный день. И так получилось, что вроде отца Матфея как бы я особо и не знал. Хотя в маленьком возрасте папа, когда пел службы в его хоре, брал меня на клирос, и я там спал.
1: Ну, ты расскажи, да, кто это?
2: Отец, архимандрит Матфей Мармыль – это насельник Троицы Сергиевой Лавры, уставщик Лавры и знаменитый регент, конечно же. Да, то есть,
1: знаменитый его хор.
2: Знаменитый хор, да, в котором даже я год успел попеть.
1: Ничего
2: я
1: себе.
2: Последний
1: он
2: год.
1: Берет не всех.
2: Ну, меня взяли, потому что мой отец – солист этого хора, скажем прямо.
1: Вот видишь, какие блага.
2: Да, именно так. Но я не скажу, что я сейчас прям такой плохой певец стал. Все-таки. Но это как раз и та история, а почему я сейчас в церкви, вообще в церкви сейчас, и я на клиросе. Вот, потому что после семинария я уходил учиться в светский вуз, тележурналистику, и как бы я же не планировал возвращаться в церковь. Но определенные моменты перетянули, конечно же, в пользу церкви. Постараюсь как-то это лаконично сказать, но отец Матфей – тот человек, который назвал меня Сережей. Я Сергий, потому что отец Матфей так сказал, да. Определенное какое-то участие в моей судьбе он однозначно принял. И это как наш такой, не знаю, духовник семьи. Хотя никогда не было, знаете, как там, не было посиделок за столом, не было там исповедей каких-то, не было какого-то очень тесного общения. Было очень много рабочих моментов. И именно рабочий момент – это вот за богослужением, это какие-то рассказы, там, спевки, там. И вот как раз, мне кажется, это самое ценное. То есть было очень строгое общение, и человек предстал перед собой как бы в своей силе, скажем, в своем профессиональном таком качестве, и ты не видел, может быть, какую-то другую сторону его жизни, а видел то, только вот эта вот действительно собранность, сосредоточенность. Он родился в Северной Осетии, был простой мальчик из простой семьи. Отец погиб на войне, но была очень верующая мама. Очень верующая мама. Он эту маму очень сильно любил. И даже есть рассказ, как она там в 93 года, ну, может, не 93 года, в 90 лет, чуть ли не перед самой смертью, идет Великий пост, литургия прежде священных даров, и что-то уже надо петь да исправиться, а некому петь, она так в алтарь так постучалась, отец Матфей рассказывал, говорит, типа, как петь-то? Ну, матушка, пойте. Вот они, три бабулечки 90-летние, стали, спели Бортнянского номер 7, да исправится молитва моя, как положено своим местом в богослужении. И вот, конечно же, воспитываясь в такой невероятной, как бы, атмосферы любви и веры. Я был в станице Архонской, как раз его родина. И ты видел этот храм, конечно, удивительно. Здесь наш учитель и наставник воспитывался. И он пришел в Троицу Сергиеву Лавру. там была еще Ставропольская семинария, понятно, что пошел по духовному пути. Не буду говорить, как, наверное, было сложно учиться в духовных заведениях, вообще становиться монахом и священником в то время. Это 50-е годы, да, 50-е, 60-е годы, даже примерно так. И здесь я для себя отметил, скажем так, вот он пришел в церковь, стал служить, формировал богослужебную традицию. Все, что сейчас люди слышат в храме, на клиросе, особенно в мужских хорах, это как раз заслуга отца Матфея Мармеля, потому что он собирал ноты, был развал, переписывали вручную, и все это, эта богослужебная традиция формировалась. Когда закрылась Киево-Печерская лавра, это, по-моему, 60-е годы, да, вот того периода, он успел там побывать еще до закрытия той лавры, да, и многие киевский распев там перенес в лавру, там какие-то... Вообще я считаю, что репертуар лавры, который сейчас, на самом деле, если мы слышим, он не полностью звучит, он как раз вот, формирован отцом Матфеем, это лучшее, что было в то время, и сейчас это будет лучшим. Называют, что это уже скучно, запето, это классика. На самом деле, попробуйте так спеть и дайте вот этот результат. Результат какой? Молитва в храме. И вот, собственно, его отношение к жизни, его отношение к тому, что как нужно себя вести во время пения, как необходимо вообще по жизни, назову так, двигаться. Его фраза, его фраза «петь как будто последний раз в жизни». Я, когда, бывает, собираются у меня на клиросе профессиональные певцы, я говорю, поем как последний раз. Они могут сказать, профессиональные певцы, ну, не только в храме, будут на концерты где-нибудь, что, то есть денег мы больше не заработаем. То есть это вот последний наш гонорар. Но говорю, ну, действительно...
1: Может, последний вздох?
2: Да, так, а что в этом плохого? Ведь каждое дело в нашей жизни нужно делать так, как будто это, возможно, в последний раз. Так бывает. Мы же не знаем, что будет завтра. И вот этот принцип, который он воспитал в себе, причем воспитал в тяжелейшее время для церкви, и то, что, оставаясь в церкви, вот регентом, отчасти духовником, где-то даже прозорливцем, мне кажется, хотя он никогда не будет святым, это факт. Он никогда не будет, даже разговор об этом не может быть, если только Господь как на это сам укажет. Есть на это причины. Но как именно как личность, это очень важно, личность для всей нашей церкви. И во многом именно благодаря его пению, благодаря его, знаешь, методам работы, и, самое главное, духу, наполненности, содержания того, что исполняет хор, во многом и там я в церкви остался, например. И это то, что я нашел в церкви на самом деле. Потому что мне понятно, что есть таинство, есть покаяние, есть все есть. Это вот, пожалуйста. Это, даже в семинаре не надо было учиться, чтобы понимать, зачем мы в церкви, что мы должны делать. Но найти внутри церкви, в твоей жизни церкви еще какие-то смыслы, я считаю, важно каждому. Найти свое место в этом мире. Да,
1: да, очень важно найти свое место.
2: Да, место даже в своем общении с Богом тоже надо найти какую-то определенную, скажем, нишу.
1: Для себя, как минимум,
2: да,
1: найти.
2: Да, потому что тебе спокойнее будет. И это, на самом деле, очень важно, потому что и в духовной жизни батюшка может согласиться, тоже важно иметь душевное спокойствие. Если ты мечешься, если ты не понимаешь, что происходит, все это формально, все это не по-настоящему, и ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, конечно, у тебя будут проблемы. У тебя будет искушение.
1: Конечно, когда ты не понимаешь, зачем ты вообще.
2: Да, отец Матфей, мой отец, конечно же, как ученик отца Матфея, многие какие-то моменты прояснил для меня, скажем, причем они это не рассказывали. Там, вот, Сереж, делай так. Так-то нет, никто не говорил. Не принято так даже. Но вот эти вот базовые моменты и записи, хроник, которая сохранилась, говорит о том, что в данный момент вот эти все хористы и сам отец Матфей переживали нечто большее, чем просто в нотопопадание, вот это классическое, которое сейчас принято, да. Вот, ну, в нот попадать надо, но за нотками должно быть что-то. И здесь, мне кажется, именно тот принцип, который, сразу скажем, я не соблюдаю в почти большинстве случаев, но, по крайней мере, мысль о том, что когда ты начинаешь что-то делать в церкви, это нужно делать так, как будто в последний раз в жизни. Вот это то, что я приобрел в церкви.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». Сегодня рассказываем мы наш гость, руководитель сектора по взаимодействию с профильными вузами, популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово-Гагарина Рязанской области, священник Захарий Савельев, а также мои коллеги Анна Леонтьева, Сергей Платонов, я Наталья Лангамер. Вот как для вас, отец Захарий, вот найти себя-то в церкви, что-то обрести, да, вот найти себя в церкви, и, как Сережа сказал, меня это очень тронуло, в своих отношениях с Богом. Как это для вас отзывается?
3: Наталья, я благодарю вас за такой вопрос. Ну, Сергей Николаевич очень интересно и подробно рассказал вот про судьбу и отца Матфея Мармаля и вот отца Николая, его батюшки, да, то есть Платонова, тоже легендарного протодиакона.
4: Ладно уж, батюшка, да. Отвечайте на вопрос.
1: Семья Платоновых вам благодарна, отвечайте за вопрос.
4: Спасибо, отец.
3: Нет, а я совершенно искренне. И на самом деле действительно, и самое главное, как мы подходим к делу церковному. Понятно, что вот мы говорили о тех людях, которые, ну, вот там, за оградой церкви и иногда пересекают ее. Ну, кстати, на самом деле, кто подходит к ограде церковной, наверное, он, в принципе, периодически бывает по одну и другую сторону и как раз выбирает в своей жизни. Бывает вот такое, да, вот, когда приход в храм совпадает с приходом в жизнь, да, опять же, как вот уже были, как бы об этом говорили, как Анна тоже вот рассказала уникальную историю про то, что вот вроде как бы из ничего, да, из только желания родилось изображение иконографическое, которое, ну, вот перейдет в века. Но, наверное, самое главное, что человек должен получить смысл жизни, и понятно, что у каждого он свой, но, наверное, нельзя сказать, что вот ты приходишь в храм, начинаешь воцерковляться, а дальше по инструкции. Ты ищешь смысл жизни, да, там, или как-то сам на него можешь... Я имею в виду самобытно, абсолютно самостоятельно на него повлиять. Наверное, можно сказать, что когда человек в храме, безусловно, нет святых людей, абсолютно безгрешных, нету людей, которые не совершают ошибки в своей жизни. Но вот когда вот священник, вообще священнослужители руку полагают, над ним звучат такие слова, как бы еще это не совсем молитва, да, это вот в древней церкви это было вот такое извещение, письмо, да, о том, вот призыв о рукоположении ставленников в священный сан, да, молитву уже читали после этих слов. И вот архиерей возглашает: «Божественная благодать, всегда немощная врачующая, скудевающая, восполняющая». То есть вот эти слова, как эпиграф к служению любого пастыря, священнослужителя, архипастыря. То, что в человеке не хватает, Бог восполняет. Наверное, так можно сказать вообще, в принципе, про православного христианина. Но самое, наверное, ключевое заключается в том, что это не только про грехи, это не только про нравственные недостатки. Наверное, это еще и про смыслы, которые у нас есть. Бог таинственным образом формирует в нас личность. Вот именно в так, вот знаете, как вот сегодня вот модные какие-то психоаналитики говорят, что вот личность, индивидуальные какие-то там триггеры, навыки, да, вот. А вот Бог на самом деле подходит каждому человеку индивидуально. Через мелочи, через какие-то спонтанные моменты, хотя они не спонтанные, а промыслительные. Формирует, когда Бог формирует в нашем сердце свою икону, свой портрет, на самом деле ведь этот портрет формируется в нашем сердце, с нашими индивидуальными привычками, с нашими достоинствами, с нашими недостатками. И человек, обретая веру в Бога, на самом деле еще больше обретает
1: себя.
3: Веры в себя, mm-hmm. обретает свою идентичность. И на самом деле, вот когда человек вот в полноценном союзе с Богом, он в полноценном союзе с самим собой. Как раз вот тоже вот коллеги говорили о мире. Угу. Мирное состояние, да. Ну что это, что такое мирное состояние? Во-первых, это мир с ближними,
1: да.
3: Во-вторых, это мир в душе, это мир на сердце. Но этот мир, вот такой вот в идеальном плане, он же формируется как раз из мира с Богом.
1: Да,
3: и
1: да.
3: Одновременно это Бог действительно и альфа, и омега, он и начало, и конец этого мира. Святейший Патриарх очень часто в проповеди говорит о том, что блаженство – синоним счастья. Угу. То есть на самом деле, когда человек по-настоящему блажен, то есть он исполнен Духа Святаго, значит, он по-настоящему счастлив. Все в его жизни сложилось так, как он об этом, может быть, и мечтать бы не мог своими силами этого достичь. А по промыслу Божию он становится именно счастливым человеком.
1: Вот об этом как раз у меня сегодня была история, так подытоживая. Знаете, каждый находит действительно свое про какие-то уже глобальные смыслы. Я думала, что же нашла я. Году в 2001-м были разные обстоятельства в жизни, уже получив диплом журналиста, тележурналиста МГУ, я пошла учиться тоже в государственный вуз, выбирала на что, маркетинг или психология. Ну, у меня были какие-то проблемы, которые мне хотелось исследовать. Те, кто шли на психолога учиться, они очень стеснялись, потому что тогда это было как-то стыдно, как будто
5: да
1: у тебя что-то не так с головой. Да, это было стыдно, это не афишировалось. Вот, и я пошла. Вот, мы друг на друге практиковались, ну, как бы рассказывали что-то в групповой терапии, очень интересные были лекции, мы все получили диплом государственного образца. И когда нам преподавали психологию личности, нам начали рассказывать о разных методиках исследования. Там психоанализ, нейролингвистическое программирование, разные теории, там транзактный анализ Берна, там еще что-то. Я все внимательно записывала, записывала, записывала, записывала. Потом говорю, ну а на самом-то деле как? Мне говорят, выбирайте. И я так была ошарашена, потому что во мне еще это вот детское, ну а как на самом деле-то?
5: Угу, ну, по то правде.
1: Есть, потому что, говорит, вот Берн исследовал вот это, там Фрейд исследовал вот это, там Юнг исследовал вот там архетипы, там вот это все. Ну, а потом, типа, мне казалось, должны сказать, а потом вот в результате всех этих поисков пришли вот к этому. Она говорит, ни к чему не пришли, как бы вот разные теории выбирайте. И вот когда я пришла в церковь тоже решать какие-то свои внутренние проблемы, когда я узнала там Евангелие, ну, в основном из проповеди, я его даже не дочитала, меня подруга, которая меня за ручку водила, привела в книжный магазин. И это было для меня потрясение, в церковный книжный магазин, потому что стояли полки, и я хожу, читаю заголовки, хожу, читаю оглавления, ну, с чего начинается знакомство с книгой, да, а что-то она мне рассказывает. И я понимаю, что вот эти ряды книг, угу. они все про одну и ту же истину, то есть они между собой все согласны. Вот оно, как на самом деле, я нашла это, как оно на самом деле. И вот с этого, наверное, начался мир в душе, потому что у меня дальше все выстроилось. И уже будучи там в лоне церкви много-много лет и закончив там богословские курсы, и работая на радио «Вера», где мы все время обсуждаем, философствуем, обмениваемся опытом, и как-то утвердились вот уже в этом православном христианском мировоззрении, и все время благодаря вот участию священников, батюшек, мы обогащаемся какими-то мыслями и знаниями, бесспорно. И вот когда я сейчас столкнулась с тем, что наука, биология в частности, опирается на теорию эволюции, и говорят, что там вот сначала была амеба, потом гидра, вот какие-то этапы развития, я не понимаю, серьезно? То есть человек как бы вот проходил этапы от амёбы и потом стал человеком. И я понимаю, что наука исследует материальную часть. Душу она исследовать не может, ну, по определению, да? А значит, для меня, в моем мироощущении, это очень ограничено. Как была ограничена психология, так же для меня кажется ограниченной и биология. А как оно на самом деле? А вот полнота раскрывается как раз в христианстве, и книга Луки Крымского «Дух, душа, тело» сейчас, видимо, для меня прозвучит совершенно по-новому, потому что вот это как раз то истинное знание, которое я в церкви и обрела. И такой какой-то правильный, не знаю, правильный вектор движения вот к тем высотам, о которых сейчас говорил отец Захарий. Вот это очень такие важные вещи, икону Бога в себе создать, да, и как бы, а поскольку мы призваны быть его образом и подобием, то мы можем, опираясь на образ этой иконы, хотя бы для начала, потому что, конечно, она слепила из того, что было. Мы ее лепим из своего жизненного опыта и своего мировоззрения, но все равно хотя бы так двигаться вперед. Господь-то рядом, Он нас ведет, чтобы мы в ошибки-то не вляпывались. И знаете, еще один момент, который я увидела в церкви, так скажем. Со мной вместе пришла через некоторое время после меня стала ходить моя приятельница молоденькая, и мы когда вошли, я была потрясена, знаете, чем? Вот особенно для Сережи, наверное, это будет звучать странно. Я увидела, что рядом с женщинами стоят мужчины. Вот я много лет проработала на телевидении, и я привыкла к тому, что люди как-то по отдельности, как-то вот своя жизнь у каждого складывается, и пары вот такие для меня почему-то были редкостью. А тут я вижу, извините за это слово, комплект. Папа, мама, дети. Папа, мама, дети. И они стоят так вот парочками и стайками такими. Меня это так порадовало, что вот оно нормальное. Нормальное. Вот она, нормальная жизнь. И вот та девочка, которая со мной пришла, мы стояли, на это все смотрели, она говорит, на Рождество стояли, она говорит, ой, как хочется на следующее Рождество, значит, стоять уже с обручальным кольцом на пальце, и вот с животиком показала, значит, животик, потом говорит, нет, побольше, значит, вот с таким животиком, значит. Я думаю, ну, как бы дерзко, но мечтать-то не вредно, пусть мечтает. Так что вы думаете? На следующее Рождество она стояла с кольцом на пальце и с животиком, именно таким, какой она показала.
4: Помолилась она.
5: Заказ был принят.
1: Заказ был принят, и она родила 4 детей.
4: Вот. Ну, не за раз.
1: Нет, ну не близняшки.
4: На то всякий есть, случай.
1: Они друг за другом рождались, да, но просто вот до этого у нее была сложная судьба. Сложная, она тоже пришла от боли, от неустроенности в личной жизни, в частности. А вот тут она увидела, вот, что все стоят парами, и это как раз в лоне церкви семья намного более возможна, извините за вот такую сложную конструкцию речевую, чем вне лона церкви. Вот сейчас я это уже как бы понимаем, мы это проговариваем, мы это обсуждаем на радио «Вера». А тогда было детское такое восприятие. О, ничего себе! Они все стоят парами. И это так здорово, что вот обретение семьи тоже реальнее в церкви. И построение семьи, и сохранение семьи тоже намного реальнее в лоне церкви. Спасибо, дорогие коллеги, за ваши истории. Мы рассказывали их вместе с нашим гостем, руководителем сектора по взаимодействию с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятелем Покровского храма в Покрово-Гагарина Рязанской области, священником Захарием Савельевым и с моими дорогими коллегами Сергеем Платоновым, Анной Леонтьевой. Я Наталья Лангамер. Прежде чем мы попрощаемся, напомню, что нашу программу можно не только слушать, ее можно смотреть в нашей группе во ВКонтакте и на сайте radiovera.ru можно и смотреть, и слушать также нашу программу. Заходите на наш сайт radiovera.ru. А на сегодня мы с вами прощаемся. Снова будем в эфире в программе «Светлая история» через неделю, в понедельник, 18:00. Ну, всего доброго вам. До свидания.
5: Всего доброго.
4: До свидания.
3: До свидания, дорогие друзья.
0: «Светлые истории».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогие слушатели! Детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
2: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
1: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
2: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
1: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verifoma.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на волнах радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, и наш гость Дмитрий Большаков, заместитель директора технического центра при МАИ. И мы не случайно сегодня принимаем в гостях Дмитрия, потому что сегодня праздник, сегодня память владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. А Дмитрий как раз носитель таких историй, которые нигде нельзя прочитать про владыку. Такой абсолютно эксклюзив, новые рассказы про чудеса владыки и про его судьбу.
2: Здравствуйте.
1: И, ну вот я так поняла, что говорить мы будем в основном о нем, но все-таки про вас, Дмитрий, потому что не каждого человека Господь приводит в такое место, где эти чудеса происходят. Поэтому давайте все-таки расскажем, как оказалось так, что вы работали, трудились в храме в Сан-Франциско, да, где как раз покоятся мощи, да, святителя.
2: Ну, мне повезло поехать... Я поехал учиться в Америку. Вот. Причем это случилось тоже совершенно незапланированно. Я закончил в 1995 году Московский авиационный институт, а инженером работать не стал. Тогда я, как и многие мои друзья, пошел работать в западную фирму, сначала в одну, потом в другую. Вот. Ну и через там, пару-тройку лет стало понятно, что инженером я работать и не буду, буду работать как-то вот по коммерческой такой стезе. Вот. Ну и, соответственно, и у меня, и у моих друзей у нас родилась идея, что надо получать образование соответствующее.
1: Западное
2: и просто бизнес-образование, экономическое, что вот, не техническое. И, ну, вот я лично хотел пойти тогда в высшую школу экономики, потому что она была на слуху. Но вот мои знакомые, они узнали, что, слушай, а вот здесь Калифорнийский университет открыл программу MBA, пойдем туда. И мы не знали, что такое MBA, а что это такое? А это вот высшее образование
1: Master
2: в области бизнеса.
1: Master of Business Administration,
2: да. Ну, и нашелся еще там знакомых, который как раз заканчивал эту программу, и он сказал, что, ребята, да никакая школа, это никакая высшая школа экономики, и ни в коем случае идите сюда на MBA, это, значит, самое
1: лучшее.
2: Ну,
1: сейчас MBA в России тоже есть.
2: Оно есть, оно уже давно есть, уже лет, наверное, 20-15 уже там стало популярным. Вот, а тогда это действительно, мы впервые услышали эту аббревиатуру. В 98-м я пошел. Угу. Вот, отучились мы один год, то есть это второе высшее образование уже было.
1: В Калифорнии?
2: Нет, нет, здесь, в Москве. Вот.
1: И... В школе экономики? Высшей школе экономики?
2: Нет, вот...
1: А то это, здесь
2: это при высшей школе экономики, но территориально это было на юго-западной, угу, да, там. Вот. Но это действительно программа, открытая Хейвардским университетом. Вот, и когда мы туда поступали, мы, конечно, и не думали, и даже в мыслях такого не было, что можно будет поехать в Америку. Но действительно, по окончании первого года они нам сказали, ну, уже к концу первого года сказали, что на следующий год есть возможность поехать в Америку.
1: Продолжить обучение.
2: Продолжить обучение там, да. То есть вы можете учиться и здесь, в России, а можете поехать туда. Ну, и вот и я, и несколько друзей, мы, в общем, поехали туда. Вот, а там уже, находясь в Америке, там нужно было искать какую-то работу. Вот, я узнал, что в Сан-Франциско есть русский собор. Это он тогда был зарубежный, вот, это было до объединения церквей, вот, потому что, оказывается, как потом я узнал, огромное количество русских эмигрантов белых из Китая, это вот часть той китайской армии, той вообще группы русских людей, которые отступали с белыми в Китай, они потом, кстати, благодаря усилиям владыки Иоанна Шанхайского, приехали в Сан-Франциско, портовый город, просто переплыли. Угу. Ну и там осели и построили вот этот огромный собор. Вот, и я в этот собор сначала ездил просто как прихожанин, а потом один раз помог, второй раз помог, и потом им был нужен человек, который бы постоянно работал, вот был бы помощником старосты. И вот мне предложили, и все.
1: Вы уже были человеком верующим,
2: я
1: конечно.
2: Я был верующим, да, но... Ну, в общем, да, я был верующим и даже вот так уже достаточно воцерковленным на тот момент.
1: Это в России началось,
2: это,
1: да?
2: Началось в России, да.
1: В детстве?
2: Вот.
1: В детстве?
2: Нет, не в детстве, это в 96-м году. Это так получилось. после смерти мамы я там ее отпевал, один священник, мы с ним познакомились, я к нему ездил на духовные беседы, потом там немножко помогал на службах, и вот как-то постепенно так воцерковился. Вот, и вот...
1: В соборе начали помогать.
2: В соборе начал помогать, да, и я очень благодарен Господу, во-первых, что он меня удостоил действительно великой чести просто поработать в храме, вот, потом, что это было у мощей такого святителя.
1: А вы когда туда пришли, знали, что там мощи?
2: Я знал, что там были мощи какого-то святого, о котором я даже имени Владыки Иоанна не знал. Мне просто говорили, что, ой, да там же такой чудотворец, там такой святой, ну, вот это все, что я знал. Вот. И еще также вот я очень благодарен Господу, что мне удалось... посмотреть на тех русских, вот тех действительно русских, вот этих старичков, которые...
1: Ну, эмигрантов.
2: Это, как знаете, да, это, по-моему, у Михалкова был фильм «Россия, которую мы потеряли». Угу. Вот. И более того, даже староста собора, вот этот первый староста, Александр Алексеевич Еремин, который меня, собственно, взял на работу, он потом впервые... Ну, я считаю, что благодаря мне приехал в Россию, он никогда не был в России. То есть он мне рассказывал историю своей семьи, когда ему было 4 месяца, его семья уже пересекла границу. Вот, он приехал впервые в Россию, вот я его возил здесь в Троице-Сергиевую Лавру, в Звенигород и просто по Москве, вот...
1: Так прикоснулся вот, к русскому православию.
2: Да. А после того, как я вернулся, я еще несколько раз, я, по-моему, 5 раз ездил опять в Сан-Франциско, и я, соответственно, у него жил дома. Вот. Он здесь у меня, когда приезжал.
1: Ну и когда же вы там осели? Вы же не один год там служили в этом храме.
2: Ну, не служил, а помогал, да. Ну, я поехал, приехал я в Америку в 98-м году. Работать я начал в 99-м через год. И, соответственно, вот 99-й, 2000-й, 2001-й. В 2001-м я уже вернулся.
1: Два года.
2: Россию. 2,5, да.
1: Какие у вас были послушания?
2: Я абсолютно все. Я готовил храм к службам. Я просто как за большим зданием ухаживал, что-то убирал, что-то чинил. Я не знаю, я покрыл лаком пол в соборе, например. Ну, вот такие вещи.
1: И как же происходило ваше сближение с Владыкой Иоанном? Вы приехали, зная в этот собор, что здесь мощи какого-то святого.
2: Да.
1: И...
2: И постепенно вот начали происходить чудеса. Во-первых, мне стали рассказывать об этих чудесах, а потом приходили, были случаи, когда вот лично меня приходит какой-то прихожанин, даже не прихожанин собора, а там были американцы, были, значит, русские только приехавшие, которые спрашивали, а вы не подскажете, где здесь мощи святого? Угу. Я показываю, человек идет, молится, потом уходит, а потом через несколько дней приходит, говорит, слушайте, а я пришел поблагодарить, у меня вот чудо произошло. И вот так вот постепенно я сам тоже сблизился с Владыкой Иоанном, и у меня было несколько случаев, когда лично мне он помог, и тут даже сомнений нету, что там то, что произошло, оно только явно произошло после моей просьбы мощей Владыки.
1: У вас лежит листочек с целым списком.
2: Да, да.
1: Ну, рассказывайте.
2: Ну, хорошо, вот пойду по порядку. Ну, вот про порванную связку, например, вот, ахиллово сухожилие. Это вот первый такой случай был, когда я так столкнулся с чудом у мощей Владыки Иоанна. Приехали из Нью-Йорка две русские женщины. Значит, приехали в собор, вот они ходили, все смотрели. Они мне запомнились тем, что они у нас выгребли все масло. У нас были бутылочки с маслом от лампады, которая горит сутки у мощей Владыки Иоанна. Чудотворное масло. Вот. И они у меня в первый день попросили, значит, дайте нам, пожалуйста, все выгребли. Потом на второй день еще, в третий. Я уже перестал им давать. Я говорю, слушайте, ну оставьте уже другим людям. Ну куда вам столько? И я помню, там я отошел со свечного стола в собор что-то делать внутри. Смотрю, они увидели, что я отошел. И раз опять туда, на свечной стол. И, значит, там, кто там был, они просят, дайте нам масло. Я уже подбежал, говорю, слушайте, ну хватит, ну имейте совесть уже, ну сколько вам надо. И вот одна из женщин, из этих женщин мне как раз говорит, что да вы не понимаете, какая это святыня, это же он мне сына спас, он мне сына исцелил. Я говорю, ну расскажите, что. И вот она рассказала эту историю. Значит, она врач сама по образованию, но работает в Нью-Йорке медсестрой, ну, в тот момент работала, потому что российский диплом врача не котировался, uh-huh. нужно было дополнительные экзамены сдавать. А вот старшей медсестрой, пожалуйста. И вот она работала медсестрой. И вот она говорит, что, и вот как раз это показательно, что для нее это прям вот чудо, исцеление такое. У нее сын, он тинейджер, ну, не тинейджер, я не знаю, может быть, лет там 16-18 было. Он пошел с друзьями играть в теннис, ушел сам, а назад уже его принесли друзья. У него порванная связка ахиллово сухожилия. И она говорит, я смотрела, я, значит, смотрю на ногу, во-первых, у него там внутреннее кровоизлияние, нога стала там раза в три толще, чем
1: должна быть, да, да.
2: Должна быть. Вот, во-вторых, значит, ступня висит, он ей пошевелить не может, это страшная боль, и
1: это
2: все.
1: Это такая основание такое, да?
2: Основание,
1: да.
2: Это достаточно серьезная травма. Она вот у баскетболистов, это все, да, то есть нога, все, она просто висит, значит, любое прикосновение, боль, внутреннее кровоизлияние, все. А эта женщина, она уже знала у владыки Иоанна, она его почитала, и у нее была бутылочка с маслом. Но она говорит, она у меня была там треть где-то этой бутылочки. Вот. И, ну, она говорит, я смотрела ногу, ну, вижу, ну, все, это разрыв связки.
1: Надо в больницу.
2: Вот. Да, а она говорит, у меня как раз этот день был свободен, а завтра мне нужно на дежурство. И я ему говорю, слушай, ну, все, завтра я тебя, значит, везу, будем оперировать тебя. Вот. Причем я ее спросил, а что вообще? Она говорит, ну, в таком случае, как у него, делался бы разрез, и дальше связка сшивалась бы. Вот. Mm-hmm. Ну, достаточно такая муторная хирургическая операция, вот, болезненная. Но она говорит, ну, хорошо, это завтра. Завтра-то я его повезу, а ему же сегодня надо как-то заснуть, а у него боль такая. И вот она взяла это масло и помолилась владыке и помазала ему вот...
1: вот эту заднюю вот часть заднюю ноги, часть где ноги. Находится. Да,
2: сын, что интересно, он был против этого. Он ей говорит, мама, что ты мне своей какой-то там церковной ерундой мажешь мне? Ну, вот какое-то такое выражение было, что ты, говорит, мне дай какой-то пейнкиллер, обезболивающее, все. Но она... помазала, и потом она говорит, я смотрю, а он через некоторое время как-то успокоился, как-то ногу разместил и заснул. Вот она говорит, неужели так как-то через полчаса быстро заснул? Ну, а на утро она говорит, я захожу в его комнату, уже его бужу, что давай просыпайся, поедем с тобой как-нибудь. А я смотрю, во-первых, опухоль спала чуть-чуть, но она стала заметна. Она говорит, так не бывает просто. Она как врач это знает, что
1: так не
2: бывает.
1: Ну, там прогрессирует процесс, да.
2: Да, а во-вторых, он мог уже шевелить немножко ногой. И, в общем, она говорит, я смотрю, ну, чудо, ну, явно чудо. Ну, в общем, так, я всех подробностей, конечно, не знаю. Она говорит, ну, я приняла решение не вести его оперировать в этот день, да. Причем он сам увидел, что у него как-то существенно лучше стало. Он уже сам попросил, мама, у тебя вот это церковное масло-то твое есть? Она говорит, есть, еще осталось. Я говорю, давай, маш мне еще. Помазала. И потом вот она мне говорила, что как-то там в последующие что-то 3 или 4 дня у него... Он уже начал ходить по квартире, а еще там через там пару дней эта опухоль полностью спала. В общем, через несколько дней он сам пошел на работу. Его друзья, которые с ним там работали, они очень удивились, потому что они с ним играли в теннис как раз, они его привезли домой, и они говорят, а как ты вообще доковылял-то? Он говорит, а я не знаю, как-то вот, ну, вот так вот. И, ну, в общем, это все прошло. И она говорит, ну, для меня, у меня, говорит, сомнений просто нету, что это явное чудо, это, ну, ну не бывает так. Ну, не спадает опухоль так быстро, не бывает такого заживления быстрого. И поэтому вот она, говорит, понимаете, я, говорит, не могла не купить билет вот из Нью-Йорка в Сан-Франциско, с ней прилетела вот подруга, и она говорит, вы теперь вы понимаете, почему я столько этих бутылочек масла у вас хочу взять? Потому что я хочу как можно больше взять. Вот,
1: как врач она, конечно, хочет, да.
2: Да, и помочь здесь вот как другим. Раз и помочь другим, и себе, да, и вот для меня здесь показательно то, что, я не знаю всех подробностей, но то, что она именно как врач, она даже не сомневается, что это произошло чудо, ну вот, это показательно.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер. На волнах радио «Вера». У микрофона Наталья Лангамер и Дмитрий Большаков, предприниматель и заместитель директора технического центра при МАИ. Дмитрий, вы сказали, что вот это чудо, о котором вы упомянули в первой части программы, упомянули, рассказали подробно, оно было одним из первых, которых вы узнали.
2: Да.
1: Как на вас это повлияло? Ну, ясно, что мощи святого, понятно, что чудеса, но вот тут так близко, да, это чудо, но не с вами еще.
2: Оно еще было не со мной, но это было не первое чудо владыки Иоанна, о котором я узнал, потому что я уже к тому времени пообщался с вот этими русскими, которые были с владыкой Иоанном в Шанхае, на Тубабау, и я уже о стольких случаях слышал, что здесь, в общем-то, я не удивился, насколько я помню.
3: Угу. Вот.
1: Но владыка Иоанн сам приходил в больницы
2: он...
1: и лечил.
2: Да,
1: и...
2: да.
1: Ну, и помогал, так скажем,
2: молитвой. И помогал, да? И происходили явные чудеса, когда после его визита там действительно врачи разводили руками и говорили, что ну вот это явное чудо. И в частности бывали случаи, когда даже само его появление в больнице было неожиданным. Например, это было
1: вопреки
2: когда...
1: всему.
2: Вопреки всему, вопреки там урагану, который был на улице, вопреки тому, что больница была заперта, просто вот банально заперта, а тем не менее владыка каким-то образом появлялся. Вот. Так что чудотворения, они были... Он уже при жизни был известен и в Шанхае, и в Сан-Франциско, и в Европе, где он тоже... Вот. Я слышал, что мне говорили, что главврачи больниц охранникам на дверях говорили, что когда вы видите вот этого русского священника, пускайте его,
1: Басова.
2: Потому что он делает... Басова. Ну, это в Европе, он его звали Иоанн Басой, да. Вот пускайте его, потому что он делает то, что мы делать не можем.
1: Как это повлияло на вас, вот эти чудеса? Это все-таки еще не лично с вами, а вы еще воцерковленные, но предстояло еще углубиться в вере. Они как на вас повлияли?
2: Ну, как повлиял? Я просто начал осознавать, возле кого я нахожусь.
1: Угу.
2: Вот. Это мощи святого, который и прямо сейчас жив и помогает.
1: С вами чудеса дальше происходили?
2: Происходили. Были личные чудеса, да. Например, ну вот чудо, там, новая машина, например. У меня был старый Chevrolet Celebrity, старая машина, которую я купил за $300, которая мне отслужила год, и она сломалась в какой-то момент. И как ее не пытались там починить, там была понятно, в чем проблема, но машина за $300, там, вкладывать в нее $1000, да, ну, просто была глупость. А жил я не в Сан-Франциско, а в Хейварде, и там на машине от двери до двери ехать было, ну, без пробок, примерно там 45 минут.
1: Угу.
2: А на общественном транспорте часа 2,5 в один конец. Ну, очень...
1: То далеко.
2: Есть 5 часов в день, это
1: да,
2: значит,
1: на дорогу.
2: Только на дорогу, а кроме того, а как в супермаркет поехать еды купить там, да, еще что-то. В Америке, ну, по крайней мере, вот в Бэй-Эре, в Сан-Франциско, там все очень удобно, когда
1: именно,
2: у тебя есть машина.
1: Да, именно для машины.
2: А трафика нет, а если ты живешь еще за городом,

0: Я говорю, ну да. А у старосты был двоюродный брат, у которого был автосервис. И он говорит, слушай, тут у моего брата чудесным каким-то образом появилась машина Saab 900. Съезди, посмотри. Они его продают за $900. А у меня как раз ровно было отложено $900 тогда. Но там даже не сумма, а вообще история появления этой машины. Я сейчас расскажу. Вот сами, бывает такое, сами судите, бывает такое или нет. В общем, машина эта была старая машина у хозяина. Она долго стояла в гараже, он на ней не ездил. Вот, решил ее продать. И для того, чтобы продать, надо там что-то починить в ней, да. И вот он приехал на сервис вот этого, значит, брата нашего старосты, отдал, сказал, они договорились, что надо сделать, они сделали это все, а он приезжает забирать ее и устраивает скандал, ему ценник не понравился. Он говорит, да вы что, вы, говорит, мне столько, значит, выставляете такую цену, за которую я эту машину продам. Но они тоже ему говорят, ну, слушай, но
1: продай.
0: Мы понимаем, что она не новая, нет, но ты же просил поменять вот это, вот это, вот это. Мы тебе все это купили, все агрегаты новые. Ну, вот да, вот во столько это обошлось. И, в общем, у них там был какой-то скандал, и я даже так и не понял, он расплатился с ними или не расплатился, но, значит, он на взводе вот такой подходит к этой машине, чтобы выехать, заводит ее, начинает выезжать, и у него колесо, значит, попадает то ли в яму, то ли с бордюра, слетает, и ломается ступица, то есть колесо еще вот так вот.
1: Да.
0: И он выходит, значит, такой весь, он и так уже на взводе был, и он выходит и такой, там будет проклят день, когда я сел за баранку этого пылесоса, кидает им ключи и говорит, забирайте себе, я ни цента больше в нее не вложу, и ушел. Ну, они говорят, слушай, ну, мы ее починили, да, и мы сейчас продаем ровно за ту стоимость, во сколько нам это все обошлось.
1: Угу.
0: Хочешь? Я говорю, хочу. Я на ней проехался, посмотрел, ну, нормально, хорошая машина. И вот так вот это произошло буквально вот через день после того, как я попросил владыку помочь. И более того, она мне очень хорошо отслужила все оставшееся время, и я ее продал за те же $900, когда уезжал.
1: Такая бытовая помощь,
0: бытовая,
1: да?
0: Помощь, да, но это вот, ну вот, скажите, ну вот такое часто бывает, вот такие случаи?
1: Нет, конечно.
0: Наверное, нет.
1: Но это, да, обычное чудо.
0: Да, обычное чудо. Был у меня случай, ну, здесь несомненно просто случай, это помощь владыке, это уже было месяца три до истечения моей визы, я уже собирался, уже покупал билеты обратные. Что-то делал в соборе, вот проходил мимо раки с мощами Владыкиана, и так защемило сердце. Я понимаю, что вот еще три месяца, и все, я буду в Москве. Как дальше сложится жизнь? Я подошел к мощам Владыки и говорю, Владыка, я вот в жизни никогда не думал, что Господь меня удостоит вообще работать в храме, да еще и у ваших мощей, да еще и быть свидетелем от таких чудес. И понятно, что я в Москве молиться вам не перестану, но вот как повернется жизнь? Смогу ли я вот так же подойти еще к мощам И вроде бы я вот как-то так, это было такое излияние, вроде бы ничего и не просил. Просто, ну что тут попросишь? Сделайте так, чтобы я не поехал в Россию. Нет, мне надо домой, у меня семья здесь как-то.
1: Но ну, сердце вот, разрывается.
0: Ну да, в общем, это было такое излияние чувств. И вы знаете, вот то ли вечером этого же дня, когда я открыл собор, это я просил, когда собор был закрыт. Днем собор был закрыт, и внутри был
1: А у вас была возможность побыть у мощей?
0: Да, и она была каждый день. Я каждый день был у мощей. Вот. И вот то ли вечером этого же дня, когда я собор открыл, то ли там на следующий день, у нас была одна такая необычная прихожанка, о которой я, может быть, потом отдельно расскажу, которая видела владыку, он ей являлся, и она даже выполняла там некоторые его задания, рассылала ему масло, например. Вот. Подходит она ко мне и так улыбается, смотрит на меня и протягивает мне маленькую иконочку владыки. Иконочка, которая у нас продавалась там по $2, по-моему. Но это была моя любимая икона, ее оригинал в усыпальнице находится Владыкиана, под собором там усыпальница, сейчас это нижний храм, а тогда это была усыпальница, где его мощи стояли. Ну, действительно, моя любимая икона, я перед ней иногда спускался, акафисты читал там. Вот, и она мне протягивает эту иконочку, так улыбается, и говорит, это тебе Владыка просил передать. Я говорю, как это так? Она говорит, а он мне сказал, что ты вот недавно молился, сказал, что скоро в Россию уезжаешь, и он тебе передает на память.
1: Вот это да.
0: Вот здесь вот уже, вот это точное чудо, да, здесь никто уже...
1: То есть она об этом знать не могла никак.
0: Я молился у мощей, может быть, вообще не вслух, и я был один в соборе, и она не говорит по-русски, она из Эфиопии, то есть это вот просто... Угу. Вот это просто чудо. Да, и вместе с этой иконочкой она передает мне маленький такой металлический

0: металлический квадратик и говорит, что такое? Он говорит, это часть орнамента гроба, в котором Владыка был похоронен. И я его заламинировал потом, и эта икона у меня сейчас дома. Я, если бы я догадался, я бы принес вот ее вам, показал бы сейчас на передаче.
1: Вы, наверное, да. тоже масло набрали в Россию, уезжая?
0: Набрал, но у меня есть американские друзья, которые сюда периодически приезжают и привозят мне. И вот сейчас как раз один из друзей готовит такую отправку. Мне, надеюсь, дойдет по почте сейчас.
1: Ведь Владыка... Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. И вы рассказали, упомянули, что люди приехали из Китая, которые да. соприкасались да. тоже с ним. Что они говорят?
0: Ну, кстати, вот тоже, он Владыку зовут Шанхайский и Сан-Франциский, но при этом в Шанхае он отслужил, по-моему, 14 лет, в Европе 11 лет, а в Сан-Франциско это всего 3 года.
1: А почему же так?
0: А вот, видимо, по последнему месту, последнее пристанище. Угу. Вот, не знаю.
1: И потому что мощи остались в Сан-Франциско.
0: Ну, и мощи, естественно, Сан-Франциско, конечно, да. Но вот казалось бы, да, человек, в общем-то, основное время своей жизни прослужил не в Сан-Франциско. Но здесь было его последнее испытание. Там был судебный процесс, вот, угу. и даже сохранилось его воспоминание, где он там писал одному из священников своих духовных чад в Европе, что если через некоторое время вы услышите, что я умер, имейте в виду, что меня вот эта вся ситуация с судом, она меня добила.
1: Давайте напомним так эту ситуацию, что произошло.
0: Ну, там основная масса русских приехала в Сан-Франциско из Шанхая благодаря как раз усилиям Владыки Иоанна. Владыка реально ездил на Капитолийский холм, общался с сенаторами, и ну, выбил практически вот это разрешение на въезд 6 тысячам русских в Америку.
1: Угу. По это тем вот эти эмигранты.
0: По тем временам это было вообще беспрецедентное разрешение, потому что на тот момент США вообще никогда не давали разрешения на въезд такой большой группы иностранцев в страну. Угу. Вот. Даже там якобы ради этого решения как-то немножко изменили законодательство. Это было после войны, они угу. вообще находились как-то под международной организацией беженцев, как-то угу. под этой юрисдикцией, я не знаю, это сейчас называется грин-карт, тогда не знаю. Вот. Вообще история прихода в Сан-Франциско, она начинается, по-моему, в 1927 году, но там было человек 30, по-моему, в приходе, а вот когда 6 тысяч русских приехало в 50-м году, они, собственно, очень оживили приход. И практически сразу как приехали, они, по-моему, в 51-52 году, они приняли решение выстроить большой собор. Угу. И начали собирать деньги. Собирали долго, собирали лет 8-9, по-моему, ну, под 10 лет. И первые годы все шло хорошо, а потом разгорелся конфликт внутри вот этой
1: русских. Ну, как обычно это происходит.
0: Да, причем причины конфликта так до сих пор непонятны. Ну, когда Владыку спрашивали, кто за этим всем стоит, он говорит, ну, сатана. Вот. Ну, а так вот материальные причины, ну, наверное, там, насколько я понимаю, там недовольство части русских было тем, что деньги все собираются и собираются, да, а деньги, результата деньги. Нету. В общем, разгорелся конфликт, собор начали строить. Он уже был построен фундамент, был построен первый этаж, и есть фотографии, где построен вот пол, и из него железные рамы, которые несущие для стен, уже стоят и покрываются ржавчиной. Значит, заморозили строительство, а разрешение на строительство было выдано только на определенный срок, оно стало истекать. И умирает правящий архиерей. Значит, он просто был старый, слабый, и он умирает. Вместо него назначают Владыку Иоанна. Владыка Иоанн приезжает и тут же возобновляет это строительство. Там тоже есть определенная ситуация. Там не только истекало разрешение, но там еще вступали в силу новые правила строительства, по которому каждое здание, которое в Сан-Франциско строилось, должно было иметь в строительном проекте такое же количество парковочных мест, как вместимость этого здания. Угу. У собора вместимость 1200 человек, соответственно, 1200 парковочных мест, это, ну, тот участок земли, который был куплен, ну, просто он... Вот, поэтому нужно было возобновить строительство, и владыка распоряжая, он даже встречался с властями, по его просьбе продлили разрешение на строительство. Вот, но оппозиционная вот эта группа русских, которая выступала против строительства собора, она подала в суд на другую группу русских, а также на владыку Иоанна и еще на одного священника. Это в его воспоминаниях лично есть, он говорит, что такого-то числа я там вышел после вечерней службы из собора, и там, да, сотрудник суда подошел и показал мне эту копию. Вот. Причем одна группа подала против другой, обвиняя ее в растрате общецерковных средств, то, что все собирали, значит, якобы там покупка земли по завышенной стоимости, там работы по завышенной стоимости. А владыка и другой священник, они обвинялись в покрывательстве этого всего.
1: И был судебный процесс
0: дело,
1: в результате.
0: Да, оно развалилось, вот, но, тем не менее, оно не просто далось владыке Иоанну, потому что его отзывали в Нью-Йорк в Синод, хотели запретить в служении и отправить назад в Европу. Это все тоже было с нарушениями определенными, и, в общем, пришлось бороться.
1: Но это вот такое вот несение креста.
0: Это, более того, там у меня есть воспоминания вот людей об этом, которые так и называются «Последняя Голгофа святителя».
1: Светлый вечер на волнах радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях Дмитрий Большаков, предприниматель и замдиректора технического центра при МАИ. У микрофона Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Светлый вечер на радио «Вера».
3: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 12 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Архистратик». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Светлый вечер на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». «Светлый вечер» в эфире «Радио Вера». И в гостях у нашей программы Дмитрий Большаков, заместитель директора технического центра при МАИ, предприниматель. Меня зовут Наталья Лангамер. И мы как раз в первой части программы коснулись вот этой темы «Последней Голгофы», владыки Иоанна, Шанхайского и Сан-Франциского. И вы рассказывали, что вот эти люди, которые приехали с ним из Китая, как раз были свидетелями живыми, вы с ним общались. С ними общались, и они что-то вам рассказывали.
0: Да.
1: Они знали немножечко другого владыку, да, на другом жизненном этапе его.
0: Да, да, но в принципе, все вот те случаи, которые они рассказывали мне, они все есть в описаниях. Единственное, что я могу просто добавить какие-то детали, например, известно, что на Тубабао, когда они были, не было ни одного урагана, хотя, в принципе, остров находится на пути этих ураганов. Там даже известен случай, когда шел смерч на остров, вот, и все переполошились, вышел владыка, перекрестил его, и у всех на глазах этот смерч просто ушел в сторону. Но это есть в его воспоминаниях о нем, в его жизнеописании. А вот потом, когда уже стали уезжать, уехали, осталось человек 200, и уехал и владыка, и вот основная часть русских уехала, и осталось человек 200, и пришел сильный ураган, который все разметал. И вот я, например, разговаривал с одним из дедушек, который там это был, и я говорю, слушайте, ну а что, прям вот такой вот ураган был? Он на меня посмотрел, так говорит, Дима, мы, говорит, корабельными канатами себя к пальмам привязывали, да, чтобы в океан не унесло. То есть вот, вот это деталь, которую я не видел нигде, ни в одном описании, например, да? Или там вот Борис Михайлович Троян мне, например, рассказывал, этот случай есть тоже в описаниях, когда они вечером сидели, он говорит, уже за полночь, там разбирались с планами строительства собора, с чертежами, со сметой, и он говорит, знаете, говорит, такое ощущение, что владыке была антенка такая, тогда еще не было мобильных телефонов, СМС, он просто говорит, такая вот антенка. Мы, говорит, сидим, смотрим, всем занимаемся, и вдруг он так... У тебя машина на ходу? Он говорит, да, на ходу. Поехали. Он говорит, куда? Поехали. Вот. И Борис Михайлович говорит, я не понимаю, куда, ну хорошо. И владыка называет, мы подъезжаем, это дом, в котором жил кто-то из русских, и там умирал человек, а владыка почувствовал, что нужно помочь. Он пришел, помолился, и человек выздоровел.
1: Выздоровел.
0: Да. Ну, таких случаев много, но здесь просто вот это, значит, антенка в голове, вот это вот впечатление того, кто с ним рядом находился. Он говорит, слушай, вот он резко озарение, что надо идти и помогать вот туда.
1: Антенка связи с Богом.
0: Антенка связи с Богом, да.
1: Да. Вот. Какие-то еще случаи вы хотели рассказать?
0: Ну, вот случай, который мне рассказал один из прихожан собора, но не китайского происхождения, а тоже так же, как и я, приехавший из России. Он программист, и с группой других русских ребят-программистов они жили в городке Walnut Creek под Сан-Франциско. И когда Курскую коренную икону, которая святыня зарубежной церкви была, привезли в Сан-Франциско, они попросили привезти к ним отслужить молебен. И вот мы с отцом Ярославом Беликовым поехали туда, к ним. Кстати, могу отвлечься, рассказать про эту икону. Мне повезло, я держал ее в руках. Ничего без оклада. Себе. Это, как мне говорили, одна из там шести, ну, может быть, я ошибусь, икон домонгольского периода, которая до нас дошла. Вот, она, по-моему, 1295 год, вообще год ее появления. И вот почему домонгольский период, еще, хотя ее нашли возле сожженного татарами Курска, тем не менее, еще через 100 лет после этого с ней произошло чудо, когда татарский воин ее разрубил на части, а потом батюшка ее нашел и сложил вместе, и она срослась. Вот мне посчастливилось, я держал ее в руках, я перекрестил свою машину. Вот, она легчайшая. Она, знаете, она, ну, как будто из пенопласта. Вот пенопласт очень легкий, да? Вот, видимо, икона за 900 лет, вот дерево, видимо, также высыхает. Вот, и вот мы с этой иконой поехали туда, отслужили там молебен, а потом мы стали общаться с ребятами. И вот один из них мне рассказал, говорит, слушай, владыка, мы так любим владыку, он вот чудо нам тут совершил недавно. Цепочку с крестом, говорит, нам вернул. Мы говорим, а как? И он говорит, вот мы целой группой, значит, ребят с детьми поехали на пляж. И вдруг, говорит, у меня сын ко мне подбегает, говорит, папа, а я цепочку с крестом, я крестик потерял. Как, где? Да вот где-то вот тут вот. Они там возились с ребятами, кувыркались, боролись и вот потеряли в песке. Он говорит, ну мы все стали искать, не нашли. Не нашли, очень расстроились, потому что, ну, крестик...
1: Еще бы в песке это... найти.
0: Ну, да, хотя они его спросили, где, он говорит, ну, вот здесь вот мы все стали это, значит, искать, ну, не нашли. Очень расстроились, потому что потеря креста. И вот мы такие расстроенные, говорит, едем домой, а у нас в машине есть иконочки, и в том числе вот икона Владыки Иоанна. И как-то стали молиться. Хотя вот это я уже от себя тогда мысливаю, ну, помолились бы, если бы дальше искать, да, ну, тут как бы на что вы рассчитывали, ребята, на чудо сразу? Вот, они говорят, ну, вот мы помолились и приходим домой, а у нас в иконном уголке на полочке лежит наш крест с цепочкой.
1: Это как, да?
0: Это как. И причем я его спросил, говорю, слушай, а ты ничего не перепутал? Вот точно он был? Он говорит, ну посмотри на меня, ну я произвожу впечатление сумасшедшего, да, а потом говорит, ну и жена еще моя была, и сын, и все, ну все помнят, да, был крестик.
1: Ну, поверь, воздастся.
0: Поверь, воздастся. И такой же случай, ну практически такой же, был у меня с одной моей знакомой, у которой, которая была прихожанкой тоже собора, и ее дочка училась в гимназии при соборе, там под собором на минус первом этаже, там гимназия православная. Вот. И рюкзак со школьной формой. Она говорит, я купила Ангелине форму, вот, забрала ее после гимназии, едем в автобусе, выходим на нашей остановке, и я смотрю, автобус поехал, я ее спрашиваю, а где рюкзак? Она говорит, ой, мама, я забыла. Вот. Ну, я на нее накричала, значит, а сама лихорадочно, ну, дочь в слезы, а говорит, а я думаю, а что теперь делать-то? Ну, вот что делать? Вот сейчас, если в России, может быть, ты там пойдешь куда-то там, не знаю, там, телефон
1: парк.
0: Этого парка, да, а здесь что, так же искать Yellow Pages и там искать вот этот телефон этого парка. А я еще знаю, где они жили, то есть это в тот момент автобус как раз ехал от парка. То есть это, то есть, в общем, шансы, что этот рюкзак доедет, да даже до следующей остановки небольшие, а уж до парка точно не доедет. И она говорит, я последние деньги тогда, которые были, потратил на эту форму, так, значит, и сама расстроилась, и на дочку накричала. И вот я вот иду, говорит, дочка сзади там плачет. Заходим, да, и она говорит, я пока шла, я, значит, начала молиться Владыке Иоанну. Ну, тоже, вот опять же, на что-то рассчитывала, да, значит, Владыка, помогите. И вот она говорит, я дохожу до нашей двери, открываю дверь, прохожу на кухню и вот просто вижу, что рюкзак стоит на полу в кухне.
1: Но неверующий человек сказал бы, что дочка забыла.
0: Нет, ну они же обе помнили.
1: Они... Что они несли
0: его. Да. Причем она говорит, более того, значит, я уже зашла в квартиру, а дочка еще там идет по коридору, ревет в голос. Вот, и она доходит до двери, я говорю, не плачь. Дочка тоже не понимает, что случилось с мамой. Только что мама ее ругала, а то говорит, не плачь. Она говорит, иди сюда, посмотри. И он тоже заходит и видит вот этот рюкзак, и все. И когда она мне рассказывала эту историю, там как раз ее дочка была рядом, я говорю, да, вот такое чудо.
1: Ну, то есть это неудивительно было для людей, которые знали про
0: владыку Иоанна? Нет, это была такая прихожанка, которая знала о всех чудесах владыки
1: Иоанна. Американка,
0: да.
1: Русская?
0: Русская.
1: А американцы как-то соприкасались, те, кто не знали о владыке?
0: Ну, я могу рассказать случай про двух полицейских, а могу рассказать очень интересную, про очень интересную женщину, эфиопку, которая ходила...
1: Расскажите, потому что я так понимаю, что нигде в жизнеописаниях этих чудес нету.
0: Я об этом
1: это
0: нигде,
1: эксклюзив абсолютно.
0: Только от меня можно узнать. Да, я об этом не знаю. Была в соборе эфиопка, не говорившая по-русски, Мария ее звали, ну, Ники, но в крещении Мария, вот, православная, причем, как мне говорили, она чуть ли не из императорского рода. Там в 60-е, в 70-е годы в Эритрее была революция, и, в общем, ей грозила прям смерть, вот. Она уехала из страны, ну, оказалась в Сан-Франциско, и так как она православный человек, эфиопка, она вот ходила в собор. И она очень почитала владыку Иоанна, и там тоже еще отдельная история. Она, значит, рассказывала о том, что она видит владыку, она его слышит. Ну, я...
1: Но во сне или это
0: нет,
1: в каком-то тонком сне?
0: Вот я не стал спрашивать об этом. Просто там, как мне рассказывали, там такая история с ней была. Она то ли зашла в какой-то квартал наркоманский, то ли что, ее стали грабить. А она уже в тот момент она знала владыку, она его любила, почитала. Но вместо того, чтобы просто там выдернуть сумку или что, ее стали бить. И она говорит, что почувствовала, что еще вот пару ударов, и просто убьют. И она как-то очень отчаянно взмолилась владыке Иоанну, и непонятно, что произошло. Там ни полиция не выехала, ни на помощь никто не прибежал, а просто вот эти люди чего-то испугались и разбежались. Но с тех пор она стала видеть владыку как-то вот, я не знаю, в тонком сне или что как-то вот. Но я помню, что я ее как-то встретил недалеко от собора, там было отделение почтовое, US Postal Service. Я прохожу мимо, смотрю, стоит небольшая очередь людей, и стоит в том числе Мария. Я так удивился ее увидеть. Я говорю, ой, привет, а ты что здесь делаешь? Она говорит, а я выполняю задание владыки. Вот, я сейчас буду рассылать его масло. И она мне показала список, у нее там имена и адреса, там человек 10, по-моему, было. И у нее
1: антенка связи с Богом продолжает работать.
0: Да, и я до сих пор ее видела, знаете, как она, так как она не говорит по-русски, она как-то не участвовала в службах, она всегда стояла у мощей владыки, всегда была на своей волне. Она там то чему-то улыбается, то чему-то там чуть ли не плачет, такая расстроенная, ну, как-то на своей волне. Я, честно говоря, думал, ну, немножко не в себе человек. А тут, ну, как-то думаю, ну, можно быть не в себе, но не настолько же, что у тебя адреса, имена и там бутылочки уже так вот рассылать. Он говорит, а вот меня владыка, значит, попросил, вот это те, кто, кому нужна его помощь, вот он это. Вот, и, значит, вот первый раз мы с ней, вот непосредственно я с ней так вот столкнулся, когда закончилась служба в соборе. Она ко мне подходит и говорит, слушай, владыка очень недоволен, там сейчас в нижнем храме была служба на английском языке, и не заперли дверь. Иди и закрой, пожалуйста. Я очень удивился, потому что задний храм – это так. Вот, то есть это невозможно просто увидеть, потому что вот собор стоит на вот этом Гере-бульвар, с боков, слева и справа, лестницы на минус первый этаж, где находится гимназия, а вот еще минус второй этаж и с тыльной стороны заход. Это, собственно, вот та бывшая усыпальница, а сейчас это храм нижний, да? То есть, ну, были бы даже в храме окна, и то бы это невозможно было увидеть, а тут, ну, вообще никак, да? И поэтому у меня первая реакция была, что, ну, а ты-то как можешь знать, что там не заперли дверь? Ну, она говорит, мне владыка сказал, иди закрой. У меня была связка со всеми ключами, я спускаюсь туда. Действительно, дверь была так, она была... прикрыто, но не защелкнуто даже. Ну, я ее защелкнул, закрыл на ключ и закрыл еще решетку. Поднимаюсь наверх, она говорит, вот, спасибо тебе, владыка теперь доволен. Я говорю, ну, хорошо, я рад. Вот.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер. А гость у нас сегодня в день памяти владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Дмитрий Большаков, заместитель директора технического центра при МАИ и человек, который проработал 2 года у мощей владыки в Сан-Франциско. И вот мы вспоминаем истории чудес, Дмитрий, вернее, вспоминает, а мы узнаем то, что ниоткуда больше не узнать. Да, и еще какая-то история была про 2 полицейских?
0: Была, но я хотел рассказать еще сейчас другую про продолжение вот этой Марии Ники, но как скажете. Да, вот что скажете,
1: рассказывайте, то и расскажу. Ну, давайте уместимся сегодня.
0: Давайте провокационный такой случай расскажу, такой непростой. Открываю перед вечерней службой собор. Одним из первых людей, которые входят, это Мария, как раз вот эта Ники, подходит ко мне и говорит: слушай, владыка очень недоволен. Он меня послал сказать отцу, вот не буду называть имя батюшки, что больше никаких анекдотов в алтаре. А надо сказать, что сам владыка, по воспоминаниям, он был очень строг к вопросам богослужения, он себе не позволял ничего говорить, вот даже говорить, не то что... Он даже, когда какие-то недочеты видел в службе, он, по-моему, так цокал языком, так или там жестами показывал, но, по-моему, ничего не говорил. Вот, и вот она говорит: он меня послал, сейчас я ему, значит, выскажу. Я говорю: ну, ладно. Минут через 15 открывается дверь, заходит этот батюшка, она подходит к нему, так в метрах, так в 5 от меня. Я не слышу, что они говорят, но я понимаю, она такая маленькая, она, значит, снизу пальцем грозя ему там, значит, что-то высказывает. Я смотрю, у него аж лицо вытянулось. Вот. Ну, ничего себе. Ладно. А на следующий день, когда собор был закрыт, где-то в обед, там часа в 2-3, наверное, дня, я еще помню, я скоблил пол от воска, открывается дверь, вдруг заходит этот батюшка, ну, я иду под благословение, говорю: здрасте, отче, благословите, он меня благословит, я говорю: как дела? Он говорит: ой, Дим, плохо. Я говорю: что такое? Плохо, плохо, не спрашивай. Вот. Я говорю: ну, ладно, я отхожу в сторону, а он, значит, идет к раке с мощами владыки Иоанна, у него была под мышкой книга какая-то, встал на колени, и так минут 20, полчаса он что-то читал, или акафист, или там покаянный канон.
1: То есть ему епитимию еще владыка
0: ну,
1: дал.
0: Ну, в общем, да. И я еще помню, я так стою, я продолжал чистить пол, и думаю: да, батюшка, я, кажется, знаю, зачем, почему вы там стоите. И вот, кстати, эта история, у меня все вот эти случаи, еще живя в Сан-Франциско, я их записал на видео у меня было, и мы как-то еще, находясь там, в Сан-Франциско, смотрели со знакомыми вот эту мою запись, где я рассказываю об этом. И там среди нас тогда был... Сейчас он владыка Феодосий, тогда он был отец Феодосий.
1: А это прямо разговоры со свидетелями этих чудес, или просто вы рассказывали?
0: Нет, это я. Вот это те же истории, которые я сейчас вам рассказываю. Я просто, да, перед камерой сел тогда и записал. Вот. И я тоже там не называю, потому что батюшка хороший, вот честно скажу, хороший священник, правда. Вот. И я также там тоже не называю его имени, и отец Феодосий ко мне поворачивается и говорит: это отец? И называет. Я говорю: да, а что, правда за ним водится такой? Он говорит: ну да, говорит, бывает иногда шутки такие.
1: То есть это все
0: так, что так это, да, это вот, вот так.
1: Про 2 полицейских просто я знаю немножко, почему хочется сказать, потому
0: давайте
1: что одно дело бытовые чудеса, которые случаются с людьми, которые уже верят владыке Иоанну, а другое дело, когда люди приближаются к вере благодаря этим чудесам.
0: Да.
1: Ну вот расскажите.
0: Я расскажу тогда сейчас и про этих полицейских, и про одну пожилую американку тоже. Это и вот именно как раз люди, которые не, как бы не прихожане собора. Ну, с полицейскими получилось так. Это действительно люди не прихожане. Я их больше в соборе не видел никогда. Вот. Они неожиданным образом вдруг открыли двери и вошли, когда собор был закрыт. Причем, более того, там за 10-15 минут до этого я проверял двери. Вот. Я пылесосил в этот момент, и вдруг открывается дверь, заходит 2 полицейских в форме, все. Я сначала подумал, что что-то произошло. Вот. Я очень удивился, и первое, что я их спросил, я говорю: а как вы дверь открыли? А они говорят: так мы стояли, стуча. А, нет, они сказали: так она была открыта. Я говорю: как это она была? Я же проверял вот ее. Они говорят: ну, не знаем, но мы вот стояли на улице, мы стучали, никто не открыл, мы дернули, дверь оказалась открыта. Вот. И я еще им говорю, что ну да, то, что вы стучали, это неудивительно, я пылесосил, я просто не слышал, а вот то, что дверь открыта... Вот. Я говорю: ну, хорошо, а что случилось? Они говорят, ничего не случилось, это мы слышали, что здесь мощи святого, который помогает. Где? Я говорю, вот. И они пошли туда молиться, я, значит, пошел на свечной стол, чтобы не пылесосить, не шуметь. Они помолились, и минут через 10-15 пошли назад, я им предложил масло, я говорю, может быть, вам масло дать от мощей? Они говорят, да, давай. Я им дал, и они ушли, и все. И, ну, я бы об этом случае, может быть, так и помнил, что, ну, даже полицейские приходят. Но вдруг неожиданно, недели через три или через месяц после этого, один из этих полицейских пришел в собор, он был без формы, я его сначала не узнал, он тоже он стучал в дверь, когда собор был закрыт, я открываю, вот стоит мужчина-американец, женщина с ним, и трое или четверо детей. Вот, и он говорит, а можно мы зайдем? Я говорю, мы сейчас закрыты, приходите чуть попозже. Он говорит, а ты меня не помнишь, не узнаешь? Я говорю, да нет, не узнаю. Он говорит, ну вот я с напарником приходил. Я говорю, а, два полицейских? Да. Он говорит, слушай, чудо произошло, я, говорит, вот жену и детей своих привел просто вот...
1: Поблагодарить.
0: Чудотворец, поблагодарить, да. Я говорю, ну, заходи, что произошло? И он так немножко сам растерянно выглядел, говорит, слушай, ну, вот в тот день, когда мы приехали, у его вот напарника дочку сбила машина. Точнее, он сказал, вот я помню, что он это car accident, то есть то ли она в машине была, которая попала в аварию, то ли ее сбила. Ну, в общем, она лежала в реанимации. У нее была пробит череп, вот. Она лежала в реанимации именно, и в реанимацию обычно не пускают, а тут, видимо, было все очень плохо, потому что их пустили туда прощаться с ней. Вот. И он говорит, я вспомнил, что вот я когда-то там слышал или читал, не знаю, что вот у русских был в соборе чудотворец, который, значит, при жизни его знали во всех госпиталях, он исцелял, вот, и он говорит, я вот это своего напарника буквально вот за шкирку взял и говорю, слушай, поехали к русским. Ну, действительно, в такой ситуации, когда уже врачи тебе говорят, идите прощайтесь, там, да, пошли последние минуты, вот, и вот они приехали, а дальше вот каким-то чудесным образом и дверь оказалась открытой, и я оказался внутри, я их туда пустил, и он, масло я им дал, он говорит, мы потом с этим маслом поехали назад в реанимацию, помазали ей голову. И он говорит, слушай, вот прошло там 3 или 4 недели, он говорит, слушай, она сейчас прыгает и ничего бегает, себе, как да. будто ничего не произошло. И тоже для него это несомненно, что ну не бывает так, ну не могла умиравшая девочка вот сейчас как будто так быстро восстановиться, как будто ничего не произошло.
1: Вот как это, дочь Аира.
0: Ну вот, вот одно чудо. А второе чудо, вот я говорю про пожилую американку, я, раз уж мы говорим о не прихожанах собора, а о американцах, пожилая женщина-американка тоже как-то пришла в собор. Я помню, она стояла там у иконы архистратига Михаила, потом вроде как мимо так мощей владыки прошла, не очень задержавшись, и она когда выходила, я говорю, а вот у нас еще мощи святого, вот вы к ней. Она говорит, слушайте, молодой человек, я, конечно, я знаю владыку Иоанна, он мне сына спас. Я говорю, да, расскажите. И она говорит, ну вот я живу не в Сан-Франциско, за городом, но по делам бываю в городе, и каждый раз, когда я приезжаю в Сан-Франциско, я стараюсь заходить в собор и молиться о семье, о сыне, и все. Сына зовут Майкл, поэтому она у иконы архистратига Михаила и была. И она говорит, вот в тот день я тоже приехала в Сан-Франциско, зашла в собор, и вдруг почувствовала, что вот надо о сыне помолиться. И она как-то очень так сильно помолилась у мощей владыки Иоанна. И, говорит, приезжаю домой, и буквально там что-то через день, через два сижу дома, вдруг мне звонят и говорят, мы звоним из полиции, хайвей патрул, ваш сын разбился на хайвее. А он на мотоцикле ездил. У хайвея скоростная трасса, значит, да. это самое. Приезжайте. Да. А, говорит, я приезжаю, мотоцикл там в смятку вообще, и, а сын отделался только там то ли переломом ноги, то ли вот, ну, ногой как-то там, да. И она говорит, там были два полицейских, пожилой и молодой. И вот этот пожилой, он говорит, слушайте, вы знаете, за там, 20 или 30 лет моей вот, полицейской карьеры я впервые вижу, чтобы в такой ситуации человек жив остался. Потому что там, видимо, так все было разбито, и машины, в смысле мотоцикл, и там, не знаю, куда он въехал, в другую машину или там в отбойник. Он говорит, ну, там просто, ну, да, в смятку должно было быть все. А он, говорит, отделался просто ногой, и там этот сам полицейский, по-моему, ей сказал, что, ну, видимо, Бог очень любит вашу семью, потому что, ну, это какое-то чудо.
1: Люди, которые работали в соборе, конечно, знали про владыку, и с ним, получается, как с живым общались.
0: Да, и вот мне посчастливилось, я еще немножко пообщался с приютянами, вот теми, ну, это старички, которые были вот теми детьми, которые...
1: Да, значит, вот эти вот да, люди, въехавшие в Америку.
0: Я помню, там одна из этих бабушек меня как-то там даже обняла и говорит, вы один из нас. Вот, прям так она расстроилась. Нет, вот один из нас, вот это какое-то сообщество владыки Иоанна, вот близких владыки Иоанна. Вот, и да, когда они говорили про эти чудеса, они как-то так... Я еще помню, я им говорю, слушайте, ну это же явное чудо, это ну... А что вы хотели? Это же владыка. Ну а как он мог не помочь? Вы же его просили, он же чудотворец. Да, конечно, он поможет.
1: Еще один человек из сообщества владыки Иоанна, Серафим Роуз.
0: Да, ученик. Православный американец, да.
1: Вот тоже владыка оказал влияние на его судьбу, потому что Серафим Роуз прошел самые разные верования, религии, и, тем не менее, пришел к православию.
0: В конце концов, пришел к православию, да.
1: Это было связано именно с владыкой Иоанном?
0: Да, это было связано именно с личностью владыки Иоанна. Они вместе с Германом Подмашенским вот, общались с владыкой Иоанном, и да, именно благодаря ему Серафим Роуз наконец остановился на православии именно.
1: Как для вас вся эта история, вся эта какая-то часть жизни у мощей владыки Иоанна, как она осталась в вашем сердце? Насколько это как бы влияет на вашу веру до сих пор?
0: Во-первых, это, я бы так сказал, во многих смыслах один из самых счастливых периодов моей жизни. Вот действительно, никогда так не было хорошо. Во-вторых, ну как, это свидетельство о том, что вот этот духовный мир, он очень рядом, он близок. Вот. И действительно, чудеса совершаются. Это вот я очень благодарен Господу, что у нас, у меня есть такой заступник, да, такой святой. Но владыка, он не единственный. Сколько чудотворцев, сколько святых в церкви есть, да. И, ну, конечно, это влияет на мою жизнь. Ну, как, я просто благодаря этому стал другим человеком. Я стал таким, какой я есть.
1: Видите, у вас как будто послушание рассказывать об этих чудесах. Сколько я вас встречала, вы везде, вокруг вас группка людей какая-то, и везде вы рассказываете про эти чудеса. Это как ваша миссия получается?
0: Ну, получается, да, но на самом деле я не так часто рассказывал об этом. Меня приглашал вот фонд владыки Иоанна Шанхайского в России, да, один раз я был здесь, вот сейчас второй раз здесь. Ну, и действительно, несколько случаев, несколько раз было, когда я рассказывал, ну, всем своим родственникам, да, порой кому-то из знакомых. Ну, я рад, если в результате этих рассказов кто-то помолится владыке еще и получит помощь. Ну, я только рад. Вот такую миссию я исполнять.
1: А маслица? Как получить?
0: Ой, маслица. Как... Я... Через некоторое время у меня ожидается поставка. Сколько бутылочек, я вам передам. Вот я могу рассказать случай помощи владыки вот как раз, когда масло просто отдаешь и не знаешь, что происходит. Есть у нас по Рублевскому шоссе, в конце Рублевское шоссе, деревня Дунина. Вот, там рубеж обороны Москвы, там раскопки, значит, славянских поселений. Мы как-то с женой туда приехали и с сыном, и там есть небольшая часовня, по-моему, архистратига Михаила. Заходим, икона владыки. Вот. И я разговаривался с женщиной, которая там была на свечном столе. Она говорит, вот мы любим владыку, почитаем. Я говорю, а я вот у его мощей, значит, в Сан-Франциско был. У меня была в машине бутылочка масла владыки, я ей подарил. Подарил все, и мы помолились, и уехали. И вот мы как-то... Прошло уже пару лет, вот мы сидим с женой дома, она смотрит карты в навигаторе, а помнишь, мы вот там были, помнишь, туда? И она говорит, вот Дунина мы там с тобой бывали. Я говорю, да, помню. Она говорит, помнишь, в храм заходили, да. И она как-то кликает, попадает на сайт этого храма, начинает что-то читать, и вдруг-то аж вскрикивает, говорит, слушай, прочитай вот этот абзац. И там... рассказана история о чуде, которое произошло. Я даже, знаете, я могу зачитать, потому что эта статья, она сейчас висит в интернете. Очевидно, это беседа с кем-то, кто работает в этом храме, и вот такая фраза. Ну и чудеса в нашем храме, конечно, случаются. Как же без этого? Однажды привезли в храм мальчика, который не ходил. Бабушка и дедушка, у которых он проводил лето, взяли его с собой на службу. В храме ему дали святое масло, привезенное паломниками от мощей святого Иоанна Максимовича Сан-Францисского, и оно помогло.
1: И ребенок пошел.
0: И, ну, вот дальше тут подробностей нет, но вот оно помогло. Наверное, да, он пошел, у него, он выздоровел или что. Но вот для меня здесь такая история. Вы сказали про бутылочки с маслом. Вот сколько таких бутылочек я раздал, сколько другие люди раздали. Вот, как правило, раздаешь, и ты же не знаешь, что там дальше происходит. Угу. А здесь вот через пару лет мы вдруг узнаем, что, оказывается, вот мы отдали, казалось бы, в ходе такой 10-минутной беседы, а в результате вот какому-то ребенку это помогло.
1: И владыка, причем, я думаю, знает, кому и когда эта маслица должна попасть.
0: Конечно.
1: Да, это все по его какой-то молитве, да?
0: Наверное, да.
1: Божией.
0: Наверное,
1: происходит.
0: Да.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Сегодня, в День памяти владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, мы расспрашивали живого свидетеля этих чудес, человека, который 2 года провел около мощей Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, собственно, в Сан-Франциско.
0: Да.
1: Мы беседовали с Дмитрием Большаковым, заместителем директора технического центра при Московском авиационном институте. У микрофона была Наталья Лангамер. Давайте мы сейчас как-то вместе попросим владыку Иоанна, чтобы исполнялась воля Божия в нашей жизни, чтобы он нам помогал и был рядом. Я думаю, что вы тоже впечатлились теми историями, которые мы сегодня услышали. Это был «Светлый вечер» на волнах радио «Вера». На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания.
0: Всего доброго.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня обратимся к труду священника Павла Флоренского «Иконостас».
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл программ, который на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас будет выходить. И говорить мы будем о защитниках православия на Латинском Западе. Вот так мы тему сформулировали. Будем говорить о латиноязычных отцах церкви первых веков христианства. И эта тема нам, как кажется, интересной, потому что существует стереотип, а стереотип – это ложное представление, возникающее от незнания, что греческие святые отцы – это православные святые отцы, а вот латинские святые отцы – все как на подбор неправославные святые отцы. То есть как бы не наши, и относиться к ним нужно как-то иначе. Это не так. Отцы церкви – это отцы неразделенной церкви, и более того, не просто были святые, которые писали на латыни и на греческом, но были, как мы это сформулировали в начале в нашей теме, собственно, те, кому предстояло защищать православие, чистоту веры на латинском языке, на Латинском Западе. И вот об этом мы будем на этой неделе говорить, как бы возвращать себе свое психологически или избавляться от каких-то ложных представлений о латиноязычных отцах церкви. И наш сегодняшний гость Георгий Евгеньевич Захаров, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Начинаем мы наш цикл с такой фигуры, как Амвросий Медиоланский. Почему его необходимо вот упоминать в этой теме? Чем он велик?
2: Ну, святитель Амвросий действительно фигура первой величины, если мы говорим о эпохе так называемых арианских споров на Латинском Западе. Вот существует тоже действительно такой стереотип, не только касательно латинских отцов, да, о том, что они какие-то не совсем наши, да, и действительно к этой теме можно потом будет вернуться, но есть еще один очень такой специфический стереотип о том, что арианские споры, они протекали в основном на Востоке, и это, кстати, можно как со знаком плюс, так и со знаком минус интерпретировать, да, что там вечно на Востоке возникает богословский спор, а Запад, вот он такой вот, сохраняет чистоту веры. Один вариант некоторого стереотипа, да, а другой вариант, наоборот, представление о том, что ну, вот на Западе все были настолько дремучие, что, значит, просто вот эта богословская составляющая сложная, да, арианских споров, она была недоступна восприятию западных церковных деятелей, и вот поэтому Запад в процесс был очень мало вовлечен.
1: Давайте на всякий случай я поясню слушателям, вдруг кто-то забыл, не помнит, что такое арианский спор. Это крупная ересь, которая идет от пресвитера Ария, одна из первых больших, крупнейших ересей, с которой церковь столкнулась, и в ответ на которую вырабатывался символ веры, вырабатывались первые редакции символа веры, и речь шла о том, единосущен Христос Отцу, Богу Отцу или нет. Вот вокруг этого важнейшего вопроса в то время ломались копии, это мы называем арианскими спорами.
2: Да, хотя, конечно, жизнь, как всегда, немножко сложнее, чем вот такая, как бы такое описание, хотя оно совершенно правильное, конечно, да, потому что вот те, с кем как раз вел полемику святитель Амвросий Медиоланский на Западе, это целый ряд так называемых, да, латинских ариан, ну, то есть святитель Амвросий их таковыми называл, то есть арианами в смысле, да, но они сами как раз себя с арием практически никак не соотносили, вплоть до того, что вот два главных оппонента, Палладий Артиарский и Секундиан Сингидунский, два епископа латиноязычных, но вот с Балканского полуострова, с северной части Балканского полуострова, Сингидун – это сейчас Белград, чтобы так сориентироваться в географии, да, столица Сербии, значит, они Оба на Аквилейском соборе вообще очень возмущались, что их называют арианами, и утверждали, что они вообще не знают, кто такой Арий.
1: Давайте поясним тогда позиции. Вот позиция Ария, позиция его оппонентов и позиция Амвросия Медиаланского, для которого, судя по всему, и Арий, и оппоненты Ария тоже оппоненты. То есть три, получается, центра силы.
2: Там больше, если так уж на то
1: Давайте
2: пошло.
1: Постепенно будем их расширять.
2: Да, нет. Ну, на самом деле, те, с кем полемизировал святитель Амвросий Медиаланский, соответственно, да, во второй половине IV века, это, ну, в научной литературе сейчас это называется, это движение называется скорее амийским, то есть от греческого homoios, то есть подобный, да, или латинское similis. Они утверждали, что сын подобен отцу, но старались воздерживаться от каких-либо комментариев касательно сущности. Да? То есть понятие сущность, то есть усея по-гречески или субстанция по-латински, да, оно было этими амийскими соборами в середине IV века, Римино-Селевкийский собор и Константинопольский собор 359-360 годов, они, термины были запрещены. То есть была попытка прекратить спор за счет просто отказа от терминологии, вызывавшей спор. Объяснялось это тем, что понятие сущность нет в Писании. И действительно, в греческом тексте Писания нет понятия сущности, это правда. Вот. И, соответственно, вот на этой почве была попытка, в том числе императорской власти, в лице императора Констанция II, принять некий такой вот вероучительный минимум. Просто исповедуем отца, сына подобного отцу, и Святого Духа без какого-то ясного прояснения того, значит, является ли он Богом или нет. Это вот то, что было в середине IV века. Дальше, по мере споров и по мере того, что вот это движение амийское, оно теряло поддержку государственной власти и исчезала мотивация к компромиссу, к поиску компромиссов и к замалчиванию каких-то спорных вопросов, оно начинает очень сильно радикализироваться. И действительно, если мы посмотрим тексты Палладия Артиарского, они сохранились, направлены против святителя Амвросия, у нас есть как бы взгляд с той стороны тоже, к счастью, да, у нас есть на латинском языке, причем сохранились корпус определенный. Ну, вообще, на самом деле, существует довольно много арианских текстов латинских, но большая часть из них сложно датировать, и непонятно, кто автор. Но есть тексты вполне авторские, вот, в частности, апология Палладия Артиарского, в которой он довольно подробно излагает суть своих противоречий с Амвросием. И из этого текста понятно, что он исповедует сына тварным, действительно, он не признает божество Святого Духа, то есть те тезисы, которые мы действительно привыкли видеть у Ария. У него нет некоторых специфических особенностей богословия Ария. Ну, например, для Ария было свойственно там подчеркивать, что сын произошел из несущих, да, из ничего, как весь тварный мир был сотворен Богом, да, у него было, у Ария был такой, ну, как бы сильный акцент на проблеме богопознания, например, то, что сын не знает отца. У вот этих поздних латинских ариан у них акцент скорее на подчиненности сына, то есть на таком властном аспекте. Сын во всем подчинен отцу, Святой Дух во всем подчинен сыну, является слугой Христа. Вот так они выражались. Но с точки зрения, конечно, православного богословия, безусловно, это была ересь, очень такой радикальный вариант, как у нас сейчас ученые выражаются, субординационизма, то есть представление о субординации между лицами Пресвятой Троицы, их неравнозначности. Естественно, единосущие они тоже отрицали. Вот, так что богословие Никейского собора для них было чужим богословием. Это действительно так. И, да, святитель Амвросий, он вел такую достаточно напряженную полемику. Он сам, кстати, их приравнивал к арианам. И там есть еще одна как бы сила, фактор. Да. Значит, у нас есть еще Евномий, богословие Евномия. Значит, и он их всех объединял как бы в одну, под одну гребенку немножко так. Ну, потому что он выступал не как исследователь, естественно, как полемист, у него другие задачи были. Вот. Но при этом он подчеркивал, что они не находятся между собой в общении. Поэтому, в общем, он понимал...
1: Евномий за что выступал?
2: Евномий – это тоже, это греческий, грекоязычный богослов, ну, как Аэц и Евномий, да, это лидеры так называемого анамейского движения, они утверждали, что сын и насущен отцу, но при этом, в отличие от Ария, который говорил, что отец абсолютно непознаваем, и даже сын не знает отца, Евномий, наоборот, полагал, что Бог абсолютно познаваем в своих именах, и исчерпывающим образом сущность Божия выражает имя нерожденный, поэтому сын как рожденный, рожденный не может иметь ту же сущность, что и отец. У него такая вот логика, такое рациональное очень богословие. И вот у святителя Амвросия у него есть такое рассуждение, что у них там все практически одинаково, у этих еретиков. Но вот непонятно, почему они между собой не находятся в общении. Да, так что вот, да, так, такой момент достаточно важный в его полемике. То есть он, в общем, касался и даже и восточных авторов, но в целом его полемика была сосредоточена против вот этих вот поздних омиев, таких уже радикальных омиев, в лице его, значит, Палладия Артиарского и Секундиана Сингедонского, ну, еще некоторых других. Да.
1: Значит, давайте зафиксируем. Омии – это те, кто учит о подобосущие.
2: А подобие, не подобосущие. Да, они отрицают термин сущие. Да. Подобосущие – это омиусяне. Да. Да, это другое движение. Да.
1: Но это просто такое, получается, радикальное отрицание божественности Христа.
2: Это не отрицание божественности Христа в полном смысле. Даже у Ария не было отрицания божественности Христа, потому что Христос называется Богом в Писании. Поэтому здесь невозможно было отрицать. Они просто по-другому понимали эту божественность. То есть сын не в той же степени божественен, как отец. Но Богом он назван может быть. Там, по благодати, по причастности какой-то, да, вот, с точки зрения, опять же, властных отношений, потому что он является вот, то есть, отец является Богом вообще, а сын нашим Богом, то есть, Богом в отношении тварного мира, вот в такого рода рассуждения есть, да.
1: А что отвечала Амвросия? Как он защищал православие?
2: Ну, тут есть несколько важных таких моментов. Он, конечно, ссылается и на богословие Никейского собора, на его учение, на символ. Хотя, кстати говоря, это не превалирует в его аргументации. То есть отсылки вот к соборному авторитету. Хотя, ну, это более-менее понятно, почему. Потому что, например, Ареминский собор, на который ссылались омии, он превосходил по численности Никейский. То есть в Никейском у нас вот считается, что 318 отцов, хотя там более ранние источники говорят от 250 до 300, да, самые ранние свидетельства. Вот. А в Ареминском участвовало 400 епископов. Да? То есть в этом смысле, конечно, Ареминский...
1: Что это за собор, где он проходил?
2: Это собор нынешний город Римени в Италии. Его созвал император Констанций как раз для того, чтобы вот принять этот амийский исповедание веры. Там
1: несколько был раньше вариантов. Никейского.
2: Он был в 359 году, нет, позже.
1: А позже
2: в том числе все дело, что он был более поздним собором по отношению к святителю. То есть это был последний самый крупный собор вообще для святителя Амвросия, поэтому в этом смысле отсылка к соборному авторитету у святителя Амвросия была, но невозможно было, например, опираться на критерии представительности, да, собора, потому что Ареминский собор был значительный. Но святитель Амвросий, как и вообще другие латинские отцы этого периода, они очень активно развивали тему обмана. То есть на Ареминском соборе, во-первых, было некоторое давление государственной власти, просто епископов просто не выпускали, пока они не подпишут то, что надо. Вот. А во-вторых, там был фактор того, что там... В общем, ну, я, наверное, не буду сейчас вдаваться прямо в подробности, потому что мы немножко уйдем от темы, да, но там, в общем, были действительно основания считать, что один из анафематизмов, принятый на этом соборе, то есть одно из положений, да, оно было как бы такое двусмысленное, то есть сын не является творением, как прочие творения, да, то есть тот, кто скажет, что сын является творением, как прочие творения, тому анафема, да, вот, а на самом деле непонятным остается момент, он не является творением вообще, так можно было понять, да, или он не является творением, как прочие творения, но как каким-то творением другим, совершенным творением он является. И вот это дало
1: для
2: основание...
1: Для православия принципиально, да. Что сын не сотворен,
2: да,
1: он рожден, то есть он не таков же в этом смысле, как вот тварный мир, то есть он Бог.
2: Да, и в этом смысле, да, то есть в православном богословии есть четкое различение отношений рождения, отношений творения. То есть отношение Бога и мира – это отношение творения, Бог-творец мира, да, отношение между отцом и сыном – это отношение рождения, ну, и, соответственно, Святым Духом схождения, да, вот, Святой Дух исходит от Отца. В этом смысле, конечно, вот эта четкая граница, она была проведена вот как раз в Никейском богословии, и святитель Амвросий тоже, в общем-то, этого придерживался.
1: А вот смотрите, какой вопрос возникает, вот... Ну, продолжая вот раскручивать жизнь и служение Амвросия Медиоланского, вот первый Никейский собор, Никейский собор, 325 год, приняли Никейский символ веры. А зачем дальше спорить? Все же есть символ веры.
2: Ну, мы можем как раз уйти сейчас немножко от сеть Амвросия, потому что это большая тема. Ну, потому что, ну, тут даже сложно, знаете, так это так ответить, чтобы не совсем издалека по отношению к сеть Амвросию. Потому что, на самом деле, на Востоке впоследствии начинаются еще споры, вызванные богословием Маркела Анкирского, но мы сейчас, наверное, да, далеко это... уйдем от сеть Амвросия, это не имеет к нему прямое отношение. Ну, в общем, богословская проблематика, она не была полностью исчерпана собором, давайте так отвечу на этот вопрос, да, и понятно, что у нас, в общем, собор не привел к достижению полного консенсуса, решению всех проблем богословских, да. Он достаточно четко засвидетельствовал единство лиц Пресвятой Троицы, но не столь же четко, например, их различия, да, и в этом смысле могли продолжаться дискуссии.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Георгий Захаров, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер» мы говорим про святителя Амвросия Медиоланского и продолжаем этот разговор. Итак, вот как еще Амвросий Медиоланский аргументировал в защиту православия?
2: Ну, его аргумент, конечно, во многом направлен, основан на Писании. У него, собственно, но три основных вот сочинения, вот, которые касаются арианских споров. Это трактат о вере в пяти книгах, он, причем писался не сразу, он обращен императору Грациану, то есть сначала первые две книги, потом еще три были добавлены. Да, и также три книги, значит, трактат о Святом Духе. И можем потом к этой теме вернуться, потому что тут есть вот как раз вопрос о Филиокве, он там возникает, да, с этим текстом. Да. И также «О тайне Господнего воплощения», небольшое такое сочинение. И действительно, вот эти три текста, они достаточно, ну, такую ясную картину его богословия дают. Оно, кстати, такое достаточно, в чем-то, может быть, простое. Он... В основном он опирается на Писание и, выявляя как бы из Писания некие свойства, да, Сына Божия, показывает, что эти свойства принадлежат Отцу, и, соответственно, то же самое потом он делает в связи со Святым Духом. Да. У него, кстати, не очень много аргументации, связанной вот как бы с обращением к каким-то авторитетам. Хотя у него есть такие рассуждения, которые, кстати, потом использует преподобный

0: высказался по этому поводу. Он много заимствует из текстов святителя Афанасия. Он использует трактат о Святом Духе святителя Василия Великого. Но это для него недавние совсем прям вот тексты, да, и тексты Дидима Слепца еще даже он тоже использует. То есть он, в принципе, хорошо знает и восточную традицию, и активно пользуется текстами этой восточной традиции. Поэтому у исследователей даже были некоторые сомнения, в какой степени можно говорить о святителе Амвросии как о оригинальном богословии. То есть он много берет вот из арсенала уже восточного богословия, вот этой восточной полемики, и применяет ее вот в отношении тех оппонентов, с которыми он ведет борьбу. Есть интересное очень исследование, посвященное как раз вот трактату о Святом Духе, которое показывает, что на самом деле он в каком-то смысле выстраивает этот свой текст как такой квазисудебную речь. Ну, судьей как бы формально выступает император Грациан, которого он пытается убедить в том, что никейское богословие правильное, соответственно, и что если император будет его придерживаться, то он получит помощь от богов в борьбе с готами, например, актуальная проблема в этот момент, там, потому что у нас это событие связано с готским вторжением, да, в пределы Римской империи. И с другой стороны, судьей в этом споре выступает сам Святой Дух, в понимании святителя Амвросия, в конечном счете, да, и он, в общем, ожидает то, что Святой Дух как бы сам проявит свою божественность, да, вот в этой спорной ситуации. Ну, в основном, да, действительно, в основном его аргументация, она основана на Писании и на таком вот, как я уже сказал, таком немножечко анонимном использовании святоотеческих текстов восточных без указания, без отсылок.
1: А, ну, хорошо, тогда вот то, что вы интригу подвесили про работу Амвросия, про Святого Духа и про то, что вот там как-то, видимо, выкристаллизовывается от начала этого спорного момента у Филиоквы.
0: Да. Ну, кстати, видимо, святитель Амвросий был первым автором, у которого более-менее определенно действительно есть там как минимум два места в трактате о Святом Духе, где он говорит об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Но тут сложный, конечно, такой момент. То есть понятно, что, видимо, это повлияло потом на Августина, у которого прям это одна из важнейших его тем в его трактате о Троице, да? Тем более, что блаженный Августин, в общем-то, был крещен святителем Амвросием, да, он был его для него учителем веры, и эта связь, в общем, вполне такая логичная. Но у более ранних отцов, кстати, латинских нет в таком виде этого. То есть есть учение об исхождении Святого Духа от Отца через Сына, per filium, у Тертуллиана, и есть у Иларии Пиктавийского, это гальский тоже защитник такой православия середины, немножко более раннего времени, середины IV века, полемизировавший тоже против ариан. Хотя у святителя Иларии у него тоже есть там одно место, которое можно просто по-разному переводить, и если его там в определенном ключе интерпретировать, то там можно тоже что-то такое смотреть, вот некое представление о том, что и сын является причиной наряду с отцом бытия Святого Духа, но можно интерпретировать и по-другому. У святителя Амвросия у него есть действительно такие места, но остается не совсем понятно, он это говорит все-таки в смысле вот, то, что мы сейчас называем ипостасные отношения, то есть отношения внутри Троицы, да, или он имеет в виду и в том числе и некое проявление Сына вовне, да, вот в отношении тварного мира, это же называется энергийное проявление, да, через Сына или и от Сына, да. И понятно, что есть разные интерпретации, в том числе есть православные богословы, которые, в общем, не считают, что можно говорить именно о Филиоку в смысле ипостасных отношений с святителем Амвросия. Есть интерпретатор, по-моему, да, и в том числе и православные, которые считают, что все-таки у него эта идея уже была. Ну, и тем более, что понятно, что мы начинаем смотреть на эти споры немножко уже сквозь призму вот более позднего развлечения четкого, да, сущности энергии, которая становится таким догматическим уже, по сути, в XIV веке, да, в результате вот исихасских споров, богословия святителя Григория Паламы. Хотя в греческом богословии того периода оно тоже есть. Вот у святителя Василия Великого, например, есть рассуждение, что сущность Божия неприступна, а энергия его к нам не сходит. Но насколько мы вот эту рамку можем применить к святителям Амвросия и сказать, что

0: Вот он здесь рассуждает вот именно о внутренних отношениях, а здесь о внешнем проявлении, насколько он различает их, насколько он считает, что здесь может, что в этих внешних проявлениях Троицы вовне, да, не отражаются ипостасные отношения, это уже как будто более сложный вопрос, действительно, и, наверное, мы даже не сможем на него сейчас ответить. У нас вот есть два места, это для него не главная тема, вот можно что определенно сказать, да, то есть у него как довольно случайно как-то она возникает, и, в общем, она не занимает вот в трех книгах, да, трактата Большого о Святом Духе, центрального места, то есть главным для него является демонстрация единосущия все-таки Святого Духа Отцу и Сыну, и вот равного достоинства, скажем так, да, трех божественных лиц, вот это в центре, главной власти еще, вот у него много о власти, потому что, видимо, его оппоненты, как раз вот эти вот условно-арианствующие богословы, они много говорят о подчиненности Сына и Святого Духа Отцу, а Святой Амвросий очень активно пытается показать единство власти Отца, Сына и Святого Духа. Через это, вот, кстати, к вопросу об аргументах, в том числе, да, пытается, он показывает единство сущности. Вот. Вообще, для Святой Амвросия, он когда объясняет, что такое Бог, да, он, в общем-то, говорит, что Бог – это тот, кто над всем владычествует, над всем надзирает. То есть у него такое понимание самого понятия «Бог» достаточно такое активно связанное вот с функцией такой вот власти. Да, с...
1: А это его какая-то такая вольная, ну, вот, предпосылка, или там это как-то связывает с тем, что он вот именно там западный автор, там римское право, не знаю, юридическое мышление?
0: Ну, насчет юридического мышления не знаю, может быть, но вообще это характерно для, вообще, для всех практически латинских авторов, потому что если мы даже в доникейский период смотрим, да, то есть, вот, например, у нас два первых автора латинских, которые активно пишут о Троице, это, собственно, Тертуллиан и Новациан. Ну, вот у Тертуллиана у него много достаточно внимания уделяется вот, единству власти Троицы наряду с единством субстанции. А у Новациана у него как раз есть вот эта идея подчинения, соподчинения. То есть мы можем говорить об отце как едином боге и о сыне как о боге, потому что отец делегирует эту власть над миру сыну, а сын как бы обратным движением эту власть над миром, он использует понятие потестас и аукторитас, да, он ее возвращает отцу и через это являет себя как единый бог. Вот, то есть вот такое вот у него понимание, такое объяснение, да, вот как мы с одной стороны исповедуем Сына Богом, а с другой стороны все-таки у нас единый Бог Отец, да, вот, вот, вот так, такое, такая трактовка. И, в общем, она дальше и у Илария Пиктавийского тоже, он суть понятия Бог тоже определяет через понятие потестас, власть. И вот, у Амвросия Медиоланского, и, как ни странно, с другой стороны, вот у латинских ариан у них тоже очень много внимания именно к этой теме.
1: Мы с вами на Радио Веры не в первый раз уже говорим об истории церкви, и в том числе об эпохе арианских споров, но все-таки я не могу вас не спросить вопрос, который, я думаю, напрашивается у тех, кто нас слушает, а какое отношение это имеет, вот, собственно, к человеку, к вере? И вот для того, кто не погружен в проблематику, может показаться, что речь идет о словах. Вот как сформулировать отношения между лицами Святой Троицы? А почему от этого зависит, в общем, спасусь я или нет?
0: Ну, действительно, имеет это все прямое отношение действительно к теме спасения. Причем надо сказать, что определенная такая вот, как говорится, сотериологичность, то есть сосредоточенность вот на теме спасения, она характерна как для авторов, защищавших никейскую веру, так, в общем-то, и для авторов ее не защищавших.
1: Так.
0: Потому что иногда говорят о том, что вот у Ария там вообще невозможно спасение в его системе мышления, да, в его системе богословия. Но вот современные исследования показывают скорее то, что он, может быть, даже в чем-то был даже более сотериологичен, потому что он для него... Ну, если под спасением в том числе иметь в виду и богопознание, да, то он, ну, для него, например, очень важен тезис, да, о том, что сын неравнозначен отцу, то есть вот в этом некотором несовершенстве сына по отношению к отцу, да, через сына мы можем познать совершенство отца, да, то есть у него такой вот вот видение, да, вот ощутить его как, в том числе как объект своей веры, некоторого такого благочестивого чувства, да. И, кстати, у латинских ориан тоже это есть, в том числе вот Палладий Ротиарский, он нам в Росию прямо бросает упрек, что тот вообще не верит в отца, раз он так вот его уравнивает с сыном, да. То есть есть мотив такого благочестивого трепета перед величием Бога Отца, да, и вот за счет этого, значит, недопустимость, соответственно, возвышения других лиц Троицы. Это вот в таком субординационистском богословии, просто не надо его рисовать исключительно как такое рациональное, да, там есть как бы свое такое специфическое очень, но понимание благочестия. А понятно, что...
1: То есть они тоже руководствовались какими-то своими, по-своему понятыми благими намерениями, ариане?
0: Ну, в какой-то степени, конечно. Мы не можем за ними совсем этого как бы...
1: Им в этом не отказать.
0: Да, за всеми их аргументами, что все-таки какой-то определенное... Они, кстати, очень активно вот Светлян Вросий, например, обвиняли в том, что он зашел на кафедру, да, был избран вообще не крещенным на кафедру, кстати, Светлян Вросий был избран на епископскую кафедру, не будучи крещен. Ну, то есть он, конечно, себя с христианством как-то соотносил, понятно, да, но он не был крещен, ну, естественно, он был потом крещен, конечно, не рукоположили не крещенного, естественно, нет, но крещен непосредственно уже после выборов и перед возведением на епископский престол, поэтому, так, конечно, это было так соблазнительно достаточно. Хотя это не единственный прецедент в IV веке. Вот Нектарий Константинопольский точно так же с ним произошло примерно в это же время. Ну, чуть попозже даже. Вот, значит, поэтому бывало и такое. Но понятно, что вот Палладий, например, и Секундиан, они долгое время служили клириками, только потом стали епископами, ну, клириками более низкого уровня, да, там, пресвитерами, да, диаконами. Вот, и поэтому они немножечко так гордились перед там Росием, что вот он из светских чиновников, да, по сути, был поставлен во епископы.
1: А они старше по хиротонии.
0: Они, ну, типа того, да, они, думаю, долгое время, значит, провели в церковном служении, да. Вот, они ему это показывали. Еще Светлян Вросий там, когда он в трактате о вере использовал мифологические сравнения, он там Сциллу и Харибду вспомнил, то ему-то на это тоже был на вид поставлено, что вот он еще и обращается, значит, к античной мифологии языческой. Что же это такое за епископ православный. Да.
1: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Георгий Евгеньевич Захаров, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы, напомню, сегодня говорим про Амвросия Медиоланского. И вот заговорили про аргументы, про то, как он полемизировал со своими, с теми, от кого необходимо было православие защищать. Мы заговорили про то, что, окажется, все эти споры как бы теоретически богословские, как бы, слово подчеркиваю, как бы сугубо теоретически. На самом деле они имеют и имели тогда для человека, спорящего об этом, да и сегодня, для нас вот это представление о том, как же все-таки правильно мыслить о Боге, но имеет отношение к тому, как, что понимать под спасением, как его понимать, вот как одно с другим связано.
2: Да, но я вот уже сказал о том, что у вот этих вот условно еретиков, субординационистов, да, ну, не условно еретиков, действительно настоящих еретиков, но вот условно ариан, скажем так, да, то есть тех, кому мы так называем, сами они себя таковыми не считали, у них тоже есть определенное такое религиозное чувство, естественно, это не просто такие сухие рационалисты, у них есть некое представление о почитании там, Бога Отца, и, да, но с другой стороны, конечно, никейское богословие, оно тоже в себе содержит очень серьезную такую сатирологическую составляющую, связанную с учением о спасении, и она, конечно, заключается в учении обожении, да, то есть вот у Афанасия Великого этот мотив очень так явно раскрывается, то есть хотя, по сути, эта идея, она восходит к более раннему времени, к Иринею Леонскому, да, который говорит о том, что Сын Божий становится Сыном, да, человеческим для того, чтобы человек мог стать Сыном Божиим. И вот эта идея усыновления Богу во Христе, воплотившемся Боге Сыне, она действительно очень важна, и святитель Афанасий показывает, что без исповедания Сына Единосущному Отцу, в общем-то, о действительном обожении мы говорить, конечно, не можем, потому что получается, что это тогда причастность некому низшему божеству, да, которое, ну, в общем, соответственно, который сын, да, трактуется, хотя он называется арианами богом, да, но он, по сути дела, не обладает божественностью в том же смысле, как и отец в их понимании, да, и поэтому и человеку тоже, соответственно, возможно, тогда приобщение, причастность только вот этому самому низшему, какому-то тварному божеству. Да, то есть в этом смысле действительно арианское богословие, оно закрывает вот какую-то такую перспективу, да, сатирологическую, очень важную для богословия православного. Так что вот так, ну, святитель Амвросий, он, конечно, тоже в какой-то степени это имел в виду, хотя это у него не занимает, может быть, такого центрального места, но вот у него важна, например, тема света, вот так. Он использует образность света, да, сын света, отец света. Но эта тема еще вот есть у отцов Каппадокийцев, конечно, особенно у Григория Богослова, но у него тоже вот она достаточно значима. Через сына осуществляется познание отца, да. Вот он об этом тоже говорит, хотя эта тема достаточно традиционная, то есть они это есть и у Афанасия, даже, вот, собственно, это все восходит к Оригену в значительной степени. Вот это вот особое внимание к теме сына как образа отца, через которого мы познаем отца. Ну, конечно, можно даже из апостола Павла, собственно, вывести, да, но вот с особой силой это было раскрыто Оригеном, потом святитель Афанасий уже в никейском таком ключе использует это как аргумент. И вот у святителя Амвросия тоже это во многом повторяется. Тоже.
1: А вот, кстати, по поводу света. Очень хорошо, что вы это упомянули. Я вот нередко сам себе задаю вопрос, когда слышу и произношу символ веры, некий вот цареградский, да. Там вот есть выражение «свет от света»,
2: да.
1: И оно кажется таким очень метафорическим по отношению к другим очень рациональным формулировкам в символе веры. То есть как будто бы среди такого прозаического текста вдруг кусочек поэзии возникает. Вот как вы это объясняете?
2: Это хороший вопрос, но, конечно, тема света, она предполагает все-таки вот некое откровение Бога, да, раскрыть его вовне. То есть, естественно, свет это То есть сын открывает себя как свет, и отец открывает себя как свет, да, и, соответственно, как Григорий Богослов говорит, свет, свет и свет, но единый свет, единый Бог-то. Этот образ, он очень еще хорош тем, что он позволяет как бы объяснить единство отца и сына. Вот особенно это у Григория Богослова, конечно, заметно, у Святителя Амвросия в меньшей степени, не обращаясь вот к каким-то грубым материальным сравнениям. Даже вот уже когда солнце, уже речь идет про солнце и лучи, это уже, да, некий материальный объект, который нам представляется. А когда речь идет, вот, да, вот Григорий Богослов говорит, не успею помыслить о едином, как озаряюсь тремя, не успею разделить трех, как возношусь к единому, да. Здесь мы представляем вот это некое троическое единство света, мы можем это как-то себе представить, да, в уме, но при этом мы не обращаемся к какому-то конкретному материальному объекту. То есть мне кажется, что у этого образа есть очень сильный такой дидактический потенциал. Ну и кроме того, мы, в общем-то, не можем исключать, хотя мы не можем, конечно, жестко это утверждать, что там не было совсем чего-то вот в стиле, ну, в духе мистического, да, опыта. То есть мы не можем прямо, например, там Святителю Амвросию или Григорию Богослову приписывать опыт, там, похожий на опыт исихастов, да, византийских, которые созерцали нетварный свет. Но мы исключить этого тоже не можем. То есть, в принципе, вот даже в первом уже монашеском житии IV века, да, это житие Антония, написанное Афанасием Великим, там есть упоминание для того, что ему был явлен луч света, да, снисшедший с неба, соответственно, после того, как вот он претерпел все вот эти искушения от бесов, да, и прошел его. Поэтому вот эта тема света уже в первом памятнике монашеской географии появляется, как, ну, в данном случае это описание все-таки некого опыта. И, наверное, мы можем предполагать, что и у отцов церкви, в том числе и у тех, кто формулировал никейский, в никейском символе тоже есть этот мотив, и никео-константинопольский символ, он переходит, да, тоже, в общем-то, было такое понимание, в том числе и того, что вот свет – это некое мистическое озарение, энергийное проявление Бога вовне.
1: Вот такой интересный факт из биографии Амвросия Медиоланского привели святителя Амвросия о том, что он был избран на епископскую кафедру, будучи еще не крещенным. А вот вообще мы не поговорили еще про биографию Амвросия Медиоланского. Что вот важно в ней знать, чтобы понять, чтобы себе представить его портрет, вот его жизнь?
2: Ну, он происходил из достаточно такой знатной семьи. Причем он, хотя родился в Августе Треверов, то есть это Трир, нынешняя территория Германии. Хотя это было далеко не захолустье, не надо думать, потому что это был один из важнейших городов административной точки зрения вот, Римской империи в тот период. Там часто императоры резидировали в западной части империи. Но вот его молодость, она проходит в Риме. И, кстати, некоторый такой пиетет в отношении римской церкви, римской традиции, римских мучеников у него сохраняется. Есть тенденция в научной литературе как-то его изображать даже как какого-то соперника римских пап его времени. Но мне вот, я как-то сам вот этим вопросом, в общем, занимался, мне кажется, что это очень сильно раздутая такая тема. То есть у него были какие-то отдельные там разногласия в каких-то случаях, может быть, недопонимание, но он как бы укрепляя статус Медиолана, то есть нынешнего Милана, своей кафедры, да, он все-таки не пытается принизить статус Рима. И у него есть всякие такие достаточно яркие высказывания, да, что, например, он называет римскую церковь головой всего римского мира. То есть имеется в виду вот как бы пространство империи. Это именно римскую церковь. Не сам Рим, город Рим, да, а вот римскую церковь. И ну, дальше, да, вот он делал какую-то светскую карьеру, получил хорошее образование, но и христианское воспитание, в общем-то. То есть, несмотря на то, что он так поздно принимает крещение, это не значит, что он воспитывался в какой-то нехристианской среде. И он участвовал вот в выборах после того, как умер епископ Авксентий Медиоланский в 374 году. Он участвовал в этих выборах, потому что он за ними следил, просто надзирал в качестве... Потому что он был консуляром, то есть он был наместником провинции римской, да, и, соответственно, он по долгу службы должен был, в общем, как-то модерировать, скажем так, координировать эти выборы. Но и в итоге, поскольку там сильно разошлись точки зрения по поводу того, кто может быть следующим кандидатом, вот, собственно, он был избран. В житие, написанном, святителем Амвросием, написанном Павлином Медиоланским, там вот описывается такая история про то, что там ребенок его выкрикнул, его имя там Амвросий, епископ, и все это поняли как глаз Божий. Вот. И святитель Амвросий пытался уклониться от, как это было, в общем-то, и принято, но я думаю, что и вполне искренне он это пытался сделать, да, уклониться от того, чтобы взять на себя вот епископское служение, но в итоге все-таки вот народ и клир настоял. Почему это был очень важный момент? Потому что предыдущий его епископ Медиолан вообще-то был арианином. Ну, омием тоже, да, поэтому это был такой разрыв, в общем, как бы в жизни этой церкви, да, это очень серьезный.
1: А почему вы сказали, что было принято уклоняться от епископства? Принято в каком смысле? Просто, ну, мы знаем другие примеры, да, разных, там, например, папа Григорий Великий, как рассказывают, тоже, в общем, совершенно не желал быть папой римским, и где-то в интернете даже гуляет, что чуть ли не в шкаф спрятался, но это, конечно, какая-то, кажется, больше анекдот или искажение от искусственного интеллекта, но, тем не менее, вот это что значит, что было принято? Это такой, как бы, надо жест такой совершить, что хочешь, нет, не хочу, я недостоин. Или что?
2: Ну, я думаю, что и то, и другое. То есть, с одной стороны, это некоторый действительно такой топос, можно сказать, да, потому что практически вот мы почти все епископские жития какие-то известные берем, там, не знаю, Иларий Орелацкого, он тоже уклоняется, да, там, то есть все пытаются уклониться. Вот, но с другой стороны, я думаю, что это было, то есть все пытались уклониться, и этот мотив входит в географию, потому что все осознавали высоту этого служения. И для святителя Амвросия это было очень серьезное изменение его как бы жизненной траектории. Да? И он явно себя чувствовал к этому не готовым. Он ведь еще крещение даже не принял, его уже в епископы, да, и он, по сути, ну, вынужден был как бы учиться, да, богословствовать, в том числе и служить в качестве епископа, по ходу, прям уже не подготовленный к этому предшествующим, да, периодам клерикального служения. Поэтому, кстати, вот, например, в римской церкви в этот период у нас есть целый ряд прям канонических предписаний против такого избрания, даже не крещенного, а просто человека, который не служил в клире долгое время. Да? И это, ну, как бы, потому что надо подготовиться, да, вот это как военная служба вот у папы Зосима, да, кто же новобранца ставит во главе там какого-то войска, да, ну, вот такое было понимание, я думаю, что святитель Амвросий это тоже все прекрасно понимал, но в конечном счете вот каждый из этих святителей, да, он понимает, что в этом все-таки воля Божия проявляется, и после этого он принимает это служение. Я не думаю, что это чисто такой вот, ну, не знаю, этикет. Да?
1: Кокетство.
2: Да, кокетство какое-то. Нет, я думаю, что это все-таки... Вот у Августина есть интересное рассуждение, что вот если ты можешь... То есть, понятно, что для античности характерно противопоставление созерцательной жизни и жизни вот такой активной, да, вита актива и вита контемплатива. Но вот если можешь вести созерцательную жизнь, да, вот Григорий Богослов тоже к этому стремился, тоже пытался уклониться, да, как известно, значит, то как бы, веди ее, это вот угадать Боже тебе. А если, ну, надо ввести вот эту активную жизнь, а епископство – это, безусловно, активная жизнь, да, ну, сочетаемая и созерцательная, конечно, вот, то тогда, ну, надо по любви все-таки это принять, раз очень настаивают, да, поэтому то святитель Амвросий тоже это делает, хотя для него это, конечно, было немалыми сложностями. И, кстати, что интересно, вот он, происходя из, в общем-то, какого-то императорского аппарата, вот он дальше себя очень сильно ему противопоставляет. То есть он не ведет себя как светский чиновник, только вот теперь в епископском каком-то облачении. Да. Он, ну, он прямо говорит решительно, да, о том, что император не имеет права судить о вере епископов, светлый а епископы могут вечер. Судить о вере императоров, что император на не над церковью, а в церкви. И у него было очень много эпизодов, да, где он сталкивался с императорами, причем как вот с теми, кто как, в какой-то степени, ну, там, благоволил арианам, и на какие-то уступки шел в отношении них, так и с вполне православными императорами, да, потому что вот с его Ну, наверное, один из самых ярких эпизодов, да, его епископского служения, знаменитый, да, это, конечно, то, что он заставил императора Феодосия Великого, тоже святого, да, принести покаяние публичное.
1: Георгий Захаров, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии по СТГУ, доктор теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А расскажите поподробнее историю про императора Феодосия.
2: Да, история действительно... На самом деле, было два там таких эпизода, но первый не такой яркий. То есть, Светлый Амбросий дважды заставлял императора Феодосия, в общем, как-то так, ну, корректировать свои решения, а во втором случае даже просто принести публичное покаяние. Значит, первый эпизод был связан с событиями, тоже, казалось бы, какое это имеет к Амбросию отношение, значит, в городе Калиники в Сирии, да, где в результате там, действий христиан была разрушена синагога. И император, он, поскольку это был беспорядок, да, он пытался заставить христианскую общину, значит, отстроить ее заново. Вот. Но Амбросий это расценил как... Ну, то есть не то, чтобы он там очень одобрял сами эти действия, да, но он расценил это как вот некую, ну, некую победу иудаизма от христианства в данном случае. И, в общем, он императора увещевал этого не изменить свое решение, причем он как бы как увещевал, то есть он, император в этот момент находился в Медиолане, и он ему фактически дал понять, что он, ну, в общем, не будет продолжать совершать евхаристическое возношение, если император не даст ему слова, что он изменит свою точку зрения, да, вот. Он еще там специально так подобрал еще чтения библейские, чтобы тоже ему как-то так его увещевать в этом отношении, да, и да, такой был эпизод. Ну, Феодосий, видимо, был несколько этим раздражен, но в целом, в общем, он вынужден был пойти на это. А второй эпизод, конечно, более значимый, более такой яркий, да, значит, в результате мятежа народного в городе Фессалоники, Фессалоники нынешней, да, на территории нынешней Греции, значит, там произошел мятеж, и был убит один из императорских военачальников готского происхождения. И император Феодосий разрешил готским наемникам отомстить. И несколько тысяч человек было убито в результате этих событий. Ну, Феодосий, видимо, тоже не оценил масштаб этой мести, но он, в общем, как по сути, ее спровоцировал. И Светлый Амбросий написал Феодосию письмо, да, о том, что вот, ну, то есть он уже тут более деликатно действовал, не публично, так вот, да, но он его призывает к принесению публичного покаяния. Ты понимаешь, это не как сейчас, да, вот, да, ну, условно, покаяние, вот, которое у нас постоянно совершается, да, и там как бы так, оно тайное, да, а здесь речь идет о публичном покаянии. Да, которого раз в жизни может совершаться, император здесь, ну, в общем, как-то может в каком-то смысле уронить свое достоинство, да. И Амбросий объясняет императору, что если вот он христианин, то он как раз не уронит свое достоинство, если он принесет в такой ситуации публичное покаяние. И Феодосий на это пошел. То есть он принес публичное покаяние. Это очень, конечно, было важно, и это показывает, в общем, христианский характер души самого императора тоже, да, не только Светлый Амбросий. И что очень важно в этой ситуации, Амбросий, как он объясняет свои действия, да, он же, по сути, говорит, что вот у него есть пророческий и священнический авторитет. Вот «Auctoritas sacerdotalis et prophetica», да, значит, он не может по-другому. То есть он не то, что у епископа есть право обличать императора, у него нет права как раз в такой ситуации, когда император совершает грех, нет права на то, чтобы ему на это не указать. Хотя, казалось бы, даже не в Медиолане происходит. Да? Происходит вообще там за 3-9 земель от Медиолана. Но все равно Амбросий считает, что вот это его долг, да, в данном случае так поступить. Ну, у него был в этом какое-то время уже большой опыт. Он осаду выдержал. Базилик, который пытались... Значит, осаждали войска в императорские с той целью... Ну, другого императора, естественно, в правлении Валентиниана II. Значит, передать арианам. Ну, по сути, такой мирный... Протест у него был против, соответственно, всего этого. Ну, там, он не призывал, например, к силовому противодействию, да, но он, в общем, выдержал вот такую блокаду и вышел тоже из этого победителем. Поэтому опыт у него уже был большой и очень значимый на самом деле. Ну, вообще, при этом его отношение к участию государственной власти в руководных делах, оно, конечно, двойственное. Вот я бы на это, кстати, указал бы, потому что как картина не оказалась такая слишком простой, может быть, потому что когда картина слишком простая, то она, скорее всего, какая-то недостоверная. На самом деле у него двойственное отношение, такое сложное, можно даже сказать, в чем-то, может быть, даже и противоречивое, но как бы вынужденно противоречивое, потому что здесь есть такая некая коллизия, с которой, в общем, какого-то логичного выхода и нет. С одной стороны, вот Амвросий подчеркивает, что есть вот церковные дела, да, и есть вот дела государственные. И вот императором в церковных делах он не может властвовать, да, вот, в том числе в вопросах веры. То есть император не может судить о вере епископов. Да, вот я уже привел эту фразу, он причем ее повторяет там в разных вариантах, в разных событиях, в разные моменты жизни, в том числе вот во время знаменитого Аквилейского собора 381 года, где он как раз осуждает ариан Палладия Артиарского и Секундиана Сингидонского, мной уже упомянутых. Вот это такое важнейшее, наверное, такое событие, именно связанное с антиарианской его деятельностью, там он тоже об этом говорит. Но на самом деле до конца эту максимум невозможно реализовать, потому что при этом сам же Амвросий, в том числе от лица как раз этого самого Аквилейского собора, он призывает императоров к некоторым силовым действиям в отношении еретиков. В частности, он, например, вспоминает, что там община еретиков фатинян в Сирмии, вот она, были государственные законы приняты против нее, но вот она продолжает существовать, и вот он напоминает императорам, что они должны свои же законы против еретиков реализовать. То есть, в его понимании, императоры не должны совсем не вмешиваться в церковные дела, они должны применять некоторую силу, но речь не идет только, сразу хочу сказать, о таких там убийствах, ну, то есть, там, смещение с кафедр, да, вот о таком идет речь, чтобы еретики не продолжали занимать кафедры, да, церковные. Вот, проведут свою ересь, да. Он считает в этом смысле возможным применение некоторой силы, но императоры в этой ситуации реализуют решение церкви, церковное решение соборов. Но, с другой стороны, есть же другие соборы, есть другие епископы, которые придерживаются другой точки зрения в этих конфликтах. Есть те же самые ариане, они же тоже могут, они пытались воздействовать на императоров. И все равно получается, что император решает, кого он считает воплощающим, да, из епископов вот это учение церкви, а кого он считает еретиком. Поэтому это какая-то двойственность. С одной стороны, вот есть такой максимум, есть призыв, да, что император не должен вмешиваться, а должен только выполнять, значит, решения церковные. Да. А с другой стороны, если он все-таки участвует в церковных делах, он вынужден как бы для себя, по крайней мере, решать, да, кого он считает действительно православными. И вот это вот как бы некоторый трагизм этого периода. Да. А с другой стороны, то же самое вот и касательно государственных дел, да, вот и святитель Амвросий, и другие епископы, поддерживавшие никейское течение, там Осий Кордубский до этого, да, они постоянно говорят, что вот императоры не должны вмешиваться в церковные дела, как мы, епископы, не вмешиваемся в государственные. Ну вот Фессалоникийская резня, например, это же государственный вопрос. Это государственные меры, это вообще это борьба против восстания, да, народного. То есть понятно, что любые государственные действия, они же имеют еще и моральную составляющую. И здесь выясняется, что епископ не только не должен игнорировать это, но он обязан, как вот пророческим обладать авторитетом, да, обязан увещевать императора. И получается, что вот между государствами и церковными делами, в общем, нельзя провести четкой границы вот в этих условиях, да, в условиях христианской империи. Вот в чем парадокс. И святитель Амвросий как раз его тексты это очень хорошо показывают. Но, с другой стороны, все-таки действия государственной власти вот в этих делах и действия церковные, они очень различаются способом. Потому что вот у императора, у него есть власть, в том числе силовая власть, да, то есть он может там послать воинов, да, и вот у него такое действие, он может отдавать приказы. Епископ действует все-таки вот именно с помощью авторитета, аукторитас, да, он увещевает, он словом действует, он убеждает, да, он не действует репрессивно, да, и это очень важно для поздней античности. Есть вообще противопоставление вот этих понятий, есть власть, потестас, да, а есть аукторитас. Вот у епископа у него именно аукторитас, то есть авторитет, который предполагает сознательное принятие тем, на кого он обращен, вот некой воли, значит, того, кто имеет авторитет в качестве своей, по сути, да, в силу убеждения. И, собственно, вот там в Росе он очень ярко как раз демонстрирует этот авторитет. Вплоть до того, что вот один из латинских хронистов этого периода, Сульпиций Северум, вот как раз и говорит, что среди всех епископов этого периода, ну, он имеет в виду западных, конечно, это латинская хроника, вот наибольшим авторитетом как раз обладали римский папа Дамас, ну, потому что римская кафедра, и как раз Амвросий Медиланский. Он его выделяет вот наряду с папой Дамасом, да, в качестве значимых фигур.
1: Мы начали сегодняшний разговор с того, что говорим о защитниках православия на Латинском Западе. И я как-то привел такую, ну, гипотезу о том, что просто это от незнания. И латинских отцов считают неправославными и какими-то вот не своими, скажем так, вот, может быть, в какой-то русскоязычной такой церковной среде массовой, да, вот за пределами тех, кто занимается богословием, изучает историю церкви, или просто знает, там, какое-то у него есть образование. И как вам кажется, действительно вот эта острая проблема стоит от такого стереотипа по отношению к латинским отцам? И есть ли здесь какая-то причина более, может быть, фундаментальная или более важная, чем просто вот незнание?
2: Ну, здесь есть некоторое... То есть надо искать середину, как мне кажется, в этом вопросе, потому что у нас есть, с одной стороны, тенденция к тому, чтобы действительно немножко как-то за скобками оставлять латинское наследие. Это даже, в общем, и в многих учебных курсах реализуется, потому что если посмотреть, даже очень хорошие, да, многие там учебники там и по истории Древней Церкви, и по патрологии, мы видим, что, ну, есть какая-то определенная концентрация вот именно на греческой стороне. Наследие патристического латинское как-то немножечко там за скобками. Вот мы даже в Свято-Тихоновском университете отдельный курс ввели, посвященный латинским отцам, чтобы как-то вот компенсировать этот вопрос, потому что у нас как в общем курсе патрологии тоже как-то они немножечко пропадали. Да, поэтому, в общем, тут надо в этом направлении работать, конечно. И даже вот если мы возьмем переводы, да, в русской традиции, у нас корпус греческих отцов в значительно большей степени переведен, чем латинских, да, сейчас вот у нас, опять же, в университете у нас замечательные проекты, связанные с переводом творений святителя Амвросия и Августина, которые тоже отчасти направлены на то, чтобы компенсировать эту нехватку переводов тоже. Но это одна сторона, да, и, конечно, можно встретить у тех или иных православных авторов какое-то недоверие, ну, особенно к римским папам, понятно, древности там уж совсем все, да, но и к латинским отцам, и вот Августин постоянно подвергается какой-то жестким нападкам и критике, но это, я думаю, вот, да,
1: поговорим
2: тема,
1: про это.
2: Тема, да, другой передачи с другим спикером. Значит, а с другой стороны, есть обратная тенденция к тому, чтобы немножечко как бы нивелировать те предпосылки, в общем, которые есть в латинском патристическом наследии, вот к более позднему развитию, да. Например, вот, значит, Филиоквы там, это не Филиоквы, даже у Августина, ну, про Амвросия там действительно, я же сказал, что это сложный вопрос, что он имел в виду. Значит, вот, значит, экклезиология, учение о церкви, да, с концентрацией все-таки на особой роли римской кафедры, там часто трактуется как относящийся только к Западу, как к региону, а не ко всей церкви, хотя это, в общем, тоже не совсем так, потому что святитель Амвросий, конечно, римская кафедра, она имеет авторитет общецерковный, хотя он, кстати, интересно так тоже с этим поступает. Он, например, говорит, что есть у восточных епископов есть обычаи обращаться в сложных ситуациях, значит, к римской церкви, епископам Италии и всего Запада. И таким образом, из римского вот этого особого, да, значит, попечения, да, церкви он выводит и, в общем, свое собственное в том числе, да, потому что вот, то есть он так объясняет, почему, например, Аквилейский собор, им возглавляемый, где, кстати, представители римского папы не участвовали в этом соборе, они, почему этот собор высказывается по восточным всяким вопросам, делам, и довольно жестко, причем, высказывается, вот, занимая там определенную позицию, причем не идентичную позицию римской церкви вовсе, но тем не менее, он вспоминает вот о роли Рима и транслирует его при этом на весь Запад. Вот какое-то такое у него понимание этого вопроса. Можно сказать, что даже в чем-то соборное, раз так он рассуждает. Да, ну, кстати, он еще про Петра интересные вещи тоже говорит, потому что вот он, у него есть тема первенства Петра, но при этом он говорит, что это первенство свидетельства. И даже не чести. Вот у нас все время противопоставление есть первенство чести, первенство власти. А вот по Амвросию у Петра нет даже первенства чести. У него первенство вот исповедания.
1: Ну что ж, тогда будем действительно держаться какой-то золотой середины, не закрывая глаза на отличия Востока и Запада. И не нужно закрывать, чем разнообразнее, тем интереснее. Тем не менее, не будем вот и отрицать наследие, которое в подлинном смысле слова наше общее христианское наследие, наследие православной церкви. Спасибо огромное. Георгий Евгеньевич Захаров, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в мир мысли, наследия и жизни святителя Амвросия Медиоланского. Дорогие друзья, на этой неделе, напомню, мы говорим про латинских отцов, про защитников православия на Латинском Западе. Нас на этой неделе ждут другие представители той же эпохи, того же течения. Обязательно оставайтесь с нами на волнах Радио Вера. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
0: Светлый вечер. На Радио Вера.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:30.
4: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда поля не желают дождя? От преступлений человеческих смутилась природа и отступила от законов своих. Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья? От того, что тщери человеческие возненавидели плод утробы своей и убивают его в расцвете. Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют больше той сладости, которую имели? От греха человеческого, через который немощь в природу вошла. Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб горький от слез и злобы? От того, что, победив врагов внешних, не победил их в себе. Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей своих питает и насытить не может? От того, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а песнь ненависти к соседу. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди стали уродливы и лишились красоты предков своих? От того, что презрели образ Божий, что изнутри в душе творит красоту лица и личину земную предпочли. Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и мора страшные? От того, что вообразили люди здоровье не даром Божьим, но данью, которую должна им природа. А то, что с мукой отъемлется, с двойными муками приходится защищать. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам? От того, что земля проросла в сердцах, и глаза их только то видят, что растет в сердце. И от того, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо. Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь и все управит.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: «В моих краях» по мотивам итальянской народной сказки.
2: В одном итальянском селении жил юноша по имени Бортоло. Внешность у него была забавная: огромный рот, длинный нос и маленький острый подбородок. Он ходил по селению и рассказывал веселые истории, а еще приговаривал: «Если бы мне удалось уехать из селения, я бы нашел счастье и помог беднякам». Крестьяне смеялись над ним, но Бортоло не обижался. И однажды люди решили: соберем ему немного денег, пусть идет за счастьем. Бортоло добрался до большого города и увидел, что там все веселятся. Люди на улицах поют и танцуют. Оказывается, король отдал замуж любимую дочь и устроил праздник. Бортоло прошел во дворец, подошел к трону, где восседали король с королевой, и сказал: «Сеньор». Придворные, услышав, что незнакомец назвал короля «не ваше величество», принялись хохотать. Бортоло подождал, пока все отсмеются, и с достоинством сказал: «Почтенные сеньоры видят меня впервые и встречают насмешками. А в моих краях такой обычай: когда гость приходит, его спрашивают, не устал ли он, не голоден ли, и принимают как родного брата». От этих слов смутились важные сеньоры, а король приказал усадить гостя за стол. Вскоре от еды у Бортоло стали слипаться глаза. «В моих краях, — сказал он, — когда гость поест, попьет, его отводят в спальню». «Да-да, — поспешил ответить король, — у нас тоже». И Бортоло проводили в великолепную спальню. Утром к Бортоло за советом пришел принц. Он пожаловался, что у него все время что-то болит, а придворные врачи не помогают. «Возможно, ваше превосходительство, прибыли из более развитой страны и можете дать совет», — с поклоном сказал принц. Бортоло сказал: «Есть очень верные средства от всех болезней. Рано ложиться спать, рано вставать, больше ходить пешком, за стол садиться, только если проголодаешься. И платите врачам, когда здоровы, а если заболеете, забирайте часть денег». Поблагодарил принц Бортоло и протянул кошелек, полный золотых монет. Потом пожаловал сам король и спросил, как разделить наследство, чтобы после его смерти дочь с сыном не поссорились. «Напишите в завещании: пусть мой сын разделит наследство на две части, а дочь выберет себе любую из них». Король обрадовался и тоже подарил Бортоло кошелек с золотыми монетами. Пришла к Бортоло и королева. Она спросила, как замаскировать морщины. «В моих краях, ваше сиятельство, старости не стыдятся, а краситься и пудриться никто и не пробовал. От этого кажешься еще некрасивее». Королева не хотела становиться некрасивой и приказала все деньги на румяную пудру отдать Бортоло за мудрый совет. Потянулись за советами к Бортоло все важные сеньоры. А он, знай, приговаривал: «В наших краях делают так-то и так-то». И вскоре ему надоела такая жизнь. Собрал он заработанные деньги и поехал к себе в селение. Дома он раздал долги, помог бедным крестьянам и всем рассказывал: «Ну и скучище же жить во дворце и часами сидеть в мягком кресле. Если бы я не удрал оттуда вовремя, глядишь, поверил, что я важный сеньор».
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Когда в 1867 году в Казани было образовано миссионерское братство во имя святителя Гурия, одним из его основателей стал Ефимий Малов, преподаватель здешней духовной академии. Спустя 2 года он принял священный сан. Смысл своей жизни отец Ефимий видел в проповеди православия мусульманам и язычникам. Ситуация была сложной. Народы Поволжья почти не знали Христа, а потомки татар, крещенных в прежние века, массово отпадали в ислам. Обеспокоенный этим, отец Ефимий вместе с Николаем Ильминским и другими просветителями начал создавать православные школы для татар и переводить на их язык духовную литературу. В 1875 году при Спасо-Преображенском монастыре в Казани Малов создал приют для татарских детей. Отец Ефимий досконально изучил ислам и написал немало книг, в которых сравнивал учения Евангелия и Корана. Бесстрашный священник, находясь порой в исключительно мусульманском окружении, приходил в дома к людям, говорил о Христе, читал на татарском языке Библию и духовные поучения, вел полемику. Неизгладимое впечатление на слушателей производила книга «Завтра приду» святителя Тихона Задонского, которую Малов возил с собой и читал на татарском языке. «Грешная душа» раздавалась под крышами татарских изб. «Зовет тебя Бог и Господь твой. Зовет Иисус Искупитель, который пострадал и умер за спасение твое». В результате таких поездок многие татары приходили ко Христу, а колебавшиеся в вере люди укреплялись в православии. Приветливый, благодушный, искренний, отец Ефимий располагал к себе даже тех, кто поначалу не хотел его слушать. В 1891 году в Казани произошло нашумевшее событие. Мусульманский проповедник Сахиб Ахмеров после ряда дискуссий с Маловым принял православие. Сам отец Ефимий его и крестил с именем Павел. Ахмеров стал помогать священнику, а также начал преподавать арабский язык в Казанской духовной академии. Православная миссия была радостью и болью отца Ефимия. Он видел, сколько много дел и как мало делателей. «А где же наши православные миссионеры?» – писал он. «Где они? Внуши нам, Господи, ревность о спасительном учении Твоем. Внуши сострадание к погибающим душам. Да будут как следует приготовлены миссионеры. Боже, да будет воля Твоя». Протоиерей Ефимий Малов, настоятель кафедрального Преображенского собора Казани, скончался в 1918 году, прожив 81 год. Его миссионерские и научные труды были высоко оценены. За них он удостоился орденов Святой Анны и Святого Владимира. Но главной наградой для него стали бессмертные человеческие души, которые были спасены для Царствия Небесного трудами отца Ефимия.
0: Свидетели веры.

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
0: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы веры и Фомы» в октябре 2026 года.
1: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
0: Герои программ «Вопросы веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера». Вера.

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Кирилл очень изменился по сравнению с прошлым годом. Я его просто не узнаю. Ну, а сегодняшнее его поведение?
3: Простите, но я не вижу ничего страшного в его сегодняшнем поведении. Не стал петь из-под палки?
2: Ну, что значит из-под палки? Мы готовим хор к общегородскому смотру. Вы что же считаете, что Кирилл не должен болеть за честь школы?
3: Конечно, должен. Только вам не кажется, что честь начинается с любви?
2: А при чем здесь любовь?
1: Для семиклассника Кирилла Векшина новый учебный год начался с вызова отца в школу. Парень и еще несколько его одноклассников прятались в школьном гардеробе, чтобы не заставили петь в хоре. Один из преподавателей их там обнаружил. И надо же было такому случиться, именно в тот день из кармана пальто студентки-практикантки пропал кошелек. Теперь подозревают ребят. А больше всех Кирилла, потому что он единственный не позволил себя обыскать. Классная руководительница вызвала в школу его отца, и состоялся необычный разговор. Кое-что из него мы с вами услышали в начале программы. Прозвучал фрагмент из кинофильма «Колыбельная для брата». Картину по повести Владислава Крапивина снял режиссер Виктор Волков. На экраны она вышла в 1982 году. Завоевала награды нескольких кинофестивалей и зрительскую любовь. Для Виктора Волкова эта работа стала режиссерским дебютом. Прежде он был известен как актер. Выбрав для экранизации повесть Крапивина, режиссер поставил перед собой непростую задачу. Ведь произведения этого писателя не только приключенческие, увлекательные, но и глубоко философские, нравственные. Они о человеческих ценностях, о добре и зле, о честности, благородстве и милосердии. Картина «Колыбельная для брата» побуждает зрителей поразмышлять на эти вечные темы. Недаром отец главного героя Кирилла Векшина в разговоре с его классной руководительницей вдруг говорит о любви. «Причем здесь любовь?» – недоуменно восклицает учительница. Фильм Виктора Волкова, собственно, и отвечает на этот ее вопрос. И рассказывает о том, что любовью, пониманием и состраданием можно многого добиться и многое исправить. Тем временем на экране история с пропажей кошелька у практикантки принимает неожиданный оборот. Пока учителя предъявляют ребятам ультиматум «кошелек или милиция», Кирилл совершенно случайно выясняет, кто же виноват. Оказалось, кошелек взял тихий и безобидный его одноклассник,

0: Петька Чирков по прозвищу Чирок. Казалось бы, схватить его за руку, публично обличить, и пусть справедливость восторжествует. Но все получилось гораздо сложнее. Кирилл поговорил с Чирком и выяснил, что кражу тот совершил от безысходности. Целый год местные хулиганы вымогали у паренька деньги. Если не приносил, били. Тихоню по характеру он не осмеливался об этом рассказывать. Да и кому? Одноклассники с ним практически не общались. Мать Чирок жалел, она воспитывала сына в одиночку. Парень взял из кошелька только рубль. Столько требовали от него хулиганы. Остальное хотел тайком вернуть обратно, но когда история завертелась, попросту испугался и выбросил кошелек в ручей. Такие неожиданные обстоятельства смутили Векшина. О том, как поступить с Чирком, Кирилл решил посоветоваться со старшим товарищем, которого в шутку называл «дедом». И тот высказал неожиданное предупреждение.
1: У Чирка, говоришь, отца нет?
2: Нет.
1: Живу, значит, небогато.
2: Наверное.
1: Но прежде всего нужно пойти к этой практикантке и все ей объяснить. Я думаю, она поймет.
2: А деньги? Их же все равно отдавать надо.
1: Надо. Деньги возьмешь из наших сбережений. Там как раз полсотни.
2: Правильно. А Чирок продаст свой велосипед? Вернет.
1: Вернет, когда подрастет и заработает.
2: Дед, постой, тут что-то не так. Ведь он все же виноват, а мы ему все как на блюдечке.
1: Ну, во-первых, это не блюдечко, а помощь. А во-вторых, в жизни Чирка она многое может решить.
0: Внутренний посыл фильма Виктора Волкова «Колыбельная для брата» напомнил мне известные и часто цитируемые слова патриарха Московского и всея Руси Алексея II. «Выше закона может быть только любовь, выше правды – лишь милость». Картина, по-моему, именно об этом. И о том, что, проявляя доброту и милосердие к людям, человек помогает им раскаяться в ошибках и самим стать добрее. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр.

0: Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Жизнь царя, пророка и псалмопевца Давида не была простой. Ему неоднократно приходилось сталкиваться со смертельной опасностью, ситуациями, из которых попросту не было выхода. Свои переживания Давид облекал в молитву. Одна из таких молитв царя, 27-й псалом, звучит сегодня во время богослужения в православных храмах.
2: «К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня.
3: К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя. Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое. Паси их и возвышай их вовеки.
2: И возьми я до века.
1: Скорее всего, только что прозвучавший псалом был составлен Давидом во время гонений на него со стороны его сына Авессалома. В то время царь вынужден был бежать из своей столицы, из Иерусалима, и по этой причине он оказался удален от святилища единому истинному Богу. Получается, что на Давида обрушились сразу несколько бед. Предательство, фактическая потеря сына, угроза жизни, изгнание из столицы и отлучение от святыни. Сложно представить, что чувствовал Давид в те мрачные для него дни. Однако у нас есть составленные им псалмы, которые, конечно, не описывают всего спектра переживаний царя, но говорят о том, что он считал действительно важным. И если мы всмотримся в его молитвенные воззвания, то увидим нечто поразительное. Можно было бы ожидать, что молитва Давида будет прямолинейной. Есть проблема – гонение Авессалома, и нужно искать решение этой проблемы, то есть молиться о том, чтобы Бог вмешался и помог Давиду одержать победу над врагами. Вместо этого мы видим совершенно иное. Давид, начиная свою молитвенную песнь, говорит о том, что для абсолютного большинства людей выглядит чем-то крайне странным. Он умоляет Бога не молчать, ведь молчание Бога для царя равно по своей сути смерти. Может показаться, что это всего лишь поэтическое преувеличение. Но нет, здесь мы находим то, что позднее выразила христианская богословская традиция, которая, опираясь на слова самого Христа, видит жизнь человека не автономной, а находящейся в Боге. Спаситель мира выразил эту богословскую истину такими словами: «Я есмь путь и истина и жизнь». Молчание Бога для праведника, который живет молитвой и заповедями Господними, это самое страшное, что может произойти. Такое молчание страшнее смерти. Дальнейший текст прозвучавшего сегодня псалма показывает, что молитва праведника была услышана. Ведь не может не быть услышана молитва того, кто не мыслит свою жизнь вне Бога. Интересно и окончание псалма. В нем мы видим переход от личной молитвы к молитве за весь народ. Что, конечно же, неудивительно. Тот, кто живет Богом, не мыслит себя отделенным от других людей. Следовательно, для такого человека земным благом является то, что представляет собой благо для всего народа.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио «Вера» и мама троих детей. Уверена, что каждый родитель сталкивается с проблемой, как говорить с детьми так, чтобы они слушали и слышали. Поэтому так важно, что на «Радио «Вера» есть программа, адресованная именно детям. Это семейная христианская аудиоэнциклопедия, а по сути – сериал из аудиоспектаклей «Вопросы Веры и Фомы». В доступной форме дети узнают о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории. И мы из практики знаем, что дети готовы слушать эти программы. Сегодня нам предстоит собрать средства на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года. Необходимая сумма – 1 миллион 266 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей поучаствовать в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование на сайте veraifoma.ru, нажав на кнопку «Поддержать». Там же вы можете подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные платежи, даже не самые большие, имеют существенное значение для работы некоммерческой аудиоэнциклопедии, где нет рекламы. Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться. Искренне ваша, Алена Рыпова.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью. Путешествуем сегодня с историком, краеведом Еленой Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И мы с Еленой Валерьевной в Ивановском на Пруженке. Это неподалеку от Черноголовки. Чтобы сюда добраться, мы ехали от метро «Щелковская» на 320-м автобусе. И на остановке, которая называется «Автобаза», пересели на 73-й автобус, который нас привез в Ивановское, собственно говоря. Вот мы здесь.
2: Да, ну, можно, в принципе, и прогуляться, если хорошая погода, или, допустим, велопрогулку совершить, потому что от Черноголовки до Ивановского 6 километров. Вот, а вообще место очень интересное, которое сначала кажется, ну, таким скромным, рядовым, и находится на интересной речке, которая называется Пруженка.
1: Или да, Пруженка. Вот, да. Вот Пруженка. Я сказал Ивановское на Пруженке, а оно Ивановское на Пруженке.
2: Итак, действительно, если мы посмотрим на карту, это огромный водоем. Это фактически запруда. Отсюда и название.
1: Отсюда я сразу и ошибся, сказав Пруженка, запружена, а вообще она Пруженка. А в верховьях...
2: Пруженая.
1: Пруженая, да. А в верховьях так и вовсе беленькая.
2: Да. А история усадьбы, которая в селе Ивановском вообще была, она достаточно далекая. Более того, жители этого села отмечали 500-летие существования своего населенного пункта. Вообще называлось оно Ермаково. Известно оно с 1585 года как вотчина Демида Ивановича Черемисиного. Она была выкуплена на рубеже веков, по сути дела, 16 и 17 в 1599 году. Ее выкупили дворяне из Леньевы, и появляется запись в конце, уже фактически в 1689 году, в книге патриаршего приказа о том, что деревянная церковь усекновения главы Иоанна Предтечи построена в деревне Ермаковой в Московском уезде, в Ширенском и отъезжем стану стольником Иваном Ивановичем Исленьевым в своей вотчине. И вот так деревня Ермакова превратилась в село Ивановское, которое называлось то по старой памяти Ермаковым, потом Ермаковым-Ивановским. И на самом деле это было такое хорошее родовое имение. Но род постепенно уменьшался, род постепенно слабел, и владения уменьшались и частично распродавались. И постепенно уже останется от этих больших владений из Леньевых всего лишь одно имение рязанцы. Но кто же были эти люди? Мы решили не рассказывать целиком историю рода, но достаточно упомянуть о Петре Исленьеве, который был сподвижником Суворова и участвовал в штурме Измаила. Или, например, была замечательная Анна Петровна Исленьева. Она была любимая племянница и доверенное лицо Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой. Да-да, той самой, которая стояла во главе двух академий. Более того, Анна Петровна вышла замуж за Малиновского, археографа и историка, который составит первую родословную Пушкиных. Кроме того, она имела к этой семье очень важные отношения. Она была посаженной матерью невесты, то есть Натальи Николаевны Гончаровой, на свадьбе Александра Сергеевича Пушкина. Ну, а ее дочь Екатерина, названная в честь Екатерины Романовны Дашковой, с детства дружила с Натальей Гончаровой. То есть вот такие интересные связи. В 1789 году из Ленивы продают Ивановское. В общем-то, тоже Ивану, правда, немецкому Ивану, Иоганну Генриху Янишу. Он был доктором. И в одной из книг я прочитала потрясающую характеристику. Яниш был врач, а это значит богатый человек. Вообще он был человеком таким очень дотошным, немец, и его тщанием в 1798 году в Ивановском восстанавливают буквально, была, видимо, такая фундаментальная реставрация, деревянный Иоанно-Предтеченский храм.
1: Но еще деревянный, то есть смотрите,
2: да.
1: Это конец 18 века,
2: да.
1: А храм еще деревянный, хотя повсеместно уже строится каменный, и вскоре тут тоже вырастает каменный храм.
2: Через сто лет. Но все поддерживалось в таком хорошем состоянии. В общем, интересно, что сын врача Николая Ивановича, у него уже совершенно русское имя, просто немецкая фамилия Яниш, он был известным инженером гидротехники.
1: Московский водопровод знаменитый, тоже часть его.
2: Да, и его в литературе называют отцом московского водопровода, но я с этим не соглашусь.
1: Да, это уже не так.
2: Но тем не менее, просто эпохи же другие. Спустя 100 лет другой немец Геппинер будет иметь отношение к московскому водопроводу, причем достаточно определенное. Может быть, однажды мы поговорим о Рублёво. Но интересно то, что в Ивановском до сих пор мы можем видеть, конечно, это бренные останки плотины. И плотина была переделана, она была переделана в советское время. А сейчас просто бренные останки есть на речке. Интересно то, что при Янишах существовало несколько прудов, и в частности Барский пруд. И местные жители, например, передают до сих пор легенду о том, что в Барском пруду было дно, выложенное плиткой. Вообще, это тоже очень интересная тема. По поводу укрепления прудов в усадьбах разными породами дерева, например. Но про плитку я слышала впервые, честно говоря. Важно то, что Ивановская находилась на очень древнем пути, на очень древней дороге. Она называлась «Молельная дорога». «Молельная дорога» вела в Сергиев Посад. И на этой молельной дороге, видимо, это село и росло. И были здесь не только трактиры, но было здесь и кладбище. И судя по захоронениям, которые не полностью сохранились, мы можем сказать, что были, например, захоронены купцы, ехавшие по этой дороге, которые с виду не имели никакого отношения к этим краям. А тем не менее. Кроме того, мы также знаем, что эта усадьба переходила от одной семьи к другой. И мы знаем, что, да, менялись владельцы. И в конце концов, в 1897 году было решено построить каменную церковь. Сам дом, который не уцелел, который не дошел до нас, был очень скромным. Это был одноэтажный, там был 4-колонный портик. При этом в этом доме был орган. Представляете? То есть при тех невероятных особенностях, самых простых, был настоящий орган, и зал был с хорами, в котором этот орган располагался. Существовало множество служб, что интересно, усадьба, она, главный вот этот 4-колонный портик, он смотрел на прекрасный каменный храм, который был построен по проекту замечательного архитектора Степана Васильевича Крыгина. Вообще, Степан Васильевич Крыгин – это один из таких профессиональных именно в области церковной архитектуры архитекторов. И это человек, которым мы, в принципе, знаем, но не очень подробно, потому что он не так много всего построил в Москве. Зато если мы, например, спросим, знают ли Крыгина на Дальнем Востоке, то окажется, что это один из известнейших там архитекторов, который был амурским областным архитектором в Благовещенске более 20 лет. И он, помимо того, что строил храмы, действительно, вот, например, в Благовещенске церковь во имя второго славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа и страшного суда его, деревянное здание на Вознесенском кладбище, памяти невесты своей Евдокии, он построил этот храм. Вот он, кроме того, и планировку города Благовещенска делал. И не удивлюсь, если даже моего деда крестили в построенной им церкви, потому что в основном храмы, которые были построены на Дальнем Востоке, вот он сыграл в этом огромную роль. Вот.
1: Да, и храмов было не то чтобы очень прям много.
2: Ну и храмов было не очень много, да. Хотя вот если мы возьмем здание, которое у нас, ну вот он надстраивал ярус колокольни церкви Святого Николая в Ржавках Московского уезда, или же, например...
1: Зеленоградом.
2: Да. Или же, вот, например, церковь Рождества Христова в Тимоново, или церковь Флоры и Лавра в Яме, или же, например, всех скорбящих радость иконы Божией Матери, церковь Пересветова. Вот. То есть, ну, это были такие не очень важные работы. Хотя был, например, храм Вознесения Господня в Крестовоздвиженском Иерусалимском монастыре. Вот. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Братеево. Церковь Троицы Живоначальной в Хорошове. Вот. То есть и в Высокопетровском монастыре, кстати, который находится в самом центре Москвы, он строил братские корпуса. По поводу того, что же построил Крыгин здесь, ну, проект был его, достраивали храм уже после его смерти, значит, храм Усекновения главы Иоанна Предтечи был краснокирпичный. И есть, его восстановили, и мы его можем видеть.
1: Да, это тут много лет служил отец Игорь Гагарин, наш большой друг.
2: Прекрасный храм. Какое же тут замечательное освещение. Как это все замечательно сделано. И, надо сказать, нетипично. Вот, здесь, как, собственно, мы и знаем об архитектуре конца 19-го, начала 20 века, господствует эклектика. Сочетание византийских, русских традиций, всяческих невероятных, в том числе. Вот этот храм, на мой взгляд, представляет собой вот это невероятное сочетание. И усадьба, в общем-то, которая с этим храмом сочетается очень, была бы на месте, но, к сожалению, ее не сохранилось. И что же нам осталось, и как же все это выглядит. Дело все в том, что храм тоже, в общем-то, пострадал, его просто уже восстановили.
1: Я так понимаю, что он был больше, чем усадебный дом. Усадебный,
2: да,
1: дом
2: гораздо.
1: Был небольшой, ампирный, деревянный.
2: Да, обычный совершенно. Ну, если там портик, 4 колонны, вот.
1: У нас, к сожалению, очень мало ампирных деревянных усадеб осталось. Я вот знаю, пожалуй, навскидку несколько штук всего. Ну, их явно больше, но все равно.
2: Ну, во Фрианово.
1: Ну, во Фрианово. Под Суздалем, уж простите.
2: Да. Ну, в Москве тоже есть слава прабабушек томных.
1: Ну, я про такие, скорее, ну, усадьбы, да. Усадьбы.
2: Ну, да. Вот, а вообще, на самом деле, там очень интересно это все выглядело. Перед усадьбой был курденер оформлен кустами, жимолостью, жасмином. И, по сути дела, там был такой огромный круглый двор. И в центре еще отдельный круг, в котором стояла каменная статуя мужчины. Но мы, правда, не знаем. Я не нашла, какого мужчины, кому посвященная статуя. Вот. А по бокам располагались... Мужчине. Да, ну, какому-то мужчине. А по сторонам располагались кухни для управляющих, там всякие помещения для рабочих. Вот. И французский парк с прямыми, длинными, открывающими горизонт липовыми аллеями. И благодаря тому, что этот парк находился потом в пионерском лагере, на территории пионерского лагеря, он, собственно, в чем-то сохранился, остались вот эти старые липы. А если мы пойдем из Ивановского дальше, вдоль Пружонки, мы увидим интересные деревянные постройки. В частности, дача Афинского, дача Соловьевых, дом врача Угрюмова. И, собственно, все это постройки, которые были родители и чаянием военно-технического музея, местных депутатов, руководителей музея, перевезены из разных городов Подмосковья. И в частности, вот, например, дом доктора Угрюмова, он был привезен из Орехово-Зуево. Это, по сути дела, деревянный...
1: Достаточно далеко вообще-то.
2: Да. Это деревянный модерн. Этот дом был выставлен на продажу за 1 рубль, и его должны были снести, потому что мало того, что он находится на территории туберкулезной больницы, там еще должны были проводить какую-то магистраль, и дом совершенно, не имевший статуса, конечно же, дом совершенно никому не был нужен, а он был очень хорошо выполнен из финской цилиндрованной сосны, наверное, все-таки хорошее дерево. И вот его разобрали сотрудники военно-технического музея из Ивановского и привезли, его установили. И теперь там музей футбола, потому что футбол в Орехово-Зуеве как раз у нас и был.
1: Что вам говорить, это родина нашего футбола.
2: Да, и музей футбола уже функционирует. А военно-технический музей тоже очень интересное место, куда мы вам рекомендуем съездить, потому что там можно увидеть огромную коллекцию военной и гражданской техники.
1: Спасибо большое. Мы с Еленой Гераскиной побывали в Ивановском на Пружонке. Рядом с Черноголовкой вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания. Приезжайте.
0: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть четвертая, глава шестая. О вечернем собрании на даче Япончиных, на которое ждали Белоконскую, Варвара Арделеоновна тоже совершенно верно сообщила брату. Гостей ждали именно в тот же день вечером, но опять-таки она выразилась об этом несколько резче, чем следовало. Правда, дело устроилось слишком поспешно и даже с некоторым совсем бы ненужным волнением, и именно потому, что в этом семействе все делалось так, как ни у кого. Все объяснялось нетерпеливостью, не желавшей более сомневаться Лизаветы Прокофьевны, и горячими содроганиями обоих родительских сердец о счастье любимой дочери. К тому же Белоконская и в самом деле скоро уезжала, а так как ее протекция действительно много значила в свете, и так как надеялись, что она к князю будет благосклонна, то родители и рассчитывали, что свет примет жениха Аглаи прямо из рук всемощной старухи. А стало быть, если и будет в этом что-нибудь странное, то под таким покровительством покажется гораздо менее странным. В том-то и состояло все дело, что родители никак не были в силах сами решить, есть ли и насколько именно во всем этом деле есть странного или нет совсем странного. Дружеское и откровенное мнение людей авторитетных и компетентных именно годилось бы в настоящий момент, когда благодаря Аглае еще ничего не было решено окончательно. Во всяком же случае, рано или поздно, князя надо было ввести в свет, о котором он не имел ни малейшего понятия. Короче, его намерены были показать. Вечер проектировался, однако же, запросто. Ожидались одни только друзья дома в самом малом числе. Кроме Белоконской, ожидали одну даму, жену весьма важного барина и сановника. Из молодых людей рассчитывали чуть ли не на одного Евгения Павловича. Он должен был явиться, сопровождая Белоконскую. О том, что будет Белоконская, князь услыхал еще чуть ли не за три дня до вечера. О званом же вечере узнал только накануне. Он, разумеется, заметил и хлопотливый вид членов семейства, и даже по некоторым намекающим и озабоченным с ним заговариваниям проник, что боятся за впечатление, которое он может произвести. Но у Япончиных, как-то у всех до единого, составилось понятие, что он по простоте своей ни за что не в состоянии сам догадаться о том, что за него так беспокоится. Потому, глядя на него, все внутренне тосковали. Впрочем, он и в самом деле почти не придавал никакого значения предстоящему событию. Он был занят совершенно другим. Аглая с каждым часом становилась все капризнее и мрачнее. Это его убивало. Когда он узнал, что ждут и Евгения Павловича, то очень обрадовался и сказал, что давно желал его видеть. Почему-то эти слова никому не понравились. Аглая вышла в досаде из комнаты, и только поздно вечером, часу в 12-м, когда князь уже уходил, она улучила случай сказать ему несколько слов наедине, провожая его. «Я бы желала, чтобы вы завтра весь день не приходили к нам, а пришли бы вечером, когда уже соберутся эти гости. Вы знаете, что будут гости?» Она заговорила нетерпеливо и усиленно сурово. В первый раз она заговорила об этом вечере. Для нее тоже мысль о гостях была почти нестерпима. Все это заметили. Может быть, ей и ужасно хотелось бы поссориться за это с родителями, но гордость и стыдливость помешали заговорить. Князь тотчас же понял, что и она за него боится и не хочет признаться, что боится. И вдруг сам испугался. «Да, я приглашен», — ответил он. Она, видимо, затруднялась продолжением. «С вами можно говорить о чем-нибудь серьезно? Хоть раз в жизни?» Рассердилась она вдруг чрезвычайно, не зная за что и не в силах сдержать себя. «Можно? Я вас слушаю. Я очень рад», — бормотал князь. Аглая промолчала опять с минуту и начала с видимым отвращением. «Я не захотела с ними спорить об этом. В иных случаях их не вразумишь. Отвратительны мне были всегда правила, какие иногда у маман бывают. Я про папашу не говорю, с него нечего и спрашивать. Маман, конечно, благородная женщина, осмельтесь ей предложить что-нибудь низкое и увидите. Ну, а пред этой дрянью преклоняется. Я не про Белоконскую одну говорю. Дрянная старушонка и дрянная характером, да умна. И их всех в руках умеет держать, хоть тем хороша. О, низость! И смешно. Мы всегда были люди среднего круга, самого среднего, какого только можно быть. Зачем же лезть в этот великосветский круг? Сестры туда же. Это князь Ще всех смутил. Зачем вы радуетесь, что Евгений Павлович будет? «Послушайте, Аглая», — сказал князь, «мне кажется, вы за меня очень боитесь, чтоб я завтра не срезался в этом обществе».
2: «За вас? Боюсь?» — вся вспыхнула Аглая. «Отчего мне бояться за вас? Хоть бы вы совсем осрамились. Что мне? И как вы можете такие слова употреблять? Что значит «срезался»? Это дрянное слово, пошлое.
1: Это школьное слово».
2: «Ну да, школьное слово, дрянное слово».
1: «Вы намерены, кажется, говорить завтра все такими словами? Подыщите еще побольше дома в вашем лексиконе таких слов. То-то эффект произведете. Жаль, что вы, кажется, умеете войти хорошо. Где это вы научились? Вы сумеете взять и выпить прилично чашку чаю, когда на вас все будут нарочно смотреть?»
3: «Я думаю, что сумею».
1: «Это жаль. А то бы я посмеялась. Разбейте, по крайней мере, китайскую вазу в гостиной. Она дорого стоит. Пожалуйста, разбейте. Она дареная, мамаша с ума сойдет и при всех заплачет. Так она ей дорога. Сделайте какой-нибудь жест, как вы всегда делаете. Ударьте и разбейте. Сядьте нарочно, подле».
3: «Напротив, постараюсь сесть как можно дальше. Спасибо, что предупреждаете.
1: Стало быть, заранее боитесь, что будете большие жесты делать? Я бьюсь об заклад, что вы о какой-нибудь теме заговорите, о чем-нибудь серьезном, ученом, возвышенном. Как это будет прилично?»
3: «Я думаю, это было бы глупо, если не кстати».
1: «Слушайте раз и навсегда», — не вытерпела, наконец, Аглая. «Если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни или об экономическом состоянии России, или о том, что мир спасет красота, то я, конечно, порадуюсь и посмеюсь очень, но предупреждаю вас заранее. Не кажитесь мне потом на глаза. Слышите, я серьезно говорю. На этот раз я уж серьезно говорю».
3: Она действительно серьезно проговорила свою угрозу, так что даже что-то необычайное послышалось в ее словах и проглянуло в ее взгляде, чего прежде никогда не замечал князь, и что уж, конечно, не походило на шутку. «Ну, вы сделали так, что я теперь непременно заговорю, и даже, может быть, и вазу разобью. Давеча я ничего не боялся, а теперь всего боюсь. Я непременно срежусь.
1: Так молчите. Сидите и молчите».
3: «Нельзя будет. Я уверен, что я от страха заговорю и от страха разобью вазу. Может быть, я упаду на гладком полу или что-нибудь в этом роде выйдет, потому что со мной уж случалось. Мне это будет сниться всю ночь сегодня».
1: «Зачем вы заговорили?»
3: Аглая мрачно на него посмотрела.
1: «Знаете что? Я лучше завтра совсем не приду. Отрапортуюсь больным, и кончено», — решил он наконец. Аглая топнула ногой и даже побледнела от гнева. «Господи, да видано ли где-нибудь это? Он не придет, когда нарочно для него же и...» «О, Боже, вот удовольствие иметь дело с таким бестолковым человеком, как вы».
3: «Ну, я приду, приду», — поскорее перебил князь. «И даю вам честное слово, что просижу весь вечер, ни слова не говоря. Уж я так сделаю».
1: «Прекрасно сделаете. Вы сейчас сказали «отрапортуюсь больным». Откуда вы берете в самом деле этакие выражения? Что у вас за охота говорить со мной такими словами? Дразните вы меня, что ли?»
3: «Виноват, это тоже школьное слово, не буду. Я очень хорошо понимаю, что вы за меня боитесь. Да не сердитесь же. Я ужасно рад этому. Вы не поверите, как я теперь боюсь и как радуюсь вашим словам. Но весь этот страх, клянусь вам, все это мелочи вздор. Ей-богу, Аглая, а радость останется. Я ужасно люблю, что вы такой ребенок. Такой хороший и добрый ребенок. Ах, как вы прекрасны можете быть, Аглая. Аглая, конечно, бы рассердилась и уже хотела. Но вдруг какое-то неожиданное для нее самой чувство захватило всю ее душу в одно мгновение. А вы не попрекнете меня за теперешние грубые слова когда-нибудь после? Вдруг спросила она. Что вы, что вы? И чего вы опять вспыхнули? Вот опять смотрите мрачно. Вы слишком мрачно стали иногда смотреть, Аглая, как никогда не смотрели прежде. Я знаю, отчего это. Молчите, молчите. Нет, лучше сказать. Я давно хотел сказать. Я уже сказал, но этого мало, потому что вы мне не поверили. Между нами все-таки стоит одно существо. Молчите, молчите, молчите, молчите. Вдруг перебила Аглая, крепко схватив его за руку и чуть не в ужасе смотря на него. В эту минуту ее кликнули. Точно обрадовавшись, она бросила его и убежала. Князь был всю ночь в лихорадке. Странно, уже несколько ночей сряду с ним была лихорадка. В этот же раз, в полубреду, ему пришла мысль, что если завтра при всех с ним случится припадок? Ведь бывали же с ним припадки наяву. Он леденел от этой мысли. Всю ночь он представлял себя в каком-то чудном и неслыханном обществе, между какими-то странными людьми. Главное, что он заговорил. Он знал, что не надо говорить, но он все время говорил. Он в чем-то их уговаривал. Евгений Павлович и Ипполит были тоже в числе гостей и казались в чрезвычайной дружбе. Он проснулся в 9 часу с головной болью, с беспорядком в мыслях, странными впечатлениями. Ему ужасно почему-то захотелось видеть Рогожина. Видеть и много говорить с ним. О чем именно, он и сам не знал. Потом он уже совсем решился было пойти зачем-то к Ипполиту. Что-то смутное было в его сердце до того, что приключения, случившиеся с ним в это утро, произвели на него, хотя и чрезвычайно сильное, но все-таки какое-то неполное впечатление. Одно из этих приключений состояло в визите Лебедева. Лебедев явился довольно рано, в начале 10-го, и почти совсем хмельной. Хоть и незаметлив был князь в последнее время, но ему как-то в глаза бросилось, что со времени переселения от них генерала Иволгина, вот уже 3 дня, Лебедев очень дурно повел себя. Он стал как-то вдруг чрезвычайно сален и запачкан. Галстук его сбивался на сторону, а воротник сюртука был надорван. У себя он даже бушевал, и это было слышно через дворик. Вера приходила раз в слезах и что-то рассказывала. Представь теперь, он как-то очень странно заговорил, бия себя в грудь и в чем-то винился. Получил возмездие за измену и подлость мою. Пощечину получил, заключил он, наконец, трагически. Пощечину? От кого? И так с позаранку. С позаранку? Саркастически улыбнулся Лебедев. Время тут ничего не значит. Даже и для возмездия физического. Но я нравственную пощечину получил, а не физическую. Он вдруг уселся без церемонии и начал рассказывать. Рассказ его был очень бессвязен. Князь было поморщился и хотел уйти, но вдруг несколько слов поразили его. Он остолбенел от удивления. «Странные вещи», — рассказал господин Лебедев. «Сначала дело шло, по-видимому, о каком-то письме. Произнесено было имя Аглаи Ивановны. Потом вдруг Лебедев с горечью начал обвинять самого князя. Можно было подумать, что он обижен князем. Сначала, дескать, князь почтил его своей доверенностью в делах с известным персонажем, с Настасьей Филипповной, но потом совсем разорвал с ним и отогнал его от себя со срамом, и даже до такой обидной степени, что в последний раз с грубостью будто бы отклонил невинный вопрос о ближайших переменах в доме. С пьяными слезами признавался Лебедев, что после этого он уже никак не мог перенести, тем паче, что многое знал, очень многое, и от Рогожина, и от Настасьи Филипповны, и от приятельницы Настасьи Филипповны, и от Варвары Ардалионовны, самой даже Аглаи Ивановны, можете вы это вообразить, через посредство Веры-с, через дочь мою любимую Веру единородную, да-с, а, впрочем, не единородную, ибо у меня их три. А кто уведомлял письмами Елизавету Прокофьевну, даже в наиглубочайшем секрете-с? Кто отписывал ей про все отношения и продвижение персонажа Настасьи Филипповны? Кто сей аноним, позвольте спросить? Неужто вы? — вскричал князь. Именно! — с достоинством ответил пьяница. И сегодня же в половине девятого всего полчаса нет. Три четверти уже часа, как известил благороднейшую мать, что имею ей передать одно приключение, значительное. Запиской известил через девушку с заднего крыльца-с. Приняла. «Вы видели сейчас Лизавету Прокофьевну?» — спросил князь, едва веря ушам своим. «Видел сейчас и получил пощечину. Нравственную. Воротила письмо назад, даже шваркнула. Нераспечатанная. А меня прогнала в три шеи. Впрочем, только нравственно, а не физически. А, впрочем, почти что и физически. Немного не достало».
2: «Какое письмо она вам шваркнула, нераспечатанное?
3: А разве...» «Да ведь я еще вам не сказал. А я думал, что уж сказал. Я одно такое письмецо получил для передачи-с».
2: «От кого? Кому?»
3: «Но...» Некоторые объяснения Лебедева чрезвычайно трудно было разобрать и хоть что-нибудь в них понять. Князь, однако же, сообразил, сколько мог, что письмо было передано рано утром через служанку Вере Лебедевой для передачи по адресу, так же, как и прежде известному персонажу и от того же лица-с. Ибо одну из них я обозначаю названием лица-с, а другую лишь только персонажа для унижения и для различия, ибо есть великая разница между невинную и высокоблагородную генеральскую девицей и камелией-с. Итак, письмо было от лица-с, начинающегося с буквы «А».
2: «Как это можно?»
3: «Настасье Филипповне? Вздор!» — вскричал князь. «Было-было-с, а не ей, так Рогожину-с, все равно Рогожину-с, и даже господину

образом попалось к нему теперь письмо, остался решительно необъясненным. Вернее всего, надо было предположить, что он как-нибудь похитил его у Веры, тихонько украл и отнес с каким-то намерением к Лизавете Прокофьевне. Так сообразил и понял, наконец, князь. «Вы с ума сошли!» — вскричал он в чрезвычайном смятении. «Не совсем, многоуважаемый князь!» — не без злости ответил Лебедев. «Правда, я хотел было вам вручить, вам, в ваши собственные руки, чтоб услужить, но рассудил лучше там услужить и обо всем объявить благороднейшей матери, так как и прежде однажды письмом известил анонимным. И когда написал давеча на бумажке, предварительно прося приема в 8:20, тоже подписался «Ваш тайный корреспондент». Тотчас допустили, немедленно, даже с усиленной поспешностью, задним ходом к благороднейшей матери. Ну, а там уж известно-с, чуть не прибилась, то есть чуть-чуть-с, так что даже можно считать почти что и прибилась. А письмо мне шваркнуло. Правда, хотела было у себя удержать, видел, заметил, но раздумала и шваркнула. Коли тебе такому доверили передать, так и передай. Обиделась даже. Уж коли предо мной не постыдилась сказать, то значит обиделась. Характером вспыльчивы. «Где же письмо-то теперь?» «Да все у меня же, вот-с». И он передал князю записку Аглае Гавриле Ардалионовичу, которую тот с торжеством в это же утро, 2 часа спустя, показал сестре. «Это письмо не может оставаться у вас. Вам, вам, вам и приношу-с!» С жаром подхватил Лебедев. «Теперь опять ваш». «Весь ваш с головы до сердца, слугас, после мимолетной измены-с, казните сердце, пощадите бороду», как сказал Томас Морус в Англии и в Великобритании-с. «Меа кульпа, меа кульпа», как говорит римская папа, то есть он римский папа, а я его называю римская папа. «Это письмо должно быть сейчас отослано», захлопотал князь. «Я передам. А не лучше ли, благовоспитаннейший князь, а не лучше ли-с эфтовас?» Лебедев сделал странную умильную гримасу. Он ужасно завозился вдруг на месте, точно его укололи вдруг иголкой, и, лукаво подмигивая глазами, делал и показывал что-то руками. «Что такое?» — грозно спросил князь. «Предварительно бы вскрыть-с», — прошептал он умилительно и как бы конфиденциально. Князь вскочил в такой ярости, что Лебедев пустился было бежать, но, добежав до двери, приостановился, выжидая, не будет ли милости. «Эх, Лебедев, можно ли доходить до такого низкого беспорядка, до которого вы дошли?» — вскричал князь горестно. Черты Лебедева прояснились. «Низок, низок!» — приблизился он тотчас же, со слезами бия себя в грудь. «Ведь это мерзости, именно мерзости, настоящее слово-с! И что у вас за повадка так странно поступать? Ведь вы просто шпион! Почему вы писали анонимом и тревожили такую благороднейшую и добрейшую женщину? Почему, наконец, Аглая Ивановна не имеет права писать кому ей угодно? Что вы, жаловаться, что ли, ходили сегодня? Что вы надеялись там получить? Что подвинуло вас доносить? Единственное из приятного любопытства и из услужливости благородной души, да-с», — бормотал Лебедев. «Теперь же весь ваш, весь опять, хоть повесьте. Вы таким, как теперь, и являлись к Лизавете Прокофьевне?» — с отвращением полюбопытствовал князь. «Нет-с». «Свежее-с, и даже приличнее-с. Это я уже после унижения достиг сего вида-с. Ну хорошо, оставьте меня». Впрочем, эту просьбу надо было повторить несколько раз, прежде чем гость решился наконец уйти. Уже совсем отворив дверь, он опять воротился, дошел до середины комнаты на цыпочках и снова...

0: снова начал делать знаки руками, показывая, как вскрывают письмо. Проговорить же свой совет словами он не осмелился. Затем вышел, тихо и ласково улыбаясь. Все это было чрезвычайно тяжело услышать. Из всего выставлялся один главный и чрезвычайный факт. То, что Аглая была в большой тревоге, в большой нерешимости, в большой муке почему-то. «От ревности», — прошептал про себя князь. Выходило то же, что ее, конечно, смущали и люди недобрые, и уж очень странно было, что она им так доверялась. Конечно, в этой неопытной, но горячей и гордой головке созревали какие-то особенные планы, может быть, и пагубные, и ни на что не похожие. Князь был чрезвычайно испуган и в смущении своем не знал, на что решиться. Надо было непременно что-то предупредить. Он это чувствовал. Он еще раз поглядел на адрес запечатанного письма. О, тут для него не было сомнений и беспокойства, потому что он верил. Его другое беспокоило в этом письме. Он не верил Гавриле Ардалионовичу. И однако же он сам было решился передать ему это письмо лично и уже вышел для этого из дому, но на дороге раздумал. Почти у самого дома Птицына, как нарочно попался Коля, и князь поручил ему передать письмо в руки брата, как бы прямо от самой Аглаи Ивановны. Коля не расспрашивал и доставил, так что Ганя и не воображал, что письмо прошло через столько станций. Воротясь домой, князь попросил к себе Веру Лукьяновну, рассказал ей, что надо, и успокоил ее, потому что она до сих пор все искала письмо и плакала. Она пришла в ужас, когда узнала, что письмо унес отец. Князь узнал от нее уже потом, что она не раз служила в секрете Рогожину и Аглае Ивановне. Ей и в голову не приходило, что тут могло быть что-нибудь во вред князю. А князь стал наконец-то того расстроен, что когда часа два спустя к нему прибежал посланный от Коли с известием о болезни отца, то в первую минуту он почти не мог понять, в чем дело. Но это же происшествие и восстановило его, потому что сильно отвлекло. Он пробыл у Нины Александровны, куда, разумеется, перенесли больного, почти вплоть до самого вечера. Он не принес почти никакой пользы, но есть люди, которых почему-то приятно видеть подле себя в иную тяжелую минуту. Коля был ужасно поражен, плакал истерически, но однако же все время был на побегушках. Бегал за доктором и сыскал троих, бегал в аптеку, в цирюльню. Генерала оживили, но не привели в себя. Доктора выражались, что, во всяком случае, пациент в опасности. Варя и Нина Александровна не отходили от больного. Ганя был смущен и потрясен, но не хотел всходить наверх и даже боялся увидеть больного. Он ломал себе руки, и в бессвязном разговоре с князем ему удалось выразиться, что вот, дескать, такое несчастье, и как нарочно в такое время. Князю показалось, что он понимает, про какое именно время тот говорит. Ипполита князь уже не застал в доме Птицына. К вечеру прибежал Лебедев, который после утреннего объяснения спал до сих пор без просыпу. Теперь он был почти трезв и плакал над больным настоящими слезами, точно над родным своим братом. Он винился вслух, не объясняя, однако же, в чем дело, и приставал к Нине Александровне, уверяя ее поминутно, что это он сам причиной, и никто, как он, единственный из приятного любопытства, и что усопший, так он почему-то упорно называл еще живого генерала, был даже гениальнейший человек. Он особенно серьезно настаивал на гениальности. Точно от этого могла произойти в эту минуту какая-нибудь необыкновенная польза. Нина Александровна, видя искренние слезы его, проговорила ему, наконец, безо всякого упрека и чуть ли даже не с лаской. «Ну, Бог с вами, ну, не плачьте, ну, Бог вас простит». Лебедев был до того поражен этими словами и тоном их, что во весь этот вечер не хотел уже и отходить от Нины Александровны. И во все следующие дни, до самой смерти генерала, он почти с утра до ночи проводил время в их доме. В продолжение дня два раза приходил к Нине Александровне, посланный от Лизаветы Прокофьевны, узнать о здоровье больного. Когда же вечером в 9 часов князь явился в гостиную Епанчиных, уже наполненную гостями, Лизавета Прокофьевна тотчас же начала расспрашивать его о больном, с участием и подробно, и с важностью ответила Белоконской на ее вопрос: «Кто таков больной и кто такая Нина Александровна?» Князю это очень понравилось. Сам он, объясняясь с Лизаветой Прокофьевной, говорил «прекрасно», как выражались потом сестры Аглаи, «скромно, тихо, без лишних слов, без жестов, с достоинством, вошел прекрасно, одет был превосходно и не только не упал на гладком полу, как боялся накануне, но, видимо, произвел на всех даже приятное впечатление». Со своей стороны, усевшись и осмотревшись, он тотчас же заметил, что все это собрание отнюдь не походило на вчерашние призраки, которыми его напугала Аглая, или на кошмары, которые ему снились ночью. В первый раз в жизни он видел уголок того, что называется страшным именем света. Он давно уже, вследствие некоторых особенных намерений, соображений и влечений своих, жаждал проникнуть в этот заколдованный круг людей и потому был сильно заинтересован первым впечатлением. Это первое впечатление его было даже очаровательное. Как-то тотчас и вдруг ему показалось, что все эти люди как будто так и родились, чтобы быть вместе, что у Епанчиных нет никакого вечера в этот вечер и никаких званых гостей, что все это самые свои люди, и что он сам как будто давно уже был их преданным другом и единомышленником и воротился к ним теперь после недавней разлуки. Обаяние изящных манер, простоты и кажущегося чистосердечия было почти волшебное. Ему и в мысль не могло прийти, что все это простосердечие и благородство, остроумие и высокое собственное достоинство есть, может быть, только великолепная художественная выделка. Большинство гостей состояло даже, несмотря на внушающую наружность, из довольно пустых людей, которые, впрочем, и сами не знали в самодовольстве своем, что многое в них хорошее – одна выделка, в которой при этом они не виноваты, ибо она досталась им бессознательно и по наследству. Этого князь даже и подозревать не хотел под обаянием прелести своего первого впечатления. Он видел, например, что этот старик, этот важный сановник, который по летам годился бы ему в деды, даже прерывает свой разговор, чтобы выслушать его, какого молодого и неопытного человека, и не только выслушивает его, но, видимо, ценит его мнение, так ласков с ним, так искренне добродушен, а между тем они чужие и видятся всего в первый раз. Может быть, на горячую восприимчивость князя подействовала наиболее утонченность этой вежливости. Может быть, он и заранее был слишком расположен и даже подкуплен к счастливому впечатлению. А между тем, все эти люди, хотя, конечно, были друзьями дома и между собой, были, однако же, далеко не такими друзьями ни дому, ни между собой, какими принял их князь. Только что его представили и познакомили с ними. Тут были люди, которые никогда и ни за что не признали бы Епанчиных хоть сколько-нибудь себе равными. Тут были люди, даже совершенно ненавидевшие друг друга. Старуха Белоконская всю жизнь свою презирала жену старичка-сановника, а та, в свою очередь, далеко не любила Лизавету Прокофьевну. Этот сановник, муж ее, почему-то покровитель Епанчиных с самой их молодости, председательствовавший тут же, был до того громадным лицом в глазах Ивана Федоровича, что тот, кроме благоговения и страху, ничего не мог ощущать в его присутствии и даже презирал бы себя искренно, если бы хоть одну минуту почел себя ему равным, а его не Юпитером Олимпийским. Были тут люди, не встречавшиеся друг с другом по нескольку лет и не ощущавшие друг к другу ничего, кроме равнодушия, если не отвращения, но встретившиеся теперь, как будто вчера еще только виделись, в самой дружеской и приятной компании. Впрочем, собрание было немногочисленное. Кроме Белоконской и старичка-сановника, в самом деле важного лица, кроме его супруги, тут был, во-первых, один очень солидный военный генерал, барон или граф с немецким именем, человек чрезвычайной молчаливости, с репутацией удивительного знания правительственных дел и чуть ли даже не с репутацией учености, один из тех олимпийцев-администраторов, которые знают все, кроме разве самой России. Человек, говорящий в 5 лет по одному замечательному по глубине своей изречению, но, впрочем, такому, который непременно входит в поговорку и о котором узнается даже в самом чрезвычайном кругу. Один из тех начальствующих чиновников, которые обыкновенно после чрезвычайно продолжительной, даже до странности, службы умирают в больших чинах, на прекрасных местах и с большими деньгами, хотя и без больших подвигов, и даже с некоторой враждебностью к подвигам. Этот генерал был непосредственный начальник Ивана Федоровича по службе, и которого тот, по горячности своего благородного сердца и даже по особенному самолюбию, считал своим благодетелем, но который отнюдь не считал себя благодетелем Ивана Федоровича, относился к нему совершенно спокойно, хотя и с удовольствием пользовался многоразличными его услугами. И сейчас же заместил бы его другим чиновникам, если бы это потребовалось какими-нибудь соображениями, даже вовсе и не высшими. Тут был еще один пожилой, важный барин, как будто даже и родственник Лизаветы Прокофьевны, хотя это было решительно несправедливо. Человек в хорошем чине и звании, человек богатый и родовой, плотный собою и очень хорошего здоровья, большой говорун и даже имевший репутацию человека недовольного, хотя, впрочем, в самом позволительном смысле слова, человека даже желчного, но и это в нем было приятно. С замашками английских аристократов и с английскими вкусами относительно, например, кровавого ростбифа, лошадиной упряжи, лакеев и прочего. Он был большим другом сановника, развлекал его, и, кроме того, Лизавета Прокофьевна почему-то питала одну странную мысль, что этот пожилой господин, человек несколько легкомысленный и отчасти любитель женского пола, вдруг да и вздумает осчастливить Александру своим предложением. За этим самым высшим и солидным слоем собрания следовал слой более молодых гостей, хотя и блестящих тоже весьма изящными качествами. Кроме князя Ще и Евгения Павловича, к этому слою принадлежал и известный, очаровательный князь Н., бывший обольститель и победитель женских сердец во всей Европе, человек теперь уже лет 45, все еще прекрасной наружности, удивительно умевший рассказывать, человек с состоянием, несколько, впрочем, расстроенным и по привычке проживавший более за границей. Тут были, наконец, люди, как будто составлявшие даже третий, особенный слой, и которые не принадлежали сами по себе к заповедному кругу общества, но которых, так же, как и Пынчиных, можно было иногда встретить почему-то в этом заповедном круге. По некоторому такту, принятому ими за правило, Епончины любили смешивать, в редких случаях бывавших у них званых собраний, общество высшее с людьми слоя более низшего, с избранными представителями среднего рода людей. Епончиных даже хвалили за это и относились об них, что они понимают свое место и люди с тактом, а Епончины гордились таким об них мнением. Одним из представителей этого среднего рода людей был в этот вечер один техник, полковник, серьезный человек, весьма близкий приятель князю Ще и им же введенный к Епончиным. Человек, впрочем, в обществе молчаливый и носивший на большом указательном пальце правой руки большой и видный перстень, по всей вероятности пожалованный. Тут был, наконец, даже один литератор-поэт из немцев, но русский поэт, и сверх того совершенно приличный, так что его можно было без опасения ввести в хорошее общество. Он был счастливой наружности, хотя почему-то несколько отвратительный, лет 38, одевался безукоризненно, принадлежал к семейству немецкому, в высшей степени буржуазному, но и в высшей степени почтенному. Умел пользоваться разными случаями, пробиться в покровительство высоких людей и удержаться в их благосклонности. Когда-то он перевел с немецкого какое-то важное сочинение какого-то важного немецкого поэта в стихах. Умел посвятить свой перевод, умел похвастаться дружбой с одним знаменитым, но умершим русским поэтом. Есть целый слой писателей, чрезвычайно любящих приписываться печатно в дружбу к великим, но умершим писателям. И введен был очень недавно к Япончиным женой старичка-сановника. Эта барыня слыла за покровительницу литераторов и ученых и действительно одному или двум писателям доставила даже пенсион через посредство высокопоставленных лиц, у которых имело значение. А значение в своем роде она имела. Это была дама лет 45, стала быть, весьма молодая жена для такого старого старичка, как ее муж. Бывшая красавица, любившая и теперь по мании, свойственной многим 45-летним дамам, одеваться слишком уже пышно. Ума была небольшого, а знание литературы весьма сомнительного. Но покровительство литераторам было в ней такого же рода манией, как пышно одеваться. Ей посвящалось много сочинений и переводов. 2-3 писателя, с ее позволения, напечатали свои, писанные ими к ней, письма о чрезвычайно важных предметах. И вот все-то это общество князь принял за самую чистую монету, за чистейшее золото, без лигатуры. Впрочем, все эти люди были тоже, как нарочно, в самом счастливом настроении в этот вечер и весьма довольны собой. Все они до единого знали, что делают Япончиным своим посещением великую честь. Но, увы, князь и не подозревал таких тонкостей. Он не подозревал, например, что Япончины, имея в предположении такой важный шаг, как решение судьбы их дочери, и не посмели бы не показать его, князя Льва Николаевича, старичку-сановнику, признанному покровителю их семейства. Старичок же сановник, хотя с своей стороны совершенно спокойно бы перенес известие даже о самом ужасном несчастье с Япончиными, непременно бы обиделся, если б Япончины помолвили свою дочь без его совета и, так сказать, без его спросу. Князь Н., этот милый, этот бесспорно остроумный и такого высокого чистосердечия человек, был на высшей степени убеждения, что он нечто вроде солнца, взошедшего в эту ночь над гостиной Япончиных. Он считал их бесконечно ниже себя, и именно эта простодушная и благородная мысль и порождала в нем его удивительно милую развязность и дружелюбность этим же самым Япончиным. Он знал очень хорошо, что в этот вечер должен непременно что-нибудь рассказать для очарования общества, и готовился к этому даже с некоторым вдохновением. Князь Лев Николаевич, выслушав потом этот рассказ, сознавал, что не слыхал никогда ничего подобного такому блестящему юмору и такой удивительной веселости и наивности, почти трогательной в устах такого Дон Жуана, как князь Н. А между тем, если б он только ведал, что этот самый рассказ стар, изношен, как заучен наизусть и как уже истрепался и надоел во всех гостиных и только у невинных Япончиных, являлся опять за новость, за внезапное, искреннее и блестящее воспоминание блестящего и прекрасного человека. Даже, наконец, немчик-поэтик, хоть и держал себя необыкновенно любезно и скромно, но и тут чуть не считал себя делающим честь этому дому своим посещением. Но князь не заметил оборотной стороны, не замечал никакой подкладки Этой беды Аглая и не предвидела. Сама она была удивительно хороша собой в этот вечер. Все три барышни были приодеты, хоть и не очень пышно, и даже как-то особенно причесаны. Аглая сидела с Евгением Павловичем и необыкновенно дружески с ним разговаривала и шутила. Евгений Павлович держал себя как бы несколько солиднее, чем в другое время, тоже, может быть, из уважения к сановникам. Его, впрочем, в свете уже давно знали. Это был там уже свой человек, хотя и молодой человек. В этот вечер он явился к Япончиным с крэпом на шляпе, и Белоконская похвалила его за этот крэп. Другой светский племянник при подобных обстоятельствах, может быть, и не надел бы по такому дяде крэпа. Лизавета Прокофьевна тоже была этим довольна, но вообще она казалась как-то уж слишком озабоченную. Князь заметил, что Аглая раза два на него внимательно посмотрела и, кажется, осталась им довольна. Мало-помалу он становился ужасно счастлив. Давешние фантастические мысли и опасения его после разговора с Лебедевым казались ему теперь при внезапных, но частых припоминаниях таким несбыточным, невозможным и даже смешным сном. И без того первым, хотя и бессознательным желанием и влечением его, давеча его весь день, было как-нибудь сделать так, чтобы не поверить этому сну. Говорил он мало, и то только на вопросы. И, наконец, совсем замолк. Сидел и все слушал, но, видимо, утопая в наслаждении. Мало-помалу в нем самом подготовилось нечто вроде какого-то вдохновения, готового вспыхнуть при случае. Заговорил же он случайно, тоже отвечая на вопрос, и, казалось, вовсе без особых намерений.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Архистратик». Читает Аркадий Аверин.
1: Когда наши войска воротились домой из-под Франции, то охочим сказан был отпуск на целый год. Годов с 8 из дому мне вестей не было никаких. Не то померли все, царствием небесное, не то живы. А пора была такая, что тут было не до писем. «А что, — сказал я землякам, — пойду и я. Денег, благодаря Богу, у меня много, потому что жалование шло заграничное. Хоть повидаться, поддохнуть да порассказать, каков на свете Париж город живет». И пошел. С места наняли мы подводу, а нас было 10 попутчиков. Прошли верст 200, тут отделились от нас трое, а под конец на границе своей губернии Курской осталось нас только двое земляков. Опять-таки наняли было подводу, да в фате же товарищ захворал, остался в больнице. А мне выжидать его не приходилось, и я пошел дальше. Одному подводу нанимать не по карману. Не привыкать стать нашему брату журавлем шагать, да и недалече. Я вскинул котомку за плечи, взял посох в руки, да и пошел один путем дорогой. Места не то чтобы знакомые, а все уж не так далеко. Верст 100 и всего-то до дому. Так и идти как-то стало веселее. Настигли меня сумерки на большой дороге, за поворотом с Фатежской на Курскую. А пора была осенняя, глухая, темная. Пришлось искать, где бы преклонить на ночь усталую головушку. Тут по дороге было много постоялых дворов. И хотя нашему брату-служивому эти постоялые дворы не больно сподручны, а выгоднее и спокойнее заходить в деревню к простым мужичкам, да уж тут делать было нечего, выбирать некогда. Я остановился, да стал осматриваться, которые бы ворота постучаться. А навстречу мне идет какой-то, видно, зазывать вышел, да и говорит: «Что, земляк, не ночевать ли? Просим милости на хлеб, на соль». Я, отозвавшись да отблагодарив, подошел, а он разглядел, что перед ним служивый, и отворотил было от меня рыло-то. Дескать, с вашего брата взятки гладкие, и за беспокойство поживы не будет. «Ну, зазвал, — сказал я, — так уж не откидывайся, земляк. Ведь я домой пришел, это моя губерния. А что проем, заплачу». «Не бойся, на это станет, ведь я из заграничной армии». Услышав это, он опять подался, стал поласковее. А известное дело, что в те поры все наши из-за границы приходили с деньжонками. «Ну, — говорит, — с Богом, поди. Вон это двор мой. Скажи хозяйке, что я прислал. А мне надо еще тут побыть. Не будет ли обоза? Никак под горой кто-то покрикивает». Вошел я в избу, помолился, поздоровался. Гляжу, хозяйка не старая, видная, здоровая. «Коли хозяин прислал, — говорит, — так с Богом распоясывайся». Распоясываться нашему брату-служивому нечего. Расстегнул шинель походную, да и вся недолга. Разговорилась хозяйка и ласково стала. То пожалеет за нужду военную, то пошутит да приголубит, про походы расспрашивает, какую кто поживу принесет от француза. «А кому какое счастье послужило, — говорю я, — известно, что с бою взято, то и свято. Ну и жалование царское шло нам серебром да золотом». «Стал быть, и все вы богаты воротились?» «Иной, говорю, простряс все там, то за французскими пунтишками, то с немцами бирки потрынкал. Кто во что гораст, благо своя воля». «Да уж от вашего брата, — говорит, — что путного ждать? Что ж и ты таким же гоголем домой пришел?» «Ну, — говорю, — кто Богу не грешен, царю не виноват. Однако я был не из первых гуляк. Не то чтобы все прокутил, а помнил и о своих. Вот теперь пришел домой. Да коли даст Бог, застану кого в живых, а надо быть. Две сестры мои уж подросли, так я их и уважу. По червончику другому им на приданное принесу». Пришел хозяин, а хозяйка подала щей. Как поглядел я на него при огне, что-то больно не по нутру он мне показался. Сказано слово: «С черным в лес не ходи, с рыжим ночи не спи». А уж коли наш брат Курский рыжий, так держи ухо остро. Ну, думаю, Господь с ним. Мне только бы переночевать, да с позаранку убраться. Поужинал я, помолился, разулся и лег на лавке. А ночевал я у них один. Видно, извозчиков хозяин не успел зазвать. Засыпая, я только подумал, как-то завтра рассчитаюсь с Рыжим. Ну да не 5 же рублей он за свои щи, слупец нашего брата. Известно, что полтины, меди чист будешь, а больше не возьмет. Уморившись с переходу, как я свалился, когда огонь погасили, так и уснул. Только еще прочитал до половины молитву своему ангелу Архистратигу. Вдруг просыпаюсь ночью, так вот, словно кто меня студеной водой окатил, и сразу вскочил на ноги, гляжу. Хозяйка вздула огонь, да взяла в руки топор. А хозяин с ножом. Да оба прямо идут на меня. Пропал я, стало быть. Вот в какую берлогу меня Господь принес. А при мне нет ни даже щепочки, чем бы отбиться. И сам не знаю, как и с чего это во мне взялось, будто кто за меня вымолвил. Только я, взмолившись хозяину, говорю: «Что ты делаешь? Ведь я не один здесь, ведь нас тут целая рота, меня спохватятся». Хозяин мой как будто немного опешил, однако подошел вплоть. «Поздно теперь, — говорит, — сказки сказывать. Какая рота? Молись и аминь тебе». «Чего ты его слушаешь?» — закричала хозяйка и сама кинулась на меня с топором. Я только успел призвать на помощь ангела своего, святого Архистратига, как кто-то шибко застучал в ставень. Молчок. А с улицы голос подал кто-то, да еще шибче забарабанил. «Кто там?» — закричал хозяин, подняв надо мною нож, чтобы я не посмел крикнуть. Между тем, как проклятая баба опустила обух и прислушивалась. «Кто? Разве не слышишь? Не узнал голоса фельдфебеля? Аль заспался? Михаил Ларионов, ты что ли?» Я ни жив, ни мертв отозвался. «Собирайся живее», — продолжал фельдфебель. «Рота выступает. Чего зеваешь? Да живо! Не то я подыму». Рыжий хозяин задрожал, ровно лист на осине. Да оба разом пали мне в ноги, говоря: «Не погуби ради спаса святого, не погуби». Я схватил котомку, сапоги, шапку и выскочил из избы, сам не помня как. Не могу понять по нынешний день, как отпер в потьмах сенные двери, как растворил ворота, либо перескочил через забор, ничего не знаю. Выбежал на улицу, все темно, низги не видать и никого нет. Я взмолился еще раз архангелу и пошел прямо без оглядки, куда глаза глядят. Вышел на дорогу, откуда ни взялась тройка курьерская. Скачет во весь дух, да прямо на меня. Я едва успел отскочить, да с перепугу закричал, что есть силы. «Стой, стой!» — закричал курьер, военный офицер. «Стой! Никак мы кого-то задавили!» «Да чуть было не задавили, ваше благородие!» — отозвался я. «А ты кто таков?» «Служивый, ваше благородие, иду в домовой отпуск. Ночь настигла, ваше благородие. Сделайте отеческую милость, отвезите». «Садись», — сказал добрый офицер. Сели и понеслись. Покуда рассвело, так уж мы были 20 верст за Курском. Тут я поблагодарил офицера и пошел своим путем в сторону. «Да кто ж тебя спас от ножа и обуха?» — спросили слушатели Михаила Ларионова. «Кто ж постучался в ставень и сказался фельдфебелем?» «А вы не догадались? Эх вы, маловерные! Вот то-то и есть! То на войне не бывал, то досыта Богу не маливался. А кому же я взмолился? А кто за меня стоял, держал под своим покровом в 40 сражениях от вступления француза в матушку Россию до самого занятия Парижа?»
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Архистратиг». Читал Аркадий Аверин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой коллега Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Привет.
2: Кость, привет, мой дорогой коллега, публицист, журналист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
1: Кость. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Давай сегодня с тобой поговорим о труде Павла Александровича Флоренского, отца Павла Флоренского, который называется «Иконостас». Скажу сразу, среди тех работ, которые писали русские философы в начале 20 века, тема, связанная с иконами, но она не то чтобы популярна, она, наверное, архипопулярна, и никто не даст мне в этом солгать, ни ты, ни слушатели. Как минимум, смотри, есть «Умозрение в красках» князь Трубецкого, есть «Две встречи» Сергия Булгакова, есть тот самый «Иконостас» Флоренского. Вот почему такой бум возник?
1: Ты знаешь, это очень интересно, то, что ты с этого начал. Действительно, тема об иконописи, она значительный интерес в литературе получает как раз вот в эти годы. Те работы, которые ты перечислил, относятся к 10-м, 20-м годам 20 века. И это действительно, этому предшествовало открытие икон. Открытие русским обществом, русской культуры древней иконописи, ну, русским образованным обществом, скажем так, светским, не только церковными прихожанами. Вот открытие состоялось где-то в конце XIX века. В 90-х годах начались выставки древнерусского искусства, они продолжались. И вот к 10-м годам, в частности, открыли Троицу Рублёва.
2: Ну, давай сразу слушателям поясним, что означает под собой слово «открытие». Открытие не означает, что до этого она была завешена полотнами, ее никто не видел. Открытие, скорее, подразумевается тот факт, что икону начали рассматривать не столько как предмет культа, предмет поклонения, а икону стали рассматривать в том числе как произведение искусства тоже.
1: Да, это первый аспект. Второй аспект, что просто чисто технологическое открытие древних росписей под новыми поновленными записями. Этот процесс с конца XIX века шел, и там шоком для русского общества, как известно, стало вот такое раскрытие Троицы Рублёва, которая до этого была, во-первых, записана, во-вторых, закрыта Годуновским окладом. Поэтому действительно знакомство интеллектуального класса с русской иконой не только как с объектом культа, но и как с произведением искусства, действительно породило размышления философов об этом. Но что мне еще показалось важным в том, что сказал, насколько вот я могу судить, ты перечислил, собственно, трех главных авторов, которые об этом писали. Это действительно не какая-то вот прям плеяда работ, сотни текстов. Наверняка было много разных статей, так или иначе, но статей в разных журналах, но вот таких фундаментальных исследований, текстов, которые значительно повлияли бы на дальнейшую философию иконописи или богословие иконописи, действительно было не так много. Это в первую очередь, конечно, «Умозрение в красках» Трубецкого. Это не только «Две встречи» Булгакова, более поздний текст, но и его же работа «Икона и иконопочитание». И это текст «Иконостас» Флоренского и «Обратная перспектива», и «Троица Сергиева Лавры России». Вот тексты, которые Флоренский создавал уже после революции, в 20-е годы, в связи с работой в комиссии по охране памятников и со своим преподаванием в Хутемасе, художественных творческих мастерских, где он вот как философ и богослов преподавал такую теорию искусства, лекции по истории искусства, в общем, предлагал некую рефлексию об искусстве. Любопытным является то, что все-таки иконостас, хотя оказал большое влияние на последующую мысль, существовал до середины века, в общем-то, в рукописи. То есть это была рукопись Флоренского, был его текст, который опубликован был уже после смерти Флоренского в 20 веке. Сегодня мы это воспринимаем как текст известный, фундаментальный, занимающий очень важное место в работах отца Павла Флоренского. Он действительно его, на нем работал несколько лет, и такое вот завершение некой редакции иконостаса. Это 22-й год, поэтому обычно... Вот мы фиксируем, что текст, который вот закончен, готов в 22-м году. Но дело не обстояло так, что в 22-м году Флоренский его написал и сразу опубликовал, и вот все сразу стали читать. Нет, текст нужно было дождаться, пока его опубликуют и прочитают.
2: Но это же не значит, что он никому его не показывал. В том числе тот же протоиерей Сергий Булгаков, насколько я знаю, к этому тексту относился, ну, весьма благосклонно.
1: Конечно, трудно себе предположить, чтобы такая работа была неизвестна. Это, во-первых. Во-вторых, исторический иконостас был частью большого цикла работ отца Павла Флоренского «Философия культа». А это были лекции отца Павла, которые он читал в Москве в 18 году. То есть, если даже текст, конкретно законченный иконостаса, был известен некому кругу лиц вокруг Флоренского, то его мысли в целом об иконе, о важности иконы, его представления о метафизике иконописи, конечно, были хорошо известны также, известны его слушателям, и, может быть, пока не в виде опубликованной книги, но в виде выступлений, разговоров, общения и просто рукописи, которая была, и с которой, наверное, можно было там, как можно было на конспекты Флоренского друзьям посмотреть, это было известно.
2: Метафизика иконописи – красивое сочетание, но не всегда и не всем понятно. Давай с тобой поговорим о том, о чем же пишет отец Павел в своем труде под названием «Иконостас». И вот это вот понятие расшифруем, тем паче, что, напомню слушателям, отец Павел долгое время жил в Сергиевом Посаде. До сих пор на улице Вифанской находится дом, где он жил, там сейчас располагается его музей. Это совсем недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. Буквально свернуть в переулок, пройти по улице Карла Маркса, и можно вот выйти на перекресточек. Там этот дом стоит, там он находится. Троица Сергиевой Лавры. Та самая икона Троицы Рублева, которая произвела на самого отца Павла, когда ее открыли, неизгладимое впечатление. Он даже произнес такие слова, что если есть Троица Рублева, значит, есть Бог. Насколько его поразило открытие этой иконы. Так вот, давай все-таки теперь сосредоточимся на труде иконостас и попробуем подтезисно, может быть, кратенько хотя бы нашим слушателям сообщить, что же хотел донести отец Павел.
1: Ну вот ты произнес слова, без которых невозможно пойтись в разговоре про иконостас Флоренского как книгу, про философию иконописи у Флоренского. И вообще, мне кажется, про иконопись и уж про Троицу Рублёва в частности, это знаменитое так называемое эстетическое доказательство бытия Бога от Флоренского, которое звучит так: «Есть Троица Рублёва, следовательно, есть Бог». Это слова, собственно, написанные в работе «Иконостас». Наверняка Флоренский их произносил и в других контекстах, но вот мы их читаем в этом тексте. И, собственно, мне кажется, это вот та фраза, сейчас скажу, может быть, излишне обобщаю, но ради которой стоит читать книгу «Иконостас». Потому что там много такой типичной для флоренской учености, всяких лирических отступлений, такого плетения словес. Но, по большому счету, вот я считаю, что квинтэссенция этой книги в этих словах. Есть Троица Рублёва, следовательно, есть Бог. Вот то, что иногда называют таким особенным эстетическим, повторюсь, доказательством бытия Бога в очень особенном смысле, о котором поговорим. И здесь как раз, наверное, уместно вот на твой вопрос ответить про метафизику иконописи. Но действительно, то, о чем мы уже сказали, на икону можно смотреть просто как на предмет церковного культа. Образ, который помогает человеку в молитве, который вдохновляет человека на молитву. В одной статье в журнале «Фома» в свое время такую фразу прочитал, она мне очень понравилась. «Человеческое сознание вообще не терпит безобразности. Чтобы молиться, нужно себе что-то, ну, плохое слово представить, нужно перед чем-то быть, что-то созерцать». Да, мы когда, если мы себя вообразим перед абсолютной пустотой, ничего вот себе в сознании не имея, будет трудно молиться. Это не про воображение, не про фантазии, не про какой-то себе, представь себе там какой-то яркий образ Богородицы или Христа. Это про то, что нам нужен образ, который нас как-то поддержит в молитвенном устремлении. Это первый момент. Второй момент: на икону можно смотреть, как мы сказали, как на произведение искусства. В самом широком смысле слова, церковного или искусства вообще. Но есть вот некий третий уровень, который, если угодно, как купол над первыми двумя. Икона не просто изображает, в отличие от картины, икона что-то являет, являет какую-то реальность, которую без иконы не увидеть. Она есть символ чего-то, что больше нее самой. Этот символ нам говорит о том, что за пределы этого символа выходит, о некой более высокой, высшей реальности, которую икона нам раскрывает. И это вот про метафизику иконописи. То есть здесь икона, созерцание иконы подходит, ну, к религиозной философии, религиозной мысли, к богословию. Вот как это в разных аспектах отец Павел в этом тексте раскрывает, мы, наверное, сейчас и поговорим.
0: Истоки.
1: Это программа «Истоки». В студии мой коллега Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор.
2: Костя, вот в предыдущей части нашей программы ты упомянул о том, что, что икона не просто изображает. Икона являет собой окно в горний мир. Здесь можно говорить о многом, в частности, о том, что отец Павел Флоренский довольно подробно обсуждает тему, ну, как бы мы сейчас сказали, параллельных миров. Вот я такой популярный образ приведу. Но, тем не менее, хочу сказать вот о чем. Почему нам интересно и читать, и слушать, и размышлять о том, что есть какой-то параллельный мир рядом с нами, в который условно можно попасть и как-то там взаимодействовать? Да потому что это правда. Потому что действительно мир такой есть, этот мир горний, мир ангельский. И приведу цитату из отца Павла Флоренского. «В нас самих покров зримого мгновениями разрывается, и сквозь него еще сознаваемого разрыва веет незримое, нездешнее дуновение. Тот и другой мир растворяются друг в друге, и жизнь наша приходит в сплошное струение, вроде того, как когда поднимается над жаром горячий воздух». Более того, отец Павел Флоренский как бы пишет о том, что иконостас — это не просто собрание икон, когда каждая икона является окно в горний мир. Это именно явление святых и ангелов, которое можно назвать словом агиофания и ангелофания. Вот это одновременно, ну, не то чтобы два таких портала в два разных мира, портал-то один и мир один, но отношение к нему несколько разное.
1: Ну да, вообще принцип иконы, богословие иконы, и здесь отец Павел, продолжатель святоотеческой традиции, это то, что почему икона не просто изображает, как картина, а являет. Потому что принцип созерцания иконы – глазами ты смотришь на образ, а душой, духом возносишься к первообразу. И почему икона, мы говорим, символ, символично? Вот обычно в нашем языке слово «символ» означает что-то ненастоящее, ну, это типа символически, там что-то сделано или сказано. А тут прямо обратный смысл. Символ – это, опять же, по словам отца Павла Флоренского, такая, как бы такой знак, такой объект, энергия которого, сейчас скажу интересно, вслед за отцом Павлом, срастворена с реальностью более высокого порядка. То есть символ, он есть, как он есть, и он в себе же передает реальность, которая больше него самого. Но именно не просто на нее как бы указывает как знак, не просто изображает, а именно являет. Лик, допустим, Христа, лик Богородицы, лик святого на иконе – это не просто образ, а мы духом через этот образ встречаемся с подлинным присутствием Христа, Богородицы или святого. А вот в каком смысле икона являет. Икона являет присутствие того, кто на ней изображает. И с этим, с тем, кто на ней изображен, человек может вступать в молитвенное общение. Икона ему в этом помогает. А молитвенное общение, соответственно, подразумевает реальность обоих участников этого общения, человека и Бога, или святого, или Богородицы. Поэтому тут я вот перехожу к тому, что ты сказал, сын, про окно в другой мир и про то, что такое иконостас, собственно, для Флоренского, да, в этой работе. Иконостас – это не просто и не только доска с иконами. Если мы воспринимаем икону как явление образа, как явление подлинное присутствие, явление подлинного присутствия того, кто на них изображен, то иконостас – это сами святые, которые стоят рядом с человеком, перед человеком, вокруг алтаря и молятся вместе с ним во время богослужения. У Флоренского даже есть такая мысль, что... Ну, это облако свидетелей, да?
2: Ой, а можно я сразу проиллюстрирую? Они обступают алтарь ими, в кавычках, живыми камнями построена живая стена иконостаса, ибо они одновременно в двух мирах и совмещают в себе жизнь здешнюю и жизнь тамошнюю.
1: Да, абсолютно, совершенно верно, очень важные слова. У Флоренского даже есть такая мысль, что настоящему аскету, погруженному в духовную жизнь с чистым сердцем, в общем-то, в каком-то смысле даже и не нужен был бы иконостас. Он и так созерцает этих святых реально предстоящих, потому что в духовном мире они все есть, вот они присутствуют, просто незримыми очами их видишь, а духовными. А нам, простым людям, слабым, грешным, в помощь иконостас, чтобы мы видели присутствие этих святых через такое их символическое изображение на иконе. Но они реально есть. И вот та цитата, которую ты привел, она действительно очень важна. Я не случайно сказал, что иконостас был частью цикла работ отца Павла по философии культа. У отца Павла есть очень интересное определение, что такое культ. Вот мы говорим культ как часть богослужения. А культ – это реальная точка встречи зримого и незримого, абсолютного и относительного, вечного и временного, горнего и дольного, сверхчеловеческого, надчеловеческого, божественного и человеческого, земного, духовного и материального. Вот есть наш чувственно воспринимаемый мир, зримый, а есть, как ты уже сказал, реальный мир духовный, но незримый. И вот та точка, где незримое, невидимое являет себя в зримом, в видимом, духовное, в материальном, абсолютное, в относительном, вечное, во временном, это есть богослужение, это есть культ, есть иконостас как часть этого культа. Вот незримо присутствующие святые как бы являют себя в символике иконы, свое реальное присутствие. Ну, и мы это видим не только в иконописи. Ведь таковы церковные таинства. В таинствах через материи, стихии этого мира, воду в таинстве крещения, хлеб и вино, в

0: Павла, иконостас – это же не просто алтарная перегородка, которая отгораживает паству от пастыря и прихожан от священника, и чтобы они не видели, что происходит за алтарем. Процитирую отца Павла, алтарная преграда, разделяющая два мира – есть иконостас. Вот это очень-очень важно, что это не просто физический объект, потому что мы, как ты совершенно справедливо сказал, мы все люди физические. Мы одновременно, да, принадлежим и духовному, но и физическому миру тоже. И нам нужно, нам необходимо физическое воплощение, ну, потому что человек так устроен. Мы вот, ну, иначе не можем. Нам нужно физическое доказательство. Как апостол Фома у Христа попросил, покажи мне руки и ноги твои. С пробитием. И после этого сказал, Господь мой и Бог мой. Ну, вот так и нам нужно видеть перед собой некий физический образ, который бы нам помогал настраиваться и лучше воспринимать богослужение.
1: Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы, дорогие друзья. Это программа «Истоки».
2: «Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
0: Дорогие друзья, это программа «Истоки», программа, в которой мы беседуем об основных трудах русской религиозной мысли. В студии Максим Печенкин и Константин Мацан, и говорим мы сегодня о труде отца Павла Флоренского, который называется «Иконостас». Хочется в продолжении нашей предыдущей полчасовой беседы продолжить цитировать отца Павла. «Иконостас есть сами святые. Если бы все молящиеся в храме были достаточно одухотворены, если бы зрение всех молящихся всегда было видящим, то никакого другого иконостаса, кроме предстоящих самому Богу, свидетелей Его своими ликами и своими словами, возвещающих Его страшное и славное присутствие, в храме и не было бы». Ты об этом уже упомянул, но вот мне захотелось привести прямую цитату отца Павла, ну, как бы, с одной стороны, в иллюстрацию, с другой стороны, лишний раз нашим слушателям напомнить, о чем же говорит отец Павел.
1: У меня был такой случай. Ты упомянул, что для Флоренского икона – это окно в другой мир. Действительно, в одном из текстов у него прям есть это выражение – окно в другой мир, собственно, которое вот так образно выражает все то, что мы до этого говорили. Этот метафора, этот образ окна, он очень, мне кажется, удачный, потому что действительно ведь существует такое представление о Боге, о божественной реальности, которое в истории мысли получило название деизма. Деус, латинского «бог», который говорит, что Бог есть как некий перводвигатель, как великий часовщик, который мир создал в свое время, завел и дальше мир оставил. Он в него не вмешивается, он в нем не присутствует. Мир действует совершенно автономно, будучи однажды запущенным, если угодно, Богом. И вот это ощущение чрезвычайно антипатично Флоренскому. Он настаивает как раз-таки на прямом противоположном, на том, что Бог от мира не устранился, он не где-то там, ему до мира нет дела. Бог являет свое присутствие в мире, в религиозном опыте человека. И это очень важно, это, пожалуй, такой краеугольный камень, как мне представляется, всего мироощущения Флоренского. Как сказал мне однажды один священник в интервью, «Бог живой и намного более живой, чем нам часто кажется». И вот Флоренскому, как мне представляется, очень важно на этом внимание акцентировать, на том, что Бог присутствует в жизни мира и человека, это познается в личном внутреннем религиозном опыте человека, и не случайно самая известная книга Флоренского «Столб утверждения истины» такими словами открывается: «Религиозный опыт как единственно законный способ познания догматов». Вот так мне бы хотелось сформулировать главную тему моей книги, пишет Флоренский. И, соответственно, нужно вот этой интуиции о том, что Бог присутствует в мире, и сердце человеческое это может опознавать, вот этой интуиции нужно дать какое-то обоснование, какое-то объяснение, как-то ее чем-то, ну, не доказать, но вот сделать убедительной. И для этого Флоренский привлекает разные средства, в том числе философию культа, в том числе иконостас. То есть вот оно, явление, реальное явление божественного мира вот в мире зримом. Культ и, как его часть, вся символика иконы.

0: Икона как символ, то есть то, что являет реальность, превосходящую саму икону, но являет подлинно. И здесь же мы, мне кажется, вот к этой метафоре окна в другой мир подходим. Что такое окно? Да? За ним, за этим окном что-то есть. То есть там не стена глухая за этим окном, это не фальш-окно, не фальш-панель, а реально есть пространство, ну или какая-то область бытия, в которую это окно нас ведет. И это есть мир горний. Но что важно, вот тут один случай у меня был любопытный. Ведь если вслед за метафорой Флоренского пойти, и это вполне справедливо, сочетается с другими его мыслями, с другими его текстами, например, со знаменитой работой «Обратная перспектива», то мы должны сказать, что получается, что не только человек смотрит на икону, но икона смотрит на человека. В том смысле, что не доска с красками смотрит, а если Бог через символический образ на иконе обращается к первообразу, к самому Богу, к Богородице или к Святому, то получается через икону и в обратную сторону Бог, Богородица или Святой, реально вот сейчас смотрит на тебя, молящегося. Окно, оно в две стороны пропускает свет. Я однажды об этом сказал на одной лекции, и ко мне потом подходит женщина и говорит: вот как это у Флоренского точно и здорово, но как теперь страшно, как это ответственно, что вот не только в одну сторону от меня идет какое-то вот слово молитвы, допустим, в адрес образа на иконе, но получается, я сейчас вот предстаю перед тем, кто меня видит, слышит, смотрит на меня. Это совсем другое состояние, чисто даже внутреннее. Но вот к этим мыслям, мне кажется, эта метафора Флоренского об окне в другой мир побуждает. Ну и, наверное, вот сейчас самое время поговорить про эстетическое доказательство бытия Бога. Мне очень нравится, повторюсь, эта фраза: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог». И часто ее, как мне представляется, понимают не то чтобы неверно, а очень лирически упрощенно. По принципу: но создал же Господь такую красоту. Но так совершенно икона Троицы Рублева, что явно без божественного вдохновения не обошлось. И это, конечно, верно, само собой не обошлось. Но так можно сказать про любое великое произведение искусства, что подлинная красота художником рождается, ну, как-то при содействии, при соучастии Святого Духа, божественной силы, божественного благословения. А тогда что же как бы имелось в виду? Как мне представляется, речь снова вот о том, о чем я уже сказал, о религиозном опыте человека, об опыте богообщения, который у человека есть и который человек может выразить в том числе в таком гениальном творении, как Троица Рублева. Ведь известно, что сюжет Троицы был известен до Рублева. И не Рублев первым даже начал изображать, по крайней мере, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, то, слушатели, прошу прощения, может быть, меня поправят специалисты, но даже не Рублев первым стал изображать явление Троицы в виде вот трех ангелов, сидящих в такой более-менее круговой композиции. То есть вот эта композиция, когда три ангела как бы с двух сторон стола образуют некий круг, тоже не была придумана Рублевым, если я правильно понимаю. В чем его величие и гениальность Андрея Рублева? В том, что он довел эту форму до совершенства. Он убрал из нее все лишнее, и ему именно вот тут уже талант и гениальность иконописца удалось сделать этот круг, создать его таким очень красивым, так, чтобы вот так повернуты головы ангелов, такое у них, прошу прощения, выражение лица, что в этом, вот это в них и любовь, и кротость, и смирение, и взаимообщение. И вот известно, что Бога Отца символизирует, если мы смотрим на икону, левый ангел, и он благословляет. Он дает своей рукой благословение, но его благословение как бы далеко от центральной чаши. а рука центрального ангела, который, как известно, символизирует Христа, как бы подхватывает это благословение. То есть вот Бог, Отец благословляет Сына творить мир, чтобы потом быть распятым за этот мир. И Бог Сын, то есть это второй ангел, он смиренно это благословение принимает и передает дальше. И вот так склоненная голова этих ангелов, вот повторюсь, у них и смирение, вот готовность пойти второму лицу Троицы, Сыну Божьему, на эту жертву и так далее. То есть вот нас, конечно, восхищает это мастерство и, ну вот, тонкость, даже в каком-то смысле лаконизм этой иконы. Вот ничего лишнего, вся символика на месте, и это действует и интеллектуально, и эстетически, и так далее. И все это у Флоренского есть. Творение гениальное. А дальше он делает оговорку. По-моему, он ее делает не в иконостасе, а в другой своей статье на ту же тему, схожую, называется «Троица Сергиева Лавры и Россия», где он говорит: «Но почему нас так вот поражает Троица Рублева?» Сюжет известен. Да, Рублев доводит этот сюжет, эту иконопись, саму художественное мастерство до совершенства, до богословской глубины потрясающей, несравненной, невиданной до этого богословской глубины и точности. Но все-таки, вот, как кажется, не это нас поражает, говорит Флоренский в «Троице». А что тогда? А то, что, очевидно, за этой работой есть духовный опыт, аскетический опыт самого иконописца. То есть Андрей Рублев, как известно, духовный внук, скажем так, Сергия Радонежского, живший в Лавре, впитывавший в себя традиции преподобного Сергия Радонежского, пишет эту икону. Что такое традиция преподобного Сергия Радонежского? Это русский сихазм. Это традиция внутреннего умного делания, умной молитвы, созерцания божественного света. И вот эту традицию ее усваивает и Андрей Рублев, он тоже, преподобный Андрей Рублев, святой Андрей Рублев, тоже представитель русского исихазма. То есть все начинается с молитвы, с богообщения. И в глубине этой молитвы, в глубине этого особенного аскетического и в чем-то даже в здоровом смысле слова мистического опыта, иконописец созерцает вот то самое подлинное присутствие Бога в фаворском свете, подлинное открытие человеческому сердцу божественных энергий, то есть присутствие самого Бога через свои энергии, через свою явленность. Тут мы используем категорию богословия святого Григория Паламы. И вот этот опыт встречи с божественной реальностью в дальнейшем, как бы иконописец, как бы опустившись из своего созерцания обратно на грешную землю, может передать в искусстве иконописи. И он и передан в Троице Рублева. То есть не было бы Троицы Рублева, если бы не было бы у Андрея Рублева этого глубокого опыта богообщения. Вот почему есть Троица Рублева, поэтому есть Бог. Есть Троица Рублева как совершенное произведение в художественном смысле, как идеальное выражение в красках вот этого невыразимого, сокровенного опыта встречи человеческого сердца с божественной реальностью. Вот почему это выдающееся творение, вот что делает его уникальным, вот что породило ту гениальную художественную форму, которая восхищает нас в Троице Рублева. Это, конечно, красиво, это, конечно, выдающееся произведение, но это свидетельство не просто о мастерстве иконописца, а о том, что Бог подлинно есть, и он способен себя так открыть человеку в молитве, что этот человек потом породит Троицу, как Андрей Рублев.
1: Ты знаешь, дополняя твой ответ, я бы сказал вот еще что. В Троице Рублева можно рассматривать три аспекта. Художественный, богословский и духовный. Ты очень сейчас подробно рассказал о духовном аспекте. Мне бы хотелось, помимо художественного аспекта, про который ты тоже упомянул, поговорить про аспект богословский, потому что здесь он очень важен, и он перекликается с трудами Флоренского. Смотри, просто, опять же, возвращаясь к тому, что было тобой сказано ранее, сюжет гостеприимства Авраама был известен действительно очень-очень давно. Его находят еще в римских катакомбах, это 2-4 век, то есть вот буквально на заре рождения христианства. Что делает Андрей Рублев? На сюжете гостеприимства Авраама располагаются по центру три ангела, за ними находятся Авраам и Сара на фоне Маврийского дуба. Напомню немного нашим слушателям. Три ангела пришли в гости к Аврааму и Саре по дороге в Содом и Гоморру. Что делает Андрей Рублев? Вот образ, который я описал с Сарой и Авраамом, он был долгое время каноничным. Рублев доводит его до совершенства. Каким образом? Он убирает оттуда не то, чтобы все лишнее. Он оставляет трех ангелов и стол перед ними. Извод этот позднее утверждается на Стоглавом Московском соборе 1551 года наравне с гостеприимством Авраама, и настолько он уже поражал своих современников и красотой, и духовным содержанием, что его начали называть Ветхозаветной Троицей. И означает он уже не просто гостеприимство Авраама, это как бы предвечный совет Троицы, ну, можно сказать, о судьбе мира. Поэтому Троица Рублева, она вот явилась в свое время таким открытием. Не просто большое техническое художественное содержание, не просто объект эстетического искусства, это действительно богословие в красках. Это развитие философской, богословской мысли, если можно так выразиться, преподобным Андреем, которую он воплотил на доске.
0: Ну, действительно, это меня просто поражает каждый раз, когда я смотрю даже на репродукцию Троицы Рублева, и вот то, о чем я немножко тоже начал говорить. С одной стороны, мы видим равночестность трех ангелов, как равнозначность, равночестность трех лиц Святой Троицы. Это очень важно богословски. Три ипостаси, три лица Святой Троицы не находятся в отношении какой-то субординации, как некий более старший, более младший, то есть менее значимый, еще менее значимый. Это три лица, три ипостаси, которые в полном смысле каждый из них Бог. Они равны. При этом все-таки они различны одновременно. Они одинаковы и разны одновременно. И вот эта вот тонкая разница между тем, что все-таки левый ангел, если мы смотрим на икону, символизирует Отца, и это доказано искусствоведами. Центральный ангел Христа, а правый, соответственно, если мы смотрим на икону Духа Святого, вот это различие там видно. Если всматриваешься в икону, они равны, но одновременно различны. И вот как это было в красках изобразить? Одинаковости и различия одновременно. Вот это и есть то, что мы называем антиномия, сочетание несочетаемого, когда мы должны видеть и схватывать одновременно оба смысла. И абсолютно единство Бога, Бог един, и такое же несводимое различие трех лиц Троицы. Каждый из них есть абсолютно самостоятельная ипостась, несводимая к двум другим. Это очень легко сказать на словах. Трудно это понять. Вернее, понять-то можно, трудно это мыслить. Это здесь человеческий разум должен как бы отказаться от своих привычных форм мышления. Но еще невозможнее, казалось бы, это выразить в красках, в конкретных законченных линиях. А Рублеву это удалось.
2: Истоки.
1: Это программа «Истоки», в студии Константин Мацан и Максим Печенкин. Мы сегодня беседуем о труде Павла Флоренского, который называется «Иконостас». Мы сегодня с тобой, Кость, довольно много говорим о том, что отец Павел упоминает у себя следующие тезисы, что два мира, мир видимый, мир невидимый, как пишет он в начале своей работы, Бог сотворил небо и землю, и это деление всего сотворенного надвое всегда признавалось основным, так и в исповедании веры мы именуем Бога творцом видимых и невидимых. Но при всем при этом отец Павел дает вот такие любопытные слова. На мой взгляд, это не противоречие тому, что он говорит, но это некая грань, которая оттеняет все его мысли, приведенные в иконостасе. Итак, процитирую. Тоже примерно начало работы. «Этот костыль духовности, вещественный иконостас, не прячет что-то от верующих. Любопытные острые тайны, как по невежеству и самолюбию вообразили некоторые, а напротив, указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, открывает им, хромым и увечным, вход в иной мир, запертый от них собственной их косностью, кричит им в глухие уши о Царстве Небесном». Ну, почти библейская по своей стилистике цитата, мне кажется.
0: Да, и не случайно в структуре книги «Иконостас» есть такая тема, как икона, как орудие сверхчувственного познания. Вот действительно, если человек принимает верой то, что этот невидимый, незримый мир есть, то у него должно быть какое-то орудие, как к нему обратиться, что-то, чтобы он использовал как помощь в обращении к этому миру. Это икона. И действительно, познание бывает не только чувственное, когда мы трогаем, смотрим, осязаем, видим, не знаю, нюхаем, слышим и так далее, то есть используем наши органы чувств, но и сверхчувственное, духовное. И вот такая попытка прикосновения к миру горнему человеку дается через созерцание иконописи, через молитвы перед иконописью. Но и в другую сторону, как бы, если вот это путь от человека к горнему миру, то, как мы сказали, в другую сторону то работает, горний мир как бы о себе свидетельствует тем, что есть такое искусство, как иконопись, и в нем проявляется духовный опыт людей.
1: Ну, как хорошо, что ты пояснил, что такое сверхчувственное, потому что я сижу и вот думаю, сверхчувственное — это чувственное, доведенное до предела, потому что приставку «сверх» можно читать в обе стороны. Либо это что-то, что находится над чувствами человека. Ну, вот спасибо за пояснение, теперь буду знать.
0: Ну, вот что еще любопытно, одна тема, которая, мне кажется, очень важной в иконостасе, про которую мы еще не сказали, это тема про человека. Ведь в каком-то смысле и в человеке два мира. Мы все, каждый из нас, есть вещь среди других вещей. У нас есть тело, и мы, как телесное создание, в этом отношении, ну, даже не только телесное, вообще психосоматика, все, что связано с нашим биологическим составом, мы часть природы, такие же, как и остальные части. Еще мы существа социальные, у нас есть то, что связано с нашей жизнью в социуме, и это вот такой мир зримый, видимый. Но, как кажется, в человеке, вернее, можно человека свести к этому уровню, сказать, что человек только часть природы. Но вот Флоренский полагает, и, в общем-то, это достаточно естественная интуиция для религиозного мыслителя, что человек не только часть природы. В человеке еще есть духовная составляющая, которая его над этой природой как бы поднимает. Поэтому разница между двумя мирами, зримым и незримым, она проходит не только вне человека, еще внутри человека. А может быть, наоборот, главным образом внутри человека-то она и обнаруживается. Потому что, ну, смотришь ты глазами, и ты видишь только то, что воспринимается органами чувств. А вот знание, вот это сверхчувственное познание, как говорил Достоевский, миров иных, касание мирам иным, оно, конечно, только у человека в сердце, в сознании происходит. Но это касание к мирам реальным. И вот на эту тему про человека у Флоренского есть прекрасное развлечение трех однокоренных понятий, которые мы можем человеку приложить. Это понятие личина, понятие лица и понятие лика. Вот как интересно. Из самих слов, в принципе, уже примерно понятно, о чем здесь речь. У человека есть лицо. Вот то самое лицо, которым ты сейчас на меня обращен, и я на тебя. Но это лишь некоторое данность, некое нейтральное присутствие человека как вот объекта. Это лицо может быть связано с неким содержанием, с правдой или с ложью, например. Оно может обратиться в личину, когда человек на себя надевает маску, когда человек кажется кем-то, кем он не является, когда человек скорее хочет не быть, а казаться. Вот когда каждый из нас хочет казаться кем-то, мы на наше лицо надеваем некую личину. Само слово оно такое, с негативным окрасом. Дальше Флоренский предлагает сравнить это со словом «лик». Мы говорим не только «лицо святого», «лик святого». То есть это такое лицо, в котором светится божественный свет. Лик святого на иконе. Это уже просвещенное, одухотворенное лицо. Это лицо человека, познавшего божественный свет, и через себя этот божественный свет излучающий, светолик, мы говорим. И вот если личина — это про казаться, а не быть, то получается, что лик — это про то, чтобы быть. Потому что святой — это человек в полном смысле слова. И святость — это норма, для которой человек был Богом замыслен и создан. Вот это, мне кажется, очень интересная мысль. Флоренский, конечно, здесь не использует категории «быть и казаться», это моя интерпретация, но она как-то вот мне очень представляется любопытной, как пояснение ко всем тем темам, которые Флоренский вводит. Вот в «Философии культа», в другой работе Флоренского, вернее, это цикл его размышлений о культе, частью которого, напомню, изначально планировался иконостас, есть такие слова, сейчас произнесу слово из Аристотеля. «Святые — это интеллехия человечества». Что такое интеллехия? Цель. Нормативная цель, к которой что-то стремится. Вот тот же Флоренский известен своим выражением «бабочка — интеллехия гусеницы». Гусеница для того, гусеница, чтобы стать бабочкой. Человек для того приходит в этот мир, чтобы стяжать святость, чтобы стать святым, чтобы оказаться к Богу настолько близким, насколько это только возможно. И получается, что чем ближе человек как бы оказывается к Богу, чем более он оказывается святым, тем более он оказывается самим собой, тем более он соответствует тому замыслу, который у Бога об этом человеке есть. Это, кстати, очень перекликается с тем, как однажды сказал игумен Дамаскин Орловский, исследователь новомучеников и гость нашей студии на радио «Вера», святые – единственный, безусловный итог развития человечества. Вот что может человечество, ну, скажем так, предъявить Богу в конце истории? Ради чего все это было? Ради того, что были святые. То есть те, кто на себе по-настоящему воплотили Божий замысел о человеке. Ведь мы знаем, это тут тоже Флоренский в этой интуиции в согласии со святоотеческим богословием. Человек был создан, задуман Богом в раю для жизни с Богом в единении и любви. Но это и есть святость. Жить Богом в единении любви. Святость ведь это не только узкопонятая безгрешность, не только несовершение каких-то поступков. Это состояние сердца. Помнишь, мы с тобой в нашем цикле бесед обсуждали книгу Сергея Фуделя «Церковь верных». И вот там было это определение или характеристика. Святость — это устремленность сердце к Богу. И вот есть люди святые, у которых, как кажется, никакой другой устремленности нет. Вот у меня есть устремленность там к благам цивилизации, к философии, к книгам, к вкусной еде, я не знаю, к чему-то еще. А у святого только к Богу. Больше сердцу ничего не нужно. И вот эти святые по Флоренскому есть интеллехия человечества, то есть то, ради чего человечество было задумано. И мы их видим на иконах. И у них уже не лицо. У них лик.
1: Ты знаешь, тем интереснее, что работа, которая пишется с 1918 по 22 год, по факту это же какое время? Это время для церкви очень и очень тяжелое. Это время появления новомучеников. Та ужасающая машина, которая через 20 лет наберет свой полный ход в конце 30-х годов, она только-только набирает обороты, и отец Павел о чем пишет в этот момент? То есть идет некая перекличка между новомучениками 20 века и святыми, которые находятся на алтарной преграде, на иконостасе. И под конец нашей программы мне хотелось бы процитировать цитату отца Павла Флоренского на выражение Дионисия Ареопагита, которую он упоминает в своей работе «Иконостас». «Иконы есть творчески запечатленные тайны бытия, видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ». Вот слово «зрелищ» в данном случае, ну, на мой взгляд, упоминается в том контексте, не как мы обычно привыкли, перенося на современный язык словом, изначально английским, но которое вошло в язык русский, словом «шоу». Вот не в этом случае зрелище, да, как нечто тебе театральное что-то, что показывает, да, а зрелище — то, что мы, в принципе, видим перед собой, объект нашего зрения. И об этом надо не забывать, об этом нужно помнить. Много мы с тобой поговорили сегодня об этой идее, и очень хочется, чтобы она пустила корни в сердцах наших с тобой и наших с тобой дорогих слушателей.
0: Воистину. Аминь всем сердцем. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Это была программа «Истоки», в которой мы, напомню, из сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. И сегодня таким текстом, безусловно, выдающимся, была работа отца Павла Флоренского «Иконостас». В студии был мой коллега, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин.
1: И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
0: Спасибо огромное, дорогие друзья, что были с нами. В следующих выпусках нашего цикла мы вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Они столкнулись у булочной. Случайно. Застыли и смотрели друг на друга. 15 лет были мужем и женой, и 5 лет как не виделись. А ведь хорошо нам было, в общем-то, правда? Правда. Он опаздывал на поезд, у нее заканчивался перерыв. Они стояли, сомкнувшись лбами. Никто не хотел уходить, и поэтому не уходил. Прошел его поезд, и кончился ее перерыв. А они все стояли, уткнувшись лбами, потому что было хорошо. Не говорили, не плакали. И опять разошлись, боясь обернуться и посмотреть вслед. Я ничего не понимаю в этой жизни.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мечев писал мне: «Молитва требует покоя, а у вас его сейчас нет. Потом устаете физически очень, при этом молитва не пойдет. Первое для нее – покой, чтобы не теребили бы. Когда так жизнь идет, то молиться нужно умом, не обращая внимания, что душа не отвечает. Вникайте в слова молитвы. Ничего, пусть умом, пусть как-нибудь, но молитесь, молитесь. Не спрашивайте себя того, что вы сейчас не можете дать. Не приходите в отчаяние». Такое состояние, о котором говорил батюшка, теперь знакомо многим. Покоя в жизни очень мало, помех же и препятствий к молитве, к сосредоточенности очень много. И вот в таком состоянии можно и надрываться от неудовлетворенности, или откладывать на потом, авось когда-нибудь жизнь успокоится, или в бессилии терзаться отчаянием. Отец Алексей обращает внимание на внимание к словам молитвы. Пусть времени мало на молитву, но и малое пусть будет со вниманием. Пусть только умом что-то воспринимается, но все-таки воспринимается, а не пролетает мимо. Пусть душа устала, не в силах ничего уже воспринимать, но просто внимательное, вдумчивое произношение молитвенных слов сделает свое дело. Душа не останется совсем без пищи, без навыка к молитве, без потребности в молитве. Если только ждать, когда будут условия, когда будет тишина и покой, не делая возможного теперь, то в этом случае есть опасность не суметь войти в стихию молитвы. Опасность серьезная, потому отец Алексей просит: как-нибудь, но молитесь.
0: Голос

Радио «Вера». Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: ночи. Николай Лесков. Отрывок из романа «Соборяне». Утлые доски кровати все тяжче гнулись и трещали под умирающим ахиллой, и жутко дрожала стена, сквозь которую точно рвалась на простор долго сжатая стихийная сила. «Уж не кончается ли он?» — хватился Захария и метнулся к окну, чтобы взять маленький требник.
1: Требник — книга, в которой содержатся тексты так называемых треб — молитвословий и священнодействий, совершаемых священником по просьбе мирян в особых случаях жизни вне церковного годового круга богослужений. Это могут быть молебны, панихиды, отпевания, освящение домов и прочее. Самым древним требником считается сборник египетского епископа Сарапиона. Он датируется IV веком. На славянский язык требник впервые перевели в IX веке святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: Когда наблюдаешь за нынешними христианами, иногда замечаешь, что они даже не задумываются о той ответственности, которую берут на себя, называясь этим именем. Сколько труда, сколько душевных сил нужно вложить, чтобы стать подлинным последователем Христа. Конечно, нельзя полагаться только на себя. Без помощи Божией нам не обойтись. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. Что значит быть христианином? Значит и веровать право, и жить свято, и освящаться таинствами, и слушаться руководства пастырей, и к Церкви Божией православной принадлежать, и все ею повеленное строго исполнять.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в XVI веке казачий атаман Ермак Тимофеевич отправился покорять Сибирь, от успеха его похода зависело многое. И не в последнюю очередь зарождающийся тогда в России новый прибыльный бизнес – добыча соли и торговля ею. Этот исторически и экономически важный для российского государства поход был полностью осуществлен на деньги семьи Строгановых, известных поморских купцов, как раз и занимавшихся соляным делом. Строгановы солепромышленники положили начало знаменитой династии государственных деятелей, аристократов и известных благотворителей. И если финансирование похода Ермака в Сибирь затрагивало, помимо прочего, их личные интересы, то вся остальная благотворительная деятельность нескольких поколений этой семьи была в высшей степени бескорыстной. С начала XVI века известны крупные пожертвования Строгановых государственной казне. Во время правления первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича от имени Строгановых в казну поступило около 850 тысяч рублей. Сумма по тем временам просто фантастическая. После того, как один из Строгановых, Александр Григорьевич, сопровождал императора Петра I в персидском походе и был удостоен звания барона, в династии образовалась новая ветвь, титулованной придворной аристократии. Строгановы-аристократы активно покровительствовали искусством. Они поддерживали наиболее талантливых иконописцев, приобретая их работы для своей личной коллекции. Впоследствии выделилась целая строгановская школа иконописи, подразумевающая определенную стилистику и характер письма. Появился строгановский стиль и в архитектуре. Начало ему положил Нижегородский храм Рождества Пресвятой Богородицы, выстроенный на средства Григория Дмитриевича Строганова. Строительством храмов Строгановы занимались далеко не только из эстетических соображений. Это была искренняя благодарность и дань Господу глубоко верующих людей, считавших своим долгом отдать часть доходов на поддержку церкви. Немало храмов, к примеру, было возведено на пожертвование Григория Александровича Строганова. В общей сложности на строительство, ремонт и убранство храмов в Пермском крае, где Григорий Александрович проживал, только за один год им было потрачено 15 тысяч рублей серебром. Известным меценатом в династии был Александр Сергеевич Строганов. Он первый в роду получил уже не баронский, а графский титул и покровительствовал литераторам и художникам. В частности, большую поддержку он оказывал поэту Гавриилу Державину и баснописцу Ивану Крылову, чьи таланты высоко ценил. При финансовом участии графа в Петербурге была учреждена публичная библиотека. Александр Сергеевич долгое время был ее директором. Другой граф из рода Строгановых, Сергей Григорьевич, стал главным попечителем Московского университета. Этот период в его истории впоследствии так и называли – Строгановским. Сергей Григорьевич ввел систему поощрения наиболее талантливых преподавателей. При его поддержке в университете образовалась целая плеяда выдающихся профессоров, таких как Грановский, Соловьев, Буслаев, Бодянский. Большинство научных изданий университета печаталось на личные средства Сергея Григорьевича. Именно благодаря ему фамилия Строгановых остается у всех на устах и сегодня. В 1825 году Сергей Григорьевич учредил первую в России рисовальную школу, легендарную Строгановку, из стен которой вышло немало истинных талантов и которая по сей день остается эталоном высококлассного художественного образования. Стремление к благотворительности в семье Строгановых словно бы передавалось по наследству. Об одной из представительниц женской ветви этой династии, Наталье Павловне Строгановой, современники писали: «Она отличалась состраданием к ближнему. Вся ее жизнь вращалась в кругу своей семьи и деяний добра». То же самое можно было бы сказать о большинстве представителей удивительной семьи Строгановых.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». «Я не могу одна пользоваться земными благами и приглашаю к себе на лето Гришу и Кириллушку, товарищи моего Феди. Мать Гриша и бабушка впервые в жизни расстаются со своим любимцем. Валентина Григорьевна говорила мне: «У меня больной ребенок. Я боюсь, что вы с ним не справитесь. Гришу очень трудно накормить. У него сильный диатез, часто поднимается температура». Я знала все это, но уверяла Валентину Григорьевну, что среди природы, на воздухе, у Гриши болезнь утихнет. Сама же я решила усердно молить Бога, чтобы он излил свое милосердие. 8-летний Гриша оказался серьезным, спокойным мальчиком, но избалованным излишней заботой о нем матери, бабушки и тетки. Он объявил мне: «Кушать я у вас не буду, потому что я ненавижу обедать, не люблю ужинать». «Ну, будет видно», — ответила я спокойно. Вечером приехали и старшие мои дети. На столе стояла большая сковорода, из которой каждый таскал вилкой себе в рот. Гриша ходил вокруг и облизывался. Он спросил: «Вы что хрустите да причмокиваете? Вкусно, что ли?» «Эй-эй, да тут через 5 минут ничего на сковороде не останется. А ну, раздвиньтесь, ребята, дайте мне хоть попробовать». «Бери вилку да клюй, не зевай», — был ответ. Так Гриша втянулся в дисциплину коллектива. Он вскоре поправился. Мы всей семьей съездили в Лавру, приложились к мощам преподобного Сергия. «Молись, Гриша, чтобы преподобный тебя исцелил», — говорили мы. Потом мы поехали на Гремячий источник, где все омылись ледяной струей водопада. Домой мы привезли банки и бидоны этой целительной воды, велели Грише пить побольше. Недели через 3, когда родители навестили Гришу, был он уже совсем гладенький. Никаких следов диатеза не осталось. Это была милость Божья. Гриша кушал, живя у нас, все подряд. И не болел.
0: Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Былые радости, как ныне я вас далеких назову. Напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау. Приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине. Во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Глебу Кочеткову из Южно-Сахалинска скоро исполнится 11 лет. Когда мальчику было всего несколько месяцев, у него обнаружили тяжелое заболевание печени. Лечение не помогало, и встал вопрос о трансплантации органа. Папа Глеба, Иван, решил стать донором для сына. Мужчина признается, что когда узнал, что ребенку требуется срочная пересадка печени, то не раздумывал ни минуты. Сегодня Глеб любит проводить время с родителями и скучает, когда Иван уезжает в командировку. После операции мальчик регулярно проходит обследование в Москве. Его поддерживает фонд «Жизнь как чудо». Более 17 лет он помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Оплачивает диагностику, лекарства, лечебное питание, а также дорогу до федеральных медицинских центров и проживание рядом с ними для подопечных, которые проходят через трансплантацию печени. В эти дни фонд «Жизнь как чудо» совместно с автомобильным интернет-порталом запускает благотворительную акцию «Папы рулят». Ее участники – мужчины, которые не понаслышке знают о тяжелой болезни своих детей. На страницах проекта в интернете они призывают поддержать сборы для подопечных фонда «Жизнь как чудо». Познакомиться с участниками и сделать пожертвование в поддержку акции можно на сайте papyrulet.rf. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни. И когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо. И не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу Тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: «Почему не меня взяла ты, утроба ненасытная? Почему взяла безгрешного?» Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святы бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Истина и правда. «Почему вы так дорожите бессмертием души?» – спросил я. «Почему?» «Потому что я буду тогда обладать истиной вечной, несомненной. А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство. В обладании истиной? Конечно. Позвольте, в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою. И вдруг вбегает один их товарищ. Глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. Что такое, что такое? Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину. Угол падения равен углу отражения. Или вот еще. Между двумя точками самый краткий путь – прямая линия. Неужели... «О, какое блаженство!» – кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия. Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь. В том-то и дело. Истина не может доставить блаженства. Вот правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и справедливость. За правду... И умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена. Но как это обладать ею? Да еще находить в этом блаженство.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой, урожденной Римской Корсаковой, о своей сестре Афанасии. Первая половина XIX века. Москва. Сестра Афанасия, для Бога все оставившая и слишком уже 5 лет жившая в Зачатьевском монастыре, ладила с игуменьей. Знала только храм Божий, а у себя читала, молилась и занималась рукоделием. Придраться было не к чему. Так нет, сложили про нее сплетни, что она раскольница и еретичка. Это дошло и до архиерея Филарета, который сестру потребовал к себе. Она, бедная, ужасно перетрусила, явилась к архиерею. Вся дрожит и трепещет. «Ты худо живешь в монастыре, и на тебя жалуются». Сестра молчит, еле живая от страху, ждет, что дальше будет. «На тебя мне доносят, что ты раскольница и еретичка. Правда ли это?» Это сестру удивило и ободрило. «Ваше Преосвященство, я пошла в монастырь по обещанию и по усердию, чтобы служить Богу. В семействе у нас, у римских Корсаковых, никогда никто не отступал от православия. И ежели вам так обо мне донесли, то это, вероятно, по недоразумению». Преосвященный понял, что этот донос была сплетня, и что смешно было бы поверить такой нелепости. Он сестру посадил, стал расспрашивать об ее образе жизни и уверился, что только по недоброжелательству возможно было выдумать на благочестивую монахиню такую несодеянность. И, успокоив сестру, отпустил ее ласково и с благословением.

Радио «Вера». О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Жуковский.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Утреннее богослужение закончилось. Монах Порфирий переодел священническое облачение на повседневную монашескую одежду и поспешил к дожидавшемуся его во дворе прихожанину. Они должны были отправиться к тете молодого человека, которая была больна и хотела исповедаться. Отец Порфирий и сам страдал тяжелой хронической болезнью. Именно из-за нее он был вынужден покинуть святую гору Афон, где жил практически с самого детства. Теперь в Афинах, находясь под постоянным присмотром врачей, он служил в небольшой больничной церкви святого Герасима и каждый день встречался с людьми, которые приходили к нему за духовными и житейскими советами. Из переулка, где находились больница и церковь, отец Порфирий и прихожанин вышли на площадь Согласия. Там только что закончился какой-то митинг, и работники коммунальных служб убирали территорию. Неподалеку друг от друга работали два поливальщика. Совсем еще молодые ребята, они смеялись и дурачились. В какой-то момент один из них, шутя, облил товарища и тут же отбежал на безопасное расстояние. Но не тут-то было. У второго поливальщика в руках оказался настоящий бронспойт, в то время как у шутника-зачинщика всего лишь садовый шланг. Глядя на эту неравную битву, отец Порфирий Ковсоколевит, святой афонский старец, рассмеялся. «Смотри, сильный одолевает

0: слабого. «Такова жизнь», — сказал он своему спутнику. «Но в жизни духовной сильный тот, кто со Христом. Нас могут одолевать сомнения, искушения и страсти, но если в нашем сердце живет любовь ко Христу, то мы все победим».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: Все христиане знают, что осуждение – грех. Однако, когда речь заходит об осуждении священника, многие об этом забывают. Иногда слышишь: «Не пойду исповедоваться к этому священнику, потому что он сам грешник». Не понимают, что грехи, которые исповедуют священнику, прощены бывают Богом, а не священником. Святой Дух дарует отпущение грехов тому, кто чисто и искренне исповедует свои грехи и немощи. И в грехе осуждения священника обязательно надо каяться, пока еще Господь дает нам время для покаяния. Хочу поделиться с вами духовным советом преподобного Макария Оптинского. Овца пастыря не судит, каков бы он ни был. Судить священника – значит судить самого Христа. Как можно всего берегитесь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Тобольского Гермогена Долгонева своей пастве. 1918 год. Город Екатеринбург. Тюрьма. «Не скорбите обо мне по поводу заключения моего в темнице. Это мое училище духовное. Слава Богу, дающему столь мудрые и благотворные испытания мне, крайне нуждающемуся в строгих мерах воздействия на мой внутренний духовный мир. Прошу лишь святых молитв ваших, чтобы перенести эти испытания именно так, как от Бога посланные, с искреннейшим благочестивым терпением и чистосердечным благодарением Господу Всемилостивому. От этих потрясений не только проясняется внутреннейшее глубокое сознание, но и усиливается и утверждается в душе спасительный страх Божий, этот чудный воспитатель и хранитель нашей духовной жизни. Посему воистину слава Богу за все». Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена милосердия.
1: В XIX веке для многих состоятельных людей благотворительность была образом жизни. Купцы, промышленники спешили делать добро и не ждали за это благодарности. Они просто радовались, видя, что их помощь облегчает ближним жизнь. У казанского купца Павла Щетинкина было доброе сердце и тяжелая юность. Отец Павла торговал тканями, сын помогал ему с детства, но в 14 лет мальчик остался сиротой. В 15 он уже продолжил бизнес отца. Но энергичному Павлу захотелось попробовать себя в новом качестве, и он занялся пушниной. Фабрика купца выпускала изделия, сшитые по заграничным образцам. За шубами Щетинкина в Казань приезжали жители Уфы, Перми, Симбирска. И Павел открыл в этих городах свои магазины. Вершиной коммерческой деятельности Щетинкина стала его гостиница «Казанское подворье». В ней останавливались все знаменитости, приезжавшие в город. Собинов, Вертинский, Маяковский, Есенин, Толстой. Павел Васильевич строил храмы и учебные заведения по всей Казанской губернии. Еще в молодости он учредил братство святителя Гурия, задачей которого было христианское просвещение нерусских народов Поволжья. 50 лет Щетинкин активно работал в этой организации, и 50 лет он опекал центральную крещено-татарскую школу. Жертвовал на ее содержание крупные суммы, построил при ней домовую церковь. Много делал Щетинкин и для Казанской учительской семинарии. Например, одевал и обувал ее выпускников перед тем, как они отправлялись учительствовать в глубинку. Павел Васильевич был попечителем Казанской духовной академии и духовного училища. В последнем он провел полную реконструкцию здания и построил домовую церковь святителя Павла Исповедника, названную так в честь святого, имя которого носил Щетинкин. Павел Васильевич был из породы прирожденных благотворителей и просветителей. Он открыл в Казанской губернии множество школ, гимназий и училищ, покупал для них мебель и книги. Зная о трудностях, которые испытывали учителя в провинции, специально для них выстроил 7 жилых домов. В Симбирске, где у Павла Васильевича были магазины, он возвел церковь при учительской школе, а в Казани вместе с другими купцами вложился в строительство церкви во имя святителя Николая Чудотворца. Щетинкин трудился, наживал и отдавал не ради наград, но его благотворительная деятельность не могла остаться незамеченной. Павел Васильевич стал потомственным почетным гражданином Казани, получил личное дворянство, был удостоен нескольких орденов и медалей. В годы Первой мировой войны Щетинкин открыл в своем доме госпиталь, пожертвовал деньги на строительство санатория для раненых и помогал Союзу увечных воинов. Незадолго до Октябрьской революции в Казани открыли церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Это был последний дар Павла Щетинкина родному городу. Через год 72-летнего благотворителя убили большевики. Времена лихолетия миновали. Сегодня храмы, построенные Павлом Щетинкиным, отреставрированы, а имя благотворителя вошло в историю города Казани.
0: Имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера».
1: Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне, хранителя, с неба ангела пошли.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Суть евангельского учения заключена в заповедях блаженства. Так называются 9 кратких изречений, которые произнес Иисус Христос во время Нагорной проповеди, ключевого эпизода своей земной проповеди. Каждая из 9 заповедей блаженства говорит о том, как человек должен жить, чтобы почувствовать блаженство, то есть радость и счастье от Бога. Заповеди блаженства, или просто «блаженны», поются, за редким исключением, на каждой литургии. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Первая заповедь блаженства звучит так: «Блаженней нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть счастливы нищие духом, потому что им будет дано Небесное Царство. Нищие духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить, блаженни плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третья заповедь обещает счастье тем, кто кроток, то есть тем, кто терпеливо переносит все несчастья. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Четвертая заповедь блаженства говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божией, иными словами, стремится не грешить и поступать по совести. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть желающие правды, потому что насытятся. Следующая заповедь обещает счастье тем, кто милостив, то есть милосерден и сострадателен к другим. Такого человека помилует Бог. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Шестая заповедь блаженства говорит, что счастье дано будет только человеку с чистым сердцем, тому, кто хранит себя от плохих мыслей, поступков и желаний. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Заповедь седьмая обещает блаженство тем, кто старается жить со всеми мирно и других мирить друг с другом. Этих людей Христос называет миротворцами и обещает, что они будут особенно любимы Богом. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены, то есть названы сынами Божиими. Восьмая и девятая заповеди предупреждают нас, что жить по правде Божией не всегда легко и удобно. За верность Богу можно пострадать, быть изгнанным и обиженным. Но за такое терпение Христос обещает особую награду. «Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах».
2: Заповеди блаженства поются на литургии всегда при открытых царских вратах, центральных дверях иконостаса, в знак того, что если мы будем исполнять заповеди Божии, Царство Небесное окажется для нас открыто. Под пение блаженных из алтаря выносится Евангелие, что тоже не случайно. Богослужебное Евангелие – символ учения Христа, суть которого заключена в заповедях блаженства. А теперь давайте послушаем заповеди блаженства в исполнении хора Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Камень. Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны, бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души. И под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий Единородный, приими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим, их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях, одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает, тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат, твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек. Ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью и радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии матери своей, духом святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти его светом твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, ты наполняешь собой душу матери своей, недра ее девственны, ничто больше не вмещает душа ее, только тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, его действие и его плод, его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии матери своей, Духом Святым оживотворенный, ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чудо, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень твоя, только умноженное и искаженное отражение лица твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность Божества Тресветлого. Освети разум мой, о свет ангелов и тварей земных. Открой мне Слово Твое, премудрое Слово Божие. Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Мои деревья. Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика-аристократа. Он звал меня к себе в имение. Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит. Я поехал к нему. Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе, а дело было летом, чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях. «Приветствую вас», — промолвил он могильным голосом, «на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев». Над его головой шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. Я подумал, о тысячелетний исполин, слышишь, полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом. Но вот ветерок набежал волною и помчался легким шорохом по сплошной листве исполина. И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, и на похвальбу больного».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы писателя Александра Солженицына с журналистом Бернардом Левиным. 1983 год. Лондон. Мы должны различать понятие «материальный достаток», на что каждый имеет право, и «жадное изобилие». Материальный достаток был у подавляющей части европейского населения уже много веков. Возможно, у нас, у тех, кто прошел архипелаг ГУЛАГ, другая мерка жизненного уровня. Но произошел моральный поворот в человечестве. Переоценка значения материальных ценностей. И в наше время человек, который строго держит рамки самоограничения, может быть окружен любым изобилием и комфортом и быть к нему равнодушным. Потому что вовсе не материальное начало, первичное начало нашей жизни. Ужас не в том, что массовое изобилие привело к упадку нравов. Но упадок нравов привел к тому, что стали слишком наслаждаться изобилием.
0: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Толстой.

0: часть Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: В саду афинской городской больницы было тихо и прохладно. На лавочке рядом с больничной церковью святого Герасима в окружении людей сидел пожилой монах с длинной седой бородой. Его звали отец Порфирий. Несколько лет назад из-за слабого здоровья по настоянию врачей и старших монахов он приехал сюда со святой горы Афон. С тех самых пор каждый день отец Порфирий принимал посетителей. Желающих пообщаться с мудрым афонским монахом и получить от него добрый совет было великое множество. Далеко не все гости отца Порфирия были людьми церковными. Многие только начинали делать первые шаги на пути к Богу. Вот и в этот вечер с батюшкой оживленно беседовали две молодые девушки. Они были одеты в яркие короткие платья. На головах красовались

0: модной прически. Девушки не догадывались, что на встречу с монахом им следовало бы одеться скромнее. Отец Порфирий же ни единым словом не дал молодым особам понять, что осуждает их внешний вид. Он разговаривал с ними так же доброжелательно и ласково, как со всеми остальными. Неподалеку стояли два прихожанина больничной церкви, где служил отец Порфирий. «Ты только посмотри, как разоделись! Неужели не понимают, что это неприлично?» — возмущенно сказал один из них, кивая на девушек. «Да уж, ведь не на танцы, а к святому человеку пришли», — согласился второй. Отец Порфирий прекрасно слышал этот разговор. Закончив беседу с девушками, он отправился к себе в маленький деревянный домик при церкви. Проходя мимо разгневанных прихожан, он задержался и с улыбкой сказал им: «Что ж, дорогие мои, признаю, я не настолько строг с людьми, как вы». Прихожане смутились и, не зная, что ответить, опустили глаза, а отец Порфирий продолжал: «Даже если бы я сейчас и сказал этим девушкам, что их одежда не скромна, они бы не прислушались, потому что их вера во Христа еще не глубока. Мои слова бы только навредили. Но постепенно вера их окрепнет. Они сами осознают свою ошибку и обязательно исправятся». «Осуждающий ближнего не любит Христа», — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «Поэтому будем смотреть на своих братьев с сочувствием. Будем обращаться с ними вежливо, молясь о них и о самих себе, чтобы Господь помог нам никого не осуждать».
1: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Нарушев.
1: Многие родители сталкивались с тем, что их выросшие дети, собираясь создать семью, пренебрегают их благословением. Или вовсе не спрашивают у отца и матери, каково их мнение об избраннике. Или все же спросив, не получают согласия родителей на свадьбу, но все равно женятся. Сам Бог дал родителям власть над своими детьми. Но надо понимать, что в церкви власть понимается не как власть произвола, а как власть любви. Родители любят своих детей. И если нужно, ограждают их от ошибок и не должны злоупотреблять своей властью. Родительское благословение оберегает детей от бед и искушений. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Филарета Московского. Родители, не забывайте благословлять детей своих любящим сердцем и старайтесь возвысить силу вашего естественного благословения, привлекая благочестием и верой силу благодатную.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Какое горячее участие принимала государыня Александра Федоровна Романова в судьбе туберкулезных, приезжавших лечиться в Крым. Санатории в Крыму были старого типа. Осмотрев их все в Ялте, государыня решила сейчас же построить на свои личные средства в их имениях санатории со всеми усовершенствованиями, что и было сделано. Часами я разъезжала по приказанию государыни по больницам, расспрашивая больных от имени государыни о всех их нуждах. Сколько я возила денег от Ее Величества на уплату лечения неимущим. Если я находила какой-нибудь вопиющий случай одиноко умирающего больного, императрица сейчас же заказывала автомобиль и отправлялась со мной лично, привозя деньги, цветы, фрукты, а главное – обаяние, которое она всегда умела внушить в таких случаях, внося с собой в комнату умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела слез благодарности, но никто об этом не знал. Государыня запрещала мне говорить об этом. Императрица организовала 4 больших базара в пользу туберкулезных в 1911, 12, 13 и 14 годах. Они принесли массу денег. Она сама работала, рисовала и вышивала для базара. И, несмотря на свое некрепкое здоровье, весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Полиции было приказано пропускать всех, и люди давили друг друга, чтобы получить что-нибудь из руки государыни или дотронуться до ее платья. Она не уставала продавать вещи, которые буквально вырывали из ее рук. Маленький Алексей Николаевич стоял возле нее на прилавке, протягивая ручки с вещами в восторженной толпе. Восторгу населения не было предела. Народ, в то время не тронутый революционной пропагандой, обожал их величество, и это никогда нельзя забыть.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В середине 19 века далекий город Иркутск многим представлялся чем-то вроде края земли, где почти не бывает лета, а суровая зима длится бесконечно. Однако сами жители Иркутска на отсутствие цивилизации совсем не жаловались. В городе имелись и театр, и музей, и библиотека. Словом, было где коротать долгие морозные вечера. Особенно любили иркутяне зимние прогулки под пальмами. И когда вьюга за окном завывала особенно тоскливо, люди надевали шубы и шли в оранжерею купца Василия Николаевича Быснина, где царило вечное лето и цвели редкие экзотические цветы. Вася Быснин рано стал самостоятельным. 12-летним мальчишкой он вел торговые дела почти на равных со своим отцом. Купеческая династия Бысниных была хорошо известна не только в Сибири и на Урале, но и в приграничных Китае и Монголии, и, конечно, в Москве и Петербурге. Быснины занимались меховой и суконной торговлей, возили из Китая в столицу дорогие изысканные ткани, посуду, украшения и чай. Вступив в дело, Василий стал интересоваться коммерцией не только как способом заработка, но и как наукой. Он самостоятельно изучал книги по экономике и бухгалтерии и уже в 20 лет смог стать преуспевающим предпринимателем. Однако увлекающегося, постоянно стремящегося к новым знаниям Быснина интересовала не только торговля. Василий Николаевич очень любил музыку и выучился прекрасно играть на фортепиано. Он коллекционировал живопись и гравюры. Собирал Быснин и книги. В его доме хранилось 12 тысяч уникальных изданий. Кстати, пользоваться этой обширной библиотекой хозяин разрешал не только друзьям и знакомым. Любой житель города мог лично обратиться к Василию Николаевичу и получить доступ в его богатейшее книгохранилище. Всерьез увлекался Быснин ботаникой и садоводством. Однажды он даже случайно открыл новое, доселе неизвестное науке растение, которое получило название «Нимфея Бысниниана» или «Лилия Быснина». Его опыты по акклиматизации плодовых деревьев положили начало садоводству в суровом климате Восточной Сибири. А во флигеле собственного дома Быснин устроил ту самую оранжерею с пальмами, куда свободно могли приходить все желающие сменить обстановку. Будучи богатым человеком, Василий Николаевич никогда не забывал о помощи ближним. В Иркутском банке он завел отдельный счет на 6 тысяч рублей, проценты с которого шли на поддержание нескольких городских сиротских приютов. Быснин стал главным попечителем Иркутского сиропитательного дома, первого в Сибири женского учебного заведения, где воспитывались сироты, и удостоился за свою деятельность письменной благодарности от императрицы Марии Федоровны. Щедро жертвовал Василий Николаевич и на городские храмы – Крестовоздвиженский, Борисоглебский, Вознесенский, Знаменский. Крупные суммы выделял на поддержание Иркутского краеведческого музея. В 1850 году Быснин переехал в Москву, но и в Первопрестольной он продолжал оказывать помощь землякам. Василий Николаевич на собственные средства организовал общество вспомоществования учащимся сибирякам. А когда один из его соотечественников задумал выпустить исторические записки о китайской границе, Быснин профинансировал издание книги. В Иркутском доме Быснина после его отъезда была устроена бесплатная лечебница для бедных и аптека. По завещанию Василия Николаевича, его уникальная библиотека целиком и полностью переходила в собственность Иркутской духовной семинарии. Коллекцию гравюр он передал Румянцевскому музею в Москве, а когда тот в 20-е годы прошлого века расформировали, более 8 тысяч гравюр достались Московскому государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. На выставке, посвященной столетию музея, направление графики представляла именно эта коллекция Быснина. А в Иркутске, городе, который Василий Николаевич так любил и для которого не жалел данного ему Богом достатка, теперь есть улица Быснинская, названная так в честь благотворителя и мецената.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел и себе смертне, но адово разрушил и си силу. И воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавой, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес. Как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
1: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Мирия Терешкиной из Санкт-Петербурга всего 2,5 года. Она любимый и долгожданный ребенок в семье. С первых дней жизни девочка росла и развивалась, как обычные дети. Но когда Мире было 1,5 года, мама заметила у нее на лбу небольшую шишку и обратилась в поликлинику. Врачи долго не могли поставить диагноз. Потом у Миры резко поднялась температура и начал синеть и опухать глаз. Ребенка направили в детский клинический центр имени Раухфуса в Санкт-Петербурге. Именно там родителям Миры сообщили, что у девочки онкология. Специалисты выяснили, что на фоне болезни у Миры есть поражение костного мозга, внутренних органов и костей черепа. Целый год Мира проходила лечение в онкологическом центре имени Напалкова. Там ее состояние заметно улучшилось. У девочки прошли боли. Но в августе родители Миры заметили у дочери новую припухлость на голове. Оказалось, что болезнь обострилась. Врачи в Санкт-Петербурге не дают гарантий, что сейчас их лечение приведет к нужному эффекту. Помочь Мире согласились специалисты из Израиля. Их терапия, по прогнозам, даст положительный результат в борьбе с недугом. Но большой проблемой для семьи сейчас является стоимость лечения. Поддерживает Миру и родителей фонд «Анна-Мария». Более 8 лет он помогает детям с редкими и серьезными диагнозами, оплачивая для них лечение в России и за рубежом. Организация открыла сбор для девочки. Вы тоже можете принять в нем участие. Для этого переходите на сайт фонда «Анна-Мария» и сделайте любое посильное пожертвование для Миры Терешкиной. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики за веру истинную, молите Бога о нас. Вера ваша приблизила вас к сияющему престолу славы, лучезарными серафимами и пресильными херувимами украшенному. Ближе нас вы к бессмертию, и молитва ваша чище и слышнее. Помяните нас в молитвах ваших, чтобы и ваша слава разнеслась в небесах. Возьмите нас с собою, чтобы лететь вам к престолу славы легче и быстрее. Кто несет лишь себя одного, тот ходит легче, но спотыкается чаще. Чем большее бремя братьев своих возлагаете на себя, тем полет быстрее. Сказал я людям: все вы мученики, но не равны вы в мученичестве своем. Мученики за истинную веру во всем различны от мучеников за веру ложную. Даже по плоти отличаются они, ибо душа